0: «Иди, говорят, тебе и становись к стене мордой!»
1: На крыльцо вышел белоусый махновец из штаба, перевесившись через резные балясы, сказал: «Взводный, чуешь? Взводный, не стреляй, хлопца! Нехай он ко мне пойдет!» Петька взошел на крыльцо, стал, прислонясь к двери. Белоусый подошел к нему вплотную, сказал, стараясь заглянуть в узенькую окровененную щелку глаза: «Ой, крепкий ты хлопец, а? А я тебя милую. Запишу до батька у війська. Служить будешь?»
2: «Буду».
1: «А не утечешь?
2: Ну, кормить будете, одевать будете, не сбегу».
1: «И хотел бы утекти, ты не сможешь. Хоть я за тобой глаз поставлю».
0: «Эй, Довбышев, возьми хлопца в свою сотню. Видно, что ему требуется из барахла. Он на твоей тачанке будет. Только гляди в оба. Винтовку пока не давай!» Хлопнул Петьку по плечу и, покачиваясь, ушел в дом.
2: Из станицы выехали на другой день в полдень. Петька сидел рядом с Веслоусом Долбышевым, качался на козлах, думал тягучую нудную думу. Шагают мимо телеграфные столбы, без конца змеится дорога. В хуторах, в поселках шум, мужичьи взгляды из-под лобья, бабий надрывный вой. Перед вечером Долбышев достал из козел измятую буханку хлеба, разрезал арбуз. Прожевывая, кинул Петьке: «Ешь, браток, ты теперь нашей веры». Петька с жадностью съел ломоть спелого арбуза и краюху хлеба, пахнущий конским потом. Долбышев откромсал тесаком еще ломоть, сунул Петьке:
1: «Вот только нет у меня на тебя надежи. Ну, так соображаю я, что сбегишь ты от нас. Ну, порубать бы тебя, куда дело спокойнее».
2: «Ну, нет, дядька, напрасно ты так думаешь. Ну, зачем я от вас буду убегать? Может, вы за справедливость воюете?»
1: «Ну да, за справедливость».
0: «Да, да, ты думал как?»
2: «Ну а ежели за справедливость, то на что же вы народ-то обижаете?»
1: «Это чем мы его забежаем?»
2: «Ну как чем, всем? Вот хутор проехали, ты у мужика последний ячмень конем забрал, а у него детишкам есть нечего».
1: Долбышев скрутил цигарку, закурил. «Так и на то батькин приказ был».
2: «Ну, а если бы он приказ дал всех мужиков вешать?»
1: «Да, ишь ты куда заковырнул».
2: Долбышев развешал над головой полотнище махорочного дыма, промолчал. А на ночевке Петьку позвал к себе сотенный рябой матрос Кирюха-гармонист. Сказал, помахивая маузером:
3: «Ты в гроб, твою мать, так и розеток! Если еще раз пикнешь насчет политики, прикажу поднять у тачанки дышло и повесить тебя, сучкиного сына, вверх ногами, понял?»
2: «Понял».
3: «Ну, метись от меня ветром, да помни, косой выволочек, чуть что другой глаз выдолблю и повешу».
2: Понял Петька, что агитации нужно вести осторожнее. Дня два старался загладить свой поступок. Расспрашивал у Долбышева про батька, про то, в каких краях бывали. Но тот хранил упорное молчание, глядел на Петьку подозрительным из-под лобья взглядом, цедил сквозь сжатые зубы скупые слова. Однако Петькина услужливость и благоговение перед ним, перед Долбышевым, который родом сам ниоткуда-нибудь,
1: А изгуляй поля, и жил с Нестером Махно прямо-таки в тесном соседстве. Вот это его растеплило, разговаривать стал он с Петькой охотнее, и через день выдал ему карабин и 80 штук патронов. В этот же день перед вечером сотня стала привалом неподалеку от слободы Кошары. Долбышев выпряг из тачанки коня и, подавая Петьке цибарку, сказал: «Скачи, хлопче, вон до этих верб, там пруд, почерпни воды, кашу заварим». Петька, стараясь сдержать прыгающее сердце, сел верхом и мелкой рысью поскакал к пруду. Ох, доеду до пруда, оттуда в гору, и айда, мелькнула мысль. Доехал до пруда, обогнул узкую полуразвалившуюся плотину, незаметно бросил цибарку и, ударив коня каблуками, выскочил на пригорок. Словно предупреждая, над головой взыкнула пуля, около становища хлопнул выстрел. Петька помутневшим взглядом смерил расстояние, отделявшее его от становищ. Было немного более полуверсты. Нет, если скакать в гору, непременно настигнет пуля. Нехотя повернул коня, поехал обратно. Долбышев, подвесив на кончик дышло казанок с картофелем, глянул на Петьку, сказал: «Ну, будешь баловать, убью. Вот так и попомни». Ранней зарей Петьку разбудил воющий гул голосов. Проснулся, сбросил с тачанки попону, которую укрывался на ночь. В рдеющей синеве осеннего дня перекатами колыхался крик: «Дядька, что за шум?» Долбышев, стоя на козлах во весь рост, махал лохматой папахой и багровой от натуги, орал: «Батькови, здравствовать! Ура!» Петька привстал, увидел, как по дороге, запряженные четверкой вороных, катится тачанка. С лошадей белая пена комьями, кругом верховые, а сам Махно, раненый под Чернышевской, держит под мышкой костыль, морщит губы то ли от раны, то ли от улыбки. Мелькнула тачанка мимо, а через минуту только пыль толпилась вдали на дороге, да таял, умолкая, гул голосов. Прошло 3 дня. По пути не было ни одного боя. Малочисленные красные части отходили к Дону. Как-то на ночевке собрались у костра. Выбивали дробного трепака. Сухо покрякивала под ногами земля, схваченная легоньким морозом. Долбышев ходил по кругу в присядку, щелкал по пыльным голенищам ладонями и тяжело сопел, как запаленная лошадь. А потом, расстелив шинели и кожухи, легли вокруг огня.

0: пулеметчик Манжула, прикуривая от головни, сказала: вот есть такие промеж нас разговоры. Болтают, что через шахты поведет нас батька до румынской границы, а там кинет войско и один уйдет в Румынии.
1: Да брехни это!
0: Крикнул Долбышев. Манжула ощетинился, обругал Долбышева матерком, тыкая в его сторону пальцем, крикнул: да вот он, дурочкин полюбовник! Ну возьми его за рубь за 20! Да ты, свиной курюк, думал, что он тебя посадит к себе на тачанку?
1: Да не может же он кинуть войско!
0: Раздолба, отродье дуньки грязной, ведь не пустит же румынский царь на свою землю 20 000! Его поддержали. Верно толкуешь? В точку стрельнул Манжула. Ну, мы до тех пор ведь надобны, пока кровь льем за батьку, да за его любовниц, каких он с собой возит. Подсыпай его, брательник! Долбышев встал и торопливо пошел к тачанке сотника. Вслед ему пронзительно засвистали, заулюлюкали, кто-то кинул горящие полены. Эх, наушничать пошел. Ну ладно, подойдет бой, мы его в затылок шлепнем. Петька увидал, как сотник Кирюха шагает к костру и отодвинулся подальше от огня.
2: Да вы что, хлопцы, кто из вас по петле соскучился? Кому охота на телеграфных столбах качаться? Ну, говорите.
0: Манжула привстал с земли, подошел к сотнику в упор, сказал, дыша часто и отрывисто: ты, Кирюха, палку не перегинай, ведь она двух концах бывает. Прищеми свой паскудных язык.
2: А ну, пойдем в штаб.
0: Кирюха ухватил пулеметчика за рукав, но кругом глухо загудели, привстали с земли. Разом сомкнулась позади сотника стена лохматых попах.
2: Не трожь!
1: Ух, душу же выни!
2: Ну, мы тебя вместе с штабом вверх колесами опрокинем.
0: Кирюху понемногу начали подталкивать. Кто-то, развернувшись, звонко хлестнул его по уху. Синий кафтан сотника треснул у ворота, брякнули затворы винтовок, сотник рванулся, в воздухе повис тонущий крик: «Сполох изменник!» Пулеметчик зажал ему ладонью рот, шепнул на ухо:
2: «Ну, уходи!
0: Уходи, да помалкивай! Пулю в спину получишь!» Расталкивая скучившихся махновцев, провел его до первой тачанки и вернулся к костру. И снова загремел ракочущий хохот, забарабанили каблуками танцоры. А около тачанки Долбышева повалили на земь, заткнули кушаком рот и долго пили прикладами винтовок и ногами. На другой день из штаба группы прискакал ординарец, передал сотнику засаленный блокнотный листик. На листике всего 4 слова набросано чернильным карандашом. Приказываю сотне взять совхоз. С бугра виден совхоз. Сотня, бросив на шлиху тачанки, бездорожно цепью пошла к нему. Сотник Кирюха с лицом перевязанным бабьим пуховым платком ехал впереди. Вороная кобылица под ним спотыкалась, он ежеминутно оглядывался на реденькую шеренгу людей, молча шагавших позади. Петька шел седьмым на левом фланге. Когда на выстрел подошли к совхозу, сотник соскочил с лошади и крикнул:
2: «Ложись!»
0: Рассыпались возле балки, легли. Ударили по каменной ограде недружным залпом. С крыши совхоза хриповато и неуверенно заговорил пулемет. По двору замаячили люди. Пули ложились позади цепи, подымали над землей комочки тающей пыли. Три раза ходила сотня в атаку и три раза отступала до балки. Последний раз, когда бежал Петька обратно, увидел возле сурчинной норы Долбышева, лежавшего навзничь, нагнулся и понял, подстрелили его свои же. Выстрел почти в упор, в лицо, повыше глаза. Четвертый раз сотник Кирюха вынул из ножен гнутую кавказскую шашку и, обводя сотню соловыми глазами, прохрипел:
2: «Вперед, хлопцы! За мной!»
0: Но хлопцы, не двигаясь с места, глухо загудели. Манжула пулеметчик выкинул из винтовки затвор, крикнул: «Ну, бой ведешь! Не пойдем!» Петька, чувствуя, как холодеют его пальцы, а тело покрывается липким потом, выкрикнул рвущимся голосом: «Братцы! Братцы, за что кровь льете? За что идете на смерть и убиваете таких же тружеников, как вы?» Голоса смолкли. Петька сразу почувствовал, как вспотел у него в руках винтовочный ремень. «Братцы, братцы, ну давайте сложим оружие. У каждого из вас есть родная семья. Ну, а не жалко вам жены детей? Ну, думали вы об этом? Что будет с ними, если вас перебьют?» Сотник выдернул из кобуры маузер, но Петька предупредил его движение. Вскинул винтовку, почти не целясь, выстрелил в синий распахнутый кафтан. Кирюха закружился волчком и лег на землю, зажимая руками грудь. Петьку окружили, сзади ударили прикладом, смяли и повалили на землю. Но пулеметчик Манжел, растопыривая руки, нагнулся над ним: «Стой, стой, хлопцы! Стой, не убивай парня! Стой, нехай да скажет, тогда пристукаем!» Приподнял Петьку с земли и встряхнул: «Ну, говори!» У Петьки перед глазами плывет земля и клочковатое взлохмаченное небо. Собрал в один комок всю волю, заговорил: «Ну, убивайте, убивайте, один конец». Сзади гаркнули: «Да громче! Да ничего не слыхать!» Петька вытер рукавом сбегающие из виска кровь, сказал, повышая голос: «Ну, обдумайте толком! Ведь Махно доведет вас до Румынии и бросит. Ведь ему нужны вы только сейчас. Кто хочет холопом быть, уйдет с ним, остальных Красной Армии уничтожит. А ведь сейчас мы сдадимся, нам ничего не будет». В балке сыро, тишина. Дышать всем трудно, словно не хватает воздуха. Ветер низко над землей стелит тучи. Тишина, тишина. Пулеметчик потер рукой лоб, спросил тихо: «Ну, как, хлопцы?» Потупленные головы. В стороне сотник Кирюха разодрал на простреленной груди рубаху, в последний раз взбрыкнул ногами и затих.
3: «Кто сдаваться, отходи направо, кто не хочет, налево!» — крикнул Петька.
0: Пулеметчик отчаянно махнул рукой и шагнул направо. За ним хлынули торопливо и густо. Человек 8 остались на месте, помялись, помялись и подошли к остальным. К совхозу шли тесной валкой. Впереди Петька и пулеметчик Манжула. У Петьки на заржавленном штыке разорванная белая исподняя рубаха вместо флага. Не доходя шагов 300, сотня встала. Петька и Манжула отделились, без винтовок двинулись к совхозу. Навстречу им двое совхозцев. На полдороги сошлись, поговорили немного. Бородатый совхозец обнял Петьку, Манжула, утирая усы, крест-накрест поцеловался с другим, Гул одобрения с той и с другой стороны. Сотня с лязгом сваливает в одну кучу винтовки, и по одному, по два идут в распахнутые ворота совхоза. Из округа приехал в совхоз уполномоченный ЧК. Расспросил Петьку, записал показания в книжку и, пожав ему обе руки, уехал. Часть махновцев влилась в красный кавалерийский полк, преследовавший Махно. Остальные пошли в округ, в военкомат. Петька остался в совхозе. После пережитого так хорошо без движения лежать на койке. Недавнее прошлое как-то не помнится. Не хочет Петька его вспоминать. Но когда в совхозном клубе идет мимо треснувшего зеркала, мимоходом увидит свое землистое изуродованное лицо, горечь сводит губы и труднее становится дышать. Во вторник перед вечером в комнату к Петьке вошел секретарь совхозной ячейки. Сел на койку рядом с Петькой, поджал длинные в охотничьих сапогах ноги, откашлялся. «Приходи через час в клуб на общее собрание». «Ладно, приду». Ну, посидел секретарь и ушел. Через час Петька в клубе. Слушает доклады председателя совхоза, агронома, заведующего кирпичным заводом, ветеринара. И перед Петькой в отчетных цифрах проходит налаженная, размеренная, как часы, жизнь. Протокол, выработка резолюции, пожелания. В текущих делах слово попросил секретарь ячейки. «Товарищи, у нас в совхозе живет комсомолец Кремнев Петр. Ну, вы знаете, что ему мы обязаны тем, что сохранили совхоз от разгрома. Ячейка предлагает отправить Кремнева в округ на излечение, а потом зачислить его на освободившееся место на нашем заводе. Ну, давайте голоснем. Кто за? Единогласно. Так, воздержавшихся нет?» Но Петька встал со скамьи. У Петьки губы сводит. Постоял, оглядел собрание прижмуренным глазом, сказал, трудно ворочая непослушным языком: «Спасибо. Спасибо, но я не могу остаться у вас. Я рад бы работать с вами, но дело в том... Дело вот в чем. У вас жизнь идет как по шнуру. А вот там, в станице, откуда я, там жизнь хромает. На силу наладили дело, организовали ячейку, и теперь, может быть, многих нет, махновцы порубили. И я хочу туда. Там сильнее нуждается в работниках». Все молчат. Все согласны. В клубе тишина. Провожать пошли чуть ли не всем совхозом. Пока попрощался Петька и поднялся на гору, смерклось. Над дорогой, над немым строем телеграфных столбов расплескалась темнота.

ползет вдоль дона повыше лобастых насупленных гор. Гетманская шлях, молча шагает Петька. Из-за кургана караулищего шлях выполз багровый от натуги месяц. Неровные косые плывущие тени рассыпались по степи. Шлях засеребрился глянцем, голубыми отсветами покрылся ледок. Молча шагает Петька, жадно хлебает воздух. Увядающая придорожная полынь пахнет горечью, горьким потом. Без конца кучерявится путь дороженька, но Петька твердо шагает навстречу ночи, а из голубого полога неба мерцает ему пятиугольная звезда.

0: Итак, убийственное Рождество. Чисто английская комедия в двух частях. Действующие лица.
1: Сэр Чарльз Робинзон, истинный джентльмен.
2: Нэнси, его жена, слегка вульгарная особа.
3: Патриция, дочь сэра Чарльза от первого брака, утомлена жизнью и полна холодной иронии.
4: Оливер, сын Чарльза и Нэнси, бунтующий юноша.
5: Мортимер, дворецкий, идеально вышколенный старый слуга, совершенно невозмутимый до поры.
6: Рэчел, кухарка, богобоязненная ханжа.
7: Винченцо, шофер, пылкий сицилиец.
8: Пятница, туземная девушка, наивна до удивления.
5: Робинзон Крузо, портрет основателя рода.

Эббенс энд Холл. Увы, сэр Чарльз не подходит к телефону. Он не желает слышать ни о чем, что может нарушить его покой. Особенно в Рождество. Я не думаю, что сэр Чарльз завтра об этом пожалеет. Нет, нет, вряд ли, сэр. По его приказу я сразу же сжигаю все газеты, которые принес. Вряд ли, сэр. В этом доме запрещено включать радио. А уж телевизоры подавно. Веселого Рождества, сэр!

0: Господи, спасибо. Извините меня, Мортимер. Непредвиденная задержка.
1: У меня нет слов, Рэчел. Выйти в соседнюю лавку за индейкой и вернуться через 2 часа 47 минут. У меня нет слов.
0: Могла ли я в этот светлый праздник не зайти в храм, чтобы облегчить свою грешную душу?
1: Неужели в этот раз вы нагрешили на 2 часа 47 минут чистого времени?
0: А 7 минут ушло на выбор индейки.
1: Ну, пусть так. А остальное время?
0: Я боролась с грехом.
1: Вот как. Ну и кто же победил?
0: Ваш вопрос оскорбителен, Мортимер.
1: Ничуть. Уверен, что победили вы. Просто как истинный болельщик я от каждого матча жду сенсации.
0: Вас бы на мое место.
1: Увы, это невозможно, Рэчел. С тех пор, как мне стукнуло 80, я перешел в разряд зрителей. Ну, так что же с вами стряслось?
0: Мортимер, я только что пытались изнасиловать.
1: Рэчел, вы служите в этом доме 35 лет. Все эти годы я только и слышу, что кто-то пытался сделать это. Однако это пока никому не удалось. Хочу согласитесь, срок был достаточный.
0: Я сейчас
1: подожду. Не вздумайте брать трубку. Это наверняка тот невоспитанный джентльмен, который хочет испортить сэру Чарльзу Рождество.
0: Вы, Мортимер, даже представить не можете, кто покусился на мою честь.
1: Ну, ваша правда, Рэчел.
0: Каноник.
1: Так, каноник.
0: В Божьем храме. Как пали нравы, если даже служитель Господа. Нет, остается одно. Голову в темзу.
1: А где рождественская индейка?
0: Индейка?
1: Да.
0: Господи, я бросила ее там, в храме.
1: Как?
0: А вы считаете, что невинность девушки не стоит какой-то битой птицы?
1: Не знаю, Рэчел, но рождественский обед без индейки? Или действительно сегодня уже не осталось ничего святого?
2: Алло, Робинзон Холл? Да? Да? Что? Вы шутите? О, Господи,
0: спаси и помилуй. Ой, Мортимер, вы даже не представляете, кто это звонил.
1: Судя по вашему лицу, каноник. Он хочет вернуть индейку?
0: Это звонила мисс Патриция.
1: Дочь сэра Чарльза позвонила к себе домой. Ну что же вас так поразило, Рэч?
0: Но она звонила под дулом пистолета. Оказывается, вчера вечером ее похитили. И теперь рэкетиры требуют, чтобы через час возле входа в Берлингтонский пассаж из автомобиля был выброшен пакет с 5000 фунтов. Иначе они пришли в тюрьму с Патрицией в 2 чемоданах.
1: Я же предупреждал вас, Рэчел, не берите трубку. Даже не знаю, как сообщить сэру Чарльзу об этом, чтобы не испортить ему Рождество.
0: О, Господи! Сейчас выйдет сэр Чарльз. Бегу на кухню.
3: Добрый день, Мортимер. Добрый день, сэр.
4: Мне кажется, Мортимер, что за праздничным столом кого-то не хватает.
1: Но боюсь, что так, сэр.
4: Я бы сказал больше, Мортимер. У меня складывается впечатление, что на рождественский обед из всей семьи пришел я один.
1: Очень похоже на то, сэр.
4: И тем не менее, Мортимер, вот уже почти 3 века рождественский обед в этом доме начинается минуту в минуту. Так почему бы именно сегодня ломать наши славные традиции? Откройте шторы.
1: Слушаю, сэр.
4: Я не чувствую праздника, пока не увижу иллюминированную елку на Трафальгарской площади. Вот. Вот так.
1: Хорошо. Простите мою смелость, сэр. Но я служу в вашем доме без малого 67 лет. Речь идет о вашей дочери, мисс Патриции.
4: Прошу вас немедленно замолчать. Я изумлен, Мортимер. Мне казалось, я объяснил достаточно ясно. В этих стенах я не желаю слышать ничего неприятного.
1: Слушаю, сэр.
4: А чем вы украсили себя на Рождество, Мортимер? Вон там, под глазом. Вы что, боксировали?
1: Я заснул в постели, читая Диккенса, сэр. К
5: Книга выпала из рук и так неудачно.
4: Вам повезло, что вы не взяли полистать на сон грядущий большую британскую энциклопедию.
5: Пожалуй, сэр.
4: Вы сказали неправду, Мортимер. Диккенс тут ни при чем. Вы были в сочельник на стадионе Уэмбли, не так ли?
5: Да, сэр. Но уверяю вас, болельщики Арсенала вели себя по-джентльменски. Я только защищался.
4: Неужели? И не откусили никому нос? И не принесли домой со стадиона ни одного скальпа?
5: Сэр, я сегодня сжег в камине свой годовой абонемент на Уэмбли.
4: Это делает вам честь, Мортимер. Откройте шампанское и налейте второй бокал для старины Робина. Зажгите свечи возле его портрета.
6: Слушаю, сэр.
4: Надеюсь, твой дух, старина Робин, верен семейной традиции и незримо присутствует за столом. Веселого Рождества, старина. Ну, подай хотя бы знак, что ты здесь. Он сбросил вазу с камин, не так ли, Мортимер?
5: Да, сэр. Как обычно.
4: О, поставьте новую.
6: Слушаю, сэр.
2: Негодяй, мерзавцы, сволочи!
5: Боюсь, это пришла ваша жена, сэр.
2: Чарльз, я сейчас умру от смеха. Но сначала плесни-ка мне виски. И побольше. Ты разве не видишь, как я продрогла?
4: Ну, в самом деле, дорогая, вы одеты несколько легко для декабря.
2: Не строй из себя идиота, Чарли. Ты думаешь, я разгуливаю по Риджин-стрит в нижнем белье для своего удовольствия?
4: А для чьего же, дорогая?
2: Меня только что ограбили в двух шагах от дома. Какие-то парни подскочили с ножами, затащили за угол и мигом обглодали меня, как куриную ножку. Спасибо, хоть зонтик оставили, а то бы вся прическа к дьяволу.
4: Ну еще бы они отняли зонтик у дамы в такой дождь. Ты все-таки в Лондоне, Нэнси. Ты слышал, старина Робин, бедная старая Англия. Накинь что-нибудь, дорогая, и сядем к столу.
2: Виски уже согрел меня. К черту туалеты.
4: Я просил бы вас одеться, дорогая. Вы в английском доме.
2: Но я осталась американкой.
4: Леди Нэнси.
2: Сэр Чарльз.
4: Мортимер. Принесите, миссис Робинсон, любое платье на ваш вкус.
2: Я запрещаю вам это, Мортимер.
4: Хорошо, дорогая, пусть тогда свое слово скажет старина Робин. Старина Робин, ты слышишь меня?
2: Черт, я вас всех побрал с вашим домом, где платья падают прямо с потолка. Черт, всех побрал с вашими семейными привидениями.
4: Не советую вам касаться предков, дорогая.
2: На что это ты намекаешь, Чарли? Да, у моего папаши была скотобойня в Чикаго, и он сам бывал и резал глотки бычкам. Но только бычкам, а не людям, как твои предки.
4: Побойтесь Бога, дорогая. Старина Робин был всего-навсего простым матросом.
2: Да в вашей доброй старой Англии никогда не было простых матросов. Все они были пиратами.
4: Значит, вы не погнушались выйти замуж за потомка морского разбойника?
2: У нас в Штатах нет ваших предрассудков.
4: Но стать-то вы мечтали настоящей леди.
2: А ты припомни-ка, Чарли, что у тебя тогда было, кроме титула? Этот заросший паутиной дом и дочь почти моего возраста. Что-то ты тогда не очень принюхивался. Пахнут ли мои деньги бычьей кровью?
4: Леди Нэнси.
2: Сэр Чарльз.
5: Простите мою дерзость, сэр Чарльз. И вы, леди Нэнси, но осталось всего полчаса.
2: До чего?
4: Выражаетесь определеннее, Мортимер.
5: Сэр Чарльз, я вынужден сообщить, что ваша дочь похищена. И бандиты требуют выкуп в 5000 фунтов.
4: О.
5: Иначе они обещают прислать мисс Патрицию в двух чемоданах.
2: Почему в двух? А, понимаю.
4: Минутку, Нэнси. Куда везти деньги, Мортимер?
5: Их надо выбросить из машины возле Берлингтонского пассажа.
4: Так, позовите сюда Винченцо, Мортимер.
5: Слушаюсь, сэр.
2: Чарли, отойди от сейфа. Неужели ты доверишь такие деньги шоферу? Да еще итальянцы.
4: Я отец и обязан расплачиваться за все, что происходит с моими заблудшими детьми. Но я не желаю лично ввязываться в эту грязную историю. А Винченцо кристально честен.
7: Он каждый сейчас он поет какую-нибудь арию из Верди.
4: Перестаньте заламывать руки.
7: Да.
4: Перестаньте. Действительно ли не в опере? Вот деньги. Действуйте.
8: Сеньор, клянусь вам, я вернусь синьориной Патриции или не вернусь вообще.
4: Меня больше бы устроил первый вариант. Торопитесь.
8: Лицо!
7: Нет, Чарли, я, кажется, все-таки уеду к чертям собачьим обратно в Чикаго. Там хоть можно без проблем обзавестись кольтом и разговаривать с гангстерами на равных.
4: Оружие можно купить и здесь. Скажите уж лучше, дорогая, что я вам наскучил.
7: И это есть. Откровенно говоря, Чарли, мы уже дали друг другу все, что могли. Ты мне свой титул, я тебе свои доллары. А любовь, если и была... то давно зачахло.
4: А чего же в таком случае у нас родился Оливер?
7: Ты не догадываешься? От того, что мы спали вместе.
4: Возможно. Но позволь.

0: нам кто-то лезет в окно.
1: Я уже ничему не удивляюсь.
2: О, да это же Оливер. Легок на помине.
3: Привет. А меня что, не слышно? Я говорю, привет.
1: Ломтик ничины, дорогая.
2: Если не трудно, дорогой.
3: Ага, понял. Очередной бойкот. А я плевал на ваш воющий бойкот. Если ваше поколение устраивает нашему поколению бойкот, то наше поколение устраивает в ответ забастовку лежачую прямо здесь под столом.
2: Ты объявляешь только забастовку или голодовку тоже?
3: Тоже. Не буду я есть ваш поющий обед, когда вокруг стольким людям нечего жрать.
1: Если бы у этих людей был обед, они бы к нему не опаздывали. А вы, сэр, позволили себе опоздать. И я имею полное право спросить, почему.
3: Потому что меня засадили в ваш полиция полицейский участок. Учти, отец, тебе опять придется платить за меня штраф.
2: Что вы на этот раз устроили? Очередной марш протестов?
3: Хотя бы.
2: В твоем возрасте надо девчонок по углам тискать. А ты каждый день в объятиях полиции.
1: А в это время какие-то негодяи крадут твою сестру и требуют за нее выкупить.
2: Кого ты имеешь в виду?
3: Всех.
1: Старина Робин, как ты был прав прошлой ночью. Ты слышишь меня, старина?
4: Он слышит, сэр. Патриция, слава богу!
5: Да, слава богу! Сожалею, что заставила вас ждать, но у меня, как вы знаете, были уважительные причины.
1: Не будем сейчас об этом, пап. Чему портить Рождество? Садись за стол.
5: Ты не возражаешь, папа, если мы пригласим за стол и Винченцо? Бедняге просто необходим глоток спиртного.
1: Да, Мортимер, не сочтите за труд позвать Винченцо.
6: Я здесь, сеньор! Как раз собирался доложить, что ваше задание выполнено.
1: Бог мой, что это с вами, Винченцо? Можно подумать, что вы вернулись в дом через дымоход камина.
3: Похоже, из него хотели сделать жаркое к праздничному столу, но слегка пережарили.
5: Не обращайте внимания, Винченцо. Это так называемый английский юмор. Вы сидите рядом со мной. Я так хочу.
1: Вы в Англии, Винченцо. Тут мужчина не заставляет даму просить дважды, если он джентльмен.
7: Позвольте, а может быть, ты все-таки расскажешь нам, как все это произошло?
1: Я ведь, кажется, просил, дорогая, не обращайся. Рождества.
7: Какого черта? Если уж ты запретил включать телевизор, пусть хотя бы она расскажет нам свой триллер.
5: Ой, это ничего интересного. Просто со вчерашней вечеринки один парень решил подвезти меня домой. Ну, к нему домой, разумеется.
1: Патриция, опять?
5: Ага, па-па-па. Осточертела. Я уже 100 раз слышала, что пора выйти замуж, нарожать себе внуков, а я не хочу. Ну что хорошего их ждет в этом жутком мире? Лучше же взять от жизни свое.
1: Я всегда говорил, что подобные теории до добра не довезут.
5: А, на этот раз ты оказался прав, папа. В доме этого парня меня ждала вовсе не роскошная постель, а 2 его приятеля. И мне нужна была твоя дочь. И мне нужны твои денежки, папа. Ну, а когда меня отпустили, Винченцо бросился навстречу. Ну, какие-то секунды, но эти подонки успели сунуть под копыт какую-то штуку. И когда Винченцо включил зажигание, произошел взрыв.
6: Они хотели, да-да-да, убрать свидетелей. К счастью, синьорина села сзади, но у вашего Роллс-Ройса, сеньор, разнесло 10 дверей.
7: Да у тебя?
5: С таким безнадежным идиотом.
3: Мама любит похвастаться, что я похож на него.
7: О, твоего сходства с отцом я тоже не отрицаю.
1: Довольно, Нэнси, довольно, дети, довольно. Прошу всех к столу, леди и джентльмены. Пусть все неприятности останутся за стенами нашего Робинсон-Холла.

0: Винченцо, я посадила вас рядом с собой, но только не смейте смотреть на меня такими глазами.
1: У меня нет других, Белиссимо.
0: Ну, а это еще что за гадость?
1: Белиссимо?

0: Да.
1: Это по-итальянски «Вы прекрасны».
0: Ух, ну, наконец-то прорвался ваш сицилийский темперамент. А тут целый год только тем и занимались, что бросали на меня пламенные взгляды.
1: Вы заметили?
0: Еще бы! У меня от них по всему телу ожоги. Слушайте, а правда, что итальянцы потрясающие любовники?
1: Я не отвечаю за всех итальянцев.
0: Ну, придется проверить.
1: Простите, сеньорина, но я слишком обязан вашей семье. Ваша семья подобрала меня на улице. Ваша семья сделала из меня человека.
0: Да при чем тут семья? Я же не собираюсь сегодня ночью прислать к вам в полном составе ее всю. Вы, может быть, думаете, что я одна не смогу достойно представить всех?
1: Еще как сможете, сеньорина, но я родился в деревне. У нас так не делают.
0: Не морочьте мне голову. Всюду делается одинаково. А если вы такой праведник, то какого черта притащились в Лондон?
1: Мама мия, чтобы заработать, а потом открыть свою пиццерию.
0: Вы ведь из Сицилии. Почему же вы не в мафии?
1: А вы бы, синьорина, вышли замуж за мафиози?
0: Да при чем тут я? Не смешите. Во-первых, я уже давно потеряла счет своим любовникам, а во-вторых...
1: Нет, Ирина, нет. Вы лучше, чем хотите казаться. Когда вы тут говорили о детях, у меня слезы навернулись на глаза. Ведь я тоже хотел бы иметь много-много бомбина.
0: Вы милый парень, Винченцо. Не бросьте эти глупые мечты. Все это бессмысленно.
2: А теперь прошу внимания, леди и джентльмены. Мортимер, скажите Рэйчел, что можно подавать индейку.
3: Индейку, сэр?
2: Индейку, Мортимер. Вам что-нибудь не ясно?
3: Вы приказали подавать индейку, сэр. Что тут может быть неясно?
2: Вот именно, Мортимер.
3: Я передам ваш приказ относительно индейки, сэр.
2: Сделайте одолжение, Мортимер.
3: Слушаюсь. Значит, пора подавать индейку.
0: Что происходит?
2: Боюсь, на девятом десятке наш славный Мортимер стал несколько сдавать.
4: Вы приказали подавать индейку, сэр Чарльз?
2: Ну, поднимайте же крышку, Рэйчел, не томите. Как сегодня удалась индейка? Надеюсь, вы не пожалели каштанов?
4: Сэр, я пришла получить расчет.
2: Что такое расчет?
4: Расчет, сэр. Моя вина велика, и я заслужила увольнение. Но ради всего святого, сэр Чарльз, разве честь девушки не стоит индейки? Даже рождественской.
2: Вам, очевидно, не здоровится, Рэйчел?
3: Позвольте объяснить, сэр. Рэйчел имеет в виду, что сначала она заплатила в лавке за индейку, а потом ей пришлось заплатить индейкой за свою невинность. Вот в чем суть дела, сэр.
2: Это вы называете объяснением, Мортимер? Бред какой-то. Рэйчел, какая муха вас укусила?
4: Каноник, сэр. Это все он. Но я чиста перед Богом и людьми, и не буду молчать о том, что сегодня в храме святой отец пытался склонить меня к греху и словом, и действием. Да, будьте вы на моем месте, сэр, вы тоже бросили бы где попало эту несчастную
2: жизнь. Довольно, довольно. Я не желаю этого знать, я не хочу этого слышать. Но я хочу спросить, что же в таком случае у вас на блюде под крышкой, Рэйчел?
4: Не требуйте от меня слишком многого, сэр Чарльз. У меня язык не поворачивается сказать что-то.
5: Ну, рано или поздно мы должны это узнать.
2: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что за нелепые страхи? Что это такое, Рэйч? Это омлет?
4: Омлет с грибами, сэр.
2: Омлет с грибами, но рождение.
6: Рождество? Все, леди и джентльмены, это предел. Мир окончательно свихнулся. Но есть ли более убедительное доказательство? О, как ты был прав, старина Робин. Иного выхода нет. Ты слышишь меня, старина?
3: Он слышит, сэр.
2: Я хотел всем вам сделать рождественский подарок после речи Ее Величества Королевы Елизаветы. Но обстоятельства вынуждают меня поторопиться. Леди и джентльмены, этот омлет с грибами оказался последней каплей. Этот мир, леди и джентльмены, смертельно и неизлечимо боль. Он охвачен безумием, и не в наших силах спасти его. Надо остаться самим, бежать. Вот единственный выход.
1: Куда, папа? На другую планету?
2: Нет. Нет, Оливер, послушайте. Прошлой ночью мне во плоти явился дух нашего славного предка Робинзона Крузо. Он назвал мне точные координаты того самого острова, на котором он провел 28 безмятежных лет, вдали от всех прелестей цивилизации.
4: О, уверяю тебя, там уже давным-давно все эти прелести расцвели пышным цветом.
2: Нет, Патриция. Старина Робин был не так-то прост, и 300 лет назад всех обвел вокруг пальца, назвав координаты совсем другого острова. А его остров, остров отчаяния и надежды, до сих пор неизвестен никому.
5: Не говори ерунды, Чарли. На всех океанах сейчас такое же движение, как на Палклейн в час пик. Ни открытых островов давно не осталось.
2: Вы меня изумляете, дорогая. До сих пор старина Робин ни разу не давал поводу усомниться в своей правоте. Леди и джентльмены, пусть дураки в этом сумасшедшем мире едят друг друга, как пауки в банке. Пусть насилуют, воруют, пьянствуют, торгуют телом и наркотиками, отравляют воду и воздух, пусть стреляют и взрывают бомбы. Но нас никто не заставит принимать участие в убийстве, а уж в самоубийстве тем более. Вот почему я предлагаю сбежать на остров. Мы разберем по камешку Робинзон Холл и перевезем его туда. Мы возьмем с собой все необходимое, чтобы ни в чем не испытывать неудобств. Это дорогое удовольствие, да, леди и джентльмены, но ради спасения всех нас я готов истратить все до последнего пенса.
1: Бред собачий. Да как только об этом острове пронюхают, на нем тут же станет как всюду.
2: Нет, Оливер, никто не узнает, где находится наш остров.
4: Да? А команда корабля, который тебе придется зафрахтовать, папа? Она же не поплывет с завязанными глазами.
2: Я уже обдумал, пап, как решить эту проблему. Тайна будет сохранена, это моя забота.
1: Так, ну, допустим, мы спасем свою драгоценную шкуру. А как же остальные?
2: А какие остальные? Кто?
1: Да все остальное человечество. Оно пусть гибнет.
2: Ну что ж, значит, нам, Робинзонам, выпадет великая миссия начать жизнь человечества заново.
1: Представляю себе, на всей планете одни милые родственнички. Повеситься можно.
2: Повеситься в пору от жизни здесь. И потому я взываю к здравому смыслу каждого из вас. Выбирайте. Я сделал свой выбор. Я еду. Кто со мной?

0: офицер, Чарльз. Простите мою смелость, но в вашей семье служил мой отец, мой дед, мой прадед, мой прапрадед, мой прапрапрадед, да и я служу у вас без малого 67 лет.
1: О, наш старый верный Мортимер, мы все бесконечно ценим это.
0: Никто из моего бедного рода не сумел по справедливости расплатиться с родом Робинзонов. Господь не дал мне детей, и мне некому передать этот священный долг, овеянный веками. А посему я буду с вами, сэр, где бы вы ни находились.
1: Я мысленно прижимаю вас к сердцу, Мортимер.
2: Сэр Чарльз, раз уж последнее прибежище, Божий храм, погрязло в скверне, одинокой девушке жить тут невозможно. Я совсем была решила утопиться в Темзе, но есть ли на острове? Вам некому приготовить пудинг.
1: Вы умница, Рэйчел. Можете быть спокойны. Там никто не помешает вам обращать свои чистые помыслы к Богу.
3: Чарли, ты сейчас умрешь от смеха. Ну, кажется, я тоже готова поехать. Не могу же я в самом деле одна жить в городе, где всякий раз, выходя за порог, рискуешь вернуться голой.
1: Не могу выразить, дорогая, как я рад, что вы наконец-то поняли это.
4: Сеньор, после того, что вы для меня сделали в этой жизни, я готов последовать за вами на край света. Ваша семья для меня как родная, но...
1: Вы, как и все, свободны в своем выборе, Винченцо.
4: Нет, нет, Винченцо не свободен, сеньор. Но, кажется, я не даю сказать синьорине Патриции.
5: Да, я хочу сказать, что в отличие от Винченцо, я как раз абсолютно свободна. И мне тут все давно осточертело. Я еду!
4: Сеньор!
1: Но я уже сказал Винченцо, остаться здесь ваше право. До дня отъезда я прибавлю к вашему жалованию 10 шиллингов за честность и 5 за преданность.
4: Мне не нужны деньги, предупреждаю. Если вы меня не возьмете с собой, я зарежусь на пороге вашего дома! Насмерть! Я сицилиец, сеньор!
5: Папа, лучше взять его с собой, чем брать такой грех на душу.
3: Надо же, какие страсти. Сейчас он, кажется, все-таки пойдет нам что-нибудь издать.
1: Не надо нам оперы, Винченцо. Вы едете.
4: Грация, сеньор! И вам спасибо, сеньорина Патриция, быть рядом с вами. Больше мне ничего не надо.
5: Ну-ну-ну, только насчет ваших бомбинов на меня не очень-то надеетесь.
1: Старина Робин, надеюсь, ты последуешь за нами.
0: Он последует, сэр.
3: Он-то последует, а вот я нет. Я не из тех, кто зарывает голову в песок.
1: Ах, мой мальчик, как только за твои марши протеста будет некому платить штрафы, твой задор быстро угаснет. Куда ты денешься без водительских денег?
3: Как-нибудь проживу без ваших вонючих денег. Бегите на свой райский островок, а я остаюсь. Пускай мир погибнет, но я хочу знать, что сделал все, чтобы его спасти. И никто меня не заставит поступить иначе. Никто!
1: Будущее покажет, Оливер, будущее покажет!
5: Ох, может быть, мы все-таки выпьем, наконец, пока мы еще не на острове, а в Лондоне.
1: Ну, разумеется, где ваши бокалы, леди и джентльмены? Давно пора пожелать друг другу веселого Рождества.

0: Что это было? Вы слышали? Похоже, что кто-то стрелял.
1: Наверное, это взрываются петарды на Трафальгарской площади. Лондон встречает Рождество!

0: что это было? Вы слышали? Похоже, что кто-то стрелял.
1: Наверное, это взрываются петарды на Трафальгарской площади. Лондон встречает Рождество!

0: Робинсон Холл.
1: О, нет. Нет-нет, я не рискну передать сэру Чарльзу это известие. Нет, тем более в Рождество. О, Господи. Прошу вас учесть, что мисс Патриция очень ранима. Ну, хотелось бы верить, что вы до конца останетесь джентльменом.
2: Кажется, я немного опоздала.
1: Так, у меня нет слов, Рэчел. Если вы обстумаете, как и год назад, вместо индейки угостить всех историей про сексуального маньяка в Султане, боюсь, вам никто не поверит.
2: Успокойтесь, Мортимер. Слава создателю. На этом поистине райском островке ничто не грозит миру и покою. Рождественская индейка давно в духовом шкафу.
1: А, ну тогда бегите на кухню, Рэчел, и следите, чтобы индейка не подгорела. Сейчас выйдет сэр Чарльз.
2: Бегу.

0: Привет, Мортимер.
1: Привет. То есть, добрый день, сэр.
2: Добрый день. Что это вы на меня так уставились? Уж не хотите ли вы, чтобы я в этой тропической жаре сменил шорты на смокинг? Откройте-ка лучше шторы, Мортимер. Что-то дикая привычка прятаться, словно сыч в дупле.
1: Вот так. Какое ласковое солнце, какой нежный песок. Как чиста небесная лазурь, как мирно дышит океан.
2: А в Лондоне сейчас наверняка холод и слякоть. Если Лондон, конечно, еще существует. Кстати, Мортимер, украсьте-ка этими орхидеями портрет старины Робина.
1: Слушаю, сэр.
2: Как я тебе благодарен, старик. Ты меня слышишь?
1: Он слышит, сэр.
2: Это весьма остроумно, Мортимер, что вы привезли сюда пластмассовую вазу. Настоящих тут не достать, а Робину ведь все равно.
1: Сэр Чарльз, простите мне мою смелость, но я служу в вашем доме без малого 68 лет.
2: О, боже, когда вы заводите эту песню, Мортимер, у меня останавливается сердце. Ну, что еще стряслось?
1: Боюсь, у меня дурные новости, сэр.
2: Какие?
1: Только что с теннисного корта звонил Винченцо. Он и мисс Патриция заканчивают финальный матч на первенство острова, сэр.
2: Ну и что?
1: Мисс Патриция проиграла подряд 4 гейма.
2: Ну что ж, будем уповать на то, что Винченцо окажется джентльменом.
3: Дорогой,
1: похоже, пришла ваша жена.
3: Ты скучал без меня, дорогой.
2: Безмерно, дорогая. Может быть, стаканчик доброго шотландского виски со льдом?
3: Ты с ума сошел, милый, это же алкоголь. Лучше скажи, в чем бы ты хотел меня видеть за праздничным столом?
2: Так, как есть.
3: В купальном костюме?
2: Да.
3: Но мы не одни, Чарльз.
2: А, к чертям эти церемонии, здесь все свои.
3: И тем не менее, мы в английском доме, сэр Чарльз. Мортимер, принесите мне любое платье на ваш вкус.
2: Я запрещаю вам это, Мортимер.
3: Сэр Чарльз.
2: Нэнси.
3: Хорошо, пусть тогда старина Робин скажет свое слово. Ну уже, старина Робин. Смотри, милый, какое славное платье свалилось ко мне с потолка. Не сердись на старика Робина, он отличный парень. Я обожаю всех твоих замечательных предков.
2: Поверь, Нэнси, что я испытываю те же чувства и к твоим.
3: Как это ужасно, Чарльз, что Патриция и Оливер, кажется, совсем не понимают своей исторической миссии.
2: То есть?
3: Они совершенно не думают о продолжении славного рода Робинзонов. Похоже, нам с тобой самим придется заняться.
2: Ни слова больше, дорогая. Мужчина не заставляет даму просить дважды, если он джентльмен.
3: Кто сказал, что медовый месяц не повторяется?
2: Тот, кто не знал тебя, Нэнси.
3: О, Чарльз.
2: О, Нэнси.
4: Извините вас.
2: Ну, пустяки. Нам нечего скрывать. Мы женаты не первый год.
1: Осмелюсь спросить. Кто же стал чемпионом острова? Мы или итальянцы?
4: Пат буквально разгромил меня.
1: О, ну, слава Богу. Поздравляю вас, мисс Патриция.
5: Я забыла поздравить тебя с серебряной медалью
4: вина. А нет, с золотой.
3: Смотри, они целуются, Чарли. Я ошибалась. Оказывается, Патриция неплохо понимает свою историческую миссию.
2: А почему бы, черт возьми, нам не влить немного горячей сицилийской крови в холодноватую британскую?
6: Всем привет. Надеюсь, я не опоздал.
2: Как раз вовремя, Оливер. Прыгай в окно, мой мальчик, и мы примемся за Индию.
6: Как можно в окно, папа? Я не один, я с дамой.
7: Ну, входи же. Входи, не бойся, тут все свои.
8: Я не боюсь. Разве человек должен бояться человека? Мир и любовь вам, люди. Мир и любовь.
2: Мир и любовь. Кажется, нам придется влить в нашу кровь немного туземной, черт побери. Оливер, Познакомь же нас с этим очаровательным тропическим цветком.
6: Это дочь здешнего вождя, папа. Я пригласил ее на рождественский обед. Знакомьтесь.
8: Пятница.
2: Вы ошибаетесь, мисс. Сегодня среда.
6: Ее зовут Пятница. Это ее имя.
2: Тут какая-то путаница, Оливер. Пятница был мужчина. Старина Робин подтвердит это?
6: Да, ты прав, папа, и местное население пошло от того пятницы. Но на многих языках, в отличие от английского, пятница женского рода.
2: Ага, ну мне это как-то не приходило в голову.
6: А им пришло. И теперь женщин тут называют пятница, суббота и среда, а мужчин понедельник, вторник и четверг.
0: А воскресенье?
6: В воскресенье мама, они зовут вождя, ее папу.
2: Оригинально.
0: Хорошо, что их на острове только семеро. Иначе была бы ужасная неразбериха.
8: Как много у вас в доме разных вещей. Дальше без них невозможно жить.
6: Они тут считают, мама, что человеку нужно только самое необходимое, чтобы укрыться от непогоды, не испытывать голода.
8: И любить.
2: Нэнси, смотри, какое впечатление на эту дикарку произвел портрет старины Робина.
8: О, здравствуй, наш добрый господин.
2: Неужели они еще помнят нашего Пенка?
6: А, да ведь она же хранительница его хижины-музея.
0: Как? У них есть музей старины Робина?
8: Да, но там только чучело козы, зонтик из шкуры и старый попугай.
0: Кажется, попугай у старины Робина был говорящий.
8: Да, но за 300 лет он уже все сказал.
6: Ты еще забыла про ружье. Ружье Робинзона Круза.
0: Как? На острове есть огнестрельное оружие?
8: Оружия у нас нет.
0: А ружье, по-вашему, это что? Разве из него нельзя кого-нибудь шлепнуть?
8: Шлепнуть?
6: Это значит убить.
8: Нет, нет. Мы никого не убиваем. Мы делаем только один выстрел, когда на небо выходит полная луна.
2: Боже мой, ну сколько шума из-за какого-то допотопного ружья. Ну забудем о нем. Сегодня Рождество. Прошу к столу, леди и джентльмены. Рэчел, несите свою индейку, Рэчел.

0: Идите, госпожа.
1: Мне не надо. Не едим мясо убитых животных.
0: Вот как? Странные обычаи для такой глуши.
1: Разве не странно убивать все живое, чтобы насытиться самому?
2: Раз она не будет, я тоже не буду.
0: Ну, вот что, Рэчел, унесите-ка эту индейку.
1: Господи, я так старалась.
3: Рождественский обед без индейки? Ну,
4: не ворчите, Мортимер, обойдемся фруктами. Гораздо полезнее и для здоровья, и для фигуры.
0: Леди и джентльмены. Ясно ли мы покинули тот безумный мир? Я хочу знать, счастливы ли вы?
4: Я могу сказать только одно. Спасибо за то, что ты сделал для нас, Чарли. Спасибо.
0: Благодарю, Нэнси, благодарю. А ты, Оливер, решил промолчать?
5: Надеюсь, на этот раз мне не помешали в бокал снотворного. Знаете, когда я проснулся в каюте и понял, что меня обманом увезли из Лондона, я поклялся вам страшно отомстить. Особенно тебе, папа.
0: Вот как?
5: Да. Но все это она, пятница. Она научила меня любви.
4: О, в южных широтах созревают удивительно рано.
5: Она научила меня любви не в том смысле, что вы подумали. И сейчас я могу сказать, да, да, я счастлив.
4: Так выпьем за нашего спасителя.
0: Благодарю, благодарю, друзья. Я тронут, я искренне тронут. Видеть вас счастливыми было моей мечтой. Она осуществилась только потому, что наш остров остался для мира тайной. Это далось дорогой ценой. Поверьте, весьма дорогой.
6: Мы знаем, папа, что ты истратил все до последнего пенса. Ну, чтобы расплатиться с капитаном корабля. А как, кстати, он назывался?
5: Корабль, который привез нас сюда?
6: Да.
5: Он назывался Джон Присли.
0: Ах, дорогие мои, теперь, когда вы совершенно счастливы, я, наконец, могу сказать, чего стоила наша тайна. Никто не знает, где находится наш остров, не потому, что за это хорошо заплачено, а просто корабля, называвшегося Джон Присли, больше не существует.
6: Как?
0: Я взорвал его. Да, этот корабль погиб. И вместе с ним тайна нашего острова погребена на дне океана. А потому, леди и джентльмены, я предлагаю выпить за светлую память Джона Присли.
5: Что ты говоришь, пап?
4: Это не слишком остроумно.
0: Я серьезен, как никогда, Нэнси. Перед отплытием корабля с острова я заложил в трюм бомбу с часовым механизмом.
4: В жизни не слышал ничего забавнее.
7: Ой, да ну! Прекрасный рождественский розыгрыш!
0: Господа, да поймите же, черт побери, что я никого не разыгрываю. Говорю вам, я сделал это,
7: Как? Как ты мог? Ты убил людей,
5: человек! Пятница, подожди! Что ты наделал, отец?
7: Вернись, Оливер! Ну, говорят за тебя, это шутка!
0: Это вовсе не шутка, Патриция! Почему вы не хотите мне поверить? А впрочем, это лучшее доказательство, что вы действительно счастливы и ни о чем не хотите слышать. Забудем об этом, леди и джентльмены, тем более, что у меня есть для вас маленький сюрприз. Внимание! Внимание!
4: Оп! О, черт возьми, друзья, это же радиоприемник.
0: Тихо, тихо, Нэнси, я включаю.
4: Смотрите-ка, Милт, оказывается, еще жив.
8: Все равно, он погиб в грехе.
4: Ну, а все же интересно, как они там?
0: Услышим, Патриция, услышим. Но прежде всего мы послушаем рождественскую речь Ее Величества Королевы Елизаветы.
9: И немножко музыки, сеньор, умоляю, что нам маленько записал Челентано.
10: Если можно, сэр, полминутки репортажа, Свен. У нас там дела, у Арсенала.
0: Спокойствие, Мортимер.
11: спокойствие, леди и джентльмены.
12: Мы хотим напомнить нашим слушателям, что полгода назад при таинственных обстоятельствах погибло пассажирское судно «Джон Присли», зафрахтованное сэром Чарльзом Робинсоном. Последняя радиограмма с борта гласила: «Мы взорвались! Боже, храни королеву!» Страховое общество «Ллойд» напоминает, что всякому, кто сообщит причину гибели Джона Присли, будет выплачено самое крупное в истории вознаграждение – 1 000 000 фунтов стерлингов.
4: Теперь ты можешь выключить эту штуку, Чарли. Вряд ли королева сможет рассказать нам что-либо более интересное.
13: Целый 1 000 000? Мама мия!
11: Невероятно! Корабль на самом деле погиб. Какое ужасное совпадение. Есть от чего свихнуться. Человек, желая в Рождество позабавить своих близких, выдумывает нелепейшую историю, и вдруг выясняется, что... Боже мой, я поражен. Неужели никого из вас это не убедило?
4: Ты упустил из вида одну вещь, дорогой. Ты забыл, что у меня очень чувствительная кожа. И если меня оставляют в постели одну, я тут же просыпаюсь от холода. В ночь отплытия Джона Присли от острова я видела, Чарли, как ты тайком поднялся на борт корабля с клетчатым саквояжем. Я даже испугалась, не собираешься ли ты бросить нас тут. Но вскоре ты вернулся. Без саквояжа. А потом я увидела на горизонте взрыв и все поняла.
11: Тебе просто приснился дурной сон.
14: Сеньор, но я в ту ночь видел то же самое.
8: И я, сэр Чарльз.
3: Я тоже, сэр.
8: Представь себе, папа, и я видела это. Видимо, в первую ночь на острове нам всем не спалось.
11: Отлично. А почему же вы все молчали до сих пор?
8: Ну, а что бы это изменило? Ведь поправить ничего было нельзя. Зачем же отравлять мир и покой на острове? Тем более, как выяснилось, каждый считал, что в ту ночь все видел только он.
11: Ну вот что, леди и джентльмены, ваша шутка зашла слишком далеко. Вы потеряли чувство меры. И мне это не нравится. Извините, но я вынужден покинуть вас.
4: Чарли, вернись за стол.
11: Я советую это сделать тебе, дорогая. Иначе тебя остановит вот этот пистолет. Я видел у туземцев маленькую, но крепкую лодочку. И в каких-нибудь 30 милях пролегают маршруты судов. Я сам сообщу Ллойду то, что сочту нужным.
13: Прощайте, леди
4: Джастин. Стойте, сэр! Чарльз Робинсон! Руки вверх!
11: Ах, вот как, Нэнси!
4: А ты как думал? Нас, американцев, вечно высмеивают за наши ковбойские замашки. Но какой бы я была идиоткой, если бы, отправляясь сюда, не обзавелась кольтом. Сядь, дорогой. Лодка может взять лишь одного, того, кому и достанется 1 000 000 фунтов. Извините, я уйду, не прощаюсь.
13: Помогли! Стоять, сеньоры, еще шаг, и я стреляю. Эта игрушка 45-го калибра стоила мне месячного жалования. Но мы, сицилийцы, никогда не экономим на вещах первой необходимости.
11: Винченцо, я поднял вас из грязи. Я прибавил вам 10 шиллингов за честность и 5 за преданность.
13: За преданность я вам верну, но за честность, извините, свой 1 000 000 я заработаю честно.
11: И вы готовы предать своего будущего тестя?
13: А вы думаете, я женюсь на дочери преступника? Чао!
4: А ну-ка замри, паршивый макаронник! Сейчас я сделаю лишнюю дырку в твоей смазливой роже. Сколько раз я выбрасывала этот маленький браунинг, путая его зажигалкой, и не выбросила все-таки. Сиди смирно, Вин, и запомни, что 1 000 000 разжигает страсть почище любого сицилийца. Счастливо оставаться!
8: Не с места, девчонка. Иначе, клянусь создателем, я влеплю пулю тебе в печенку.
11: Рэйчел, вы туда же!
0: А как же шестая заповедь? Не убей!
15: Да провались они к дьяволу, все эти 10 заповедей. Послушайте-ка лучше, что я вам скажу на прощание. Я никогда не была слишком красивой. Впрочем, я и не слишком красивой не была. От меня, можно сказать, лошади и те шарахались. Да это и понятно. Я была бедна, а бедность всегда безобразна. Меня не взяли даже в отрусский бордель. Можно ли сильнее оскорбить одинокую девушку? Мне оставалось одно – служить Всевышнему, отказавшись от земных радостей. Но теперь я вам говорю, все это чушь собачья. Будь ты кривая, лысая, горбатая и вдобавок на одной ноге, но если у тебя на пальце камешек, в дюжину каратов, на плечах русские соболя, а в сумочке чековая книжка с миллионом, 100 чертей, да супермены всех континентов станут к тебе в очередь. В очередь, сеньоры, в очередь, месье, в очередь, мистеры.
10: Боюсь, Рэчел, вам следует немного задержаться. Видите, у меня в руках этот Смит и Вессон? Он почти мой ровесник, но бьет без осечки. Или вы так торопитесь убедиться с Богом?
0: Мортимер, неужели и вы претендуете на миллион?
10: Сэр, это лишь ничтожная часть того, что вы мне задолжали. Я служил вашей семье без малого 68 лет.
0: О, Бог мой, эту вашу песню мы слышали уже 1000 раз.
10: Послушайте, в 1001 не развалитесь. До меня вашей семье служил мой отец, мой дед, мой прадед, мой прапрадед, мой, наконец, прапрапрапрадед. Знаете, как его звали? Его звали Александр Селкирк.
0: Селкирк?
10: Селкирк.
0: Кого еще Селкирк?
10: Я вам растолкую, но только хорошенько прочистите уши, сэр. Не ваш, а мой предок, маяк Александр Селкирк, жил на этом острове. Потом жалкий выдумщик Даниэль Дефо описал его историю, но дал герою своей книжки другое, идиотское имя — Робинзон Крузо. А этот набитый дурак и неуч, король Георг I, принял все за чистую монету и велел разыскать человека по имени Робинзон Крузо и пожаловал ему титул и особняк. Вот так вышел в люди ваш предок. Мусорщик Робинзон Крузо.
4: Мусорщик? Разве он не был моряком?
10: Ваш старина Робин моря в глаза не видел. Его укачивало даже на супружеском ложе. А нищий Селкирк 300 лет назад поступил на службу в Робинзон Холл. 3 века наш род ждал случая, чтобы восстановить справедливость. 3 века передавая тайну из поколения в поколение. Но теперь мой час настал.
0: Прощайте! Не двигаться, старая калуша! Пуля поставит последнюю точку в истории вашего пиратского рода, мистер Селкирк.
4: Опусти пистолет, Чарли, иначе я тебя шлепну.
7: Стоять! Стоять! Опусти пистолет!
4: Подождите, подождите же! Мы ведь так друг друга перестреляем, и никто ничего не получит. Стоит случайно нажать курок, и тут не останется живой души.
16: Идеальная модель нашего безумного мира.
0: Ну и стоило до этого уезжать так далеко. Перестрелять друг друга можно было и в Лондоне.
10: Довольно. Хватит, я не потерплю этого в своем доме. Я требую, чтобы все сложили оружие.
4: Попадайте же пример сами, Мортимер.
10: Почему я? Пусть первым бросит свою пушку этот мафиоз.
0: Ага.
10: У них на Сицилии чаще убивают, чем чистят зубы. Бросайте оружие, Винченцо.
17: И я, конечно, деревенщина, но не такой дурак, каким кажусь.
4: Папа, в конце концов, всю кашу заварил ты. Брось свой пистолет первым.
0: Ну уж нет. На карту поставлена моя жизнь.
15: Не только ваша, сэр Чарльз.
5: Но у тебя юмор, отец. Пятница решила, что ты сказал правду и хотела шлепнуть тебя вот из этого старинного ружья. И шлепнула бы, не сомневайся. У нее глаз верный. Пришлось отнять.
17: Во что это вы тут играете?
5: В войну?
17: О, скорее в мир.
5: Какой мир?
0: В тот самый, от которого мы все сбежали.
2: Это что же, настоящее оружие? Откуда оно у вас?
7: Так, случайно завалялось у каждого в багаже. А теперь вот вдруг нашло сразу. Ну, забавно, правда?
2: Да вы все с ума посходили.
4: Наоборот, все слишком нормальные, к сожалению. Ни одного романтика. Видишь ли, Оливер, пока ты отсутствовал, выяснилось, что Джона Присли действительно пустил на дно твой папочка.
2: Что за ерунда?
7: Да. Если бы ты не так крепко спал в ту ночь, когда корабль отплывал в Англию.
2: Я не спал. Вы же сами заперли меня в подвале, чтобы я не сбежал обратно.
10: Аккуратнее, ружью три века. Но если бросать его на пол, оно может и пальнуть.
2: Как же так? Вы же говорили, что это шутка.
15: Шутка или нет? Теперь это не имеет значения.
2: Как не имеет значения? Почему?
7: Да потому что выяснилось, что Ллойд объявил награду в 1 000 000 фунтов тому, кто прольет свет на причину гибели корабля.
2: И вы хотите...
14: Да, мы решили пролить свет.
10: Но только никак не можем решить, кто именно прольет.
2: А как же... Как же папа? Ведь это он...
4: Папы придется пожертвовать, Оливер.
14: Это уже детали. Проблема в другом, как выйти из дома. Ведь каждому хочется.
2: Послушайте, что это с вами? Вы люди или нет? Я не оправдываю отца. То, что он сделал чудовищно, но и для вашего же счастья. Для вас. Вы же все так хотели мира и покоя. А теперь готовы убивать. Значит, все напрасно. И верить нельзя никому. Так рвите же друг друга глотки из-за этого миллиона, рвите! А я ухожу из этого дома, ухожу от вас! Нельзя быть счастливыми, испачкав руки в крови!
4: Как он гордо удалился! Наивный идеалист! В кого только?
14: А что, если он возьмет лодку у своей полуголой подружки и всех нас обскачет?
15: Сидеть, макаронник, твоя уловка нас не обманет.
18: Итак, леди и джентльмены, мы опять друг у друга на мушке. Какой идиотизм. А если мне понадобится, извините, в туалет.
15: А в одиночку и в туалет никого не пустим.
18: Ну, значит, пойдем всей теплой компанией.
10: Ну, в этом есть свои неудобства. Зато безопасно.
7: Да, мы когда-нибудь просто умрем с голода.
18: Послушайте, леди и джентльмены, мы явно зашли в тупик. Вы, конечно, вольны поднять меня на смех, но я хочу предложить один почти фантастический вариант. А что, если нам попробовать разоружить?
4: Чудо! Стоит первым выпустить из рук оружие, как тебя тут же ухлопают.
18: Золотые слова, дорогая. Нам нужно сделать это разом, всем вместе, ну, скажем, на счет три. Попробуем?
7: Попробуем.
18: А, да, действительно, попробуем. Хуже не будет.
7: Да.
18: Итак, я считаю. Раз, два, три.
4: Ты слишком быстро считал. Мы даже не успели среагировать. Дайте-ка я посчитаю. Приготовились?
7: Да.
4: Раз, два, три.
14: Нет. Ни черта у нас не выйдет.
7: Значит, мы будем брать друг друга на измор.
15: Объясните мне, как устроен мир? Как устроен мир? Ну, как он устроен?
18: Это не скажешь в двух словах, мисс Пятница. А, собственно, к чему вам?
15: Он сказал прощай. Он сказал все напрасно. Так мир так устроен, что его не переделать.
7: Кто сказал?
18: Кто?
15: Мой добрый Оливер. А потом сел в лодку и уплыл.
14: Как? Мама мия, я же говорил, он поплыл за миллионом.
7: Да, его задержать, он не успел уплыть далеко.
14: Оливер! Сейчас же вернись! Я запрещаю!
10: Проклятие! Опять ждать своего часа 300 лет!
7: Все, остановите вы его!
14: Отойдите! Сейчас я пошлю ему догонку 10 граммов горячего свинца!
7: Нет!
14: Отцепись, дура! Он на нас всех надул и тебя тоже!
10: Конечно!
15: Очень нужна ему всякая судебная рвань!
7: Да за миллион он тебе купит целый табу с таким голодадом!
15: Не будет этого! Дайте мне ружье, я сама!
18: Ну, стреляйте! Я сама! Не тяните же, если взялись! Стреляйте!

0: Кто это был? Вы слышали? Похоже, кто-то стрелял.
1: Наверное, это рвутся петарды на Трафальгарской площади. Лондон встречает Рождество.
0: Смотрите, Оливер умирает.
2: Боже мой. Оливер, что с тобой, мальчик мой?
3: И вы еще спрашиваете? Наплевал я на ваш вонючий миллион. Я нарочно делал вид, что поплыл за ним, чтобы вы не перегрызли друг другу горло.
0: Мальчик.
3: Чтобы на острове были мир, покой и счастье.
4: Что он такое говорит?
0: Он бредит.
2: Ему действительно очень плохо.
5: Он умирает.
1: Ему нужен свежий воздух. Вот тебе, скорее откройте окно.
0: Откройте окно.
1: Оливер. Оливер, мальчик мой, о каком острове ты говоришь? Взгляни в окно, мы никуда не уезжали. У тебя слишком живая фантазия, мой мальчик. Впрочем, мы все виноваты. Нельзя позволять так разыгрываться воображению. Иначе покажется, будто случилось то, что только могло бы случиться.
5: Смотрите, он приходит в себя.
3: Я, кажется, хлопнулся в обморок. Мне показалось, что в меня выстрелили. Смотрите, что это у тебя в руке?
1: Что это?
3: Пробка. Пробка от шампанского. Прямо в висок. Вот уж не думал, что меня можно опрокинуть таким способом. Пробка.
1: Ну что ж, леди и джентльмены, поднимем бокалы. Какое счастье, что в этом безумном мире у нас все-таки есть Тихий островок. Есть наш Робинзон Холл, где можно отпраздновать Рождество в кругу близких и любящих людей.

0: Простите меня,
1: но там пришел почтальон.
0: Это вас так потрясло, Мортимер? Ну ведь почтальон, а не предвестник страшного суда. Пусть войдет.
2: Веселого Рождества, леди джентльмены.
3: Пятница.
2: Я принесла вам целый миллион. Миллион поздравлений от ваших друзей. Вот, прошу.
3: Пятница.
2: Вы ошибаетесь, сэр. Сегодня среда.
4: Девушка права, Ольга.
5: Какая пятница?
2: Ты все спутал.
1: Сегодня действительно среда.
2: Конечно. Еще раз веселого Рождества, леди джентльмены.
0: Минуту, мисс. Прошу вас, не думайте, что мы такие уж чудовища.
2: О чем, сэр?
0: Вы знаете, о чем. Спасибо, что пришли.
2: Извините, но я не поняла ваши шутки.
0: Какие уж тут шутки, мисс. Черт побери, леди и джентльмены, перестаньте делать вид, что ничего не случилось. Неужели вы не поняли, что ни на каком острове не спрятаться от самих себя? Если мы останемся такими, какими были до сих пор, мир действительно погибнет. Ты согласен со мной, старина Робин? А?
1: Спокойно, леди и джентльмены. Я не собираюсь выходить за рамки собственного портрета. Но позвольте и мне кое-что сказать. За те 300 лет, что мне пришлось провисеть в этом доме, я сейчас впервые услышал умные слова. А теперь помолчим, чтобы все не испортить. Пусть так и закончится эта чисто английская комедия, которая могла быть написана Дэниелем Дефоем, Робертом Льюисом Стивенсоном или Джоном Бойнтоном Присли. Доживи кто-нибудь из них до нынешнего дня. Счастливого Рождества!
6: Действующие лица и исполнители. Сэр Чарльз, Юрий Яковлев. Леди Нэнси, Наталья Тинякова. Мортимер, Борис Левинсон. Рэчел, Людмила Гнилова. Патриция, Ирина Маликова. Оливер, Дмитрий Щеглов. Винченцо, Александр Соловьев. Пятница, Дарья Юрская. Над спектаклем работали режиссер-постановщик Вера Малышева, композитор Виктор Бабушкин, звукорежиссер Владимир Романычев, ассистент режиссера Андрей Лапкин, редактор Татьяна Сахарова.
7: Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти. Он рискнул спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился, благоговея. Да-да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.
5: Я

0: до тех пор, пока сквозь давно немытые, отливавшие радугой оконные стекла, не заметили маленькой перемены, происшедшей в круговороте Вселенной. Петух, стоявший около ворот на куче прошлогодней листвы и поднимавший то одну ногу, то другую, ему хотелось поднять обе ноги разом, вдруг встрепенулся и, как ужаленный, бросился от ворот в сторону. «Кто-то идет или едет?» — улыбнулся Докукин. «Хоть бы гостей нелегкая принесла, все-таки повеселей бы». Петух не обманул нас. В воротах показалась сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь и, наконец, темная тяжелая бричка с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарахтением покатила к конюшне. В ней сидели две человеческие фигуры. Одна женская, другая поменьше, мужская. «Черт возьми!» — пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. Не было печали, так вот черти накачали. Недаром я сегодня во сне печь видел. А что? Кто это приехал? Сестрица с мужем, чтобы их... Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате. Даже под сердцем похолодело, проворчал он. Грешно не иметь к родной сестре родственных чувств. Ну, верите ли, легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею. Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали. Докукин стал громко звать Тимошку. Но поздно было лгать и прятаться. Через минуту в передней послышалось шушуканье, женский бас шептался с мужским тенорком. «Поправь мне внизу оборку», — говорил женский бас. «Опять ты не те брюки надел». «Синие брюки вы дяденьке Василию Антипычу отдались». «А пестрые приказали мне до зимы спрятать», — оправдывался тенорок. «Шаль, за вами нести или тут прикажете оставить?» Дверь, наконец, отворилась, и в комнату вошла дама лет 40, высокая, полная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье. На ее краснощеком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький худенький человечек в пестром сюртучке, широких панталонах и бархатной жилетке, узкоплечий, бритый, с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике, во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленная. Барыня вошла и, как бы не замечая нас, направилась к иконам и стала креститься. «Крестись!» — обернулся она к мужу.
1: Человечек с красным носиком вздрогнул и начал креститься.
0: «Здравствуй, сестра!» — сказал Докукин, обращаясь к даме, когда-то кончила молиться, и вздохнул. Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам Докукина.
1: Человечек тоже полез целоваться.
0: «Позвольте представить, моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина, ее муж Досифей Андреевич, а это мой хороший знакомый». «Очень рада», — сказала протяжно Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. «Очень рада».
1: Мы сели и минут

0: замолчали. «Чай не ждал гостей?» — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину. «Я и сама не думала быть у тебя, братец. Да вот к предводителю еду, да к мимоездам».
1: «А зачем к предводителю едешь?» — спросил Докукин.
0: «Зачем? Да вот на него жаловаться!» — кивнула дама на своего мужа.
2: Досифей Андреевич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул в кулак.
1: «За что же на него жаловаться?»
0: Олимпиада Егоровна вздохнула. «Звание свое забывает», — сказала она.
3: «Что ж, жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к отцу Григорию его возила, чтобы наставление ему прочел, и сама всякие меры принимала. Ничего же не вышло.
4: Поневоле приходится господина предводителя беспокоить.
1: Ну что же он сделал такое?»
3: «Ничего не сделал, а звания своего не помнит. Он, положим, не пьющий, смиренный, уважительный. Ну что с того толку, ежели он не помнит своего звания?
4: Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или разночинец.
3: Нечто дворяне так сидят. Сиди как следует. Слышь?»
2: Досифей Андреевич вытянул шею, поднял вверх подбородок, вероятно, для того, чтобы сесть как следует, и пугливо из-под лобья поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение. «Ничего, сидите!» — остановила она меня. «Молодым людям полезно это слушать. Хоть мы и не ученые, но больше вас пожили. Дай Бог всем так пожить, как мы жили.
4: А мы, братец, уж у вас и пообедаем заодно», — повернулась Хлыкина к брату.
3: «Но небось, сегодня у вас скоромные готовили? Чай ты не помнишь, что нынче среда?» Она вздохнула. «Нам уж прикажи постное изготовить. Скоромного мы есть не станем, это как тебе угодно, братец».
2: Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед.
3: «Пообедаем и к предводителю», — продолжала Хлыкина. «Буду его молить, чтобы он обратил внимание. Его дело глядеть, чтоб дворяне с панталыку не сбивались».
1: «Да нечто Досифей сбился», — спросил Докукин.
3: «Словно ты в первый раз слышишь», — нахмурилась Хлыкина.
4: «И то правду сказать тебе все равно. Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь.
1: А вот мы господина молодого человека спросим».
4: «Молодой человек», — обратилась она ко мне, —
3: «по-вашему, это хорошо, ежели благородный человек со всякой шушвалью компанию водит?»
1: «Смотря с кем», — замялся я.
3: «Да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю.
4: А он с ним в шашки играет, да закусывать к нему ходит.
3: Нечто прилично ему с писарем на охоту ходить. О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не только что разговаривать. Пискнуть при нем не смей, ежели желаете знать, милостивый государь».
2: «Характер у меня слабый», — прошептал Досифей Андреевич.
1: «Вот я покажу тебе характер», —
2: погрозила ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула.
3: «Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить. Хоть ты муж мне, а я тебя осрамлю.
4: Ты должен понимать, я тебя в люди вывела. Ихний род, Хлыкиных, сударь, захудалый род.
2: Ежели я, Докукина урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать.
4: Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать. Что мне стоило его на службу определить? Спросите-ка у него. Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен на первый чин 300 рубликов стоил.
2: А из-за чего хлопочу?
4: Ты думаешь, тетеря, я из-за тебя хлопочу? Не думай. Мне фамилия рода нашего дорога. Ежели б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать.
2: Бедный Досифей Андреевич слушал, молчал и только пожимался, не зная от чего, от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следил за каждым его движением. Посоли себе суп. Ну, не так ложку держишь. Отодвинь от себя салатника-то рукавом зацепишь. Не мигай глазами. А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женой постное и то и дело взглядывал с вожделением на наши котлетки. «Молись», — сказала ему жена после обеда. «Благодари, братца». Пообедав, Хлыкина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее Докукин схватил себя за волосы и заходил по комнате. «Ну да и несчастный же ты, братец, человек», — сказал он Досифею, тяжело переводя дух. «Я час посидел с ней, замучился. Каково же тебе-то с ней дни и ночи? Ах, мученик ты, мученик несчастный, младенец ты вифлеемский, иродом убиенный!» Досифей замигал глазками и проговорил: «Строгие они, это действительно. Ну, должен я за них денно и нощно Бога молить, потому кроме благодеяний и любви я от них ничего не вижу».
4: «Пропащий человек», — махнул рукой Докукин.
2: «А когда-то речи в собраниях говорил, новую сеялку изобретал.
4: Заездила ведьма человека, эх! Досифей!» — послышался женский бас. «Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй!»
2: Досифей Андреевич вздрогнул и на цыпочках побежал в спальню. «Тьфу!» — плюнул ему вслед Докукин.

0: Добрый день.
1: Здравствуйте. В эфире передача «Помнишь ли ты?».
0: Сегодня мы начинаем рассказ об уникальном явлении в истории музыкального театра. Об оперете в блокадном городе, в блокадном Ленинграде.
1: В основу передачи легли воспоминания работников блокадного театра музыкальной комедии. А фрагменты из оперет, сопровождающие наше повествование, записаны позже, многие уже в наши дни. Смех. Какой он разный. Я чувствую все его оттенки. Ведь уже 50 лет я его слышу, выходя на подмостки театра оперетты. Смех – это признание успешной работы артиста, режиссера, театра. Но как самое дорогое воспоминание, я храню тихий, шелестящий по рядам смех, приглушенный варежками аплодисменты людей, измученных голодом, холодом и обстрелами в те незабываемые 900 дней. Почему эти люди в осажденном Ленинграде смеялись? Почему с таким благоговейным вниманием слушали музыку, напряженно следили за сюжетом? Почему билеты в мускомедию раскупались за 10 дней до спектакля? Смех, комедия, лирическая стихия музыки стали оружием в борьбе с фашизмом. Мы помним это и вносим наше оружие в торжественный список явлений, событий, имен, которые никогда не будут забыты.
0: Так писал народный артист РСФСР Николай Енет ровно 20 лет назад о работе блокадного театра.

0: 22 июня 41 года в Измайловском саду шел утренник, а на основной сцене репетировалась оперетта Легара «Ева».
1: Неожиданно вошел директор Георгий Сергеевич Максимов и, вопреки обыкновению, ни с кем не здороваясь, направился к Алексею Николаевичу Фиана. Максимов наклонился к нему и прошептал что-то на ухо. Фиана, негромко вскрикнув, схватился обеими руками за голову. Я почему-то сразу подумал: «Война». И, по-видимому, не только подумал, но и произнес это слово вслух. Все посмотрели на меня, а потом, как по команде, повернулись к Фиана. Алексей Николаевич, почувствовав безмолвный вопрос, прерывающимся от волнения голосом сказал: «Да, товарищи, война».
0: На следующее после начала войны утро мы собрались в театре. У каждого одна мысль: что делать, чем помочь родине. И тут, по предложению режиссера Васильева, решили: сформируем концертные бригады. И уже в тот же день мы дали свои первые концерты для воинов. Словно в калейдоскопе мелькали московские, финляндские, витебские, варшавские, балтийские вокзалы, агитпункты, залы ожидания, платформы, толпы народу. Большинство в военной форме, женщины, дети. Георгий Сергеевич Максимов объявляет номера, и наша небольшая группа начинает концерт. Слонимский, Позднякова, Бершатская, другие коллеги поют, танцуют, вызывая аплодисменты, скрашивают трудные минуты расставания.

0: А в самом начале июля группа артистов была направлена на первый прифронтовой концерт в район Ораниенбаума. Мы везли с собой маленькую походную физгармонию. Ее заботливо охраняла наша пианистка Галя Каугер. Потом на протяжении всей войны эта физгармония служила нам верой и правдой. Ехали поездом, потом автобусом, затем пешком по лесу добрались в расположение части. Готовились к концерту, и вдруг я отчетливо увидела прямо над головой самолет со свастикой и летчика в кабине. В испуге вскочила, бросилась к автофургону, в котором переодевалась для выступления артистка Клавдия Михайловна Астафьева. В полной растерянности мы обе пытались залезть под скамейки. Казалось, что там безопасней. В этот момент рядом грохнуло. Мы выскочили наружу и прямо в концертных платьях плюхнулись в какую-то канаву. Когда наши зенитки отогнали фашиста, мы привели себя в порядок и начали концерт. Исполнялись отрывки из «Веселой вдовы» и «Свадьбы в Малиновке».
1: Мне все равно, любить или наслаждаться.
2: О, серьезная песня.
1: Да, серьезно. Или вот. Все говорят, что я ветрено пыла. Все говорят, что я многих люблю. 10 любила, ах, 20 позабыла, а одного я забыть не могу.
2: Сердечные песни, Яков Александрович. Гопака, танцуйте.
1: Чего?
2: Гопака.
1: Ну что вы, гопак теперь не в моде.
2: Ну почему?
1: Я пол Европы пешком прошел, я и не видел, чтобы там гопака танцевали. А танцует там, ну, форменное безобразие. И называется оно... В ту степь.
2: Ой, мама, что с тобой? Да как же это в ту степь?
1: А вы что, интересуетесь?
2: Да очень.
1: А я вам могу показать танцы. Прошу вас. Вот, вашу руку, фрау мадам. Битте дритте. Приготовьтесь, фрау мадам. Я урочек сейчас вам дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка смелее напрямик. Раз с вашей фигуры, это прямо шик.
3: Раньше так, потом вот так, да я плясать мастак.
1: Ну продолжаем, Эйнсвей Дрей. Ну-ка крутитесь побыстрей. Ай, донор в этом. Что за боль?
2: Больно.
1: Наступили мне на мозоль.
2: Ай-яй-яй.
1: Пляска такая нелегка, но зато моднее гопака.

0: На прощание мне в память о боевом крещении подарили гильзу от зенитного снаряда. Я бережно хранила этот подарок. Несколько месяцев спустя эта гильза скрашивала долгие тревожные ночи, служа коптилкой-светильником.
1: В августе 41 года ожесточенные бои велись уже на ближних подступах к Ленинграду. Из города эвакуировалось население, вывозилось оборудование фабрик, заводов, институтов, отправлялись в глубокий тыл театры, музеи, консерватории, другие учреждения культуры. 8 сентября, после жестоких кровопролитных боев, частям фашистского вермахта удалось по суше полностью отрезать город от страны.
0: 2,5 миллиона мирного населения, в том числе около 400 тысяч детей, и войска Ленинградского фронта лишились необходимого подвоза продовольствия, топлива, боеприпасов, медикаментов, военной техники. Связь с тылом стала возможной лишь по воздуху и водным путем через Ладожское озеро. Начались исторические 900 дней блокады Ленинграда.
1: Один за другим уходили в армию наши товарищи. В первые 2 месяца почти 70 человек. Еще 20 человек вступили добровольцами в народное ополчение. Часть из них позже была, однако, отозвана для работы в театре. 8 наших товарищей, фронтовиков, отдали свои жизни ради грядущей победы. Вот их имена. Баранов Петр Сергеевич, столяр. Беляев Валентин Петрович, артист хора. Бандарчик Григорий Александрович, артист хора. Дандре Татьяна Константиновна, артистка балета. Овечкина Мария Яковлевна, артистка балета. Плеханов Сергей Сергеевич, артист хора. Распопов Николай Никифорович, помощник режиссера. Шамшин Георгий Владимирович, артист балета.

Спектакли шли своим чередом. В июле, августе и сентябре были показаны три премьеры: «Ева», «Принцесса долларов», «Марица» в постановке Алексея Фиана. Осенью 1941 года театр играл еще в своем стационаре на улице Ракова. Голод становился уже весьма ощутим. Шуточки одного из персонажей Бейдеры, шоколадного фабриканта Луи Филиппа, сетующего на то, что жена не пускает его в буфет, и он голоден, вызывали в зале сочувственный смех. Но дело доходило до лирических сцен, и в зале наступала тишина. Адетта Доремонт, актриса Лидия Колесникова, побледнев от волнения, словно во сне, шла на зов индийского принца, подчинившего ее волю с помощью таинственных древних заклинаний.

сбрасывая себе манто. Полуобнаженная, танцевала она для раджами знойные танцы его родины, завлекая его, доводя до безумия.

а за стенами театра уже рвались снаряды. Ленинград бомбили и обстреливали варварски, зверски. Варьете, блестящее общество, фраки, бриллианты, декольте, шампанское, графы, князья, грезетки, музыка, веселье, смех, аплодисменты, герлс, вихрь цыганской пляски, сирена. Блестящий жуир-граф Валес Ведерский во фраке в пожарной каске с противогазом на посту номер 5. Княгиня Ниночка Болдырева в бриллиантах, декольте с повязкой Красного Креста спешит в распоряжение грезетки Пельцер на санпост. Князь Кедров эвакуирует публику в бомбоубежище. Барон Янет с лакеем Виктором Смирновым тащит пожарную кишку на пост номер 2. На крыше, в подвале, в кочегарке цыгане, баронессы, музыканты, графы, уборщицы, князья, рабочие, бароны — все на своих боевых постах. Отбой. Немного румян, пудра, улыбка и... О-ля-ля, так я создана! О-ля-ля, пой, танцуй! Сирена. Все на своих боевых постах. Восьмой раз воздушная тревога. Запись в боевом журнале. Сегодня... 4 ноября 1941 года спектакль «Сильва» в Ленинградском театре музыкальной комедии на улице Ракова, 13, окончен не был. Массированный налет продолжался всю ночь.

В начале ноября на соседний дом упала фугасная бомба. В здании театра затопило ценную нотную библиотеку. Пошатнулись перекрытия. Пришлось подумать о другом помещении. Выбор пал на Александринку. Коллектив Академического театра драмы имени Пушкина находился в эвакуации, а толстые стены и своды Россиевской постройки сулили надежную защиту. 24 декабря на улице Ракова шла «Холопка», а 25 декабря 1941 года театр перенес свои спектакли на прославленную сцену Александринки. В тот день исполняли комическую оперу Обера «Черное домино».

0: Помнится, поездка к летчикам под Ленинград. Машина подъехала к большому амбару, приспособленному под клуб. Была даже сделана маленькая сцена. Попасть на нее можно было только через большое окно по настилу из досок. Первой выступала Людмила Пашковская. И вдруг, когда началась ария из оперетты «Летучая мышь», откуда-то появилась коза. Мы и ахнуть не успели, как она по настилу поднялась к окну и уставилась на певицу. А в этот момент Пашковская как раз пела колоратуру. Не выдержав роли безмолвной наблюдательницы, коза неожиданно заблеяла. Дуэт был фантастический. Зал разразился хохотом.
1: А вот еще один случай, тоже на аэродроме. Самолетов не видно, они укрыты в лесу. Артисты в светлых костюмах идут по поляне на концерт. Вдруг команда: «Ложись, укрыться!» На горизонте появилась группа самолетов. «Кто это?» – спрашивает певица Одицкая. Артист Михаил Михайлов, председатель шефской комиссии, как авиационный спец, отвечает: «Это наши». И вдруг изумленные артисты видят, как из самолета горохом сыплются какие-то бутылочки. Эти бутылочки, приближаясь, все увеличиваются и увеличиваются, и, падая на землю, разрываются с грохотом, этаким шампанским брызжут огнем и пылью. Николая Яковлевича Янета волной забросило в канаву. Оглушенный таким шампанским, он немного полежал, но, отдышавшись, собрал все силы и прыгнул в сруб, обложенный сеном. Закрылся головой в сено, но вдруг сруб как загрохочет пулеметной очередью. Янет как шарахнется опять в канаву. Артист Толя Слонимский растерялся, сел на середине поля и сидит, а голову прикрыл портфелем, в котором были ноты. Янет, лежа в канаве, кричит Слонимскому: «Толя, убери портфель, переверни, черт, портфель, застежки на нем блестят. Это же ориентир, слышишь? Застежки блестят!» Слонимский ему в ответ: «Надень шляпу, у тебя лысина блестит, это тоже ориентир». Потом долго смеялись над этим диалогом, забывая, что белые брюки и светлые платья были настоящим ориентиром на зеленом поле аэродрома. Так мы знакомились с войной.

сегодняшнем рассказе об оперетте в блокадном Ленинграде были прочитаны воспоминания бывших работников театра музыкальной комедии Николая Юнета, Георгия Максимова, Александра Масленникова, Зинаиды Габриэльянц, Тамары Сальниковой, Леонида Байзельмана, Тамары Павлоцкой, Анатолия Королькевича.

0: Прованс. Успокойся, сердце, успокойся. В авиньонской католической ночи русскую тоской не беспокойся. Не стучи так громко, не стучи. Я живу среди солдат без дела, ошалев от скуки и вина. Вот уже и третья отшумела. Для меня несчастная война. Все мы люди, все мы человеки. Смерть придет, спеши или не спеши. Но зачем же мне дано навеки это странное волнение души, это непонятное волнение на прохладных Ронских берегах, все еще прерывистое пение в только что написанных стихах.
1: У Прясленных такого еще не бывало. Ворота настежь, двери в избу настежь, крыльцо стонет под ногами, кто тащит косы, обернутые в мешковину, кто косовища и грабли, кто корзину с посудой и харчами, кто бренчит чайниками, котелками черными, насквозь продымленными еще в прошлогодние эстрады. «Ушат-то, ушат-то не забудь!» кричит, выбежав на крыльцо, Анна. «Может, грибы пойдут? Пособираете сколько?» «А удилище нам взять?» спрашивают Петька и Гришка. «Миша! Миша!» кричит Лиска. «А соль-то мы не позабыли?» И Михаил, чертыхаясь, снова и снова перевязывает воз. Жара, оводы, конь бьет ногами, оглобли трещат. Орёт в три ручья, заливается Танюха, на пожню хочу. И люди, люди, ползаулка людей, свои, соседка Семёновна, старушонки. Этим в их годы на что бы ни глядеть, лишь бы скоротать день. А бабы, Лукерья, Паладья, Талия Евдокимовых, они-то зачем припёрлись? Неужели не видали, как на сенокос выезжают? Затем еще одна делегатка, Анфиса Петровна, эта прискакала верхом, как на пожар. Ох, все думала, опоздаю, с Паскотины коня без передыха гнала. А зачем? За каким, спрашивается, дьяволом гнала? Ей ли сейчас забаву в чужой бригаде искать, когда свои люди еще не выехали на пожню? Наконец Михаил увязал воз, проверил еще раз завертки у саней. На телеге на среднюю синельгу не проедешь, грязища. Ну, кто на коня полезет? Ребята подскочили, все трое вдруг. Каждому хочется во главу поезда. Да уж малой пускай, подсказала мать. Это своего любимчика не забывает. Михаил подхватил Федюху под мышки, забросил на коня. Тот, сверкая своими рысьими глазищами, как с трона посмотрел на братьев. «Ничего, ничего», – подбодрил двойнят Михаил. «Вы большие, вы со мной». И вот золотые ребята уже улыбаются. Не хотят портить праздник ни себе, ни другим. А праздник, если вообще можно так назвать выезд на дальний сенокос, достался им нелегко. Первое условие, которое им было поставлено – без троек закончить год. Затем сушьё. Разорваться, а насушить рыбешки на страду. Ну, ребята и старались. Утром глаза продерешь, и они уже у окошка уроки свои долбят. А из школы прибежали куда? На улицу? Нет, к реке. И сидят, сидят за удилищем хоть дождь, хоть ветер. И если бы не они, не их старания, ничего бы из затеи Михаила с семейным выездом на пожню не вышло. Не с чем ехать. Ну, ничего не забыли? На всякий случай еще раз спросил Михаил. Да нет, кобыть, ответила мать. Михаил поднял руку, трогай. И тут к нему подошла Анфиса Петровна. А помнишь, Михаил, я однажды тебе говорила, придет, говорю, такое время, бригадой поедут Прясленные на сенокос. Не помнишь? От волнения у Анфисы Петровны побелели щеки, росой окропились черные глаза. Да, было такое, было. В 42-м году Анфиса Петровна на его глазах накрыла мать с зерном на колхозном таку. И вот поздно вечером он пришел к Анфисе Петровне. Что делать? Как жить? Отец на фронте погиб, а мать на колхозное зерно руку подняла. Глупый, зеленый он тогда был. Не подумал, что мать ради него, да ради голодных ребятишек, хотела взять какую-то горстку зерна. И вот Анфиса Петровна его утешала и разговаривала, наверное, часа два, объясняла, как устроена жизнь. А потом насчет этой самой бригады стала говорить, дескать, выше голову, три к носу, все будет хорошо, вот увидишь, и мы еще доживем до той поры, когда от Прясленных целая бригада на сенокос поедет. Так вот она зачем без передыху скакала от Паскотины, подумал Михаил, чтобы увидеть, как он со своими ребятами выезжает на Пожню. И Лукерья, и Палладья, и Таля, эти, наверное, тоже прибежали не ради того, чтобы убить времечко. Горячая волна подступила к его горлу. Каким-то не своим пискливым голосом он крикнул: «Трогай!» И вдруг сам, как будто мало у него помощников, побежал открывать воротца. У Терехина поля, там, где дорога ныряет в густой березняк, Лиска, вздохнув, сказала: «Помашите в последний раз. Дальше Сузём начинается. Не увидите больше деревни». И Петька, и Гришка, уже сколько раз оглядывавшиеся назад и махавшие рукой, оглянулись снова. Мать с Татьянкой, далеко, видать, в ясную погоду от Дерёхина поля, все еще стояли у колодца. Татьяна на изгороди. И там же был еще один человек, Анфиса Петровна. Михаил узнал ее по белому платку. Этот белый платок памятен всем в деревне еще с войны. Бывало, как определить, есть ли председатель на поле? А по платку? Нет такого другого платка в Пекашине. Ярче снега горит. То ли от того, что с мылом стиран, тогда как другие нажимали на щелок, то ли в чем другом секрет. И завидев этот знакомый, сверкающий своей белизной платок, Михаил опять удивился Анфисе Петровне. «Это сколько же годов она помнила?» – спросил он себя. «С осени 42-го года. 6 лет. Да, он об этом забыл, а она не забыла. Она помнила. Да только ли помнила? Вот нынешний выезд на сенокос, кому они обязаны? Да все ей же, Анфисе Петровне. Кабы она слово направления не замолвила, разве бы он шагал сейчас со своей оравой? Лукашенко достали утверждать сенокосные группы ни в какую. Поедешь за групповода на Верхнюю Синельгу. И бабы, черт их подери, как мы без Михаила? С войны косы наставляет. Потом Коркин, уполномоченный, еще дров подбросил. Нельзя своим закутом. На единоличность за ворот, а мы коммунизм строим. И вот, кому не Анфиса Петровна, ставь крест на всей затее с сенокосом. А Анфиса Петровна всем по серьге выдала. И первонаперво Коркину, который урон коммунизму от ихней семьи увидел. Это какая же единоличность? Сам он будет есть сено, которое наставит, или колхозные коровы. А вы так совсем безголовые стали, сказала она бабам. Надо ему когда-нибудь ребят приучать к работе. Надо. Разве он может ехать на Верхнюю Синельгу со своей мошкарой? Вы же первые поднимете крик, когда у вас ребятишки малые начнут путаться под ногами. Разве я вас не знаю? Вот так сказала Анфиса Петровна направлении, и трудно было что-нибудь возразить против этого. Согласились люди. Жилье ребятам не понравилось. Избушка старая, заросла ремзой да крапивой, только одна крыша в зеленых заплатах мха проглядывает. К дверям не подступишься, ольшаник, и темно. Плотным мохнатым тыном поднимается ельник за избушкой. «Ну, чего стоите?» – прикрикнул Михаил на приунывших ребят. «На курорт приехали?» Он вытащил из натопорни топор, подал двойнятам. «Дуйте в лес за дровами». Началась работа по устройству жилья. Вдвоем с Лиской они быстро обкосили вокруг избы, которая, судя по всему, и по первости не отличалась удобствами. Вместо рам – черные продымленные ставишки-задвижки. Вместо дверей в сенцах – жердяные засовы, на которые в дождь навешиваются пластины бересты. Крыша тоже не из досок, а из жердняка, засланного в несколько рядов берестой. теперь очень обветшавший, искрошившийся, густо поросший зеленым мхом. В общем, Степан Андрианович возводил жилье по правилу, лишь бы над головой не капало, да было где от гнуса уберечься. И старик, наверное, и сейчас не стал бы вырубать вокруг кусты. Зачем время тратить? Обойдется и так. А Михаил вырубил. Большие окна проделал в кустарнике над ручьем слева от избы и начисто срезал ольшаник вдоль пригорка, так, чтобы ничего не закрывало тот обрывистый из красной глины берег, и главное, чтобы ветерок заглядывал в их угол и выдувал гнуса. Тем временем с дровами пришли ребята и наперебой стали рассказывать о том, что недалеко от избы по дороге ходит корова с теленочком. Большая! Михаил рассмеялся. «Да к чего же вы не гнали ее сюда? Вот бы и с молоком зажили. А мы самой-то коровы не видели. Мы только следы в грязи видели. Большие. А у теленочка копытца маленькие-маленькие, вот такие. Дуралье. У этой коровы знаете, какие копыта? У волка череп трещит, если долбанет. Лосиха. А то. Тут зверя всякого, ого». Подождите, завтра начнем косить, еще не то увидите. Сам Михаил Иванович Топтыгин притопает, он любит новеньких. Давай так не пугай их, сказала Лиска, только что на четвереньках выползшая из дымной избы. Слезы текли по ее скуластому лицу. Пока брат обрубал вокруг кустарник, она выгребла из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника, специального проруба в стене под крышей. Дым шел из дверей, из окошек, из пазов. Степан Андрианович не промшил стены, пожалел лишних полдня. Солнце было еще высоконько, но дневная жара уже спала, и овод Красик подался от избы к речке. Эх, подумал Михаил, хорошо бы сейчас заглянуть в ближайшие пороги. Раньше он так и делал, чуть только подъехал к избе за удилище. А сейчас не один и не вдвоем с матерью. Надо тому косу наладить, другому, третьему. Дай бог успеть до заката. А крыша? Долго ли проживешь под этим берестяным старьем? До первого дождя? Вздохнув, он взялся за топор. Первым делом надо надрать бересты для крыши, пока еще нет росы. И вдруг не выдержал. Схватил рябинку, которую срезал еще давеча, когда вырубал кустарник, намотал на рябинку леску и к речке. В первых двух порогах забросы ничего не дали. Зато на Митькиной яме только он коснулся червяком воды, так рвануло, что удилище едва не вылетело у него из рук. Не ожидал. Так, для очистки совести забросил. Потому что в жару какой на яме хариус? Михаил быстро сменил червяка и сейчас уже с большой осторожностью, прижимаясь к сухому замшелому стволу черемшины, закинул снова. Никого. Он так, он эдак. Пропала рыбина. Попробовал на овода, на кобылку. Тот же результат. И все-таки он не с пустыми руками вернулся к избе. С рыбой. Два хариуса Михаил выдернул в следующем пороге. Да там же, на плесе, три ельца. Садилось за избой солнце, и все вокруг, и березовые стволы у ручья, и ребячьи лица, и гнедой лысан, позвякивающий колокольчиком внизу на пожне. Все вокруг стало алым. Хороший ведренный день сулил закат, и на ведра нацелился их доморощенный барометр. В струнку, во фрунт, вытянулась тоненькая оскобленная вересинка, воткнутая в щель стены. Ребята, выйдя из-за стола, начали играть в перекличку с эхом. Приятное занятие, особенно на сытое брюхо. Они сегодня нагрузились основательно. Помимо молока опорожнили котелок яшневой каши. Затем рыба. Рыбу сперва хотели засолить, да поставить в берестяном туесе, в ручей, до матери. А потом, ладно, ешь, ребята. Не все худые зарубки должны быть в памяти. Надо иметь и хорошие. В общем, понравилась такая страда ребятам. Михаил докурил цигарку, принялся насаживать ребячьи косы. Петька и Гришка с интересом присматривались, как он это делает. «Тебя, между прочим, тоже касается», – кивнул Михаил малому, который в это время сам с собою играл около огня ножом складнем. «Потом кем не будешь, а это ремесло не повредит». Тут Лиска от этих самых кос перекинула мостик в будущее. Недаром Егорша прозвал ее заместителем по политчасти. «Ну-ка, Федюха, скажи», – с живым любопытством спросила Лиска от стола. Она прибирала посуду. «Кем ты потом будешь?» Федюха насупился и ни слова. «На вот», – возмутилась Лиска, – «он и не думает». «А надо думать», – поддержал Михаил начатый сестрой разговор. «Большие стали. Вот ты, Петро, кем станешь, когда вырастешь?» Петька застенчиво переглянулся с Гришкой. «Мы как ты». «Что как ты?» «Ну, как ты потом будем?» «Голова. Далеко ж ты собрался шагать. Ну, а Григорий что скажет?» Лиска с усмешкой покачала головой. «А чего спрашивать Григория? Раз уж Петька сказал, так и он. Они у нас какие-то, что один, то и другой. Как это у вас, ребята, выходит, а? Надо немножко каждому думать. Привыкайте. Потом жить порознь будете, не побежите друг к дружке». «А мы вместе будем», – сказал Петька. Михаил рассмеялся. «Э, нет, вместе все не получится. А как же, когда женитесь?» Лиска с укором посмотрела на него. Дескать, о таких вещах можно бы и не говорить. Но Михаила не на шутку заинтересовал этот разговор. В самом деле, что из них будет? Ведь вот малые-малые, а вырастут когда-нибудь. Как они сами-то себе это представляют? Анфиса Петровна все ждала да мечтала, когда Пряслинская бригада на Пожню пойдет. А ведь настанет время, когда Пряслинская бригада немного дальше, чем на Пожню пойдет. В жизнь пойдет. И он снова стал допытываться у близнецов, кем они хотели бы стать. А когда те опять ответили, что хотят стать такими же, как он, Михаил покачал головой. «Нет, ребята, что я? 20 лет прожил, а что видел, где бывал? А жизнь, она огромная, и страна у нас огромная, учиться вам надо. Мне вот не пришлось, и ей не пришлось», — Михаил кивнул на сестру. Лиска вздохнула. «Да учения разве мне было? Я, бывало, на уроке сижу, а на уме-то у меня корова. Есть ли трава, да где ребята?» «Это о вас она», – сказал Михаил. «Так что потом вы жмите. И за меня, и за сестру выучиться надо». «Вот Татьяна у нас будет ученая», – сказала Лиска. «Вот уж это выбьется в люди. Москва девка. Где она теперь, Рева?» При этих словах ребята посмотрели на малиновый ельник за Синельгой. В той стороне было Пикашино. «Что, по дому заскучали?» – спросил Михаил и, продолжая разговор, сказал. «Вы, ребята, в другое время растете. Все ладно, вам не придется в 14 лет вставать из-за парты да в лес идти. Да, слушайте, слушайте, что брат-то говорит», – наставительно сказала Лиска. «Наматывайте себе на ус. Я вот, к примеру, все думал с коня на трактор пересесть, на тракториста выучиться, а не получилось. Так жизнь сложилась». «Война, Михаил-то, съела», — сказала Лиска. «Да мы с вами. Его и в армию за нас не взяли, чтобы мы с голоду не померли. Запомните у меня это, хорошенько запомните. Потом где не будете, в какие города не уедете, чтобы у меня брата не забывать. Поняли?» Березы у ручья погасли. От Синельги наползал туман. Ребята, отмахиваясь от комаров, поеживались и нет-нет, да и бросали из-под тишка взгляд на избу, в которой Лиска устраивала постель. Наконец Лиска вышла из избы. «Долго ли вы еще?» Она ступила босой ногой на колючую щетину, выкошенной вокруг избы пожней. Поморщилась. «Ну и роса здесь. Не то, что у нас в деревне. Хороший день завтра будет». «Хороший», – сказал Михаил. «Но как, мужики, будить вас до завтрака?» «Будить», – ответили двойнята. Федька уже был в избе. «Ну ладно, посмотрим», –

близко, ни он сам. Никто не обратил внимания на эти буквы среди множества других букв, которыми были покрыты плахи стола. А буквы-то были отцовские. Пряслин Иван Гаврилович. Их отец когда-то сидел за этим столом. Солнышко только-только начало подниматься за рекой, а Анна уже входила в поля с котомкой, с туесом, с граблями. И ей радостно было, что она раньше всех встала, раньше всех управилась с печью и коровой, и раньше всех выходит на работу. А еще ей радостно было от того, что скоро она увидит своих детей. 3 дня она жила вдвоем с Танюхой, и ей, привыкшей к вечному ребячьему шуму и гаму, дом свой показался пустым и мертвым. Первая встреча со своими детьми у нее произошла еще задолго до синельги в березовых кустах за Терехиным полем. Тут Анна по старой привычке потянулась за веткой, чтобы лесной дорогой отбиваться от гнуса. И вот только она заломила березку, увидела сомлевшие ветки на вершинке. А немного подальше, на другой обочине дороги, тоже надломленные березовые ветки, только пониже. И она поняла, это ребята ломали. Те с той березки, которую нагнула сейчас она, ломал Михаил, а за дорогой двойнята. И она даже представила, как это было. Бежали-бежали двойнят впереди, выхвалялись перед старшим братом. Вот как мы умеем бегать, посмотри, Миша. Да вдруг услыхали, что Миша березовые прутья ломает. И они давай ломать. Так, значит, надо. Миша зря ничего не делает. А может, и сам Михаил крикнул. Ребята, запасайтесь березой, фашисты в воздухе. Так, бывало, в войну называли оводов да слепней. Дальше про то, как шли ее дети с уземом, стала рассказывать ей дорога. Четко, дождем не смыть, впечатал свой сапог Михаил. И шажище метровка, точь-в-точь, как у отца. А двойнята, те как олешки, где оставили следок, а где и нет, легкие. Свою ногу Анна старалась ставить вслед дочери. Шаг у Лиски не крупный, не мелкий, как раз по ней. А самое главное, шла Лиска с разбором. Не то, что Михаил. Михаилу все равно, грязь ли, болото ли, все прямо. Не любит обходы делать. А Лиска нет. Лиска, если надо, и в сторону свернет, и круг даст. Только чтобы под ногой сухо было. На второй версте, на грязях у лешьей зыбки, Лискин след внезапно оборвался. Анна глянула в одну сторону, глянула в другую. Нет следа. Она пошла обочиной по осотистой бровке рядом с натопами Михаила и двойнят. Но знакомого следа, круглый каблук с большой шляпкой у гвоздя, не оказалось из-за грязи. Потом, спустя малое время, босая нога по дороге, узкая и длинная. «Ах, Лискина!» – догадалась Анна. «Это ведь ей сапог новых жалко стало. И вот, когда начались грязи, сняла». Сапоги для Лизаветы принес сосед Степан Андрианович уже в самую последнюю минуту, когда Михаил с ребятами выезжал из заулка. Лиска была любимицей старика. Дочь родную не так любят, как он любил Лиску. В прошлом году пропадать бы Лиске без валенок в лесу. Так выручил Степан Андрианович. Разжился где-то шерстью, сам и скатал. И валенки, и сапоги, понятно, немалое дело по нынешним временам. Да ведь и Лиска не в долгу перед Ставровыми. Ну-ка, с 42-го года обстирывать, да обмывать старика с парнем. Стоит от чего-нибудь, нет? Так, мысленно беседуя с детьми, угадывая по следам, как они шли, где останавливались, Анна и не заметила, как вышла к синельге. Надо было передохнуть хоть немного. Надо бы лицо сполоснуть. Зажарело, запотело. Не порожняком шла. Но да отдыхали, да прохладали речной, когда где-то совсем близко дети. И вот он, ее праздник, ее день. Вот она, выстраданная радость. Пряслинская бригада на Пожне. Михаил, Лизавета, Петр, Григорий. К Михаилу она привыкла. С 14 лет за мужика косит, и равных ему косарей теперь во всем Пикашине нет.
Илиска тоже ведет прокос позови.

Завидуешь? Ни в нее, ни в мать, а в бабку Матрёну, говорят, ухваткой. Но малые-то, малые, оба с детскими косами, оба бьют косками по траве, у обоих трава ложится под косками. Господи, да разве думала она когда-нибудь, что увидит этакое чудо? С самого рождения не повезло двойнятам. С самого рождения им пришлось все делить пополам друг с другом. И молоко материнское, и одежду, и обутку. И в войну казалось им первым карачун. А они устояли. Они выжили. Весело со свистом летает серебряная коса у Михаила. А у Лиски по пояс, зарывшейся в густую траву, на виду другая коса, девичья, тугим льняным ручьем стекающая по запотелой в мокрых пятнах спине. И фик-фик синичками звенят косы двойняток. И видно, ни одной ей, Анне, было удивительно то, что делалось в этот час на пожне под высокими березами с искрящимися на солнце макушками. Сверху, над пожней, большими плавными кругами ходил пепельно-серый конюк и не кричал, как всегда, «пить, пить», а молчал. Молчал и смотрел. Смотрел и дивился.

0: Настоящие ребята.
1: Конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
0: И просим вас немедленно оставить все дела.
2: Радио няня сегодня к вам пришла.

0: веселей.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. И большое вам спасибо.
2: Простите, пожалуйста, а за что спасибо?
3: За поздравления.
2: Какие такие поздравления?
3: Николай Владимирович, вы забыли? Радионяне исполнилось 3 года.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неужели уже 3 года?
4: А? Да, всего 3 года.
2: Целых 3 года. А ведь кажется, что только вчера мы пригласили ребят послушать передачу под таким необычным названием «Радио няня».
3: И просили их не думать, что наша няня – это такая старушка, которая будет кормить ребят с ложечки манной каши и рассказывать сказки.
4: А сегодня уже 3 года, как она рассказывает разные смешные истории.
2: Вспоминает, как она была мальчишкой.
3: Знакомит с веселыми людьми.
4: И распевает грамматические правила.
2: Ну что ж, тогда я тоже хочу поблагодарить всех ребят, которые поздравили радионяню с днем рождения.
4: И взрослых мы тоже благодарим. Они нас тоже поздравляют.
2: Мы были просто счастливы, когда узнали, что многие учителя не только слушают нашу передачу, но даже используют веселые уроки на своих серьезных уроках.
3: А радионяне сегодня действительно 3 года.
2: И 3 года ее первому веселому уроку. Помните?
5: Что такое? Звонок?
4: Пора начинать веселый урок.
5: А что это такое?
3: Ну, это такой урок, на котором мы будем разучивать разные правила. Но только не как в школе, а веселее, чтобы лучше запоминалось.
4: Вот, например, есть такое правило. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
6: От перемены мест слагаемых что-то там такое не меняется. Слова скучные. Просто заснуть можно.
5: Ну, а как же быть?
4: А надо, чтобы правило звучало как стихи, как песня.
3: А.
4: Ну, хотя бы так.
2: Позвольте, позвольте, но под эту музыку скорее танцевать хочется, а не правила учить.
7: И танцевать хорошо, и учить правила легко и удобно.

0: меняется.
1: Дорогие мои помощники, хочу прочесть вам одно письмо, которое прислала мне Леночка Сорокина из Костромы. Вот послушайте, что она пишет.
2: Интересно.
1: Дорогой радиоволшебник, я решила стать артисткой. Сначала я хотела стать мороженщицей, потом бульдозера водить, а потом учительницей, чтобы Витьке двоек наставить. А теперь хочу стать только артисткой, потому что артистка может и мороженое продавать, и на бульдозере кататься.
3: Правильно.
1: А еще они все красивые, а я курносая. И еще я не знаю, где в артистке записывают. Вот такое письмо. Ну-с, что вы по этому поводу думаете, а?
3: Ну, кто же ее с курносым носом в артистке возьмет?
2: Ну, подумаешь, курносы. У нас один мальчишка курносый был, потом боксом занялся, и у него прямой нос вырос.
1: Нет-нет, друзья мои, вы совсем не о том говорите. Неважно, какой у Лены нос. Для того, чтобы стать артисткой, прежде всего надо закончить школу, а потом поступить в театральное училище.
3: Ну, она и поступит.
1: А это не так просто. Чтобы поступить в театральное училище, надо не только хорошо знать русский язык, литературу, историю, а еще нужно иметь особые способности.
2: Какие?
3: Какие способности?
1: Ну, например, артист должен уметь петь, танцевать.
2: Ну, это все умеют.
3: Конечно. Я один раз 2 часа дома танцевал. Даже это отвалилось, как ее...
2: Ну... Подметка.
3: Нет, ну, люстра у соседей внизу.
1: Ну, вот видите, артист должен петь и танцевать хорошо, чтобы доставить людям удовольствие. А главное, артист должен хорошо говорить.
3: А что ж, мы плохо говорим, что ли?
1: А это еще надо проверить.
2: Ну, проверьте.
3: Пожалуйста.
1: Пожалуйста, сейчас проверим. Сейчас мы с вами займемся скороговорками. Ну, вот вы, например, вы.
3: Да.
1: Скажите мне, пожалуйста, такую скороговорку. На дворе трава, на траве дрова.
3: Пожалуйста. На дворе твара, на дворе дрова.
1: Молодец, очень хорошо. А вы попробуйте сказать такую скороговорку. Шит колпак не по-колпаковски. Надо его переколпаковать.
3: Да, скажи.
2: Пожалуйста.
3: Ну, давай.
2: Шит полках не по-колпаковски, надо его переколпаковать.
1: Вот видите, друзья, ничего же у вас не получается.
3: Ну, этому можно научиться.
1: Ну, конечно можно. И этому тоже учат в театральном училище. Но это еще не все. При поступлении вас могут попросить сыграть этюд.
2: Какой этюд?
1: Ну, сценку такую. Ну, вот, например, вы друзья, давно не виделись, вдруг встретились и очень этому рады.
3: Так.
1: Ну-ка, сыграйте мне, пожалуйста, такую сценку.
3: Ну. Пожалуйста, это очень просто. Здравствуй, Саша.
2: Здравствуй, Алик.
3: Ой, как я рад.
2: А я как рад.
3: А ты чему рад?
2: А я тебя давно не видел.
3: А я тебя еще дольше не видел и еще больше рад.
2: А чего же этому радоваться?
3: А я чем дольше тебя не вижу, тем больше радуюсь.
1: Ну, хорошо, друзья, нечего сказать. Ну, вот видите, опять у вас ничего не получается. А ведь это было очень простое задание.
3: Да, простое.
2: Выполнить-то его трудно?
1: Трудно, конечно, трудно. Я думаю, что и вы, и Леночка теперь поняли, что стать хорошим артистом совсем не так просто. А ведь только хороший артист может принести людям пользу и радость. Такую же, как врач, который вылечил больного, или строитель, который построил для нас с вами... Хороший дом. Так думает и композитор Алексей Черный, и поэт Михаил Танич, которые написали песенку про артистов.

рассмешить могу до слез. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист – это самая трудная роль. Артист – это самая, самая, самая, самая трудная роль. Я и рыцарь, и вахтер, я и соло, я и хор. Я и жучка, я и внучка, я и дядька Черномор.

0: Петя трудная роль.
1: Я и умник, и балбес, я и Пушкин, и Дантес. Я за жемчугом ныряю и летаю до небес.
0: Кто хочет в артист,

0: самая трудная роль.
1: Николай Владимирович.
2: Да-да?
1: Можно вас на минуточку?
2: Пожалуйста.
1: Помогите нам, пожалуйста. Мы без вас никак не можем продолжить передачу.
3: А почему?
2: Ну, нам нужны прямо здесь, в студии «Звери», чтобы ребята слышали их голоса.
3: А, так пожалуйста, это очень просто.
1: Да, просто. Надо ехать в зоопарк, везти их сюда в машине.
2: Еще по дороге лев шофера съест.
3: Нет, не беспокойтесь, пожалуйста, никуда не надо ехать. Ведь вы забыли, я радиоволшебник все-таки.
1: Ну, конечно.
3: Вам что, нужен лев?
1: Да.
3: Пожалуйста, одну минуточку.
2: Здорово.
3: Только не понимаю, зачем он вам понадобился?
2: Так, поговорить надо.
3: То есть как, со львом поговорить?
2: Ага.
3: А вы что же, понимаете язык зверей?
1: Немножко. Учимся понимать.
3: Интересно, очень интересно. А что же, например, вот сейчас этот лев говорит? Послушайте.
1: Он говорит: «Здравствуйте, радиослушатели!»
2: Нет, это он сказал вот что: «Я благодарю радионяню за предоставленную мне возможность передать по радио привет моей бабушке в лондонский зоопарк. Бабуля!»
3: Здорово! Просто очень здорово!
2: А.
3: Так скажите, пожалуйста, как вы этому научились, а?
1: Николай Владимирович, это дело тренировки.
3: Нет, друзья мои. Это только в сказках звери разговаривают. Уверяю вас, на свете нет ни единого человека, который бы понимал язык зверей. Даже среди нас, радиоволшебников.
2: Ну почему? Такие люди есть. И об одном из них, австрийском ученом Конраде Лоренце, радионяня приготовила рассказ.
4: Почему-то считается, что человек умеет говорить, а звери не могут. И человеку кажется, что мимика животных крайне бедна. Но в самом деле это не так. Возьмем, к примеру, кошку. Человек, хоть немного знакомый с кошками, сразу может сказать, как данная кошка к нему относится. Потому что ее отношение к миру и к людям буквально написано на ее лице, то есть на ее морде. Выражение кошачьей морды может быть чуть-чуть презрительным, снисходительным, радостным. Ага, сейчас, кажется, колбасы дадут. Кошка может быть оптимистом. Жизнь прекрасна и удивительна, и пессимистом. Ничего хорошего в жизни не случается. А собак с каждым годом все больше и больше. С ума сойти. Все это выражается мимикой, разнообразными позами всего тела, шеи, головы и, конечно, хвостом. А язык собак? Она может ласково положить голову на колени хозяина, может нежно грызть его новые туфли, может, если она виновата, подползти к хозяину по полу и подать ему лапу, прося прощения. Мол, ладно, уж давай, 5. А понимать человеческие жесты собаки, оказывается, еще больше способны. Моя немецкая овчарка Стаси понимала, кто мне нравится, а кто нет. Причем я ей ничего не объяснял. Очевидно, она понимала это по выражению моего лица. И удивительно, что те люди, которые мне не нравились, сами догадаться об этом не могли. Когда я говорил, мне пора идти, Стаси сразу вскакивала и начинала собираться, то есть приносила ошейник. И делала она это всегда, даже если я говорил фразу самым бесцветным голосом. «Кажется, мне пора идти». Так что я думаю, что при достаточной тренировке человек может научиться понимать язык зверей. Ну, конечно, он не сможет говорить со своей собакой по телефону, но язык жестов, мимики – поз человеку вполне доступен. И когда он вернется домой с работы, он сразу поймет, что скажет ему любимый Рекс или Бобик.
5: О, привет, хозяин! Что-то уж больно долго тебя не было. Ау, где ты шатался?
3: Так, спасибо большое. Я должен вам сказать, ребята, что мысли ученого Конрада Лоренца специально для радионяни были несколько своеобразно изложены артистом Георгием Вицыным.
6: А сейчас мы споем новую песенку, но сначала я хочу задать моим помощникам один вопрос.
7: Слушаем вас, Николай Владимирович.
6: Вот скажите, пожалуйста, если двум собакам, бульдогу и такси, бросить вкусную кость... Кому она достанется, как по-вашему? А?
1: Бульдогу.
6: Почему?
1: Да потому что у него мертвая хватка. Он как вцепится, у него эту кость трактором не оторвешь.
6: А вы как считаете?
7: Ну, конечно, бульдогу. Он же сильнее. Вот у меня один знакомый бульдог есть, зовут Чара. Так он как глянет на таксу, у нее сразу ноги подкашиваются.
6: Значит, вы полагаете, что главное – это сила?
1: Конечно.
6: А вот писатель Даниил Хармс считает, что важнее всего в таком поединке – тактика и стратегия ведения боя. Вот какую историю он сочинил про бульдога и таксика. А композитор Борис Савельев превратил эту историю в песенку.

0: столбу. Подходит таксик маленький с морщинками на лбу.
1: Послушайте, бульдог, бульдог, сказал незваный гость. Позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость.
2: Рычит бульдог на таксика, не дам вам ничего.
0: Бежит бульдог за таксиком, а такси от него. Бегут они вокруг столба, как лев бульдог рычит. И цепь стучит вокруг столба

0: Теперь бульдогу косточку не взять уже никак.
1: А таксик, взявший косточку, сказал бульдогу так:
2: пора мне на свидание, уж 8:05. Как поздно, до свидания, сидите на цепи.
3: Пора мне на свидание, уж 8:05.
2: Как поздно, до свидания, сидите на цепи.
4: А это еще что за смех такой?
5: А это, Николай Владимирович, смешные случаи на уроках.
4: Прекрасно, очень дружно смеются ребята. А над чем?
5: Это мы сейчас узнаем. Так, письмо от Лены Антиповой из Калининграда.
6: Что она пишет?
5: Ты, радионяня, такая смешная, но прямо в цирк не надо ходить. У нас тоже на уроках бывают веселые минутки. Вот однажды вызвали ученика и спросили, что такое экватор? А он и говорит, ну, экватор – это такой заборчик, который разделяет землю на две половинки.
4: А у нас на уроке литературы вот что было, пишет Лариса Боржиевская из Каменец-Подольска. Мы читали сказку «Волк и ягненок», и вместо слов «так это был твой кум или сват» ученик сказал «так это был твой зять или тесть». Мы смеялись. Вот так.
6: А у меня письмо от Ларисы Наймушиной из Орла. Она пишет, был урок природоведения. И учительница объясняла, почему происходит лунное затмение. Она сказала, что луна заходит за землю, и поэтому ее бывает не видно. А один ученик вдруг спрашивает, а ее что туда ветром сносит? Ну и смеху было. Даже учительница не удержалась и смеялась вместе с нами.
5: Николай Владимирович, послушайте, что пишет Люда Усманова из поселка Заречного. Недавно на урок зоологии учительница принесла скелет кролика. Один ученик встал и говорит, а где у скелета уши?
6: А Сергей Горебян из города Сивана пишет, что на уроке русского языка, когда учительница задала вопрос, что такое прямая речь, ученик ответил, это когда человек говорит прямо, а не криво.
4: Еще несколько коротких вопросов и ответов.
5: Если бы на Венере были люди, как бы их называли?
6: На Венере венегретами.
5: Сколько весит Земля?
2: С людьми или без людей?
6: Коперник был выдающимся астрономом и доказал голым глазом, что Земля круглая.
5: До Дарвина возникновение и развитие организмов было строго запрещено.
4: Человек ходит прямо, потому что у него есть череп.
7: Дорогие ребята, радио «Няня» ждет от вас новых случаев, над которыми смеялся весь класс. Начинаем веселый урок.
4: Ну-с, друзья мои.
6: Так-с.
4: Тема нашего урока – сложные слова.
8: Николай Владимирович, а разве раньше мы изучали простые слова?
6: А по-моему, все слова сложные, пока их писать не научишься.
4: Правильно, друзья мои, правильно. Но в грамматике сложными словами называются такие, которые образованы из нескольких слов. Например, паровоз. Сложное слово. Состоит из двух слов. Пар и воз. Везет при помощи пара. Понятно?
6: Да понятно, понятно. Только что в паровозе сложного. Сейчас повсюду электровозы.
4: Верно, верно. И электровоз, кстати, тоже сложное слово. А интересно, что у паровоза и электровоза внутри?
6: Внутри. У паровоза и электровоза. Машинист.
4: Нет, нет, нет, нет. Я спрашиваю, какая буква? О или А? Паровоз или паровоз?
6: Дайте подумать. Значит, машинист один, да?
8: Нет, еще помощник.
6: Значит, их пара?
8: Да.
6: Ясно. Тогда паровоз.
4: А если на паровозе едут трое, тогда как прикажете его называть? Троевоз. Нет, друзья мои, нет. В слове паровоз пишется буква О, которое называется соединительной гласной. Возьмите слова водопровод, лесоруб, снегопад, всюду О, а соединительной гласной А в русском языке вообще нет.
8: Значит, только О.
4: Нет, нет, нет, нет, не только. Есть еще одна соединительная гласная Е. Вот скажите мне, какие вы знаете сложные слова с буквой Е?
8: Пожалуйста, горизонт.
4: Правильно. Очень хорошо, молодец. По-вашему, значит, горизонт – сложное слово и, наверное, состоит из двух слов. Горе и зонт. Зонтик, да? Очень хорошо. Нет, друзья мои, это слово простое, так что к нашему уроку отношения не имеет. И вообще пишется через «и» – горизонт.
6: О, вот я знаю. Через «е» пишутся такие сложные слова. Синеглазка, большелобик, большеголовый.
4: Ну, молодец.
6: О.
4: Молодец. А как писать синий-голубой?
8: Отдельно.
6: Нет, вместе.
4: И не отдельно, и не вместе, а через черточку. Дефис. И запомните, пожалуйста, все сложные прилагательные, обозначающие оттенок цвета, пишутся через дефис. Ярко-красный, бледно-зеленый, серо-буро-малиновый.
8: А почему же тогда синеглазый пишется вместе?
4: А потому что это ведь не оттенок цвета. Просто человек с синими глазами.
6: А рыжеволосый?
4: То же самое.
8: А рыжелысый? У него же нет волос.
4: Не знаю, не знаю. Я лично никогда такого слова не встречал.
8: А я зато такого человека встречал. Сначала он был рыжим, а лет через 10 я его встретил, он уже лысый.
4: Возможно. Но если бы и было такое слово, рыжелысый, разве оно отражало бы оттенок цвета?
8: Нет, конечно.
4: Ну, значит, и писалось бы вместе, как бледнолицый.
6: О, правильно, как бледнолицый пишется вместе.
4: Ну вот, вот, друзья мои, мы и разобрались. Ну, а что касается таких слов, как юго-запад и северо-восток, то, я думаю, все знают, что они тоже пишутся через дефис.
6: Но мы-то точно знаем, потому что мы живем в юго-западном районе Москвы.
4: Очень хорошо. А теперь пора закрепить все правила о сложных словах в песенке.

0: И выносят букву А.
1: А поставишь букву О, скорость будет ого-го.
0: Эти сложные слова не выносят букву А. А поставишь букву О, скорость будет ого-го.
2: Кашу варит кашевар,
0: сталь нам варит сталевар.
1: Водит лошадь коневод,
2: в море мореход плывет.
0: Все названия хороши, только правильно пиши. Мы у этих слов внутри не поставим букву И,
2: а напишем Е тогда.
0: Каждый скажет это да. Николай Владимирович, а про те слова, которые пишутся с черточкой?
2: Не торопитесь, пожалуйста, всему свое время.

0: стал, что лимонно желтым стал,
1: но зато успел понять, где в словах дефис вставлять.
2: Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог.
3: Этот парень голова, знает сложные слова.
2: Будешь помнить наш урок, скажет в школе педагог.
4: Этот парень голова, знает сложные слова.
1: Вот и все.
5: Веселый урок окончен.
1: Но авторы «Радионяни» Аркадий Хайт и Леон Измайлов просили нас, ведущих Александра Лившица и Александра Левенбука,
6: режиссера Надежду Киселеву и редактора Елену Лебедеву,
1: напомнить вам, ребята, что в жизни вы будете часто встречаться со сложными словами.
6: В нашей передаче, например, они всегда присутствуют. Это радио-волшебник Николай Владимирович Литвинов.
1: И сама «Радионяня», которая прощается с вами.
7: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно.
8: А как добиться этого, пока что неизвестно.
7: Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: Ваш кофе, сэр.
1: Благодарю вас.
0: Закажете еще что-нибудь?
1: Может быть, потом. Благодарю вас.
2: Ах ты, дрянь! Сама дрянь! Дружка у меня отбиваешь, да? Ах, дрянь!
3: Подай ему, подай! И ты сыпь ей, Тони! А, правильно! Вот так вот!
4: Дуры, какие дуры сцепились! Ой, да с человеком можно очень просто разделаться. Белый конь, и все.
0: Ну вот стоит появиться полиции, так они все на утек. А на мусоре-то? На мусоре. Все-таки скажу я вам, этот Тони, он отчина. У нее столько волос повыдернула. А, взгляните-ка на полу.
5: Да. Боль должна быть адская.
0: Вот и я так думаю. Она хоть бы кны, говорит, не больно.
5: Вы хорошо ее знаете?
0: А как не знать? Она чуть ли не каждый вечер здесь, в моем королевском ружье. Такертон ее фамилия. Томазина Такертон. А здесь ее Томми Такер зовут. Денег у нее до черта. Отец оставил ей огромное наследство.

0: Да. И вот представь себе, Гремия, эти две славные девчушки вдруг подрались из-за кавалера. Причем здесь наследие средних веков? Я же тебе сказал, это случилось сегодня в Челси, в королевском ружье. Ты что, не помнишь, мы там были на прошлой неделе? Что? Сходный случай? Сходный случай описан в итальянской новелле 15 века? Гремия, до свидания, дорогая. Я немедленно принимаюсь искать эту самую новеллу. До свидания. Ух, если не зануда, то безнадежно скучна. И все-таки не стоило с ней так разговаривать. Теперь придется покупать цветы, идти и просить прощения. Ой, только не сегодня. Через несколько дней, когда я просматривал «Таймс», мое внимание привлекла знакомая фамилия. Это было объявление о смерти. 2 октября в возрасте 20 лет скончалась Томазина Энн Такертон, единственная дочь покойного Томаса Такертона, эсквайра из Харрингтон-парк. На похороны приглашаются только члены семьи, венков не присылать. Ни венков, бедный Томми Такер, ни веселой жизни в Челси. Настроения работать у меня не было. Что ж, пойду покупать цветы для Грэмми. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Не поможете ли вы мне выбрать цветы для молодой леди?
1: С удовольствием. Мы как раз получили сегодня дивные розы.
0: Одну минуточку. А я ведь вас знаю.
1: Право.
0: Я вас видел недавно в королевском ружье.
1: А розы всего по 5 шиллингов за штуку. Совсем недорого.
0: О розах чуть попозже, хорошо? Ваше имя, мисс?
1: Пэм. Значит, розы для молодой леди и вот эти дивные
0: листочки. Это мы сейчас решим, Пэм. Знаете, меня просто потрясла смерть вашей подружки.
1: Я вас не понимаю. Мы не имеем права пускаться в разговоры с покупателями.
0: Я просто хочу сказать, что прочел сегодня в «Таймс» о бедной Томми Такер.
1: Не знаю, я никакой Томми Такер. Слушайте, не знаю.
0: Что вы, Пэм, вспомните, когда бедные Томми и Лу подрались, вы еще крикнули, чего сцепились? Чтобы избавиться от человека, нужен белый конь.
1: Не знаю я никакого белого коня. Я продаю цветы, а не лошадей. Не знаю, ничего не знаю.
0: Допустим. Но почему она так испугалась? На следующий день у меня должна была состояться встреча с человеком, которого я не видел много лет. Когда-то мы жили по соседству, учились в одной школе, потом потеряли друг друга из виду. До меня доходили слухи, что Пьер Лежен посвятил себя борьбе с преступностью, а он, как оказалось, был наслышан о моих занятиях наукой. И вот мой бывший школьный приятель неожиданно позвонил мне и попросил навестить его, где бы вы думали? В полицейском участке. Он был там инспектором. Я полагал, что Лежен для начала ударится в воспоминания, что мы потолкуем о наших школьных проказах, а уж потом перейдем к делу. Ничего подобного. С первой же фразы он меня просто огорошил.
2: Сегодня ночью убит отец Горман. Погиб от удара тяжелым предметом по голове. Мерзкая история.
0: Убийство? И поэтому вы пригласили меня?
2: Именно поэтому.
0: Странно.
2: Я начну издалека. Помнится, еще в школьные годы я бывал вместе с вами на детских праздниках у вашей крестной. У нее такая необычная фамилия, что я помню ее до сих пор. Хекснет Дюбуа. Ведь так?
0: Так, но при чем здесь...
2: Ваша крестная здорова?
0: Да. Во всяком случае, была здорова неделю назад, когда я был у нее. А в чем, собственно, дело, Пьер?
2: Ну, немного терпения. Вы могли бы ей позвонить?
0: Что, прямо сейчас?
2: Я вас очень прошу.
0: Ну, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
3: Алло, это Марк Истербрук. Могу я попросить к телефону миссис Хекснет-Дебуа? Что?
4: Бог мой, когда? Так. Благодарю вас. Пьер, крестная скончалась сегодня утром. Очень тяжелая форма двусторонней пневмонии. Что все это значит?
2: Вот, взгляните-ка. Эту бумажку мы нашли в башмаке убитого священника.
0: В башмаке?
2: Да.
0: Какая-то шпионская интрига?
2: Да нет, все гораздо проще. У священника в кармане была дыра. Неряха-экономка не следила за его одеждой. Она и подтвердила, что у отца Гормана была привычка засовывать бумаги и письма в башмак, чтобы они не провалились через дыру в карманах.
0: И убийца об этом не знал?
2: Убийце такой в голову не пришло бы. Хотя он явно охотился за этим клочком бумаги. Явно. Карманы убитого были вывернуты, подкладка сутаны изорвана.
0: Странная записка.
2: Очень странная. Вот вы ее прочтите.
0: Нужно спешить, нужно их остановить. Времени осталось мало. Нужно положить этому конец. Злодейство, ужасное злодейство.
2: Скорее всего, это слова исповеди.
0: Но есть же и такое понятие, как тайна исповеди.
2: Ну, а вдруг умирающая сама попросила священника обнародовать то, что она ему сообщила? Но вы не дочитали записку. Читайте, там еще фамилии.
0: Ормерот, Сэндфорд, Паркинсон, Экснет, Дебуа. Крестная, Шоу, Делефонтен, Такертон, Пьер, Томазина Такертон скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого я ее видел, и вот что мне показалось странным. И я рассказал Лежену то немногое, что знал. О драке в кабачке «Королевское ружье» и о наследстве, которое оставил отец бедной Томазине Такертон.
2: Так. Речь шла о большом наследстве?
0: Так сказал хозяин кабачка.
2: Скажите, Марк, а ваша покойная крестная располагала значительным состоянием?
0: О, да, весьма и весьма.
2: И есть наследники?
0: Два племянника.
2: Любопытно. Благодарю вас, Марк. Рад был встрече. Если следствию понадобится что-нибудь уточнить, я побеспокою вас еще разок.
0: К вашим услугам. Правда, мне придется ненадолго отлучиться.
2: А куда, если не секрет?
0: В Борнемут. Моя двоюродная сестра устраивает там большой благотворительный праздник и просила меня приехать.
2: Понятно. Знаете что, я сейчас допрошу свидетеля. Думаю, вам будет интересно его послушать.
5: Пригласите, пожалуйста, мистера Осборна.
6: Добрый день.
2: Добрый день. Садитесь, пожалуйста.
6: Благодарю.
2: Так, мистер Осборн, вы владелец аптеки на углу Бартон-стрит.
6: Совершенно верно, инспектор Лежен. И я могу вам серьезно помочь.
2: В самом деле?
6: Вне всякого сомнения. К тому, что известно вам, у меня есть что добавить.
2: Ах, вот как? Очень любопытно. Тогда начнем с того, что известно мне.
6: Ну, вчера был убит священник отец Горман.
2: Да.
6: Его убили, когда он возвращался от одной бедной женщины, которую он исповедовал перед смертью.
2: Совершенно верно. И кто же, мистер Осборн, все это вам рассказал?
6: Мои покупатели. Среди них была квартирная хозяйка умершей и экономка отца Гормана.
2: Ну, предположим. Так что же вы можете сообщить следствию?
6: А дело было так. Я стоял у дверей аптеки и смотрел на улицу. Туман все сгущался. На улице не было никого. Стою-то я у дверей своей аптеки и вижу, идет отец Горман. А за ним еще кто-то.
2: Вам не удалось рассмотреть, кто именно?
6: Ну, почему же тот второй вдруг остановился как раз у моей двери? Я еще подумал, не ко мне ли в аптеку. А потом вижу, нет. Дело в том, что отец Горман замедлил шаги, и этот второй тоже. А когда отец Горман пошел быстрее, и этот пошел быстрее.
2: И вы можете описать этого человека?
6: Да, думаю, да. Это был человек высокого роста. Знаете, такие покатые плечи, на шее кадык. Большой крючковатый нос, возраст лет 50.
2: Вы очень наблюдательный человек.
6: Благодарю вас.
2: Очень. Как вы считаете, узнали бы вы этого человека, доведись вам увидеть его снова?
6: Безусловно, конечно. У меня прекрасная память на лица. А если вдруг чья-нибудь жена пришла ко мне в аптеку и купила мышьяк, чтобы отравить мужа, я могу присягнуть на суде, что узнаю ее.
2: Но вам не приходилось пока выступать на суде в такой роли?
6: Нет, к счастью, нет. И уж теперь вряд ли придется. Я продаю свое дело.
2: Ай-яй-яй, что так?
6: Мне предложили за него хорошие деньги. Продам и переселюсь в Борнмут на свежий воздух. Разведу там цветы.
2: Ах, завидую вам. Ну что ж, желаю вам всех благ, мистер Осборн. И если вдруг до отъезда вы встретите этого человека...
6: Я тотчас же дам вам знать, мистер Лежен. Можете рассчитывать на меня. У меня прекрасная память на лица.
2: Я буду вам очень благодарен.
6: Честь имею, инспектор. Честь.
2: Всех вам благ.
6: Всего доброго.
2: Было очень приятно с вами познакомиться. Так, опять Борнмут. Что ж, Марк, поезжайте на благотворительный праздник в Борнмут. Может быть, в этом что-то есть.

0: Марк, прошу тебя, ты не пожалеешь.
1: Ой.
0: Мистер Винноблз такой интересный человек. Всюду ездил, все на свете видел.
1: Всюду ездил? Так он ведь...
0: Да, ну да. Он перенес полимиелит. Ноги у него парализованы. Передвигается он в специальном кресле. И тем не менее, заядлый путешественник. Очень богат.
1: Ну хорошо, один визит, это еще куда ни шло, и тогда вечером я смогу вернуться в Лондон.
0: Два визита, Марк, два. Всего два.
1: Рода, ну...
0: Ничего, ничего, выпьешь чаю с двумя старыми девами и молодой особой, которая тебе очень понравилась.
1: Кого ты имеешь в виду?
0: Там будет и Джинджер. Да-да, та самая Джинджер, от которой ты вчера весь вечер не отходил. Кстати, замечу, Джинджер действительно прелестная девушка. И, говорят, очень талантливый реставратор. Но у нее нет ни гроша за душой. В то время как твоя приятельница Грэмми...
1: Роуда, где живут эти старые девы?
0: Это совсем недалеко, на вилле «Белый конь».
1: Где? Где ты сказала?
0: На вилле «Белый конь».
1: Прекрасно. Идем туда немедленно.
0: Марк, сначала к мистеру Винноблзу.
2: Мой вчерашний выигрыш – свинья.
0: Вам не повезло, мистер Винноблз.
2: Да нет, свинья очаровательная. Да и все было очаровательно. Возьмите хоть нашу Сибил. Тюрбан из фольги. Бустонна. Знали бы вы, что она мне нагадала, эта таинственная обитательница виллы «Белый конь».
1: А мы сегодня приглашены туда на чай. Как по-вашему, мистер Винноблз? Это любопытный дом?
2: О, «Белый конь». Весьма жаль, конечно, что он не остался гостиницей. Дело в том, мистер Эстербрук, что когда-то в этом доме была гостиница.
1: Так.
2: 16-й, а то и 15-й век.
1: Что вы
2: Постояльцы, думаете? Богатые путешественники.
0: Да, да, да, да.
2: А может быть и разбойники.
1: Интересно, интересно.
2: А теперь вот такая проза. Вывеска старой гостиницы вставлена в раму и висит в холле.
0: Да, да, да.
2: А впрочем, даже теперь дом стоит того, чтобы на него взглянуть. Они его очень хорошо переделали.
0: Вы правы, мистер Винноблз. И дом удобный, и сохранено все самое интересное.
1: Да. А кто живет в этом удобном доме?
0: А разве я тебе не говорила?
1: Нет.
0: Хозяйка виллы, Тирза Грей, и ее приятельница Сибил Стэмфордис. Знаменитые в здешнем околотке ведьмы.
3: Это очень
4: важно. Ну-ка, признайтесь, мистер Инстербрук, вы ведь слышали о том, что мы творим колдовские обряды?
1: О, видите ли, мисс Грей.
5: Ой, как это интересно. Так это и есть ваш белый конь? Посмотрите-ка, мистер Инстербрук.
4: Да-да, это он и есть. Старая гостиничная вывеска. Скорее всего, 14 век.
1: 14?
5: 16.
4: Да?
5: Давайте-ка я вам его отмою.
4: Вы?
5: Угу.
4: А вдруг испортить?
5: Ну, как я могу испортить, когда это моя работа? Я реставрирую картины в лондонских галереях.
6: С нами нельзя кривить душой. Нельзя. Так что признайтесь, мистер Инстербрук, в том, что вы не захотели сказать Тирзе.
1: Я вас не совсем понимаю, мисс... Простите...
6: Сибил Стэмфордис. А лучше просто Сибил. Таких, как мы, чаще называют просто по имени. Итак, мистер Инстербрук, вы слышали что-нибудь про наши колдовские обряды? А нас ведь здесь идет такая слава.
0: Ну-ну, Сибил, чего только люди не болтают.
4: Болтают? А если это правда? У Сибил ведь особый дар.
6: Да, я назвала бы этот дар сверхъестественным. Однажды я потеряла сознание за чаем у подруги. Я почувствовала, когда-то в этой комнате случилось нечто ужасное. Так оно и было. Когда-то там было совершено убийство. В этой самой комнате. Чему вы улыбаетесь, Джинджер?
5: Ну что вы, я думаю о том, как это удивительно. И еще о том, Какое на вас красивое сари.
6: Вы находите? Я привезла его из Индии. Я там училась у йогов. И еще я побывала на Гаити. Там, именно там, истоки оккультных наук. Самые корни. С помощью этих наук освобождается смерть. И она порождает смерть.
4: Похоже, вы не очень поверили.
1: Не знаю, право, не знаю, что и сказать.
4: Сибил действительно наделена чудесной силой. Она из тех, кто связывает этот мир с другим, таинственным и зловещим миром.
1: Вот как?
4: Да. В двух словах об этом не расскажешь. Теперь наука расширила наши горизонты.
0: О, боже мой, я совсем запуталась. Какие горизонты?
4: Вам приходилось слышать о самовнушенных болезнях?
0: Мне нет.
4: Люди вдруг заболевают. Человек начинает думать, что он болен, и у него, у совершенно здорового человека, возникают симптомы болезни.
1: И вы можете это сделать?
4: Не заставляйте меня, мистер Инстербрук, выдавать наши секреты.
1: Джинджер, скажите, что вы обо всем этом думаете?
5: Не нравятся мне эти женщины. Не нравится и все.
1: Роуда, сестренка, что случилось?
7: О, принесли телеграмму. Смотри, бедняжка так неожиданно.
1: Джейн скончалась вчера вечером двусторонней пневмонии похороны.
7: О, Господи! Мы дружили всю жизнь. Еще с колледжа. О, Господи!
1: Роуда, как фамилия твоей подруги?
7: Что? Стэнфорд. Джейн Стэнфорд.
1: Список. Список отца Гормана. Эта фамилия была в списке.
7: Ах, бедная, бедная Джейн.
1: Роуда, успокойся. Успокойся и выслушай меня. Это очень важно.

0: Сколько фамилий было в этом списке, Марк?
1: Минуточку, Роуда. 7.
0: А скольких из этого списка уже нет в живых?
1: 3. Четвертый священник, написавший этот список, и пятая женщина, которая его продиктовала.
0: Марк, а что ты, собственно, сидишь? Нужно что-то делать? Нужно немедленно положить этому конец?
1: Ну, разумеется, а как?
0: Ну, прежде всего, тебе нужен помощник. Есть у тебя такой человек?
1: Ну, я не знаю, я не знаю. Грэмия, трезвый ум, ясная голова. Сейчас. Нет, у нее семинар, ей некогда. Ждать нельзя. Придется одному.
0: Нет, Марк. Нет, я знаю, кто тебе поможет. Джинджер.
1: Рыженькая реставратор?
0: Да.
1: Она, похоже, славная девушка, но...
0: Она славная девушка без всяких «но». Так, вот ее телефон.

0: Так что же случилось, Марк?
1: Не знаю, с чего начать, Джинджер. Как вы отнесетесь к тому, что я расскажу? Тоже не знаю. А как ваше настоящее имя?
0: Кэтрин. Кэтрин Курриган. Джинджер прозвище.
1: Ну да, это рыжик.
0: Вот именно. Так меня и называйте.
1: Хорошо.
0: Марк, вы долго будете ходить вокруг да около? В чем, собственно, дело?
1: Дело. Все началось в кафе «Королевское ружье». И я рассказал ей все. Это было несложно, поскольку она знала обитателей виллы «Белый конь». Но больше всего я боялся увидеть снисходительную усмешку или почувствовать откровенное недоверие.
0: Мы должны этим заняться.

0: могу я разговориться с продавщицей? Ну, мало ли у девушек общих проблем. И вот что меня занимает. Почему вдруг эта Тирза Грей так разоткровенничалась с вами? Что за этим кроется?
1: Вы думаете, это неспроста?
0: Очень может быть. Вы возможный клиент.
1: Да. Похоже на правду. А как, по-вашему, эта Тирза действительно что-то такое умеет?
0: Не хочу верить, но ужасно боюсь. Вдруг умеет.
1: Я тоже побаиваюсь.
0: Ну, не будем об этом думать. Итак, я займусь Пэм, а вы... Вам следует приняться за Томазину Такертон.
1: Что вы такое говорите, Джинджер? Томазина умерла.
0: Если ваши предположения верны, кто-то желал ее смерти. А устроил это через белого коня. Но кто? Ой, погодите-ка. Погодите. Пожалуй, вам следует нанести визит мачехе этой девушки.
1: Но ведь нужен предлог.
0: Это просто. Вы историк. У вас всякие там ученые степени. Вы можете заинтересоваться этим домом и, скажем, картинами, если они у нее есть.
1: Ну, пожалуй.
0: Я отправляюсь в цветочный магазин к Пэм, вы к мачехе. Ай, вперед, Марк Истербрук.
1: Я все-таки сомневаюсь. Может быть, поговорить с инспектором Леженом?
0: Зачем? Мы будем вести свое расследование. А уж полиция пусть ведет свое.
2: Инспектору Лежену в собственные руки. Отправитель Джеймс Осборн, эсквайр. Дорогой инспектор Лежен.
3: Дорогой инспектор Лежен. Помните, вы просили меня связаться с вами, если я встречу человека, который следовал за отцом Горманом в тот вечер, когда последний стал жертвой убийства. Вчера я присутствовал на благотворительном празднике в деревушке неподалеку от того места, где я теперь поселился. И вот там, к своему великому удивлению, я увидел человека, который проходил мимо моей аптеки в тот вечер, когда был убит отец Горман. Видимо, человек этот после убийства стал жертвой несчастного случая, ибо передвигается он теперь в кресле на колесах. Я навел о нем кое-какие справки, и оказалось, что он проживает в этих местах, и фамилия его Виннеблс. Его адрес – Прайорс Корт, Матч Диппинг. Он считается весьма состоятельным человеком. Надеюсь, вам пригодятся эти сведения. Искренне ваш, Осборн.
2: Искренне ваш, Осборн.
4: Ну что, Марк, неубедительно.
2: На первый взгляд, но я не уверен.
4: Этот аптекарь Осборн никак не мог ничьего лица разглядеть вечером, да еще в такой туман. Наверное, случайное совпадение.
2: Не знаю, пока не знаю. Вообще, это почтенный, солидный человек и очень наблюдательный.
4: Значит, вы считаете, что... то в этом что-то есть?
2: Ну, во всяком случае, не помешает навести кое-какие справки об этом мистере Виннеблзе.
4: Я думал о предстоящем визите к мачехе бедной Томазины Такертон с большой неохотой и все откладывал и откладывал. Но тут мне позвонила Джинджер. Алло?
5: Марк, это я, Джинджер.
4: Джинджер?
5: Марк!
4: Да?
5: Я сумела разузнать об условиях завещания Такертона. Он весь свой огромный капитал оставил дочери. Деньги должны были поступить в ее полное владение, когда ей исполнится 21 год. Если она умрет раньше, все наследство переходит к мачехе. Понятно? Действуйте.
4: Все сложилось удачно. Миссис Такертон была весьма польщена моим визитом и даже предложила выпить чаю. Она говорила, не переставая. Я внимательно слушал, вставал.

0: проверял, где надо, восклицания, вопросы, и скоро уже многое знал о миссис Такертон.
1: Я вышла за мистера Такертона 5 лет назад. Я была много-много моложе его. Бедный вдовец был так одинок, а у меня, я не скрою, у меня доброе сердце.
2: Я могу себе представить, миссис Такертон, как тяжело вам пришлось.
1: Да, да.
2: Потерять мужа, а потом и так скоро еще одного близкого человека.
1: Да.
2: Вы
1: да.
2: знаете, я ведь как-то видел вашу дочь, вернее, падчерицу.
1: Томазину?
2: О, да.
1: Ой, что вы говорите? Бедняжка, она умерла так внезапно, так ужасно, так ужасно.
2: Ужасно, ужасно.
1: Да.
2: Ну что ж, миссис Такертон, благодарю вас за чай.
1: Да.
2: И за то, что вы мне показали дом, превосходный, превосходный старинный дом.
1: Я обожаю старину.
2: Ну, я об этом догадался. А вы, по-моему, знаете виллу «Белый конь», не правда ли? Старинный фарфор. Какая жалость.
1: Белый конь? А что это за белый конь? Нет, нет, я не знаю ни про какого белого коня, нет.
2: Ой, извините. В матч-допинг есть любопытная старая таверна. Я побывал там на днях и был совершенно уверен, что кто-то упомянул там ваше имя.
1: Нет, нет, нет, не знаю. Не знаю, ничего не знаю про белого коня.
3: Инспектор Лежен.
4: Добрый день, рад вас
3: видеть. Такой визит — большая честь.
4: Какие у вас превосходные тюльпаны.
3: О, благодарю вас. Заходите, добро пожаловать.
4: Спасибо, спасибо.
3: Добро пожаловать. Угостимся, чем Бог послал.
4: С удовольствием.
3: Я купил этот коттедж недавно. Вот, прошу вас.
4: Ничего, не беспокойтесь. Спасибо, спасибо.
3: Я еще не совсем устроился.
4: Мне здесь очень прилично.
3: Присаживайтесь, это старинный стул. Спасибо. Я бываю на всех местных аукционах. Иногда можно купить великолепные вещи за четверть цены.
4: Спасибо.
3: Что будете пить? Стаканчик шерри, пиво?
4: От пива я бы не отказался.
3: Ага, сию минуту. Сию минуту.
4: Спасибо, спасибо. Благодарю вас.
3: О,
4: спасибо.
3: Посидим, отдохнем, поговорим.
4: О, превосходное пиво.
3: Благодарю вас, рад это слышать. И что же, инспектор, мои сведения вам пригодились?
4: Меньше, чем я думал, к сожалению.
3: Отчего же это, признаюсь, обидно слышать? Я разочарован. Ну,
4: дело в том, что мистер Винаблз никак не может быть человеком, которого вы тогда видели.
3: Да, но я уверен, что это был он.
4: Нет, нет, нет, нет.
3: Нет, я совершенно уверен. Я прекрасно запоминаю лица. Я никогда не ошибался.
4: Боюсь, на этот раз вы ошиблись. Видите ли, мистер Винаблз, жертва полимиелита. Понимаете? Больше 3 лет у него парализованы ноги. И он не может ходить, мистер Осборн.
3: Полимиелит.
4: Так точно.
3: Боже, боже.
4: Да.
3: Да.
4: Да.
3: Да, конечно. Я ошибся. Извините, я вас только зря побеспокоил.
4: Нет, нет, нет, нет. Ваша информация сохранила всю свою ценность. Мы знаем теперь, что человек, которого вы видели, очень похож на мистера Винаблза. А вот и все. Кстати, я попробовал, не обижать, проверить ваши показания. В один из тех туманных вечеров я посетил вашу аптеку, постоял, как вы тогда, на пороге, правильно? Правильно, да?
3: Да, да.
4: И посмотрел на другую сторону улицы.
3: И что же?
4: Ничего, мистер Осборн. Решительно ничего. Оказалось, что вечером, да еще в туман, трудно разглядеть кого-нибудь на таком расстоянии, а уж черты лица прохожего вовсе невозможно. Очень хорошее пиво.
3: Ну, что же, может быть, в какой-то степени вы правы. Действительно, тогда спускался туман. Да. Но, значит, он был неровный, клочьями. И вот в одном из таких просветов я и увидел отца Гормана, а в другом того человека. Вы понимаете, как это?
4: Понимаю. Было? Понимаю. Ну что ж, не буду вас больше отрывать от ваших тюльпанов.
3: Ну, всего хорошего. До свидания, инспектор
4: Лежен. Да.
3: Простите, что я не сумел вам помочь. Если от меня что-нибудь потребуется, я в любое время...
4: Я тогда дам вам знать. Прекрасный тюльпан.

0: Да как это мило, Джинджер, что вы пригласили меня пообедать в такое шикарное место. У вас, наверное, денег куры не клюют.
1: Да что вы, Пэм, я живу, как и вы, на то, что зарабатываю. А зарабатываю я немного. Просто есть кое-какие виды на будущее.
0: Наследство?
1: Это само собой. Но... Дядя ужасный, милашка богат. А я единственная наследница.
0: Пожилой?
1: Старый.
0: Неплохо, конечно. Только нужно ждать.
1: Мне все время приходится ждать. И сколько, никто не знает. Есть у меня еще одна надежда, но зыбкая.
0: Мужчина.
1: Мужчина. Но?
0: Но это женат.
1: Как вы догадались? Да, он женатый человек. Жена ужасная, развода не дает, терзает его. И еще она тяжело больна, мучается. Хотя, может протянуть много лет. Понимаю то, что я говорю гадко.
0: Почему же? Есть люди, которые в этих случаях помогают. Только очень дорого. Конечно, если есть богатый дядя...
1: Я не останусь в долгу.
0: Ну, бросьте. Никому ни за какие деньги я не сказала бы ничего. Но девушки вроде нас с вами должны помогать друг другу. Иначе на этом свете не проживешь.
1: Ой, спасибо, Пэм, спасибо. А что же, это какое-нибудь колдовство?
0: Ну, зачем вам знать? Вы хотите, чтобы ваш мужчина стал вдовцом?
1: Да, тысячу раз да.
0: Вам нужно съездить в Бирмингем. К человеку по фамилии Брэдли.
2: Вечером того же дня мы встретились с Джинджер. Я смотрел на нее с восхищением. Незаурядный ум, рыжая голова, веснушки.
1: Ну, что вы меня так разглядываете, Марк? Держите-ка лучше адрес этого Брэдли.
2: Невероятно.
1: Согласна.
2: Джинджер, а ведь со мной Пэм вообще не пожелала разговаривать.
1: Вы не понимаете, после того, что я ей рассказала о себе...
2: Вы сочинили прекраснейшую историю.
1: Не только это. Если я не ошибаюсь, у них там дело поставлено с размахом. А если так, все время требуются новые клиенты.
2: Мы с ума сошли, если верим в такое.
1: Пожалуй, сошли. Вы поедете в Бирмингем к мистеру Брэдли?
2: Да, я с ним повидаюсь, если только он существует.

0: Да-да. Заходите, пожалуйста.
1: Добрый день, мистер Брэдли.
0: Добрый день. Закройте, пожалуйста, дверь и присаживайтесь. В этом кресле вам будет удобно. Итак, чем могу быть полезен?
1: Сколько?
0: Ну и ну. Времени вы не теряете.
1: Каков будет ваш ответ? Ну,
0: так дела не делают. Я даже не знаю вашего имени.
1: Пока что мне не хотелось бы называть себя.
0: Ну что ж. Тогда скажите, кто прислал вас ко мне?
1: У одного моего друга есть друг. Он знает вашего друга.
0: Да. Так ко мне находят пути многие из моих клиентов. Вы, конечно, знаете, чем я тут занимаюсь? Я... комиссионер на скачках. Хотите поставить на какую-нибудь лошадь?
1: На белого коня.
0: Так. О, прекрасно. Прекрасно, чудесно. Чудесно. Знаете, ведь пари могут быть самые разные. Вы можете поспорить о том, умрет ли мистер Б до Рождества и доживет ли миссис К до 100 лет?
1: Меня многое смущает.
0: Например?
1: Мне непонятно, что происходит на вилле «Белый конь».
0: Ну... есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, откровенно говоря, я и сам толком не разбираюсь, но результаты говорят сами за себя. А результаты удивительные, удивительные. И потом, говоря вам это как юрист, правда, меня дисквалифицировали, иначе бы я тут не сидел. Так вот, убийство на расстоянии в глазах закона не убийство, а чистый вздор. В этом-то вся и соль.
1: Но черт возьми, это же невероятно, этого же не может быть.
0: Я бы охотно с вами согласился, если бы на свете не было Тирзы Грей. Тирзы Грей, она знает заранее, что кому-то суждено умереть. Это редкостный дар, и она этим даром владеет.
1: Я все-таки многого не понимаю.
0: Но сейчас все поймете. Кто-то, вы или другой человек, хочет знать, когда умрет, ну, скажем, его бабушка.
1: Так.
0: Да, ничего ужасного в этом нет. Ну, разве плохо быть уверенным, что, скажем, к ноябрю у вас будут деньги? Но, увы, смерть такая ненадежная вещь, да? Добрая старая бабушка с помощью докторов может протянуть еще с десяток лет. И тут на помощь прихожу я. Я заключаю пари, естественно, на своих условиях. Оговариваем мы это так. Вы спорите на определенную сумму, что старушка будет жива-здорова, когда наступит Рождество, а я спорю, что нет. Если вы выигрываете, я плачу вам, если я, вы платите мне.
1: И каковы же ваши условия?
0: С этого мы с вами начинали. Сколько вы испугали меня не на шутку.
1: И все же, каковы ваши условия?
0: Это зависит от многого. В основном от суммы пари. Иногда от возможности клиента. Обычно из расчета 500 к 1.
1: Круто берете.
0: Если ваша любимая бабушка вот-вот должна умереть, вы же бы ко мне не пришли.
1: А если проиграете?
0: Ну что ж поделаешь, уплачу.
1: Понял. Если я проиграю, плачу я.
0: Угу.
1: А если я не стану платить?
0: Не советую вам этого. Не советую.
1: Ну что ж, мне нужно все обдумать.
0: Конечно, конечно, обдумайте. Никогда не нужно спешить. Время терпит.

0: Неужели все это правда, думал я, возвращаясь из Бирмингема? Неужели три смешные кривляки могут убивать на расстоянии? Ну хорошо, кто-то заключил такое дурацкое пари, а потом в белом коне разыграли некое колдовское действие. Ну а дальше? Дальше что? Здесь воображение мне начисто отказывало. Джинджер смотрела на все это иначе.
1: Я знаю только одно, Марк. Существует гнусное, мерзкое дело. И ему нужно положить конец. Это ведь не убийство под горячую руку или на почве ревности, или из ненависти, или просто из алчности. В таких случаях убийца подвергает себя смертельной опасности, а тут убийство на деловой основе. Убийство как прибыльное занятие. Марк, мы должны...
0: Я согласен, но как?
1: Есть только один путь. Кто-то из нас должен стать их клиентом. Настоящим клиентом.
0: Что вы имеете в виду?
1: Ну, предположим, вы или я, неважно, хотим убрать кого-то с дороги. Один из нас должен отправиться к Брэдли и договориться с ним.
0: О, не нравится мне это.
1: Ну почему?
0: Потому что я подумал о жертве. Нам нужна жертва. Мы должны назвать Брэдли какое-то имя.
1: Но его можно выдумать.
0: Уверен, что они станут проверять.
1: Да. Жертва должна быть определенным человеком, с определенным адресом. И у нас должна быть веская причина избавиться от нее. Ой, какая жалость, что вы никогда не были женаты. А то бы мы что-нибудь состряпали.
0: Джинджер, я был женат.
1: Простите, я потревожила старую рану?
0: Нет, рана уже зажила. Это было давно.
1: И что же случилось?
0: Мы оба были студентами, приехали в Италию на каникулы. Автомобильная катастрофа, ее убило на месте.
1: А как же вы?
0: Она была с другим.
1: Простите, Марк.
0: Но я не понимаю, при чем тут вилла «Белый конь»?
1: Сейчас поймете. Вы поженились в Англии.
0: Да.
1: А умерла она в Италии.
0: Да.
1: Значит, в Англии ее смерть не оформлена документом?
0: Нет.
1: Это то, что нам нужно. Вам есть что сказать мистеру Брэдли? Вы безумно влюблены в кого-то и хотите жениться.
0: Так.
1: Ну, со своей супругой вы расстались много лет назад, и с тех пор ничего о ней не слышали. И вдруг она появляется, как снег на голову. Отказывает вам в разводе и грозит пойти к этой вашей девице и все ей выложить.
0: А кто моя девица, вы?
1: Ну, конечно, нет, Марк. У меня тут другая роль. На эту я не гожусь. А вот девушка, с которой вы все добываете, вот она подходит.
0: Грэмми Рэдклифф? Кто вам про нее рассказал?
1: Ну, Пэм, конечно. И еще о том, что ваша Грэмми богата.
0: Да,
1: но... Ладно, ладно, Марк, я же не говорю, что вы женитесь на ней ради денег. Вы же не из таких. Но подлые типы вроде Брэдли могут в это поверить. Прекрасно. Дело обстоит так. Вы собираетесь жениться на Грэмми, как вдруг появляется ваша жена. Приезжает в Лондон, и начинается история. Вы настаиваете на разводе, жена ни в какую. И тут вы прослышали про виллу «Белый конь».
0: Джинджер, но они же будут непременно тщательно все проверять.
1: Непременно.
0: Выдумать фиктивную жену очень просто, но они потребуют деталей, где она живет и все такое. И когда я начну вилять...
1: Вилять не понадобится. Чтобы все прошло гладко, нужна супруга. И супруга будет. А теперь мужайтесь. Супругой? Буду я.
0: Что-что?
1: Не пугайтесь. Я вам не делаю предложения.
0: Это же опасно, Джинджер. К тому же шито белыми нитками.
1: Ничего подобного. Я снимаю меблированную квартиру, въезжаю туда с чемоданами в заграничных наклейках. Говорю, что я миссис Инстербрук. А кто это может опровергнуть?
0: Любой, кто вас знает.
1: Кто меня знает, меня не увидит. На работе я скажусь больной, волосы выкрашу. Кстати, ваша жена была брюнетка или блондинка?
0: Брюнетка.
1: Вот и хорошо. Ненавижу перекись. Намажусь, накрашусь, оденусь по-другому, и родная мать меня не узнает. Вашу жену уже давно никто не видел здесь. Никто не сообразит, что это не она. Они могут проверить регистрацию брака в архиве, разузнать про вашу дружбу с Грэмми.
0: Все равно, Джинджер, это риск. Риск.
1: Ну, риск, ни черта.
0: Я не могу этого допустить, понимаете?
1: Бросьте, Марк.
0: А вдруг что-нибудь случится?
1: Бросьте, Марк. Я знаю, что со мной собираются сделать. И я ни на минуту не верю, что им это удастся. Здоровье у меня отличное. Марк, да вы что же думаете, что из-за каких-то колдовских обрядов на вилле «Белый конь» я в своей лондонской квартире могу смертельно заболеть? Вы в это верите?
0: Не верю, не верю. И все-таки, кажется, верю.
1: Да, вот в этом наша слабость.
0: Джинджер, поймите, не нравится мне это, вы понимаете? Вы будете одна, под чужим именем, и некому за вами приглядеть. По-моему, прежде чем начинать, нужно обратиться в полицию.
1: Согласна. Куда? В Скотланд-Ярд?
0: Да. К инспектору полиции Лежену.

0: Лежен слушал внимательно, не перебивая, не задавая вопросов. Так продолжалось около 2 часов.
1: Это все, Марк?
2: Все, Пьер.
3: Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за существенную помощь следствию.
2: Значит, теперь вы сможете изобличить убийцу.
3: Не торопитесь, Марк. Все не так просто. Вот вы назвали имя моего старого знакомого Брэдли.
2: Так вы его знаете?
3: О, еще бы. В свое время он нас изрядно поводил за нос. Этот господин мог бы написать книгу «100 способов, как обойти закон».
2: Но теперь-то вы можете его разоблачить. Я достаточно рассказал вам для этого.
3: Увы, нет. Ваш разговор велся без свидетелей, значит, он будет все отрицать. Кроме того, в его действиях нет состава преступления.
2: Почему нет?
3: Ну, вы поймите, что делает Брэдли? Бьется об заклад, что кто-то умрет. И выигрывает. Человек имеет право заключить любое пари. Нужны какие-то веские улики против Брэдли. Но где их возьмешь?
2: Улики будут, Пьер.
3: Вы имеете в виду ваш план. У меня серьезные сомнения на этот счет, Марк. А вот теперь я буду говорить с вами неофициально. Слушайте. Вдруг в той чертовщине, которой бахвалится обитательница виллы «Белый конь», что-то действительно есть. Вы понимаете, какому риску в таком случае подвергается девушка?
2: Я понимаю. Меня это страшно беспокоит. Но отговорить ее невозможно.
3: Вы говорите, что она рыжая?
2: Да.
3: О, с рыжими женщинами и вправду спорить бессмысленно. Я 20 лет женат, знаю. Ну что ж, Марк, отправляйтесь в Брэдли, заключайте пари, а мы позаботимся о вашей храброй рыжей приятельнице.
1: Я человек деловой, мистер Эстербрук.
2: Я это сразу понял, мистер Брэдли.
1: Рад за вас. Подведем итоги. Вы, скорее всего, собираетесь жениться на некой ученой мисс, с которой вас частенько видят вместе. Она обладает изрядным состоянием.
2: Послушайте, ничего подобного я вам не говорил.
1: Совершенно верно. Но я не был бы Джеймсом Брэдли, если бы не собирал самые подробные сведения о своих клиентах и о своих возможных клиентах тоже. Я ведь знал, что вы приедете ко мне.
2: Откуда? Почему? Ну,
1: ваш визит на виллу «Белый конь». И то, что вы вдруг перестали встречаться с вашей невестой. Я не ошибаюсь?
2: Ну, конечно, то, что Гремия не стала мне помогать, да к тому же оказалась редкой занудой, он знать не может.
1: Все так, мистер Брэдли, все так. Из этого я делаю вывод, что вы, во-первых, боитесь вашей жены.
2: О, да, она на все способна.
1: Да, во-вторых, вам следует поторапливаться, а то упустите богатую невесту.
2: От вас ничего не скроешь, мистер Брэдли.
1: И не пытайтесь. Итак, заключаем пари. 1800 против одного, что через месяц вашей жены не будет. У меня такое предчувствие.
2: Предчувствие предчувствием, но цена вовсе не сообразная, хотя бы 1000 против 1.
1: В моей конторе не торгуются, мистер Истербрук.
2: Ну что ж поделаешь, у меня нет выхода.
1: Правильно. Поэтому подпишите-ка вот это обязательство. Угу. Здесь. И вот здесь. Прекрасно.
2: Юридически это к чему-нибудь обязывает?
1: Ну, как вам сказать? Но если проигравший не платит...
2: Что тогда?
1: Не советую. Не стоит бегать от долгов.
2: Что вы. И не собираюсь.
1: Я в этом уверен, мистер Истербрук. Так, теперь о деталях. Мне нужен адрес вашей жены... А мисс Тирзи Грей понадобится какая-нибудь вещь вашей жены. Ну, скажем, перчатка, там, носовой платок. Это...
2: Зачем? Ради чего?
1: Не задавайте вопросов. Этого я не знаю. Мисс Грей не открывает своих секретов.
2: Но вы же не можете не знать, что происходит на вилле «Белый конь».
1: Поверьте, мистер Истербрук, я ничего не знаю. Более того, я ничего не желаю знать.
4: Где ты, Шейла? Ну и хитрое создание эта собака, Марк. Знает, что придется пить лекарство и прячется. Шейла! А, явилась. Ну-ка, съешь вот это. Съешь. Молодец. Теперь ты скоро поправишься. Ну, иди, милая, иди. Значит, сегодня, Марк?
2: Сегодня. Дамы из виллы «Белый конь» ждут меня к 6. О, как мне все это не по душе, Роуз.
4: Ну.
2: Как не по душе. Я боюсь за Джинджер.
4: Ну, подумай сам, какой они могут причинить ей вред? Какой?
2: А скольких они убили? Когда я вернусь, сразу же позвоню Джинджер. Мы договорились, что я буду звонить ей каждый день.
4: Разумеется. Я думаю, все будет хорошо.
2: Марк. Надеюсь. Но мне страшно.

0: Амбар утопал во тьме. Лампы не были зажжены, а скрытые светильники давали слабый рассеянный свет. Посредине стояло нечто вроде дивана. Он был накрыт пурпурным покрывалом, расшитым каббалистическими знаками. По одну сторону помещения виднелось что-то, напоминавшее бронзовую жаровню. По другую сторону, почти у самой стены, я увидел массивное кресло с дубовой спинкой.
1: Садитесь сюда. Я должна предупредить вас. Сохраняйте абсолютную неподвижность. Ни в коем случае не двигайтесь. Это не игрушки. Я вызываю силы, которые опасны для тех, кто не умеет ими управлять. Вы принесли то, что вам сказали?
0: Вот, пожалуйста, ее перчатка.
1: Очень подходит. Физические эманации владелицы достаточно сильны. Положим этот предмет туда, где ему надлежит быть. Сибил! Мы готовы.
0: Вошла Сибил и легла на диван. Тирза подошла ко мне и взяла меня за руки. И вдруг Сибил заговорила, но не своим низким мужским голосом.
2: Я здесь.
1: Приветствую тебя. Это ты, Макиндал?
2: Я Макиндал.
1: Готов ли ты, Макиндал, повиноваться моим желаниям и воле?
2: Да.
1: Готов ли ты защитить тело, лежащее здесь в опасности?
2: Готов.
1: Готов ли ты отдать это тело на волю смерти, чтобы смерть прошла сквозь него к другому существу?
2: Смерть должна вызвать смерть. Да будет так.
1: Приступаем к главному.
0: Она подошла к аппарату, который я сначала принял за радиоприемник. Она наклонилась над ним и принялась крутить ручки.
1: Компас севера, северо-восток. Градусы, вроде верно. Время положить предмет, принадлежащий той женщине, сюда. А теперь ты, что безгласная и бесчувственная, лежишь здесь. Ты, Сибил Диана Хелен, взываю к тебе от своей бренной оболочки, которую Макиндал зорко охраняет, ты свободна и можешь слиться воедино с владелицей перчатки. Смерть для нее — единственный выход, ибо только смерть внесет покой и решает все. Слабое место. Всегда слабое место. Из слабости сила. Сила смерти. К смерти единственное стремление. И тело повинуется мозгу. Управляй телом, мозг. Устремляй его к смерти. Смерть, победительница! Смерть! Смерть! Смерть!

0: Слушаю.
1: Джинджер?
0: Марк, это вы. Что случилось? Вы встревожены?
1: Как вы себя чувствуете?
0: Прекрасно. А почему вы спрашиваете?
1: Ну, я думал, что вам что-нибудь приснилось.
0: Ничего мне не снилось. Я даже возмущалась, что со мной ничего не происходит. Ну, Марк, рассказывайте, что там было?
1: Что там было? Да ничего особенного. Хотя я допускаю, найдутся люди, которых можно этим испугать.
0: А вы не испугались?
1: На меня такие вещи не действуют.
0: А почему у вас был такой обрадованный голос, когда я сказала, что все в порядке?
1: Ну, знаете, эти дамы показались мне такими уверенными в успехе.
0: А что им еще остается? Ну, что мы теперь будем делать? Мне нужно здесь побыть еще недельку-другую.
1: Если вы хотите, чтобы я содрал 100 фунтов с мистера Брэдли, то да.
0: Ну, сдерете непременно.
1: А что думают у вас на работе?
0: Что я поехала отдохнуть.
1: Никакие подозрительные типы к вам не наведывались?
0: Нет, только фургончик с молоком. Электрик снимал показания со счетчика. И еще одна женщина спрашивала, какие лекарства и какую косметику я предпочитаю.
1: С виду все это весьма безобидно. Ну что ж, до завтра, Джинджер.
0: До завтра, Марк.
1: Слава богу.
2: Ну что, все в порядке?
1: Как будто. Прости, ты что-то сказал?
2: Ты стал очень рассеянным, мой друг. И кажется, я знаю, в чем тут дело.
1: В чем же?
2: По-моему, ты влюблен. Странно, женщины от любви хорошеют, а мужчины выглядят как больные овцы.
1: Спасибо.
2: Не обижайся, Марк. Она, правда, очень мила.
1: Кто мил?
2: Ну, Грэмми? Кто же еще? И так тебе подходит.
1: Отдаю должное твоей проницательности.
2: То-то же. Ну, Шейла, не вертись. Ветеринар велел выводить у нее глисты. От этого лекарства у собаки лезет шерсть. Правда, он обещал, что потом все зарастет, Шейла. Умница моя.
1: На следующий день я снова позвонил Джинджер.
0: Слушаю.
1: Джинджер, я думаю, наши колдуньи ничего плохого вам не сделают за то, что я навещу вас. Тем более, что у вас, Джинджер, ведь все в порядке?
0: Приезжайте, Марк. Так тоскливо одной вы себя не представляете.
1: Джинджер, а что это у вас голос не такой, как всегда?
0: Вы только не волнуйтесь. Просто у меня начинается ангина.
1: Джинджер!
0: Слушайте, Марк, кто угодно может заболеть ангиной. Я, наверное, простудилась. А может быть, это легкий грипп.
1: Грипп? Послушайте, что же все-таки с вами?
0: Ну, как-то все меня ломает и вообще...
1: Температура нормальная?
0: Да нет. Только, пожалуйста, без паники.
1: Немедленно звоните доктору.
0: Хорошо. Я думаю, все обойдется.
3: Готов ли ты отдать это тело на волю смерти, чтобы смерть прошла через него к другому существу?
4: Смерть должна вызвать смерть. Да будет так.
1: Вздор какой! Вздор чистой воды, шарлатанство и все!
2: Марк, что с Джинджер?
1: Она заболела. А вдруг все дело в том чертовом аппарате? Я сейчас же отправлюсь на виллу и разобью этот проклятый ящик!
2: Вред уже причинен. И в тот самый вечер, Марк, когда ты там был.
1: Зачем я только согласился на это? Зачем?
3: Слабое место, всегда слабое место. Из слабости сила, сила смерти. К смерти естественное стремление. Тело повинуется мозгу. Управляй телом, мозг. Устремляй его к смерти. Смерть повинуется. свидетельница! Смерть! Смерть!
0: Доктор только что ушел.
1: Что он сказал?
0: Удивлялся чему-то. Пожимал плечами. Велел мне лежать. Ой, Марк. Он пришлет лекарства. А температура все ползет и ползет. Но ведь при гриппе всегда температура, правда?
1: Конечно, конечно, дорогая моя. Очень вам плохо.
0: Лихорадит. Все ломит и болит руки, ноги. И такой жар.
1: Господи.
0: Ой. Марк, я подумала, может, вам поговорить с Пэм?
1: А что я должен ей сказать?
0: Она очень, очень хорошо отнеслась ко мне. Расскажите ей о том, что со мной происходит. Ой. И вот что еще скажите. Я не хотела вас пугать. У меня вдруг начали лезть волосы прямо клочьями.
1: Господи.

0: волосы, вы говорите, и температура, и все тело ломит?
1: Да, Пэм, вы ведь что-то знаете, умоляю вас.
0: Что-то тут не сходится. Джинджер мне рассказывала, заболеть должна была совсем другая женщина.
1: Откуда мне знать?
0: Что бы там ни было, это они, их рук дело.
1: Пэм, расскажите все, что знаете.
0: Мне очень жалко, Джинджер, очень. Просто сердце разрывается, но я боюсь. Они могут все, я боюсь.
1: Я прошу вас.
0: Ну, хорошо. Сделаем так. Есть одна девушка. Мы вместе учились в школе.
1: А что у нее общего с белым конем?
0: Ей у них не показалось, она ушла. Вот у нее и спрашивайте, может быть, она храбрая и скажет.
1: Где ее найти?
0: Тоттенхэм, Корд Роуд, бар Цапля. Спросите Эйлин Брэндон.
1: Эйлин Брэндон разговаривать со мной отказалась.
2: Я не знаю, кто вы и откуда, мистер. Если бы мне захотелось обсуждать подобное, я, скорее всего, обратилась бы в полицию. Только мне не хочется.
1: Послушайте.
2: Я все сказала.
1: Всего два слова. Если вы все-таки захотите обратиться в полицию, запомните. Скотланд-Ярд, инспектор Лежен. Он занимается этим делом.
2: Делом? Значит, их поймали?
1: Можно считать, что да.
2: Инспектор Лежен. Хорошо, я запомню. Прощайте.
1: Потом я долго ходил. Нет, метался по улицам. Нужно было что-то делать. Немедленно, но что? Что? Не знаю, зачем меня тогда занесло на мою лондонскую квартиру. Алло?
3: Марк?
1: Рода?
3: Немедленно приезжай. Звонила Джинджер, ей совсем плохо.
1: Я бегу к ней.
3: Нет, приезжай ко мне в матч Диппинг.
1: Но зачем?
3: Я, кажется, поняла, в чем тут дело.

0: Слушай меня внимательно, Марк. Моей собаке выписали лекарство. В рецепте стояла талий. Я человек любознательный, пожелала узнать, от чего это у собаки так лезет шерсть. И вот я нашла статью в одном медицинском журнале. Взгляни-ка.
1: Так. Так.
0: Ты понимаешь?
1: Так. Нельзя терять ни минуты.
2: Марк, я должен вам сказать все как есть. Только, пожалуйста, не волнуйтесь. Я разговаривал с доктором о Джинджер. Грипп дал осложнение. Теперь у нее двухсторонняя пневмония, причем в тяжелой форме. Лекарства почти не действуют. Конечно, надежду терять не следует, но...
3: Пневмония, черта с два. У меня есть серьезные основания предполагать, что у Джинджер талиевое отравление.
2: Подождите. Талиевое отравление, талий, талий. Да-да-да-да, волосы лезут, температура. Похоже, очень похоже.
3: Пьер, но ее можно спасти?
2: Хорошо, что мы теперь знаем точный диагноз.
3: А потом я сидел у Лежена и рассказывал ему обо всем, что знал и о чем догадывался. Но я так беспокоился о Джинджер, что то и дело смотрел на телефон и ждал. Вот вам, Пьер, и вся правда про белого коня. Не колдовство, не гипноз, не смертоносные лучи, а отравители.
2: И, по-вашему, всем этим заправляет Тирза Грей?
3: Что касается самого белого коня, то да, а настоящий руководитель, мне кажется, прячется за сценой. Именно он все организует. У каждого в этой банде, по-моему, свое дело, и никто не знает обязанности остальных. Брэдли, например, заправляет финансами.
2: Все это очень-очень-очень похоже на правду. А что навело вас на мысль о талии?
3: Неожиданное совпадение. Все началось с любопытной сценки в баре в Челси. Девицы дрались. Одна у другой вырывала волосы, а той не было больно. И у моей бедной крестной незадолго до смерти страшно выпадали волосы. А вспомнил я об этом, когда моя кузина показала мне эту статью. В ней говорится о том, как на одном заводе, где производили разные химикаты, начались массовые отравления со смертельным исходом. Врачи ставили самые разные диагнозы, пока не нашли причины. Талий. И вот что важно. Был один симптом, общий для всех. У больных выпадали волосы.
2: Да, такого я предположить не мог.
3: Теперь талием травят крыс, используют в минимальных дозах, чтобы лечить собак. Они хорошо придумали. Талий, сильно действующий яд, не имеет вкуса, всюду продается. Нужно только, чтобы не заподозрили отравление.
2: Да, вы правы. Вы правы. Вот почему на вилле «Белый конь» требовали, чтобы убийца держался подальше от жертвы. Так, а дело делает кто-то еще. Дело делает кто-то еще, у кого с жертвой нет никакой связи. И этот человек появляется, по-видимому, только один раз. Ну вот, все и сошлось. Попросите, пожалуйста, молодую мисс из соседней комнаты. Будьте добры, проходите.
4: Но ведь я уже все вам рассказала, инспектор.
3: Мисс Брентон, вы все-таки пришли.
4: Мне нужно было время. Я решилась. Кто-то должен их остановить.
2: Повторите, пожалуйста, ваши показания. Это очень важно. Итак, год назад вы поступили на работу в маленькую контору, которая занималась учетом потребительского спроса. В чем состояли ваши обязанности?
4: Я ходила по домам, расспрашивала, кто какие лекарства принимает, какую косметику употребляет, какую зубную пасту и все в этом же роде.
2: Вам хорошо платили?
4: Да, очень хорошо.
2: Но вы оставили эту работу. Почему?
4: Однажды я узнала на улице одного человека. Он выходил из дома, где я побывала накануне. Я привыкла его видеть в крахмальном воротничке и галстуке. А тут на нем был рабочий комбинезон, и он нес ящик с инструментами. Я тогда сразу подумала, что-то тут нечисто. А когда женщина, которой я заходила. Через неделю после этого умерла, я... Короче, я ушла оттуда.
5: Благодарю вас, мисс. Если вы нам понадобитесь, мы вас побеспокоим.
4: Ну, конечно. Вы их арестуете?
5: Ну, постараемся.
6: Благодарю вас.
4: Всего доброго, инспектор. Постарайтесь.
6: Всех вам благ. Спасибо вам.
5: Слушаем. А, это вы, доктор? Слушай. Так. Так, ну, благодарю вас. Благодарю.
2: Марк?
3: Да?
2: Надеюсь, она выкарабкается. Но через день-два могло быть поздно.
3: Спасибо, Пьер.
2: Ну уж теперь можете быть уверены. Мы отправим на скамью подсудимых всю эту подлую ораву.
3: Примерно три недели спустя у ворот дома мистера Виноблза в Матч-Диппинг остановилась машина. Из нее вышли четверо. Один был я, двое других – инспектор Лежен с сержантом полиции, а четвертый – бывший аптекарь мистер Осборн.
7: Безусловно, инспектор, положитесь на меня, ни слова.
8: О, рад вас видеть, мистер Брук.
9: Здравствуйте.
8: А это инспектор Лежен, если не ошибаюсь.
9: Конечно, конечно.
2: Совершенно верно.
8: У нас такие спокойные края, преступлениями не пахнет. И вдруг визит инспектора. Так чем могу служить?
2: 7 октября приходский священник отец Горман был убит на Уэн-стрит в Педдингтоне. Я не буду вам перечислять факты, связанные с этим убийством. Это дело следствия. Скажу только, что у меня есть основания предполагать, что вы, мистер Виноблз, находились неподалеку от места, где было совершено преступление, между 7:40 и 8:45 вечера. Более того, вы шли за отцом Горманом. Не имеете ли вы что-либо сообщить в этой связи?
8: Совсем немного.
2: Прошу вас.
8: Насколько я могу припомнить, я вообще не бывал в этом районе Лондона. Кроме того, я не хожу, а передвигаюсь в инвалидной коляске.
2: Так, ну, к этому мы еще вернемся. А пока, забегая вперед, скажу. Мы расследуем дело о преступной организации, которая совершает убийство по заказу за солидное вознаграждение.
8: Вот как?
2: Да. А штаб-квартира этой организации – вилла «Белый конь».
8: А, теперь я начинаю понимать. Вот что привело вас в наши мирные края. Наш друг Тирза Грей плетет какую-то ерунду, Сибил впадает в транс. И что же? В результате кто-то умирает.
2: Нет, мистер Виноблз, люди умирают от отравления талием.
8: Талий?
2: Да.
8: По-моему, я о таком никогда не слышал.
2: В самом деле? А между прочим, у вас в сарайчике, в саду, припрятан целый пакет.
8: Что? Кто его туда положил? Я ничего об этом не знаю. Ничего.
2: Ну, может быть, это так, а может быть, и не так. Скажите-ка, вы, кажется, собираетесь покинуть Англию?
8: Очень может быть. В последнее время я серьезно подумываю о том, чтобы перебраться на Бермудские острова.
2: Так. Придется вам пока что отказаться от этой мысли, мистер Виноблз.
8: Это угроза, инспектор?
2: Нет, нет, нет, мистер Виноблз. Просто мое мнение. Вы хотели бы услышать, как действовала эта шайка?
8: По-моему, вы твердо намерены мне об этом рассказать.
2: Она очень толково организована. Финансами занимается некий мистер Брэдли. Клиент обращается к нему и заключает пари, что кто-то должен умереть к определенному времени. Мистер Брэдли пари выигрывает, и клиент платит. Просто, не так ли? Затем клиент отправляется на виллу «Белый конь», где разыгрывается спектакль, о котором вы имеете представление.
8: Весьма интересно.
2: Самое интересное впереди. Теперь о событиях, которые происходят за сценой. Женщины, служащие одной фирмы. Фирма эта ведет учет спроса на различные товары, получает задание обойти с анкетой определенный район. Вопросы самые обычные. Какой сорт хлеба вы предпочитаете? Какие предметы туалета и косметику? Какие успокаивающие, тонизирующие, желудочные средства? Ну и так далее. В наше время к подобным анкетам привыкли. А теперь самое главное. Последний шаг. Просто, смело, безошибочно. Единственное, что глава концерна делает сам. Он может представиться водопроводчиком, стекольщиком. Он может явиться под видом электрика. У него наверняка есть при себе необходимые документы на случай, если кто-нибудь спросит. Какую бы личину он ни надел, настоящая цель у него – заменить какой-нибудь предмет. Какой? А это он решает, посмотрев анкету, которую приносит служащая фирмы. Вместо невинного лекарства или тюбика зубной пасты в доме остается точно такой же, но только с талиевой начинкой.
8: Откуда вам так много известно?
2: Когда человек у нас на подозрении, находятся пути выяснить о нем правду. Кроме того, несколько человек его опознали. Вот, к примеру, этот джентльмен, мистер Осборн, да, готов поклясться под присягой, что видел, как вы шли по пятам за отцом Горманом.
9: Да, я вас видел.
8: Меня?
9: Видел. И никакое инвалидное кресло вам не поможет. Я вас описал совершенно точно.
2: Пожалуй, даже слишком точно.
9: То есть?
2: Дело в том, что не видели вы мистера Виннаблза в тот вечер? Не видели. Из дверей своей аптеки. Никак не видели.
9: Инспектор, я не понимаю, я клянусь вам. Я там стоял.
2: Да не стояли вы там вовсе. Вы сами шли по пятам за отцом Горманом и убили его.
9: Что?
2: Мистер Виннаблз.
9: Что?
2: Мистер Виннаблз, разрешите представить вам мистера Осборна, бывшего владельца аптеки на Бартон-стрит. Хочу заметить, что мистер Осборн подбросил пакет талии в ваш сарай.
9: А нет свидетелей. Свидетелей нет. Нет свидетелей.
2: Глупо. Глупо, Осборн. Глупо, как и все прочее. Дело в том, мистер Виннаблз, что мистер Осборн, не зная о вашей болезни, пытался изобразить вас злодеем этой драмы, а потом никак не хотел признать, что сделал глупость.
9: Инспектор, но это надо доказать. Я протестую, я требую...
2: Перестарались, Осборн, перестарались. Сидели бы потихоньку у себя в аптеке. Может быть, все и сошло бы вам с рук. А сейчас заявляю вам, как мне повелевает долг службы. Знаете, что бы вы сейчас ни сказали, будет записано и может быть обращено против вас.
9: Проклятие!

0: Послушайте, Пьер, а ведь у меня к вам 1000 вопросов.
1: Я могу себе представить. Ну, что, удивились?
0: Еще бы. Я вот заподозрил Винобуза, а вы мне не подали ни намека.
1: Нельзя было, Марк. В таких вещах нужно быть осторожным. Я могу признаться, фотографию мистера Осборна я никому не предъявлял просто потому, что ее у меня не было.
0: Так,
1: ну. Вот так. Вот и пришлось устроить это представление с участием Винноблза. Я хотел втереть очки Осборна, а потом неожиданно сразу броситься на него, чтобы он сознался. И это сработало.
0: Еще как сработало. И Винноблз согласился играть роль в вашем представлении.
1: Совершенно верно. По-моему, это его позабавило.
0: Ну, а почему вы заподозрили именно Осборна?
1: А он с самого начала начал врать. Мы просили сообщить, кто в последний вечер видел отца Гормана. Осборн сейчас же объявился, и его показания были очевидной ложью. Он утверждал, будто видел человека, который шел за отцом Гормана. Мало того, он будто бы разглядел через улицу в тумане орлиный нос. Ну, это еще можно разглядеть, но кадык он разглядел, но никак не мог. Вместе с тем мне было ясно, что Осборн описывал реального человека, которого где-то встречал. Я полагаю, что он видел Винноблза в машине в Матчдиппинг. Тогда он мог не заметить, что Винноблз калека.
0: Пожалуй, это было именно так.
1: Ну вот, а в ходе следствия, должен вам сказать, я подзабыл о мистере Осборне. Но он сам напомнил о себе. Ему не терпелось узнать, как идет следствие. И он написал мне, что видел подозреваемого человека в Матчдиппинг. А потом принялся еще сочинять разные дурацкие теории. Правда, нужно отдать ему должное. Придумал он все это, вы знаете, весьма ловко. Брэдли в Бирмингаме, контора по учету спроса потребителей в Лондоне, Тирза Грей со своими сеансами в Матчдиппинг. А ведь между тем, никому из них скромный аптекарь никакого отношения не имеет. Никакого. А фокусы с талием для фармацевта — это детские игрушки. А вообще, скажу я вам, может быть, нам бы и не удалось добраться до Осборна, если бы у него хватило ума держаться в тени.
0: Решиться на такое?
1: Да, он решился. Очень может быть, что доктор Корриган примется объяснять его поступки неправильной функцией какой-нибудь железы. А я человек без затей. Для меня Осборн просто обыкновенный негодяй.
0: Пьер, но ведь принято считать, что за преступными делами всегда стоит необычная личность. Выдающийся ум?
1: Да вовсе нет. Мой опыт говорит мне, преступник всегда ниже, а не выше, чем самый обыкновенный человек. Уверяю вас.

0: Джинджер!
1: Марк! Как вы догадались, что я здесь?
0: Ох, я не знаю.
1: Вот пришла взглянуть на виллу «Белый конь».
0: Да. Окна и двери заколочены, а хозяйки... Хозяйки там, где им следует быть.
1: Ну, как я вам нравлюсь в этом тюрбане?
0: Очень нравится.
1: Говорят, волосы скоро отрастут.
0: Джинджер.
1: Да.
0: Вам не кажется, после того, что с нами случилось, все в нашей жизни должно пойти по-другому?
1: Я сама об этом думала.
0: Джинджер, тогда скажите... Скажи мне.
1: Что?
0: Ты знаешь, что?
1: Пожалуй. Ну, я хотела бы услышать официальное предложение.
2: Мисс Кэтрин Корриган!
1: Джинджер.
2: Не перебивай. Я делаю тебе официальное предложение. Мисс Кэтрин Корриган, я люблю вас и прошу вас стать моей женой.
1: Я согласна. Только ты уверен, что не хочешь жениться на своей Грэмми?
2: Не хочу. Я же совсем забыл. Получил от нее письмо 3 дня назад.
1: А что ей надо?
2: Приглашает меня в театр Олдвик на Макбета.

Дай сюда. Если захочешь ходить в Олдвик, будешь ходить теперь только со мной.

Вы слушали радиоспектакль по роману Агаты Кристи «Вилла Белый конь». Автор сценария и режиссер-постановщик, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Роли исполняли Марк Инстербрук, заслуженный артист РСФСР Анатолий Доскин, Лежен, народный артист СССР Евгений Весник, Джинджер, артистка Лариса Гребенщикова, Брэдли, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов, Осборн, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев, Роуда, заслуженная артистка РСФСР Любовь Стриженова, Тирза, народная артистка СССР Людмила Шапошникова, Сибил, народная артистка РСФСР Татьяна Панкова, Винаблс, народный артист РСФСР Роман Филиппов, миссис Такертон, народная артистка СССР Вера Васильева, Пэм, артистка Татьяна Курьянова. В эпизодах артисты московских театров. Музыкальное оформление Ольги Троцевской. Звукорежиссер Роза Смирнова. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Людмилы Барановой. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Тимченко, Галина Засимова, Наталья Сазонова, Ирина Ключанская. Редактор Надежда Буянова.

0: Известность пришла к моему сегодняшнему гостю, когда на экраны вышел его фильм «Мы из джаза». По опросу журнала «Советский экран» он был признан лучшей музыкальной картиной 83-го года и удостоен нескольких международных призов. Потом были «Зимний вечер в Гаграх», «Курьер», «Город Зеро», «Цареубийцы», и еще мой собеседник возглавляет киноконцерн «Мосфильм», крупнейшую киностудию страны. И при этом еще умудряется продолжать снимать кино, хорошее кино. Итак, сегодня у меня в гостях кинорежиссер и сценарист, продюсер, генеральный директор Мосфильма, народный артист России Карен Шахназаров. Карен Георгиевич, здрасте.
1: Здрасте.
0: Все правильно?
1: Все правильно.
0: Умудряетесь?
1: Ну, умудряюсь.
0: Трудно, наверное, чиновнику снимать кино. Как это вообще возможно совмещать? У вас там громада своих каких-то хозяйственных дел, наверное.
1: Ну, в общем, нелегко.
0: Недавно был на Мосфильме, как он сейчас похорошел за последнее время. Тоже ведь ваших рук дел? Мимо-то ничего не проходит?
1: Скромно потупим глаза.
0: Понятно. Значит, настроение хорошее. Сегодня со зрителями готовы пообщаться, поностальгировать, вспоминать, или ностальгия — это вообще не про вас?
1: Да вы знаете, я вообще не очень привержен ностальгии. Хотя в картинах моих она вообще-то присутствует. У меня как бы «Мы из джаза», так сказали, да, 20-е годы. Там «Зимний вечер в Гаграх», там. 50, музыка 50-х годов, как бы такая, наверное, есть. Но сам я, может, у меня времени так уж нет, особенно часто вспоминать.
0: Ну, если у вас дома есть канал «Ностальгия», значит, она точно в вашей жизни присутствует.
1: Нет, я смотрю ваш канал, нет. Нет, ну, конечно, и вспоминаю, естественно.
0: А что касается новых работ, вы назвали сейчас, по сути дела, самые первые, да, и «Мы из джаза», и «Гагры». А новые работы, в них будет присутствовать ностальгия?
1: Ну, вот та, в которой я собираюсь снимать, я думаю, что нет, не будет.
0: Не будет?
1: Не будет.
0: Все, неинтересно. Шучу, конечно, традиционная визитная карточка звучит сейчас, вы меня поправите, а зрители внимательно будут смотреть фотографии, если я ошибусь, вы меня поправляете. Итак, Карен Шахназаров, кинорежиссер, сценарист, режиссер-постановщик, продюсер, народный артист России, родился в 1952 году в Краснодаре. В 1975 году окончил режиссерский факультет в ГИКа по специальности режиссер кино и телевидения. Начинал работать с 1973 года ассистентом режиссера на Мосфильме, с 1976 года режиссер, с 1984 года режиссер-постановщик киностудии. С 1987 года художественный руководитель творческого объединения «Старт» киностудии «Мосфильм», а с 1991 года студии «Курьер» киноконцерна «Мосфильм». С апреля 1998 года генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм», автор сценария и режиссер фильмов «Добряки», «Город Зеро», «Цареубийца», «Американская дочь», «День полнолуния» и многих других. Автор прозаических произведений «Молодые дирижабли» и «Курьер». В 1994-1995 годах автор и ведущий телецикла «20 век в кадре за кадром» на телеканале РТА. Лауреат премии Ленинского комсомола за фильмы «Из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх». Лауреат государственной премии за фильмы «Курьер» и «Звезда». Лауреат премии и призер международных кинофестивалей. Член Союза кинематографистов, член Европейской киноакадемии, коллегии Министерства культуры Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации.
1: Да, самое время ностальгировать.
0: Ну, все правильно?
1: Я все правильно, да.
0: Нет. Единственное, что вот обычно мне пишут иногда тут про личную жизнь, семья, кто там, что там, ничего не написали в этот раз. Сами расскажете. Женат, сколько детей?
1: Детей у меня трое. В настоящее время я не женат, но был женат. Да, вот у меня дочка и двое сыновей.
0: Обычно, мне кажется, для режиссера, вообще для творца, человека творческого, любые жизненные моменты, перипетии, события, они связаны с работой, как правило. Наверняка и у вас есть. Вот в этом фильме родилась дочь, да? На этом фильме женился, на этом развелся и так далее.
1: Конечно, абсолютно правильно вы угадываете. Я в этом смысле вообще свою жизнь, как бы, я по фильмам вспоминаю и вспоминаю в связи. Действительно, там просто есть сцена, когда правильно, у меня есть сцена, во время которой у меня дочь родилась.
0: Это какая?
1: В «Зимнем вечере в Гаграх» как раз сцена такого прощания героев Стегнеева, когда он приносит шампанское, что-то они поют. Такая очень большая была сложная сцена, как раз в этот момент у меня родилась дочь по имени Анна.
0: Очень здорово. А как режиссеры празднуют рождение дочери? Мне сейчас интересно.
1: Да так же, как
0: у остановилась съемка?
1: Нет, съемка не остановилась, мы потом пошли в Дом кино и, так сказать, хорошо так отпраздновали. Евгений Александрович Евстигнеев, царство небесное, был. Саша Панкратов, «Черные», они снимались. Ну, это группа, оператор.
0: Хорошо, ну...
2: Ну, недавно был главный герой фильма «Курьер» в гостях.
0: Да, как раз
2: созванивался, и мы говорили об этом фильме.
1: Да, я видел.
2: Наверняка много об этом уже сказано, много переговорено. И тем не менее, не могу не сказать, что это был такой этап в истории кинематографа нашего молодежного кино. И хотел бы спросить Карина, будет ли он снимать фильмы о молодежи, есть ли темы в настоящее время? Ну, может быть, конечно, я не говорю об успехе там «Курьера», повторении его, но с тем талантом и с тем подходом, и с теми фильмами, которые я в принципе, все фильмы пересмотрел, Карина Трошнадарова, я не пропущу и следующие, которые будут. Есть ли темы для следующих молодежных фильмов?
0: Хорошо, спасибо.
1: Да, спасибо, во-первых, за теплые слова. Вы знаете, в принципе, как бы я для себя не исключаю такой возможности, что могу, как говорится, стряхнуть стариной и снять картину о молодежи. Хотя вообще я думаю, что о молодежи картины с молодыми героями, они вообще должны сниматься молодыми режиссерами. Потому что, в общем, это как бы их хлеб, их, собственно, это их миссия. И, в общем, не случайно я-то курьер повести, я написал, это была моя повесть, сперва она... Это
0: в юности уже было, да?
1: В юности, да, мне было лет 30, и, а фильм я снимал, ну, что мне было 34 года, то есть это, в общем... То есть, как бы, ты чувствуешь дыхание современной жизни, дыхание, так сказать, чем дышит, и это как бы... Понимаете, я в то время был вместе с героями, вместе с теми героями, с Иваном. Там,
0: вместе с тем, да, поколением Степчиков?
1: Да. А сейчас я уже скорее как профессор Кузнецов, такой персонаж, понимаете. Поэтому уже как бы я понимаю, что желание-то у меня есть, но вообще у меня большие сомнения, может ли у меня уже получиться, потому что это очень важно, это чувство сопричастности. И должен, мне кажется, как раз молодежь вообще, это вот новое поколение, они должны приходить, вот они как бы должны приносить вот это дыхание времени. Вот всегда так было вообще-то. Другое дело, это не значит, что мы себя, как говорится, должны списать. Есть другие сферы, в которые человек с годами переходит. Но вот эта вот молодежь, вот эта вот современность, это настолько ее надо чувствовать. И, конечно, это молодые люди-то, они лучше чувствуют, я уже понимаю это.
0: Ну вот речь о картине «Курьер 2» у нас шла. То есть он предполагает, что такая картина может появиться.
1: Ну, он даже, я не знаю, он рассказывал, они сценарий написали. Он говорит, я не знаю, может, он поскромничал, он хотел ее делать, и он приходил ко мне и говорит, можно я там, типа, это, поскольку я автор, вроде как это. Я говорю, ну давай, так сказать. По-моему, они сценарий написали, я не знаю, на чем это закончилось, потом он как-то...
0: То есть это не ваша инициатива, это инициатива
1: других сторон? Нет, Юра, это да, это я был не против, но я тут не... То есть, короче говоря, желание-то у меня есть, но насколько оно вообще уже осуществимо и нужно ли, может быть, такие фильмы все-таки надо ждать в первую очередь от молодых людей, от молодых режиссеров. Вот это то, что мы называем обычно... новой волной, которая все-таки у нас еще не состоялась по-настоящему, она должна принести вот это вот дыхание сегодняшней жизни. Это должны молодые люди делать.
0: Дыхание той жизни привнес тогда еще, по признанию самого Карена, по-моему, тогда еще молодой, как мне кажется, он сейчас молод, но тогда еще 36-летний режиссер Карен Георгиевич Шахназаров. Так, рожденный в СССР Карен Шахназаров у меня сегодня в гостях. На ваш взгляд, сегодня вот этот парень, Иван, спустя 20 лет, он стал бы каким?
1: Трудно сказать. Но мне кажется, в нем были заложены какие-то хорошие такие моменты. Так что, мне кажется, если бы он, не, как говорится, не сломался и не погиб, и что-то с ним не случилось, конечно, в бурные, особенно 90-е годы, что могло быть, конечно, то я думаю, что он нашел бы свое место в жизни. Вот. Хотя, и, в общем, там и у героев-то фильма так по жизни разные судьбы. Там кого-то убили вот из ребят, там, кто снимался в «Курьере», тоже такие были. Ну, потом уже, я имею в виду, они там какие-то стали.
0: Да.
1: Так что, ну, в общем, 90-е годы, конечно, они так сильно проехали по этому поколению. Поэтому трудно сказать. Но думаю, что вообще он... Во всяком случае, мне казалось, что он, в нем много таких хороших моментов заложено.
0: А вот этот герой Иван, который, он мог быть похожим на Федора Дунаевского, который стал метаться по разным отраслям деятельности, там работал барменом, уехал в Израиль, играл в ансамбле и так далее.
1: Я считаю, что Федор очень хорошо, как говорится, попал на эту роль. И, я считаю, что замечательно он с ней справился. Даже я могу сказать такой интересный момент, когда, значит, картина получила приз на Московском фестивале, и потом я спустился в пресс-бар, и там сидел Де Ниро. А Де Ниро был председатель жюри.
0: Да.
1: И он, значит, меня там так пригласил, мы сели там, что-то разговаривали там, это. И он мне сказал, говорит, вот, знаете, да, он, может, мне очень понравился фильм ваш. Он говорит, я был еще сторонник того, чтобы дать главный приз за лучшую мужскую роль вашему герою, потому что он вот вообще, как говорится, просто номер один и прочее. Очень-очень много хороших слов, и я понимаю, потому что он где-то похож на то, что сам Де Ниро играл в «Злых улицах». Он такой же герой был. Поэтому я к чему это говорю? К тому, что Федя, на мой взгляд, очень хорошо справился с этой работой. Но это не значит, что он такой же, как Иван.
0: Да, он, да, отрицал здесь здоровье. Да,
1: он действительно другой. Он другой. И как бы это в этом смысле хорошо, что он справился. И, может быть, если бы он был абсолютно такой же, то есть так, как он задумывался, и так, как у него образ этот получился, то я думаю, что, может быть, он бы не справился с этим. Это часто бывает.
2: Мне хотелось бы поприветствовать всех участников этой передачи.
0: Так.
2: Особенно Карена Шахназарова. Так. Фильм «Город Зеро» – один из моих самых любимых, особенно сцена с героем Владимира Меньшикова, когда он выходит на сцену там в этом фильме. Но хотелось бы мне возвратиться к теме опроса по поводу хоккея. 72-й год, Канада-Россия, Канада-СССР, я прошу прощения, ошибся, 7-2 или 7-3? 7-2 или 7-3 наши выиграли тогда эту первую встречу, и причем вот наши по ходу встречи проигрывали. Вот так вот. Это ответ на вопрос этой телепередачи.
0: А пока что еще один фрагмент из «Курьера». Уж очень мне хочется, пока сам Шахназаров здесь, немножечко развеять эту тему дальше.
3: А давайте я спою. Соловья, Алябьева.
4: А ты разве любишь петь?
3: Я в школьном хоре пел.

0: Я на самом деле пою, люблю это дело, учился в музыкальной школе, а там нужно было петь плохо. А меня всегда учили петь хорошо. И Иван все время там поет плохо в этом фильме. И там еще интересная работа звукорежиссера вообще в этом фильме, потому что, во-первых, у Насти Немоляевой нормальный голос, а здесь фильм у нее голос какой-то такой глухой, приглушен, то есть это как-то специально все сделано.
1: Ну, ты там тоже гундосил достаточно. Это работа звукорежиссера, да?
0: Да, да. Все умышленно, я не знаю, что это и как это должно было сработать на слабые нервы зрителя, но, очевидно, сработало.
1: Вот слова не мальчика, а мужа, уже взрослого человека, артиста Федора Дунаевского, который, кстати, сказал, что все-таки все сработало правильно и подействовал на слабые нервы, как он сказал зрительски, абсолютно точно. Была задача такая поставлена, чтобы он пел плохо, чтобы гундосил звукорежиссерской работы?
2: Ну, я думаю, что он преувеличил в этом смысле. Он пел, я думаю, так, как он мог петь.
1: То есть вы ему не ставили задачу?
2: Я не ставил.
1: Пой плохо, вы не говорили.
2: Я не говорил, что пой плохо, просто оно, видимо, так сказать, это все-таки такая репертуарная вещь, и, собственно, так и задумывалось. Смысл-то в этом и был, что герой, мальчик, начинает петь ее так, как может ее петь.
1: А курьер, вот этот герой сам, можно сказать, что это ваше внутреннее какое-то состояние того времени?
2: Да, можно сказать. Можно, да, можно сказать. Нельзя сказать, что это меня часто там спрашивают, вот это, дескать, это я. Нет, это не так, потому что вообще я считаю, что не надо о себе кино делать. И вообще себя, это очень опасно. Потому что ты все равно теряешь вот эту вот объективность какую-то, если ты вот себя, вот все про себя. И я сразу вижу, кстати, фильмы, которые, в которых вот авторы, они вот про себя это все делают. Поэтому надо как бы смысл нашей профессии в том, чтобы не про себя, а про жизнь делать. Но другой момент, что, естественно, мы, каждый, так сказать, автор, он пользуется тем багажом, тем, что у него есть, и своим опытом, и тем, что он видит, и своими, да, какими-то душевными, если хотите, так громко сказано. Так сказать. Так что, конечно, с этой точки зрения можно говорить,
1: что внутренний душевный багаж привел к тому, что мы видим на экране, да?
2: Конечно.
1: И той проблеме, которую можно, если коротко сказать, проблема отцов и детей, проблема поколений, да, столкновение поколений.
2: Конечно. Это вот, в этом есть много личного. Но я повторяю, вот надо все-таки точно помнить, что это нельзя сказать, что это вот я про себя делал. Нет.
1: Ну хорошо, не про вас, а именно вам. Задаю свой вопрос Игорь Станганрога. Игорь, здравствуйте, добрый вечер.
3: Хотел бы ответить на ваш вопрос. Какие на вопрос великого режиссера.
1: Пожалуйста, включите.
3: Вот наши выиграли 7-3, забили Зимин, Петров, Харламов, Якушев и Михайлов. Зимин, по-моему, 2 забил, Харламов 2. Вот, мне кажется, так.
2: По-моему, еще Шадрин забил, нет?
1: Шадрин забил или нет, Игорь, скажите нам точно, пожалуйста.
3: Зимин, Петров, Харламов, Якушев и Михайлов.
2: А, да, Зимин,
3: Спартак. Ну, опять, может быть, я в чем-то ошибаюсь.
1: Ну, у нас
3: вот,
1: есть кому
3: поправить. Хотелось бы сказать, имею полное собрание ваших фильмов, все лицензионные, с вашим прекрасным интервью, пояснением, как что делалось. Восхищаемся «Ядами» и «Город Зиро». Это наши два самые такие. Еще «Добряки», кстати, очень мало как-то он известен. Ну, большое вам спасибо.
2: Спасибо вам за теплые слова.
1: Да,
2: спасибо.
1: Я здесь вот сейчас не все в руки захватил, спасибо, но да. И здесь на столе, кстати, не все подарено.
2: Когда... По поводу хоккея, действительно. По поводу... Помню этот матч, и какой это вообще был. Вся страна смотрела.
1: Ну, тогда вообще было не оторвать тогда.
2: Вообще мы мало ценили. Мы настолько были избалованы вообще такой потрясающей мощью нашего хоккея. Когда я сегодня смотрю на наш хоккей, честно говоря, конечно. Ребят не хотят бегать. За какие деньги? Деньги большие, а бегать не хотят.
1: Ну, так странный сегодня разговор, немножко получается, как мне кажется. Ну, и мы
2: вот это
1: так...
2: ностальгия,
1: вот
2: как
1: ностальгия, да.
2: Вот это ностальгия.
1: Мы так в противовес сегодня и выглядим. Карен в темном, я в светлом. Он про хоккей, а я все про курьер. Еще одна сцена из курьера мы увидим прямо сейчас.
4: Меня вы знаете, Катя тоже. Это моя мама, Агнесса Ивановна. Это моя супруга, Мария Викторовна. Видите, все принимается в штыки. Из всего делается спектакль. Шутовство, возведенное в принцип. Нам ничего не нужно, мы все сами знаем.
5: Да что ты на него набросился?
6: Это принципиальный вопрос, Маша. Мы, наше поколение хочет знать.
5: Да.
6: Для кого мы жили и боролись? В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?
5: Да.
7: Чьи? А что вы, собственно, беспокоитесь?
6: Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе.
7: А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. Да, еще поменьше работать.
6: Ну, материальные блага необходимы, в этом нет ничего предусудительного. Но все же нужно заслужить их. Надо приложить какие-то усилия. Ведь никто не подарит вам за красивые глаза ни машины, ни дачи. Но надо трудиться, работать, овладевать знаниями. Вот тогда красивый автомобиль будет хорошим и заслуженным вознаграждением.
5: Да.
6: Если, разумеется, вы хотите получить его честным путем.
7: Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без машины, лучше пешком ходить.
6: Угу. Именно. А иначе, мой юный друг, никак. Никак не получится.
7: Почему же? А если жениться? Ну, к примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней. И дело, можно сказать, в шляпе. У вас и связи имеются, и денежки водятся. Не захотите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери? Найдете же возможность в институт меня пристроить. И тепленькое местечко выхлопотать. И квартиру постараюсь купить. А, Агнеса Ивановна?
5: Квартира. Ты слышишь?
6: Вон!
1: Так мы видели сейчас главного, как мне кажется, раздолбая того времени, который послал далеко всю идеологию и очень ясно внес ясность бытия, вернее, не ясно, а ясность бытия внес и легкость бытия того времени в эту картину. А, Карен Георгиевич?
2: Ну да, в общем, он, конечно, нес в себе уже, так сказать, что-то, то, что, да.
1: Проблема отцов и детей сегодня существует или она как-то видоизменяется со временем вместе с нами?
2: Да нет, конечно, существует. Она всегда будет существовать, это естественно. И вообще, приход 17-18-летнего организма в этот мир, он всегда существует в состоянии конфликта. Это естественно. Человек должен завоевать это пространство, поэтому он чисто биологически в определенной степени должен вступить в конфликт с существующим миром, поэтому, как бы, собственно, это и тема картины, это и, как говорится, и нельзя сказать, что Иван прав во всем.
1: Да, конечно, нельзя сказать,
2: просто, что он прав. Просто он, как бы, он завоевывает это пространство, как личность, в общем, достаточно яркая.
1: И идет против течения с теми людьми, кто верит в идеологию, а он в нее уже не верит.
2: Как бы этот. Но это такая вечная, на мой взгляд. Это всегда было, есть и будет. И с этим ничего не поделаешь.
1: Эти слова Басилашвили. Надо трудиться, много работать, овладевать знаниями.
2: Они правильные.
1: К сегодняшнему дню разве относятся к сегодняшней молодежи?
2: Ну, вообще-то они правильные. Может быть, именно к сегодняшней молодежи они в гораздо большей степени относятся, чем к нам, когда мы были молоды.
1: Потому что сегодняшней молодежи более ясная цель, да? Нет ограничений, нужно идти просто к ней, да, вперед?
2: Ну, я не знаю. Молодежь, на самом деле, очень разная. То есть, все-таки мне в силу своей профессии доводится достаточно много общаться с молодежью. Я должен сказать, она разная. Потом, вообще, по существу-то молодежь, она всегда хорошая. В общем, молодые люди, они всегда лучше. Они всегда лучше. Знаете, Черчилль как-то сказал интересную фразу. Говорит, по-моему, я задословно не ручаюсь. Вот он сказал так: я мечтал бы создать нацию, которая бы мыслила так, как будто ей до 25 лет. Я не апологет Черчилля, но он был, конечно, умный человек, достаточно мудрый. И в этой фразе вообще весьма глубоко есть такое-то. Это так и есть. Молодежь, поэтому те проблемы, то, что с ней происходит, это вообще-то проблемы взрослых, а не... проблемы молодых в тот момент. Потом, естественно, они уже, когда сами созревают, то они уже начинают отвечать. Поэтому, в принципе, молодежь, когда к ней там как-то, то есть я бы сказал, что есть очень хорошая молодежь.
1: Это да. Наши телезрители, когда мы с Наевским говорили о «Курьере», говорили, как вы понимаете, подробно с ним об этой картине, зрители отвечали, что сейчас дети более развиты, а мы учимся у детей. Ну, что говорили телезрители. Это тоже отчасти правда.
2: Ну да, это отчасти правда, да, конечно, безусловно.
1: Вы тоже у дочки учитесь чему-то?
2: У сыновей.
1: А, у сыновей?
2: У сыновей, да. У сыновей. Ну, учиться не учусь, но во всяком случае, во все, что связано с электроникой, это они, конечно, уже просто меня опередили. Я просто не понимаю уже какие-то вещи, которые им просто даются совсем легко.
1: Наш прямой эфир тоже как-то связан с электроникой, безусловно, поэтому мы сейчас приобщим к этому эфиру наших зрителей. Елена из Москвы. Елена, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Елена.
8: Добрый вечер, Владимир.
1: Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Карен.
2: Добрый вечер.
8: Я хотела бы ответить на ваш вопрос. Все правильно, предыдущий телезритель сказал, кто забил из наших. А вот из канадцев первую шайбу на второй или на третьей минуте забил Фил Экспозито. Он забил в этом матче две шайбы. Затем следующую игру наши сыграли в ничью, третью игру наши проиграли, а четвертую игру наши опять выиграли. И когда была серия ответных матчев уже у нас в СССР, то наши первую игру выиграли, а три игры проиграли. Надеюсь, что я ответила правильно на ваш вопрос. Спасибо, до свидания.
1: То, что правильно, просто
2: абсолютно.
1: Хорошо, спасибо вам за участие в программе, да. Спасибо за столь подробный ответ. Я думаю, вы напомнили, а некоторых и просто просветили своим ответом в данный момент. Ну, раз уж нас сегодня так бросает от жанров, от спорта к кино, давайте немножко повернемся в сторону политики. Я просто прочту сейчас сообщение «Радио Свобода». С 19 августа 1991 года. С 19 августа объявлен официальный режим не подлета, не подплыва и не подъезда к даче на мысе Форос. По имеющимся, к сожалению, непроверенным сведениям, попытку прорваться к президенту предпринял один из помощников президента Горбачева Шахназаров. В настоящее время вместе с президентом на даче в Форосе удерживаются генерал Медведев, начальник личной охраны Горбачева, и Шахназаров Георгий Хасроевич, да, правильно? Помощник президента Горбачева. Кроме того, в Крыму местонахождение пока неизвестно. Удерживается и семья Шахназарова, его жена Анна Григорьевна Шахназарова и сын, известный режиссер Карен Шахназаров. Никаких сведений о них не поступают. Это сообщение информагентства, да, безусловно, сколыхнуло всю страну. Страна просто замерла. Давайте посмотрим небольшой сюжет.
9: В ночь с 21 на 22 августа в Москву из Фороса вместе с российской парламентской делегацией вернулся президент нашей страны Михаил Сергеевич Горбачев.
10: Это авантюра. Я ее отверг, когда ко мне приявились эмиссары с предложением поддержать эту авантюру. И сказал, что это погубит их и страну.
9: Ходит много слухов о трех августовских днях пребывания президента и его семьи в Форосе.
10: Все, что мы сделали после 85 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими.
1: Да уж, как изменилось общество и люди теперь, да, с тех времен, когда произносил эти фразы Михаил Сергеевич Горбачев, который только что спускался с трапа самолета после того задержания, о котором мы сообщили зрителям с помощью сообщения «Радио Свобода» 19 числа 91 года, когда Горбачев спускался с трапа самолета, вы-то где находились? В самолете сзади?
2: В Форосе. Да, действительно, в моей биографии интересный такой момент был, когда, можно сказать, я вот как-то вот так въехал в какой-то такие... какие-то исторические крупные события, потому что я приехал, мои родители отдыхали в Форосе, отец тогда работал помощником, и я приехал к ним в Крым, значит, на несколько дней, и как раз вот эти события, даже у меня была в свое время какая-то такая, сделать об этом фильм, но, не знаю, он слишком личный. Поэтому я как раз по той причине не решаюсь. Но, в принципе, очень интересно это было. Это было очень интересно. Это такие детали какие-то я вспоминаю. Ну, я, например, играл в настольный теннис «Пуга».
1: «Спуга»?
2: «Спуга». Помните министра внутренних дел, который буквально... Вот я с ним играл, через два дня вдруг узнаю, что он покончил с собой, с его супругой. Кстати, очень интересная такая симпатичная пара была. То есть какие-то вот такие, какие-то странные, такие вот это все, какая-то каша необыкновенная, в которой вдруг я оказался. Я хорошо помню, как у нас, мы жили, этот санаторий, он отдельно, то есть мы не были на даче Горбачева.
1: Вот резиденция находилась.
2: Нет, нет, там резиденция в стороне, она как бы внизу, а тут угу. это, и там отец иногда ходил к нему, он там работал, там что-то он вызывал, у них связь была, и, но это отдельно. Угу. И, но я хорошо помню такой интересный момент, за день, вот вечер был, а у нас был такой номер, выходил на море. И мама говорит, слушайте, говорит, что-то кораблей так много. Не переворот ли у нас? Ну, мы говорим, да ладно, корабли. А я смотрю, действительно, как бы их много. Так они как бы стояли, потому что там дача президента, значит, соответственно, охрана-то всегда была. Но здесь вдруг, и она так обратила внимание. И через буквально, я помню, часа через полтора, Михаил Сергеевич, по-моему, отцу позвонил. Что-то он мне с ним не говорит, перезвони. И папа звонит, и уже все отрезано.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну и мы были как бы изолированы. Но нельзя, конечно, понимаете, там вот в отношении там, нас, там действительно там сообщения были, что мы там что-то где-то. Конечно, мы действительно были изолированы какое-то время, но нельзя сказать, что у нас кто-то там...
1: Но что-то... силы никто не задерживал,
2: да? Нет, никто нас не задерживал, никаких не было, так сказать... Просто нельзя было там, нельзя, не было связи, не было никакой связи, не работало телевидение, не работало телефона, ничего этого не работало. Была как бы охрана, которая как бы не давала там купаться в море. Но нельзя сказать, что кто-то там с винтовками, там что-то такое.
1: Ну, папа, поскольку плотно работал
2: с Горбачевым. А потом через два дня уже ему дали возможность уехать.
1: Угу. Папа, поскольку плотно работал с Горбачевым, был его помощником, безусловно, знал о каких-то, может быть, видоизменениях в стране и в политике. Может быть, и вам что-то говорил по поводу того, знал ли сам Горбачев об этом?
2: Ну, это такой сложный вопрос. Это надо об этом, можно много говорить. Конечно, и разговоры у нас какие-то были. Я, ну, в принципе, там у меня есть какие-то свои соображения по этому поводу. Но это, знаете, это такой длинный разговор, можно отдельно сесть и поговорить. Uh-huh. Это это трудная очень тема для 10 минут. Мой отец написал, кстати, книгу, он умер 5 лет назад, uh-huh. он ушел, но, по-моему, очень хорошая книга. Кого интересует, он может почитать там. Ну и вообще достаточно много книг написано.
1: Длинный разговор просто сейчас не получится, Карен Георгиевич, у нас, но в любом случае можно ответить коротко на вопрос, да или нет, знал ли Горбачев о том перевороте, который произошел в стране.
2: Это я не могу сказать. Я думаю, нет. Я думаю, что это исключено. Мне кажется. Угу. Во всяком случае, мы никто, естественно, не знали.
1: Не знали, если вас корабли напугали.
2: И так сказать, и в принципе, это было, в общем, достаточно неожиданно, и не было ощущения, что это как-то... Ощущение все-таки некого бардака типичного было, что, в общем, переворот, наверное, можно было сделать как-то уж, если делать, так делать более серьезно.
1: Спасибо.
2: Остановочно. Да, это другой вопрос, потому что как бы этот момент, он присутствовал, и, в общем, как бы... Но сказать, что вот у меня было какое-то ощущение, что кто-то что-то знал, как сейчас, да, говорит, а, Горбачев, вот он знал, это все было продумано. Я, конечно, не могу, но у меня такого ощущения не было. Нет. Никогда такого разговора, даже намека на что-то такого я не слышал. Никогда.
1: Ну, поскольку мы так подробно о Горбачеве заговорили, самое время из Ставрополя звонок принял. Александр, здравствуйте, добрый вечер. Александр, добрый вечер. Нет уже Александра, не дождался. Видимо, все, что хотел услышать Александр, он уже услышал в нашем разговоре. Может быть, и Михаила Сергеевича в том числе. Я знаю, что вы приглашали часто, или, может быть, были случаи, когда вы приглашали Михаила Сергеевича Горбачева на премьеры своих картин.
2: Да, часто приглашал. Я вообще с большой симпатией, должен сказать, к нему отношусь. Это не значит, что все, что в его, как политического деятеля, но я должен сказать, что, на мой взгляд, он необыкновенно обаятельный человек. Uh-huh. Понимаете, я людей воспринимаю как вот по-человечески, знаете, вот так вот. Есть, понятно, политический лидер, у которого много противников, много друзей, много врагов, прямо скажем, и его, наверное, роль в истории, она еще предстоит быть оценена, это другой. Но вот чисто по-человечески, я должен сказать, он всегда производит необыкновенно человечное и хорошее ощущение. Чего я не могу сказать, например, о встречах с Борисом Николаевичем Ельциным. У меня и такие были встречи. Как раз на «Курьере» у нас была очень занятная встреча. Он приходил на Мосфильм тогда. Значит, я помню, что меня вызвал генеральный директор тогда, Владимир Николаевич, по-моему, Дистерик у нас был директор. И говорит, вот завтра Ельцин придет, ты давай. А я единственный в павильоне, кто работал. Летом обычно все группы на натуре, а я единственный, кто в павильоне снимал. Он говорит, в общем, давай будешь там, имей в виду, Ельцин приедет, будет смотреть там Мосфильм и все такое. А он был тогда первый секретарь МК, то есть первый секретарь горкома. То для уже молодежи можно сказать, что это был первое лицо в Москве, высокий член политбюро, естественно, или кандидат, я уж не знаю. Ну, конечно, высокая очень такая. Короче говоря, вот я говорю, а мне снимать нечего, мы все закончили, что я могу снимать? Он говорит, я ничего не знаю, что хочешь делать, снимай все.
1: Лидер видел, как это делается.
2: Короче говоря, я, значит, а в то же время тогда строго ведь было, план, то есть я говорю, а кто смену будет оплачивать? Ну ладно, ты давай мне тут будешь еще там, иди, давай дело снимай. Короче, мы вызвали группу всю, поставили камеру. Без пленки она была. Мы даже пленку не заряжали, но все, свет поставили, сымитировали и сидим. Значит, выставили кадр. Актер, кстати, был Федя и Настя Немоляева. И, по-моему, Басилашвили. Нет, Сашка Панкратов, черный. Он, кстати, не снимался, каким-то образом его занесло туда.
1: Ну, Ельцин не знал, вот. Изображал, что снимался.
2: Вот. Ну и вот мы сидели, ждали, вот такая потемкинская деревня, значит, изображали. Потом, значит, вот вдруг так охрана что-то зашуршала, там все, значит, побежали люди. И Борис Николаевич пришел, осмотрел декорацию, сказал, жизненно, жизненно. Поскольку тогда уже как бы партия в сторону правды жизни, так сказать, уже была, так сказать, он как бы с этой, видимо, точки зрения увидел комнату, так вроде похоже. Вот. Ну и, значит, а потом я помню, нашему директору задал вопрос, говорит, сколько на Мосфильме работает? А тот что-то, ну, там 5000, он говорит, 5184 человек у вас работает, надо знать. И вот в этот момент сфотографировали, видимо, потому что потом нам сказали, вот все фотографии вам пришлют. И вот у меня теперь потом действительно прислали фотографии, у меня вот эта фотография как раз в тот момент, когда, значит, Борис Николаевич задает этот суровый вопрос, и, значит, наш директор растерянный, так сказать, а мы такие несколько вальяжные, поскольку, в общем, мы, так, там я, Сашка Панкратов. Вот такая история была.
1: То есть
2: тоже.
1: Вот эта встреча мимолетная с Горбачевой, с Ельциным, да? Она вас не порадовала? Просто оставила приятное впечатление о Ельцине.
2: Она как бы многое сказала мне.
1: О человеке, да? Александр Ставрополь. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Ну, я хотел говорить, собственно, о любимом фильме «Мы же». Но раз заговорили о Горбачеве, в 1977 году я, ну, как бы, след передовиков был, и были проблемы у меня. Молодой коммунист был. И вот после форума его вступила молодежь на сцене, а я как-то не принимал участие. Он говорит, одному молодому человеку неинтересно. Ну, а потом сказали о моих проблемах, и он сказал, назвал определенные наши проблемы партии, которые существовали, это в 1977 году. Когда я приехал, рассказал отцу об этом, он сказал, что он пойдет наверх и будет делать, как предыдущий для него секретари. Это я личный, вот понимаете, человек. И действительно, об обаянии Михаила Сергеевича можно говорить. А развалили партию не он, а те, вот, которые вот так, вот такими методами работали на местах. А вопрос по фильму, но любимый ваш фильм «Мы из джаза». Вы знаете, я вот лично понимаю, что жизнь, в принципе, это авантюра. Кому повезет, кто добьется, чего-то не добьется. И этот фильм, ну, знаете, вот когда бывает сложно, или на душе его ставлю и смотрю просто для себя, так вот, и вот интересно. Вот один вопрос. Кто пел песню Степан, вот, помните, сам Панкратов Черный, или кто ее пел?
1: Вот. Спасибо.
2: Песни все за Сашу Панкратова Черного пел наш оператор Владимир Шевчук.
1: Да. Оператор хорошо поющий был.
2: Ну, он такой очень своеобразно поющий. Значит, мы пытались записать Сашу Панкратова. Он, нужно сказать, сразу честно сказал: ребята, я не пою и не слышу, так что напрасно вы мучаетесь. Вот, и значит, конечно, из этого ничего не получилось. И мы искали тембр такой, как бы, не актерский в то же время. И я вспомнил, что в компаниях наш оператор, Володя Шевцик, он очень хорошо пел какие-то такие вот песни, куплеты и прочее. Ну, говорю, давай, попробуй, запишись. И он записался, и все записал все фонограммы. Он очень музыкален, прекрасный слух. И записал все фонограммы к этому. Так что везде его голос звучит.
1: Фрагмент из фильма «Мы из джаза» мы посмотрим прямо сейчас.

0: How do you do?
1: How do you do?
0: С прибытием в столицу нашей державы.
1: Oh, thank you, gracias.
0: Это Константин, это Стёк. А я Бабулин, Иван Иванович.
1: Very glad.
0: Ну что, вот дела и как повсились?
1: Oh, tea? No, no.
0: Тогда пивка.
1: Пивка? Что есть пивка?
0: Ну как это?
1: Ну! Good, хорошо.
0: Конечно, хорошо. Так, перерыв враг веселье, Степан, дуй за раками.
2: Рожденный в СССР Карен Шахназаров у нас сегодня в гостях. Мы в прямом эфире, до конца которого остается 15 минут. Вы еще успеете нам дозвониться. Может, про хоккей не рассказывать, но вопросы, Карен, вы можете задать 617-52-2, 617-51-92. Мне, как кажется, вы человек рок-н-ролльного такого направления, да? Шейк, Роллинг Стоунс, Битлз, безусловно, это ваше, да?
3: Ну, я увлекался, да, как, я думаю, все, наверное, так сказать, видимо, поколение. Но это не рок-н-ролльное, мы, наверное, были, это мы... Рок-н-ролльные пораньше, угу. Такие шестидесятники рок-н-ролльные, а мы так семидесятники уже.
2: А джаз-то он еще пораньше?
3: Ну да.
2: А почему джаз? Фильм не про джаз, а не про рок-н-ролль.
3: Не, ну это как-то все равно такой единое какое-то... Хотя на самом деле мы, конечно, вот эту появились группы тогда, вот, и танцы у нас были, шейк, я помню правильно, угу. Так, танец.
2: Вот. Как он исполнялся, там, напомните нашим зрителям, которые уже не танцуют наверняка.
3: Ну так, ногами туда-сюда. Ну все знают. В принципе, на самом деле я смотрю, сегодня танцуют так же, как танцевали 30 лет назад. Вообще принципиального какого-то такого не произошло. Вот что интересно-то. Потому что, ну... 50-е годы и 70-е – это принципиальная разница, когда стали танцевать по-другому. Пары оторвались. Угу. То есть вот это вот, вот до этого-то танцевали так, это как бы... А вот в этот момент, вот и с тех пор вот так вот оторвавшись и танцуют. Поэтому принципиально на самом деле я не считаю, что какая-то разница. Если не случайная музыка тех лет, я смотрю, она сегодня как бы... Вполне звучит современно. Может быть, нового так ничего не придумали. Может быть, впереди какой-то новый этап, который еще не пришел. Как бы вот этот... Но действительно, период этот начался, вот когда, я помню, 14-15 лет мне было. Появились магнитофоны эти, катушечные.
2: Угу. Бобинники, да?
3: Бобинные, да. И вот тогда появилась впервые вот эта музыка. Битлз, Роллинг Стоунс и прочее-прочее. Вот. И которая как бы вот и... разрушил этот занавес. Не знаю, к хорошему или к плохому, но...
2: А где доставали музыку?
3: Да везде это было, я помню. Во-первых, были комки, так называемые, я вспоминаю. Значит, это планетарий небезызвестный, где шла торговля и обмен. Диски, пласты тогда назывались. Если помните, я не знаю, или кто-то помнит, конечно, в Москве, во всяком случае, был такой определенный жаргон среди молодежи. Такой этот, такой как бы англоязычный. То есть улица – это стрит, человек – это мэн, обувь – шузня. Но самое интересное, если вы посмотрите такой замечательный, выдающийся фильм Стэнли Кубрика, как «Заводной апельсин», и почитаете роман Бриджеса, по которому он написал, о молодежи американской 70-х, английской 70-х годов, то у них как раз был в это же время жаргон русский язык. То есть они брали слова как раз из русского языка, и в среде молодежи была вот такая интересная была во времена Холодной войны, такая как бы взаимо у молодежи. И вот. Ну и вот тогда вот эти комки были в районе, там, я помню еще... Ленинских гор, собиралась молодежь, там друг друга эти диски продавали, менялись. Я не знаю, они откуда-то отовсюду появлялись. Потом какая-то часть уже, по-моему, и наши уже стали мелодии выпускать какие-то. Ну, конечно, самые такие, то, что называется, продвинутые, они как доставались, привозились. Какой-то свой такой мир был в этом деле, я вспоминаю.
2: А вновь же занимался Панфилатов Черный. Правда, что он стал, по сути дела, актером-то благодаря вам?
3: Ну, наверное, я так не на себя не беру миссию. Я считаю, что он стал актером, потому что он талантливый человек, прежде всего, благодаря самому себе. Но В общем, наверное, это такая... Он снялся до этого в небольшой роли у Кончаловского в «Сибириаде», но, в общем, наверное, эта роль, да, она как бы дала ему наиболее такой какой-то важный шаг в кинематографе. С этой точки зрения, наверное, да.
2: Мы готовы показать еще одну работу замечательного режиссера, пришедшего к нам в гости, Карена Шахназарова, «Зимний вечер в Гаграх».
0: Что, устал? Все равно у тебя ни черта не выйдет, только зря мучаешься.
4: Но это не ваше дело.
0: Конечно, не мое. А ты знаешь, почему у тебя не выйдет? Да потому что у тебя куража нет. Походка, ритм, ноги, все это чушь собачья. В чечетке главный кураж. Вот чувствуешь, ты можешь бить чечетку, и все тут. Как будто ты жить без этого не можешь, ты понял? Вот если ты сейчас не будешь бить чечетку, помрешь. Вон какое чувство, даже страшно становится. Что, не понимаешь? Ну вот тебе вдруг захотелось ни с того ни с сего что-то такое сделать. Ну я не знаю. Ну что-то такое, ну, крикнуть. Вот ты сидишь, никого нет, да? И тебе захотелось крикнуть. Ха! Ну, крикни. Ну, давай. Ну. Потому что ты пустой, как барабан.
2: Совсем не пустой, как барабан, а очень талантливый человек, Панкратов Черный, как только что сказал Карен Шахназаров. А, правда, что Евстигнеев не очень хотел сниматься в этой картине? Вам приходилось чуть не уговаривать?
3: Не правда. Наоборот, очень хотел сниматься. Более того, он сделал все, чтобы сниматься. У меня был такой опыт. Он меня поразил своей страстью вообще, как он хотел. Он прочитал когда сценарий, он приехал. В общем, он-то был, я был, ну, так у меня, я «Мышь джаза» снял, и там Добрякяна не очень, а «Мышь джаза» так вот, пришел успех. Ну, в общем, я был молодой режиссер, и мы с ним работали на «Мышь джаза» в маленьком эпизоде. Ну, конечно, он был народный СССР и вообще великий действительно актер, уже это было известно, как говорится, всему Союзу. Вот, я был молодой режиссер, и он приехал и сказал, я хочу сниматься, это моя роль. И он просто немножко так, он меня даже, я бы сказал, он все время звонил, он все время приходил, если он бывал на студии, он обязательно, ну как дела там, а при этом как бы я думал о нем и как бы даже хотел его, но такая настойчивость, она несколько даже меня так, знаете, я так в молодости тоже был такой человек упрямый, и так как-то вроде меня как-то так слишком уж давит. А я пробовал, между прочим, должен сказать, очень не слабых актеров на эту же роль.
2: Это же Ефремов, да?
3: Ефремов, Щербаков, Леонов, Евгений Павлович, между прочим. Даже вот такие, даже он пробовался на эту роль, на роль Евгения, который Евгений Александрович, то есть как бы это был вообще выдающиеся мастера. Но он, так сказать, вот как бы это... Ну и, конечно, он был лучше все равно, и я понимал, что я... буду его снимать, но я должен сказать, что он боролся за эту роль. И я потом понял это. Я потом понял, это правильно, потому что актеру его судьба такова, он все-таки актер, существо очень зависимое. И когда ему попадается роль, которую ему действительно хочется сыграть, он должен действительно за нее бороться. Вот Евгений Александрович, он делал, в этом не было ничего предосудительного. И мы потом, кстати, там первые у нас на съемках даже были такие, мы как-то так это. А потом мы сходили с ним большими друзьями, и, так сказать, в общем, до конца его дней, в общем, очень у нас теплые были. Он был великий, конечно, человек, великий актер.
2: А кого играла в этом фильме Гондарева?
3: Гондарева играла, ну, такую звезду.
2: Нет, понятно, что звезду. Я спрашиваю, вот кого конкретно она играла? Из известных нам звезд. Вы ставили какую-то конкретную задачу?
3: Нет, я...
2: Там, сыграй Пугачев.
3: Нет, я не ставил такую конкретную задачу. Более того, я Али Борис не предлагал сыграть эту роль.
2: Да? Отказалась?
3: Она отказалась. Она говорит, ну ты что, зачем тебе это надо? Это же про меня, зачем я буду это играть? Она говорит, давай лучше снимем фильм другой. Давай снимем лучший фильм, можно сказать. Она, конечно, человек очень обаятельный. Она такая энергетическая. Я помню, сегодня у нее домой приехал к ней, она мне за 2 часа рассказала сценарий совершенно потрясающий, надо снимать вот это. Это ты ладно, ты потом снимешь, это не надо, а вот давай мы снимем такой фильм какой-то, вот что-то такое музыкальное, все такое. В общем, я совершенно ошалевший ушел, говорю, подожди, но это нет, это я не буду играть, потому что это все это про меня, не надо это мне. Вот, поэтому, ну, а потом я Наташу Гундареву позвонил, попросил ее сыграть, и, конечно, для нее, потому что для ее класса актрисы, конечно, эта роль, она небольшая роль, ничего в ней такого нет, и я понимал, что ее просто вот осветить, сделать ее какой-то, создать образ, просто должен быть выдающаяся актриса. Просто вот человек должен быть такой. И, конечно, она сделала для меня большое дело, что она согласилась сниматься, потому что, ну, это не та роль, что для ее масштаба там. Просто она помогла, я бы сказал, мне в этой картине.
2: Понятно. Я просто когда сегодня готовился к программе, кто-то услышал, что про Гундарева зашла речь, что Гундарева там снималась, уже, к сожалению, нет с нами, ее Евстигнеева,
3: да,
2: там сегодня с нами нет.
3: Да, уже как бы.
2: И кто-то сказал, да, она же там Пугачева играет, это Гундарева. Поэтому вот об этом и спросил. Это правда, что «Город Зеро» – это все-таки любимый фильм Горбачева?
3: Ну, я не знаю, насколько. Он несколько раз говорил о том, что ему нравится эта картина, еще тогда, когда она вышла на экран.
2: Вот посмотрим фрагмент. У нас мало времени до конца эфира. Но хотя бы коротенький фрагмент фильма «Город Зеро» мы увидим прямо сейчас.

0: Кушайте на здоровье. Наш повар специально для вас приготовил. Вы ему очень понравились. Вон он из кухни выглядывает. Бывает такое. Просто понравился человек человеку. Возникла, так сказать, симпатия.
1: Посчитайте мне.
0: Да вы попробуйте.
1: Я прошу дать мне счет.
0: Ну, хоть кусочек. А то наш повар покончит с собой.
1: Слушайте, прекратите, мало чепуху.

0: такая трилогия получается: «Сны», «Город Зеро» и «Яды». А «Половинка» — это «Курьер». Там тоже такое интересное смешение стилей получается, такой гротеск, но в то же время очень реалистичный. Так вот вопрос, когда вы еще снимете кино в таком же ключе?
1: Да, не знаю. Это очень трудный вопрос. Потому что такие фильмы, они, знаете, они как бы так вот приходят, и ты не знаешь вообще, как они, почему, как они приходят. Мне тоже нравится вообще эта стилистика, как бы они. Я сам очень люблю, в общем, таких мастеров, как Бунюэль, например, которые, так сказать, да и, конечно, в русской традиции, там, Гоголь, это все.
0: Про другого мастера вас спрашивает следующий наш телезритель в интернете. Мне кажется, что в некоторых ваших фильмах заметно влияние гениальной Киры Муратовой. Это так? Вам нравится причудливый мир ее фильмов?
1: Нет, я не думаю. Мне нравится ее картина, особенно, кстати, первая ее картина. Но нет, я не думаю, что какой-то можно говорить о каком-то. Если говорить о влиянии, я никогда его не скрывал, что я всегда, так сказать, у меня было два кумира, которые, ну, из многих, ну, все-таки это Бунюэль и Феллини. И, наверное, скорее можно говорить о вот здесь каких-то, может быть, естественно, каком-то влиянии, что я считаю нормальным, потому что ничего не бывает. Само в себе ничего не происходит из ничего.
0: Мы выходим из эфира. Я напомню, что прославленный режиссер, народный артист России Карен Георгиевич Шахназаров был у меня сегодня в гостях. Спасибо вам огромнейшее.
1: Спасибо.
0: Извините, что время так быстро пролетело. Очень хотелось бы еще поговорить и сны посмотреть, например, в том числе.

0: Здравствуйте, друзья!
1: Добрый вечер!
0: Позади уже первая неделя Нового года. В самом разгаре зима.
1: А я все чаще думаю о лете.
0: Вы, видимо, действуете по принципу «готовь сани летом, а телегу зимой».
1: Нет, я совсем не об этом. Вы не поняли, у меня вообще такая натура. Осенью я вспоминаю весну, летом думаю о том, как здорово кататься на лыжах, а зимой все мои мысли о лете.
0: То-то же вы предложили начать сегодняшнюю передачу летней песни.
1: Совершенно верно. А вы против?
0: Нет, отчего же. Мне эта песня тоже нравится. И я с удовольствием ее объявляю. Евгений Хафтан, Вадим Степанцов. «Король оранжевое лето». Поет ансамбль «Браво».

0: Ну что ж, начало сделано. Теперь нам предстоит решить...
1: Теперь нам предстоит решить, где именно мы отыщем нашу следующую улыбку.
0: Среди звезд?
1: Эстрадных?
0: Нет, среди самых обычных звезд. Давайте посмотрим вместе с персонажами юморески Льва Новоженова «Все еще впереди» на звездное небо.
1: Может быть, им где-нибудь между созвездиями Волопаса или Козерога удалось открыть новые созвездия? Скажем, созвездие Большой Улыбки.
0: Никаких созвездий они не открыли, но я надеюсь, что их открытие подарит улыбку нашим радиослушателям.
2: «Слушай!»
3: – сказал мне Петя во время одного нашего телефонного разговора.
2: «Только дай мне слово, что не будешь смеяться!»
3: «Не буду, пообещал я!»
2: «Нет, ты дай слово!»
3: «Ну хорошо, даю слово!»
2: «В общем, я открыл новую звезду!»
3: «Я чуть не свалился со стула, на котором сидел! Всего ожидал от Петра, но только не этого!»
0: «Чего-чего?»
2: «Что слышал?»
3: «И как же ты ее открыл?»
2: «Обыкновенно! Телескопом!»
3: «А телескоп... телескоп у тебя откуда?»
2: «Что же у меня, рухнет, что ли?»
3: В голосе Петра послышалась досада. «Ты хочешь сказать, что сам его сделал?»
2: «Ну да! Специальной конструкцией! Особая система зеркал!»
3: «А чем черт не шутит?» Мелькнула у меня в голове фантастическая мысль, но я ее тут же отбросил как совершенно невероятную. «Постой! А ты сверялся со звездными картами, справочниками?»
2: «Еще бы! Все перерыл!»
3: «И где же-то находится эта звезда?»
2: «Прямо между трубой соседнего дома и телеантенной!» «Ну, я понимаю, мне просто чудовищно повезло!»
3: «Как же ты ее, эту звезду назовешь?»
2: «Вот, собственно, за этим я тебе и звоню. Я решил ее назвать в честь тебя. Все-таки столько лет дружим, еще со школы».
3: «А как же Мария?» – неуверенно спросил я. «Она же обидится?»
2: «Я ей все объяснил. Никаких возражений. Я ей пообещал, что следующую звезду я назову в честь нее».
3: «Нет, вы только послушайте. Это напоминало какую-то нелепую комедию. Но я вместо того, чтобы внять голосу здравого смысла, сказал. И потом. Потом ведь могут не пропустить».
2: «Почему это не пропустить? Ты что, плохой человек?»
3: «Ну, человек, окажется, неплохой, не очень убежденно», сказал я.
2: «Ну вот, так что договорились? Извини, старик, побегу, еще столько хлопот!»
3: «Спасибо!» – сказал я в трубку, в которой уже раздавались короткие гудки. Я подошел к окну и посмотрел на звезды. «Чепуха!» – подумал я. «Не может быть, надо постараться взять себя в руки!» Насколько не уговаривал я себя подобным образом, все равно на следующий день я первым позвонил Петру, хотя и ругал себя за малодушие. «Ну как?» – спросил я.
2: «Что? Ну как?»
3: «Ну, звезда!»
2: «А, звезда?»
3: «Да».
2: «Ну, видишь ли, пошел я в школу забирать Валентина, зашел в астрономический кабинет, ну, чтобы окончательно убедиться».
3: Петр вдруг замолчал. «Ну, говори, не тяни».
2: «Одним словом, учительница мне объяснила, что звезда эта открыта черти сколько веков назад».
3: «Как открыта? Кем?»
2: «Птоломеем каким-то».
3: «Понятно».
2: «Да ты не расстраивайся!»
3: «Да я не расстраиваюсь!»
2: «Нет, ты расстраиваешься! Займись чем-нибудь, отвлекись! А я завтра днем хорошенько высплюсь, чтобы ночью посмотреть на созвездие повнимательнее! Ну, ты меня понимаешь?»
3: «Понимаю!»
2: «Все еще впереди!»
3: «Сказал Петя!»
2: «Может, нам с тобой еще повезет! Есть же, наверное, еще не открытые звезды!»
3: «Наверное, есть!» Ответил я, не скрывая своей неприязни к какому-то Птоломею, который поторопился преждевременно открыть мою персональную звезду.

0: память нередко возвращает нас в наше детство.
1: Вспоминается двор, где играл с друзьями, речка, на которую бегал купаться. Я, например, часто вспоминаю высокое ветвистое дерево, росшее у нас под окном. Залез я однажды на него в новенькой курточке, рукав разодрал. Ох, и задал мне потом отец трепку. Ой, приятно вспомнить.
0: Но если мы, предаваясь нашим детским воспоминаниям, просто вздыхаем, улыбаемся или грустим, то композитор порой превращает свои воспоминания в песню. Игорь Николаев, слова Павла Жигуна. «Старая мельница».

0: Помните известную шутку? После родительского собрания выходят из школы отцы двух, ну, не очень послушных мальчуганов. Прикуривают дрожащими руками сигареты. «Ну как? Ваш исправился?» – обращается один к другому. «Куда там? Все такой же. А ваш?» «Сейчас, знаете ли, немного получше. Но на собрание я все еще хожу под псевдонимом».
1: Да, бывает, дети огорчают нас, родителей.
0: Но бывает, что мы огорчаемся совершенно напрасно. Как, например, пан Кужелка из юморески чешского писателя Милослава Швандрлика «Неблагодарный ребенок».
1: Пан Кужелка вернулся из школы с родительского собрания крайне огорченным.
2: «Знаешь, что мне сказала учительница?»
1: Обратился он к жене.
2: «Она сказала, что наш балбес совершенно не имеет музыкального слуха. А все это из-за того, что мы с тобой его слишком избаловали. Стоит ему чего-нибудь захотеть, нате вам, пожалуйста. Все-то мы ему покупаем. Всем, что только не пожелает, обеспечиваем. А он неблагодарный. Вот чем на это отвечает. Мы стараемся, идем на все, чтобы наша дитятка горе не знала. А его ничуть не беспокоит, что у него нет музыкального слуха. Лодырь! Когда мне учительница сказала об этом, я думал, что со стыда сгорю, готов был сквозь землю провалиться. Ну, я ему покажу. Он у меня на всю жизнь запомнит, как позорить собственных родителей».
3: «Но ведь и ты поешь не очень хорошо», —
1: мягко напомнила ему супруга.
2: «Я — это совсем другое дело. Я, как тебе известно, вырос совсем в других условиях. У меня было трудное детство. Вообще без родителей рос. Меня дедушка воспитывал. А с него какой спрос? Что он не мог привить, старый человек, озабоченный только тем, чтобы прокормить, одеть, обуть? Ты понимаешь, что мне было не до того, чтобы развивать у себя музыкальный слух? А наш лоботряс что? Что он может сказать в свое оправдание? Вот ведь ему уже созданы все условия. Он обеспечен всем. Все самое лучшее мы ему отдаем. Нет, нет, мне просто стыдно даже на улицу выходить. Люди на меня будут пальцами показывать».
3: «Ну что ты такое говоришь?» —
1: урезонивала его жена.
3: «И совсем он у нас не такой. Ну ты только посмотри, тут на днях контрольные задачки по геометрии решил лучше всех в классе».
2: «Ну у него нет совсем музыкального слуха, и это вовсе не оправдывает его. Ну что ему мешает развить музыкальный слух, как этого требует преподавательница? Так и вижу перед глазами учительницу, как она меня попрекает. Ваш сын, к сожалению, не имеет музыкального слуха. Сам себе удивляюсь, как меня инфаркт не хватил».
3: «Ну это потому, что ты первый раз в жизни сходил в школу на родительское собрание. Тебе надо бы ходить в школу почаще».
2: «Никогда! Никогда! Мне этой неприятности хватит на всю оставшуюся жизнь. Я не желаю выслушивать, какие подарочки делает наш сыночек собственным родителям».
1: Чтобы немного успокоиться, пан Кужелка стал напевать популярную эстрадную песенку. При этом он так жутко рычал, что жена тут же выскочила за покупками, а соседи стали колотить в стенку какими-то тяжелыми предметами. Слух у пана Кужелки вообще отсутствовал, но в этом, конечно же, было виновато его трудное детство.

0: Так, сегодня нам нужно еще разобрать одно заявление.
1: Какое заявление?
0: Да вот, заявление от гражданина Протрамбонова, направленное им в соответствующую инстанцию.
1: Да, адрес не очень точный. Звучит так же, как на деревню дедушки.
0: К счастью, это заявление попало в руки сатирика Евгения Тарасова из города Электрогорска. И он переслал его нам.
1: А зачем?
0: А затем, чтобы мы прочитали его по радио. И тогда, может быть, тот, кому оно адресовано, это заявление, услышит его.
2: Заявление гражданина Протрамбонова в соответствующую инстанцию. 31 декабря, теперь уже прошлого года, я посетил лифт, обслуживающий третий подъезд в строении номер 19 по Кривоголеностопному переулку и провел в нем более 12 часов. В связи с чем считаю своим долгом внести ряд предложений для повышения качества работы веренного вам лифта. Первое. Необходимо оборудовать кабину лифта лампами дневного света достаточной мощности для чтения периодической литературы. Второе. Радиофицировать лифт, передавая не только трансляцию последних известий, спортивные репортажи и сигналы точного времени, но и объявляя нумерацию этажей, а также остановки по требованию. Третье. По возможности установить в кабине телевизионный приемник, желательно с цветным изображением. Четвертое. Оборудованную выше предложенным образом кабину лифта установить в третий подъезд строения номер 19 по Кривоголеностопному переулку по месту моей постоянной прописки. Пятое. Снабдить вышеописанную кабину лифта автоматическим устройством, не открывающим ее двери 31 декабря, а также в прочие предпраздничные дни во избежание застревания жильцов между этажами.

0: и завершает сегодняшнюю передачу наша традиционная рубрика «Веселая мозаика».
1: Учитель вызывает к себе отца одного из учеников.
2: Ваш сын списывает. Вот его работа. На первый вопрос он ответил точно так же, как и его сосед по парте.
3: Это случайность.
1: Возразил отец.
2: На второй вопрос точно так же.
3: Это совпадение.
1: Продолжал упорствовать отец.
3: А третий вопрос?
2: А на третий вопрос сосед вашего сына написал в ответ «не знаю», а ваш сын «тоже не знаю».
4: Пан Новак, недавно вернувшись из Африки, где охотился на львов, хвалится шкурой льва на стене.
5: Сам уложил. Когда я вышел на него глаза в глаза, собрался в кулак и говорю себе, либо он, либо я.
6: Вы совершенно правильно решили,
4: заметила пани Виноградская.
6: Шкура льва на этой стене выглядит значительно лучше вашей.
7: Отец, когда я выбивал ковер, я нашел крону. Что я должен сделать?
8: Выбивай еще.
4: Мать спрашивает сына.
0: Сынок, ты сегодня умывался?
7: Да, конечно.
0: Ты в этом уверен?
7: Да, конечно.
0: Но я тебя прошу, посмотри на свои руки.
7: О, про них-то я совсем забыл.
1: Служитель музея говорит посетителю, разбившему старинную вазу.
2: Знаете ли вы, что эта ваза единственная в своем роде?
5: Ох,
1: отвечает тот.
5: А я уже думал, что мне придется покупать точно такую же.
1: Директор говорит своей секретарше.
5: Вот эту ведомость положите где-нибудь рядом с лаком для ногтей, чтобы вам не пришлось ее долго искать, когда она мне потребуется.
1: Постовой говорит водителю.
9: Платите штраф 100 крон за превышение скорости.
2: Я дам вам 200. Только вы напишите там, что я ехал со скоростью 150 километров.
9: Зачем?
2: Я продаю эту машину, и такой документ был бы мне весьма кстати.
4: Всего вам доброго, дорогие радиослушатели.
0: До новых встреч!

0: Ритмы планеты. Музыкальное путешествие по странам и континентам.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Ваши приемники настроены на волну РТВ Подмосковья. Сегодня мы вновь совершим с вами небольшое путешествие во времени. 30-е, 40-е, 50-е годы. Время расцвета американского джаза. Здесь, безусловно, были свои эталонные произведения и исполнители. Это искусство скорее индивидуальное, авторское. Кто играет, тот зачастую важнее того, что играют. Начнем с гитариста Уэса Монтгомери, который вырос в глухой провинции, на электрогитаре научился играть самостоятельно, нот он не знал и не имел партнеров, а просто играл под аккомпанемент любимых пластинок. Соседи у него были скандальные, поэтому он выработал характерную манеру игры – полушепотом. Зато потом, когда он в конце 50-х вышел на джазовую сцену, эта его манера произвела сенсацию.

Вряд ли надо как-то особенно представлять Эллу Фицджеральд. Придя в джаз в крайне юном возрасте, она завоевала огромную популярность еще в конце 30-х. Умудрилась не потерять ее, когда наступила эпоха бибопа, успешно адаптировалась к новому джазовому языку и до 80-х выступала, имея популярность просто-таки исполинскую. Pearly teeth, dear, and he shows.

Джерри Маллиган – влиятельнейшая фигура в послевоенном джазе. Он был в равной степени интересным баритон-саксофонистом и пианистом. Но главные его заслуги – не исполнительские. Маллиган знаменит прежде всего как композитор и аранжировщик. Благодаря ему изысканность, благородная приглушенность и мягкость обрели в джазовом языке столь же широкие права, как мощь и виртуозность.

И завершает нашу программу великий Луи Армстронг, несравненный сечмо, трубач и певец. Его имя для многих олицетворяет само понятие джаза, ведь он стоял у истоков этого направления музыкальной культуры. Звучание трубы Армстронга невозможно спутать с каким-нибудь другим исполнением, а его вокальная манера неповторима.

Дорогие друзья, это была программа «Ритмы планеты» и ее ведущая Диана Кириселидзе. Режиссер передачи Константин Трацевский. До встречи на РТБ Подмосковье.

0: Да, нас было трое. Джордж, Харрис и я. Да, еще Монмарнси, собака. Мы сидели в моей комнате, курили и рассуждали о том, как мы плохи.
1: Да.
0: С точки зрения медицины, конечно. Харрис сказал...
2: Друзья мои, знаете, на меня по временам нападают такие приступы головокружения, что я буквально не понимаю, что я делаю.
0: Да. Джордж заметил.
1: Да. У меня тоже бывают иногда приступы головокружения. Я тоже не знаю, что я делаю.
0: Вот, а что касается меня, то у меня, кажется, была не в порядке эта...
1: Печень.
0: Совершенно верно. Печень.
2: Все, что нам требуется, друзья мои, это отдых.
1: Отдых. И полная перемена образа жизни.
0: Я согласился с Джорджем и предложил выбрать какое-нибудь уединенное местечко, а? И отдохнуть недельку на солнышке среди этих сонных поселков, а?
2: Да, знаю эти сонные поселки, забытые уголки. Там можно повеситься от скуки. Нет уж, если вы хотите по-настоящему отдохнуть, друзья мои, ничего не может быть лучше путешествия по реке. Прохлада пала вдоль

вечер заявил, что эта мысль ему нравится. Мне это тоже было по душе. И мы оба с удивлением признали, что Харрису пришла прекрасная идея.

0: идем.
1: Вперед, вперед наш капитан.
0: На следующий день мы снова собрались у меня и начали укладываться. Я буду укладываться, заявил я. Дело в том, что я очень горжусь своим умением укладываться. Это одно из многих искусств, которыми я владею в совершенстве. Вы знаете, меня иногда самого удивляет, какую массу вещей я умею делать лучше других. Джордж и Харрис согласились со сверхъестественной быстротой. Джордж взял трубку и развалился в кресле, а Харрис закурил сигару и развалился в другом кресле, положив ноги на стол. Собственно говоря, я не того ожидал. Я собирался только руководить укладкой, а Джордж и Харрис должны были выполнять мои указания. Но, однако я ничего не сказал и молча принялся за работу. Она оказалась не такой легкой, как я думал. Но, наконец, я все-таки уложил чемодан, сел на него и начал затягивать ремни.
2: Джон,
0: а
2: ты... Ты что, не собираешься брать с собой башмаки?
0: Вы понимаете, это, конечно, очень похоже на Харриса. Да-да-да, он и рта не раз, пока я не затянул чемодан. Я оглянулся и увидел, что действительно позабыл уложить башмаки. Нечего делать. Открываю чемодан и укладываю башмаки. Только что я снова закрыл его, как мне пришла в голову ужасная мысль. Не забыл ли я свою зубную щетку? Я вывалил на пол все содержимое чемодана и, конечно, не нашел щетки. Мне то и дело попадались щетки Джорджа и Харриса, но моей, как назло, нигде не было. Перетряхнув все вещи до последней, я, наконец, нашел злополучную щетку в одном из этих...
1: Из башмаков.
0: В 10:05 вечера я покончил с чемоданом. Остались только корзинки с провизией. Тут Джордж и Харрис предложили меня сменить. До отъезда оставалось всего полсуток, и я могу не успеть. Они с жаром принялись за дело... И для начала разбили чашку, вероятно, чтобы сразу дать понятие о своих способностях. Ну, затем Харрис поставил банку с клубничным вареньем прямо на пюре. Джордж бросился спасать помидоры и наступил на масло. Когда ему удалось отскрести масло от подошв, он попытался с помощью Харриса втиснуть его в котелок, но туда уже раньше было что-то вложено, и масло не входит, а то, что вошло, не вынимается. Не без труда масло извлекли оттуда и на стул. Затем Харрис сел на этот самый стул, и все масло прилипло к его брюкам. Они с Джорджем принялись искать масло, но напрасно. Масло исчезло.
1: Я готов присягнуть, что положил его на этот стул.
2: Да я сам это видел минуту тому назад.
0: Они еще раз все перерыли и, сойдясь в центре комнаты, уставились друг на друга.
1: Нет, я готов присягнуть, что положил его на этот стул.
2: Да я сам видел это минуту тому назад.
0: Еще раз все перерыли, еще раз уставились друг на друга.
1: Вот удивительная история.
2: Ничего не понимаю. Это просто загадка.
0: Наконец Джордж обратил внимание на брюки Харриса и увидел масло.
1: Что возьми, что все время здесь был?
2: Ну где да здесь?
1: Да где? Чего же ты молчал? Ну где? Да стой смирно! Ну неужели ты не можешь постоять на месте минутку? Ну стой, вот оно.
0: Общими усилиями они отскребли масло от брюк и кое-как запихали его в чайник. В 12 часов 50 минут ночи укладка была окончена. Ла-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

0: На следующее утро, справившись с завтраком, мы собрали все наши корзины и пакеты и вынесли на крыльцо. Багажа у нас оказалось, в общем, немного. Значит, чемодан.
1: Небольшой саквояж.
2: Две корзинки провизии.
0: А огромный тюк с одеялами.
2: 4 или 5 плащей и накидок.
1: Несколько зонтиков.
0: Дыня. Дыня в отдельном мешке.
1: Но она же никуда не умещалась.
0: 2 фунта винограда.
1: Да, тоже в отдельном мешке.
2: Лионский бумажный зонтик.
0: И, наконец, сковородка. Ух, это сковородка.
2: Она была слишком длинной, и мы просто завернули ее подарточная бумага.
0: Ужасная сковородка. А на улице, как нарочно, ни одного экипажа. Зато мальчишек было сколько угодно. Они постепенно скопились вокруг нас и ждали, что будет дальше. Первым явился, конечно, мальчишка от Бикса. Бикс – это наш зеленщик. Его главная особенность состоит в том, что он где-то разыскивает и нанимает самых грубых, самых нахальных мальчишек в городе. Когда поблизости совершается какая-нибудь особенно зловредная шалость, все уже знают, что это Биксов мальчишка натворил. Вскоре после него подошел приказчик из бакалейной лавки. За ним появился молодой человек от сапожника. А там и главный надсмотрщик за пустыми бутылками остановился на краю тротуара.
3: Эй, гляди, гляди, нижние жильцы из 42-го переезжай.
4: Но-но. С голода они, видно, не помрут.
3: Ну, ты бы, небось, тоже захватил с собой кое-что, если б захотел переплыть океан на маленькой лодке.
4: Что ты? Они не через океан собираются. Ну. Они хотят найти Стэнли.
3: Ой.
0: Можете себе представить, понемногу вокруг нас собралась порядочная толпа, и все спрашивали друг друга, что случилось. Одни уверяли, что это свадьба, и Харрис, наверное, жених. А другие высказывали предположение, что кого-то хоронят, и что я, понимаете, я, должно быть брат покойника. Наконец появился долгожданный извозчик. Мы сложили в экипаж все наши пожитки, затем кое-как втиснулись туда сами и поехали, сопровождаемые приветственными кликами толпы и морковкой, которую пустил нам вслед на счастье Биксов мальчишка.
3: Лови морковку на счастье!

11 часов мы приехали на Ватерлоский вокзал и, наконец, попали в Кингстон по лондонской юго-западной дороге. Лодка ожидала нас в Кингстоне на реке ниже моста. Мы разложили в

0: А река в этом месте прямо и очень красиво.
1: Красиво.
2: Очень красиво.
1: Очень красиво.

0: такое? Что такое? Харрис вдруг бросил весла, приподнялся и упал на спину, а его длина взвизгнула и перекуркнулась, а корзина с провизией полетела на дно лодки, выбрасывая из своих недр всевозможные предметы. Я слегка удивился, но, сохраняя полное спокойствие, добродушно спросил: «Hello, Харрис, что случилось?»
1: Как будто ты сам не видишь, что случилось. Идиот, в самом деле, чтобы не видеть, что я стою здесь и падаю об этом время.
0: Ну, дальнейших его слов лучше не передавать. Дело в том, что в противоположность мне Харрис утратил всякую сдержанность. Ну, нельзя, правда, было отрицать, что я был отчасти виноват. Я думал о шлюзах и позабыл, что правлю рулем. В результате мы вошли в слишком близкое соприкосновение с сушей, так что в первую минуту трудно было даже понять, где кончается лодка и где начинается суша.
1: Ну, суша. Вы что, не видите, а слышите, что я стою и падаю?
0: Ну, дальнейших его слов лучше не передавать. Через несколько секунд вопрос, однако, выяснился, и каждый из нас снова занял свое место. Тут Харрис решил, что с него, видите ли, достаточно, и предложил мне его заменить. Тут же он заявил, что чувствует невыносимую жажду и намерен отправиться куда-нибудь выпить.
1: Да, выпить.
2: Да. Но ведь отсюда до ближайшей гостиницы добрых 2 мили. Тома!
1: А куда же это годится, с позволения сказать, река, если на ней можно умереть от жажды?
0: Постой, Харрис, ты же сам уложил в корзину сгущенный лимонад и чуть ли не ведро кипяченой воды. Ну и пей сколько хочешь.
1: Все эти лимонады только расстраивают желудок. Но ничего не поделаешь, придется пить эту дрянь.
0: Да, Харрис влез на скамью и нагнулся над корзиной, чтобы достать бутылку, которую они с Джорджем, конечно, засунули на самое дно корзинки. Наклонившись, он потянул руль не в ту сторону, и лодка ткнулась носом в сушу. От толчка Харрис угодил головой прямо в корзину и, уцепившись руками за борта лодки, замер в таком картинном положении, задрав ноги вверх и боясь пошевельнуться. Ему пришлось простоять так довольно долго, пока я до него не добрался и не вытянул его из корзины за ноги. Ну, понятно, что настроение шилось. Он сидел и мрачно молчал, пока мы продвигались к шлюзу. Да, друзья мои, река в этом месте очень красива.
2: Очень красиво.
0: Я и говорю, очень красиво.
2: Да, очень.
0: Очень красиво. По моим разумам, шлюз должен быть. Я сказал Джорджу: будь добр, Джордж, пожалуйста, впереди шлюзы.
2: Я ничего не...
0: А ты уверен, что ты узнаешь?

0: что это шлюз? Если увидишь его, нерешительно спросил я, опасаясь Джордж.
1: Нет, я ничего не вижу.
0: Можете себе представить, Джордж, конечно, обиделся. Что ж, нечего делать, я положил весла и оглянулся. На целую милю в окружности не было и признака шлюза. Я на чуть не милю, а шлюза все нет и нет. И как надо, была совершенно нигде души, спросить не у кого. Наконец, где-то вдалеке послышался и звуки банджо.
2: Эй, лодка! Лодка! Эй, лодка!
0: Куда девался Валлингфордский шлюз? Мы уже 3 часа, как его ищем.
1: Валлингфордский шлюз?
0: Да.
1: Господи, да уже почти год прошел, как мы с ним разделались.
0: Позвольте, как разделались?
1: Да нету теперь больше Валлингфордского шлюза, сэр. Да около Клива, сэр. Поехали, Пит.
3: Поехали.
0: Ну да, мы, конечно, очень обрадовались, что нам не нужно уже искать этот проклятый шлюз. Вот. Река темнеет. Лодка кажется нам страшно тяжелой. Стремление к очаровательным видам в степени больше всего на свете нам хочется есть и спать. Да, друзья мои, река в этом месте очень красиво.
1: Красиво.
3: Очень красиво.
0: Мы останавливаемся в маленькой бухточке под развесистым вязом, к корням которого привязываем лодку, чтобы ужинать. Мы до того устали, что едва поужинали и сразу улеглись спать.

0: Вечером во время мы зашли в маленькую, чтобы отдохнуть. И там мы застали какого-то старичка с глиной в зубах и разговорились с ним.
1: Хороший сегодня денек, джентльмены. Не правда ли?
0: Да.
2: Чудесный. И вчера был тоже очень хороший день.
1: Совершенно верно, джентльмены. И вчера был очень хороший день.
0: Да, я думаю, что и завтра тоже будет очень хорошая погода.
1: Совершенно верно,
2: джентльмены. Да, и завтра, наверное, тоже будет хорошая погода. Скажите, пожалуйста, а что? Что это вон там, вон в ящике над камином, а?
1: Это рыба. Замечательный экземпляр, джентльмен, не правда ли? Что вы скажете?
0: Да, настоящее чудовище. А скажите, пожалуйста, это треска, да?
1: Что?
2: Что? Что, а?
1: Что вы, джентльмены? Это форель.
0: Ах, форель.
2: Форель, да, конечно, форель. Что такое?
1: 18 фунтов и 6 унций, джентльмены.
2: 18.
1: 3 числа следующего месяца будет 16 лет, как я ее вытащил. Я поймал ее у самого моста. На пискаря.
0: На пискаря.
2: На пискаря.
1: Знаете, джентльмены, мне сказали, что она появилась у нас в реке. Я решил ее поймать.
2: Да.
1: И поймал.
0: Поймал,
1: джентльмен. Да. Немного вы увидите здесь таких рыбин. Ой, покойной ночи, джентльмены.
0: Покойной ночи. Он ушел, а мы просто не могли отвести глаз от этой замечательной рыбы. В это время вошел местный извозчик с кружкой пива в руках и тоже посмотрел на рыбу.
2: Порядочный форель, как вы скажете, а?
3: Что правда, то правда. Сударь, а вас, вероятно, не было здесь, когда была поймана эта рыба? А?
1: Нет, мы не здешние.
3: А жаль. Вот скоро будет 5 лет, как я ее поймал.
1: В самом деле?
2: Ах, это вы ее поймали?
1: Это ваша добыча,
3: конечно,
1: да?
3: Конечно, моя добыча. Я поймал ее возле шлюза. И что всего удивительнее, на простую муху.
2: На муху.
3: Вы знаете, когда этот зверь попался мне на удочку, он едва не утащил меня с собой.
1: Что вы говорите?
2: Вас.
3: И неудивительно, ведь в нем было 26 фунтов.
1: 26 фунтов.
3: Да? Счастливо оставаться.
2: Счастливо.
0: Всего хорошего. До свидания. Минут через 5 пришел еще кто-то и заявил, что этот форель поймал он как-то рано утром на уклейку. Вот. После его ухода вошел некий почтенный на вид джентльмен и сел у окна. Джордж подождал немного, а потом прямо обратился к нему.
2: Извините, пожалуйста, меня за мою смелость. Но мы не здешние.
0: Мы не здешние.
2: И нам было бы очень интересно узнать, если бы вы нам рассказали, как вам удалось поймать эту форель, чучело которой здесь выставлено.
4: Джентльмен, а что такое?
1: Что?
2: Что такое?
4: А кто вам сказал, что эту рыбу поймал я?
0: Нет, никто не говорил, но мы просто чувствуем, что вы герой этого дела.
4: Вот скажите, пожалуйста, джентльмены, это прямо невероятно, ведь это действительно дело моих рук.
0: Конечно,
4: мы так... Я бился больше получаса. Пока не вытащил ее. Знаете, я даже удилище сломал.
0: Ай-яй-яй-яй.
4: Я едва дотащил ее домой.
0: да?
1: Ведь в ней ни много, ни мало.
0: Сколько?
1: 34 фунта.
0: А, уже 34.
2: 34. Вот как.
0: Он, в свою очередь, удалился, и после его ухода в комнату вошел трактирщик. Он от души хохотал, слушая наши разговоры об этой рыбе, и, наконец, поведал нам истину. Будучи еще мальчишкой, он по какой-то счастливой случайности поймал эту громадную форель просто на нитку. На нитку, привязанную к прутику. Вот и все. В эту минуту хозяин зачем-то вызвали, а мы снова принялись смотреть на замечательную форель, все более и более удивляясь. Тут Харрис так увлекся, что, желая поближе ее разглядеть, вскарабкался на спинку стула. Стул поехал, и Харрис, чтобы не упасть, вцепился обеими руками в ящик с форелью. И ящик со страшным грохотом рухнул, сопровождаемый Харрисом и его стулом.
2: А, рыба! Рыба! Рыба! Цела ли рыба?
4: Кажется, да.
0: Кажется, да, но он ошибся. Сам Харрис остался приблизительно цел, но рыба разбилась на 1000 кусков. А может быть, их было даже больше 1000. Я не знаю, я не считал. Форель была гипсовая. Thank you.

На третий день, когда нам предстояло покинуть Стритли, погода вдруг переменилась, и мы отплыли под проливным дождем. Он поливал нас целый день. Ух, какая-то неприятная работа, грести под дождем. Сначала мы отнеслись к погоде весело, ну, маленькая перемена не мешает. Потом, промокнув, мы чувствовали себя все хуже и хуже, но мы все же решили дотянуть до конца. И вот 9 дней подряд нас поливал дождь. И когда, наконец, до конца нашей речной прогулки оставалось немного больше 2 суток, мы не выдержали. Утром, в 13-й день после отъезда, 3 унылые фигуры, сопровождаемые явно смущенным фокстерьером, украдкой пробирались вдоль берега реки к железнодорожной станции. Нашу лодку со всем ее содержимым мы оставили у лодочника якобы до завтра. Понимаете, якобы. У нас просто не хватило духу признаться ему, что мы никогда за ней не вернемся. Так кончилась наша первая и последняя прогулка по Темзе.

Кастильские народные песни более суровые, более строгие. Внешне их облик как бы сухой, без орнаментики, выдержан в четких линиях, но при всем том это стиль, внутренне насыщенный сдерживаемым чувством. У андалузцев страсть рвется наружу, у кастильцев страсть, хотя и сильна, но она затаена, сосредоточена внутри. В «Балаганчике» именно такой стиль и применен. Он отличает эту пьесу от предыдущих музыкально-сценических произведений Фалли. Там, если можно так выразиться, стиль цветистый, здесь стиль простой, а в некоторых местах даже не лишен величавости. Таков монолог Дон Кихота, его мысленное обращение к Дульсинее, полное романтики и глубокого лиризма.

0: Балаганчик маэстро Педро стал последним сценическим произведением Фалии. Подводя итог его деятельности театрального композитора, Осовский писал:
1: «Нужно отметить своеобразие музыкального театра Фалии. Из собрания его произведений следует вывод, что и в этой области можно находить новые формы, новые жанры. Надо только быть талантливым художником и ближе, теснее стоять к своему народу, к его жизни. Неправильно было бы на основании арагонской хоты Глинки, испанского капричо Римского-Корского, испанской рапсодии Листа или даже Кармен Бизе представлять себе Испанию как сплошной блеск, яркую страсть, как безудержное движение зажигательных танцев. Такая Испания, конечно, есть. Но есть и другая Испания. Сдержанно строгая, внутренне собранная, суровая и даже величавая. Та Испания, которая свои чувства и сильные страсти затаила глубоко в душе. Та Испания, о которой можно судить хотя бы по картинам таких художников, как Рибера, Сурбаран, Веласкес. Подобные контрасты свойственны и испанской национальной музыке. В этом сказывается неоднократно подчеркнутое различие областей Испании в отношении этнического состава, социально-экономических условий, исторических судеб. Есть области, песни и танцы которых полны движения и яркой страсти. Есть области, в народной музыке которых излились затаенное чувство, сосредоточенная мысль, суровая воля. В музыке Фалии отразилась и та, и другая Испания. Диапазон его стиля простирается от строгой ладовой полифонии старинных испанских композиторов и суровой ладовой простоты музыки страны басков, Наварры, Кастилии до пламенного, красочного стиля фламенко с его восточным отпечатком.
0: Именно эта широта диапазона и позволила Фалии преодолеть местную ограниченность, свойственную даже таким большим испанским композиторам, как Альбенис и Гранадос, и выразить в своем искусстве общий национальный характер.

0: В 20-е и первой половине 30-х годов Мануэль де Фалье периодически покидает Гранаду, совершая концертные поездки по Европе. Он выступает в Лондоне, Риме, Венеции, Париже, везде с неизменным успехом. Биографы композитора обходят молчанием его отношение к Испанской республике и франкистскому мятежу. Однако известно, что Фалье пытался помочь, хотя и безуспешно, некоторым из своих молодых друзей, арестованных фашистами, и тяжело пережил смерть Федерико Гарсиа Лорки. Мы не знаем, что думал и чувствовал престарелый композитор в эту страшную для родной страны пору, но есть свидетельство другого великого испанца, Пабло Казальса, одного из друзей Фалье, активно сотрудничавшего с республиканцами и покинувшего Испанию после прихода к власти Франко.
1: Как-то вечером я услышал, что Кейпо де Льяно, один из сообщников Франко, говорит обо мне. Говорил он вот что. Кстати, насчет Пабло Казальса. Я скажу вам, что будет, когда мы его изловим. Он у меня больше не поагитирует. Я отрублю ему обе руки по локоть. Сперва одну, потом другую. При этих словах окружающие, он обычно проводил передачи в присутствии целой своры прихвостней, разразились хохотом. Этот эпизод не тем важен, что имеет отношение ко мне. Это как раз второстепенное обстоятельство. Важно, что он убедительно показывает, каковы у фашиста образ мыслей, отношение к культуре и особенно, как он бесчеловечен.
0: Нет сомнения, что Фалье не мог принять наступившего в стране жестокого террора. В 1939 году он получает приглашение Института испанской культуры в Буэнос-Айресе и отправляется в Аргентину. За последние годы композитором написано немного. Несколько небольших пьес для фортепиано, пьеса о памяти Дебюсси, единственное сочинение Фалье для гитары, концерт для клавичембало, флейты, гобоя, кларнета, скрипки и виолончели, посвященный известной клавесинистке Ванде Ландовской, поэма для камерного оркестра и меццо-сопрано Психея. Поэма написана на стихи французского поэта Жана Абри. В 1939 году Фалье пишет статью, посвященную Марису Равелю. Во Франции Фалье прожил 7 лет. Там он впервые приобрел артистическую известность. Страну этот композитор считал своей второй родиной. Французской музыке была посвящена и самая первая из статей Фалье. Теперь, на склоне лет, композитор вновь возвращается к воспоминаниям своей молодости.
1: Я познакомился с Равелем через несколько дней после моего приезда в Париж летом 1907 года. Тогда было положено начало дружбы, навсегда оставшейся глубоко сердечной. Из его музыки я знал еще с моего пребывания в Мадриде только сонатину, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Поэтому, когда позднее мне удалось совершить путешествие в Париж и установить непосредственные контакты с музыкой и композиторами, наиболее мною любимыми, то я в первую очередь захотел познакомиться с Равелем. Мне кажется, что я вижу тот предельно скромный рабочий кабинет, так резко контрастирующий великолепной музыке с рассыпанными в ней роскошными украшениями, откровение которой Равель преподносил нам на стареньком пианино, таком же скромном, как и все, что его окружало. Искусство Равеля весьма далекое от того, чтобы быть только воплощением тонкости и мастерства, кое-кто пытается утверждать это и ныне, напротив, обнаруживает таинственную движущую силу. Отбор Равелем скрытых гармонических созвуков, его оркестр, такой прозрачно упругий, полный вибрации, всего этого достаточно, чтобы опровергнуть бесстрастность, которую ему приписывали, возможно, основываясь на внешнем облике композитора, и которая, полагаю, была проявлением лишь бессознательной сдержанности его характера. Тот, кто видел его в самые критические моменты жизни, не мог бы усомниться в эмоциональной силе его духа. Лишь в подобных случаях раскрывалась прекрасная и замкнутая душа Равеля. Единственным, но постоянным исключением была его музыка, выкованная в том внутреннем мире, который служит убежищем для плодотворной деятельности духа и защищает его от потрясений реальной действительности.
0: Когда слушаешь эту проницательную характеристику, невольно кажется, что Фалья говорит и о себе. Ведь и ему тоже была свойственна величайшая скромность, и он, подобно Равелю, раскрывал себя в звуках.

0: Самым крупным замыслом Фалии в последние годы была сценическая оратория «Атлантида» по поэме Хасинто Вердагера. Работу над ней композитор начал еще в 20-е годы и продолжал до конца жизни. Умер Мануэль де Фалия 14 ноября 1946 года, за несколько дней до своего 70-летия. По завещанию композитора его прах перевезли из Аргентины на родину, в Кадис. Ученик Фалии, дирижер и композитор Альфтер, закончил ораторию. Впервые она прозвучала в Барселоне в 1961 году. На сцене оратория «Атлантида» была поставлена летом 1962 года в миланском Ла-Скала. Рассказ о творчестве замечательного испанского композитора хочется закончить словами, которыми он сам завершил свой очерк о Равеле.
1: С большим удовлетворением и без благоразумных оговорок мы можем предсказать, что творчество Равеля всегда будет жить среди произведений искусства, наиболее преданно выполняющих свое предназначение – воодушевлять нас на нашем жизненном пути. Он оставил нам в наследство свою дивную музыку, в которой сохранилась прекрасная часть его души.
0: Музыку, в которой живет его душа, оставил нам и Фалия. И это бесценный дар, завещанный композитором своим потомкам.

0: Ничего нет на свете милее реки Вороны. И ничего лучше деревни с красивым названием Зеленый Шум. Ну где есть такие высоченные выше Митьки камыши? Такие зори, а главное, такие караси. Митька готов ни есть, ни спать, только бы посидеть с удочкой часок-другой на Вороне. И вот сегодня, задолго до восхода солнца, Митя уже сидел на своем любимом месте. Никто здесь до него не бывал, и только Вова знал, где рыбачит Митя.
1: Митька!
2: А я к тебе.
3: Ну, чего тебе?
2: Ну как, клюет?
3: Да.
2: А вот у нас на севере, в озерцах, гольцы водятся. Форель, слыхал?
3: Слыхал.
2: Самая лучшая рыба. Раньше ее царской называли.
3: Почему царской?
2: Наверное, ее только цари ели.
3: А че, интересно, они еще ели? Цари-то?
2: Не знаю. Я где-то читал, какие-то птичьи языки ели.
3: Языки! А молока птичьего они не пили, а? А вот интересно, хлеб, сало, лук они ели?
2: А кто его знает? Может, для интереса только пробовали?
3: О, я бы помер без хлеба.
2: А я без рыбы. А у нас ее много на севере. А вырасту, как отец, морячить буду. Приедешь тогда ко мне в Мурманск?
3: А что там делать-то?
2: О, чего? Вместе плавать на траулерах. Рыбодобытчиками станем, тоннами будем.
3: Ой, здорово.
2: О, у нас рыбаков очень уважают. Тяжелая работа.
3: Еще неизвестно, где тяжельше. Хлеб тоже кому-то добывать надо. Ведь люди-то не одну только рыбу едят. Ну вот, пока мы тары-бары рыбу-приманку сожрала.
2: Ну подумаешь, одна рыбешка.
3: Да, рыбешка. Тут тебе тоннами не таскают. Для меня моя рыбина дороже всех твоих тонн.
2: Ну ладно, ты не сердись.
3: Ой, какая рыбина была.
2: Мить.
3: Ну чё тебе, Мить, Мить?
2: Мить, а чего это к тебе тайка привязалась, а? Не иначе что-то вышло у вас.
3: Ну, вышло.
2: А что?
3: Да, мой кот ее в пятку до крови укусил.
2: Ну и что?
3: Что? То, что грозился отцу сказать.
2: Если она нажалуется, ее отец кота утопит, как пить дать.
3: В том-то и дело. Я отдал ей половину улова, чтобы она молчала. Так нет, ей мало. Вечером, говорит, когда будете на лугу играть, меня в игру примите.
2: О, с этой змеей, ребят, ни за что не буду.
3: Ну да.
2: Слушай, слушай, ну от чего она такая? Может быть, больная?
3: Да не больная она, просто вредная.
2: Надо бы у бабки про нее спросить.
3: Спроси. Только я думаю, она тут ничего не скажет. Хоть и колдовка она, бабка твоя.
2: Как? Колдовка?
3: Да. Самое обыкновенное. Вмиг узнает, что ты думаешь.
2: Ну скажешь, ну как она может узнать, про что я думаю?
3: Ну, не знаю как, но про нее все в деревне говорят.
2: А что она еще может?
3: Наверное, все может.
2: А вот если не взлюбит кого, мы-то знаешь, как с ней ссоримся.
3: Думаю, заколдует. Век не расколдуешься.
2: Да ну да, сказки все это.
3: Да-да.
2: Да, не те времена. Какие теперь колдуньи-то? Их и не было никогда.
4: Да это все от безграмотности придумывали.
3: Да кто его знает? Тебе виднее, конечно. Только на всякий случай будь с бабкой поосторожней. Мало ли что. Знаешь, всякое на свете бывает.
5: Добрый вечер, бабушка.
6: А, ты чего это сегодня до звезд прибежал, а? Не заболел ли часом?
5: Не, ну из-за тайки все
3: переругались.
6: Эвана, а чего бы это?
3: Ну, знаешь, ведь змей, а не девчонка.
6: Зря вы ее обижаете, зря. Нервная она. Отец у нее, сам знаешь, лодырь, пьяница. Ну, садись, Вот тебе молоко. Да ложись-ка пораньше спать. Завтра на огороде-то делов знаешь сколько? И картошку прополоть, и полить. Работ хватит.
3: Хорошо, бабушка.
6: А ты что это такой смирной?
3: Я ничего. А можно? Можно я к Митьке ночевать пойду?
6: Еще чего удумал? Мест тебе мало?
3: Да я так. Вдвоем-то веселее.
6: И какой же ночью веселье? А ну-ка, глянь-ка на меня. Вижу. Вижу, почему ты к Митке ночевать удумал. И нечего мне голову дурить. Ты хоть в деревне вот уж 3 года живешь, а все ж парень городской. Вот на что я на грядке выросла, и то в такие глупости не верю. Выдумали не весь что. Да знаю я, про что сказали-то тебе, знаю. Вот скоро отец из Мурманска приедет, осрамлю.
0: Но отец Вовы все никак не приезжал. Пока мать была жива, жили как другие семьи рыбаков, ожиданием встречи. Но когда мать умерла, отец отвез мальчика к бабушке, Настасье Кузьминишне, и сам бывал здесь только во время отпуска. Вот и сейчас Вова ожидал этого приезда с нетерпением. Утром он проснулся рано и сразу почувствовал, что-то произошло. Он окинул глазами комнату и замер. На полу у стены стоял чемодан. Вовка выскочил во двор, полез на сеновал. Отец, как всегда в отпуске, спал здесь. И, может быть, от пристального Вовкиного взгляда или от того, что сквозь щели крыши упали на него лучи солнца, отец, как будто он и не спал вовсе, а просто лежал задумавшись, открыл глаза.
1: Здорово, сынок.
4: Здравствуй, папа. Ну, чего ты так долго не приезжал?
1: Так вышло, план выполняли.
4: Ну, выполнили?
1: Выполнили.
4: Молодцы.
1: Иди поцелуй. Ух ты, какой стал. Ну, как тут дела у вас?
4: Ничего, вот только с Тайкой Лысаковой все воюем.
1: А что у них дома?
4: Да отец пьяну, чуть не каждый день с матерью дерется и Тайку колотит.
1: Жаль девчонку. А Федора Лысакова полечить бы. Похлопотать надо будет.
4: Вот ты Тайку жалеешь. Она вредничает, и никто с ней играть не хочет.
1: Что-то я никакой вредности в ней никогда не замечал. А вот в тебе, по-моему, малость есть.
4: Ладно, сам увидишь.
1: Ну, ладно, Вовка, не сердись. Может, с утра пораньше махнем на речку?
4: Махнем? С удочками?
1: Да нет, ну дай отдохнуть от рыбы. Искупаемся, а на обратном пути в лес за грибами.
4: И Митю прихватим!
1: Конечно, и Таю Лысакову.
4: Да ну ее, пап, ну не надо.
1: Нет, Вовка, и ее надо.
4: Я не понимаю, ну что ты нашел в этой девчонке? Ведь она вредный человек, с ней никто не дружит.
1: Человек как человек, не хуже вас. А может, в чем и получше.
0: А Тайка то и дело прибегала к ним в дом. И каждый раз у нее оказывалась какая-нибудь забота. Она долго не уходила и чего-то выжидала.
4: Ни совести, ни стыда. Ну, никак эту смолу не отдерешь.
7: Дядя Никифор, а вы сегодня песни играть будете?
1: Будем, Тая, будем. Садись. Вот здесь рядом. Сейчас гармонь достанем.
7: Mm?
8: Ветер суровый и грозный, волны бегут за бортом, а я этой ночью беззвездной

0: А дома как?
1: Плохо.
0: Что так?
1: Отец пьет и дерется. Мама плачет и не знает, что с ним делать. А недавно погиб мой поселок.
0: Какой поселок?
1: Ну, который я нарисовала в тетрадке.
2: Тая очень любила рисовать. Когда она была маленькой, в каком-то журнале увидела рисунок. Это была роза. Она нарвала спелых вишен и алым соком прямо на своей коленке нарисовала цветок. Когда она пошла в школу, и у нее появились тетрадки, карандаши, краски, в ней снова вспыхнула потребность рисовать что-то свое, никогда не виденное, но что очень хотелось когда-нибудь увидеть. Вот почему в тетрадке Таи появился поселок, в котором жили веселые и красивые люди.
1: Глаза у них были золотые, как солнце. Листья на деревьях красные, нарядные, вот как в праздник. В поселке росла разноцветная трава, а по речке плыли белые лодки. Люди ходили через речку по мостам из радуги. И коромысла у женщин тоже были из полосок радуги. У кого синие, у кого оранжевые. Лучше всего, конечно, было в поселке детям. Им всем-всем жилось очень хорошо.
2: И когда Тайке становилось грустно, она доставала тетрадку и отправлялась в свой поселок. Она придумывала детям новые игры, строила новые дома, и грусть ее проходила. В своем нарисованном поселке Тайка была доброй. Она защищала маленьких, играла с ними, приносила им подарки, цветные мячики, конфеты размером с бревно.
1: Эти конфеты рубили топором, и каждый рубил, сколько хотел.
0: И что же случилось с твоим поселком?
1: Я прятала тетрадку под матрас и никому не показывала. Один раз пожалела маму, повеселить ее хотела.
0: Понравилось ей?
1: Нет, она сказала... Глупости это все. Выдумала не весь что. Увидит, кто дурочкой звать будет. А на другой день селедку из сельпо принесла. В тетрадку мою завернула. Вот так и погиб мой поселок.
0: Ничего, Тая. Другой поселок нарисуешь?
1: Да.
0: Вечером к вам зайду, давно не был. С родителями поговорить надо.
1: Приходите, приходите, дядя Никифор.
2: Вскоре Никифор решил, что хватит отдыхать, и пошел поработать в ремонтные мастерские. И теперь его компании стали взрослые, а не ребята. По вечерам колхозники сидели на крыльце их дома, степенно покуривали, и Вовка слушал, как отец рассказывал про север, про море.
1: Ах, папка, какой ты счастливый!
3: Наплавался, поди в волю, Никифор.
4: Хватит тебе по морям-то, возвращался бы к нам.
0: Я уж подумывал, бригадир, да море, оно крепко держит.
4: Вот-вот, тебя море держит, а других завод, третьих наука. Только одна земля-матушка никого удержать не может.
3: О, что верно, то верно.
0: Не шуми, бригадир. Кончится контракт, подумаю.
3: Ну, пошли, бригадир. Завтра рано вставать, пошли.
4: А и то правда.
5: Не соглашайся, папа. Ну, какой из тебя колхозник? Ты же моряк. Они и море-то никогда не видели. Думают, рыбу добывать. Все равно, что здесь вот с удочкой сидеть. Ты не слушай никого. Пап, они ничего не понимают.
0: Главное, Вова, человеком быть. Неважно, колхозник ты или моряк. Вырастешь, поймешь это.
5: Но ты же не останешься здесь. А я как кончу восьмой, я к тебе. В мореходку поступлю.
0: Посмотрим. А сейчас одевайся. В кино пойдем на станцию. Беги, зови дружка своего.
5: Хорошо.
6: Я быстро. Митька! В кино отец зовет.
5: Собирайся.
7: Как? И вы в кино? Вот здорово. А мы с мамкой тоже собирались.
2: Почему-то каждый раз совпадало так, что когда Вовка с отцом думали куда-нибудь идти, Митька с матерью шли туда же, как по уговору. Вовка радовался этому не только из-за Митьки. Ему нравилось, что с ними шла веселая и красивая тетя Наталья. Она разговаривала с Никифором о чем-то своем, взрослом, и оба шагали в ногу, оба были одного роста, и оба одинаково улыбались, когда смотрели друг на друга.

Тая давно хотела ночью выйти из хаты, поглядеть на падающие звезды. Она верила, если загадать свое желание до того, как звезда упадет, то все непременно сбудется. И вот сегодня она потихоньку встала и вышла на улицу.

0: Красотища-то какая! Бывает же такое чудо на свете, а я ничего и не знала. Ой, ой, не успела шепнуть свое желание. Упала одна. Надо угадать, какая из них плохо держится. Все звезды разные. Вон та, мохнатая, как шмель. А вот совсем другая. Свет у нее колючий, синий, как лед. А там подальше малинового цвета. А если закрыть глаза и сразу открыть, она из малиновой становится зеленой.
1: И от знобкого предчувствия, что в мире много такого, чего она пока не знает, но узнает обязательно, у Тайки защипало в носу и глазах. И тут случилось чудо. Все небо словно заиграло, замигало, задвигалось. Ей даже показалось, что оно шуршит все громче и ближе.
2: Ну, может быть, ты сам скажешь. Я просто не знаю, как к нему подступиться.
0: Тетя Наталья! С кем это она?
3: Да я уж пробовал заводить разговор.
2: Ну?
3: Ничего не понимает.
0: Дядя Никифа.
2: Ну, а Вовка?
3: Ну, что Вовка? Вовка рад будет. Я же вижу, он тебя любит.
2: Ну, вот.
3: Ну, только и слышишь, тетя Наталья сказала то, тетя Наталья сказала все.
2: Да ты все выдумываешь.
1: Тайке сразу стало скучно. И никакие звезды ее больше не интересовали.
0: Брехня это, загадывать желание. Уж кому на роду написано без счастья жить, так значит тому и быть. И никакие звезды не помогут.
1: Тая вернулась в избу. Она забралась в постель, но спать не хотелось.
0: В кино ходят все четверо. Ну, ровно семья. Как-то я раньше не поняла. Ослепла, что ли?
4: А недавно соседка сказала: ну и дай им Бог, оба одинокие и не старые.
0: Теперь-то ясно, про кого это.
1: Тайка лежала с широко открытыми глазами и видела неясные тени на потолке. Тени покачивались, и было похоже, будто это кто-то ходит по улице. Долго, долго. Никифор шел с работы, с наслаждением вдыхая прохладный воздух. Из сельпо с хлебом в руках выскочила Тайка. Увидела дядю Никифора и шмыгнула в бок от дороги. Но он успел заметить ее.
3: Тая! Таисия, ты что ж знакомых не узнаешь?
0: Узнаю.
3: Ну, а коли узнаешь, а чего ж не здороваешься?
0: Здравствуйте.
3: Ты что это, Тая? Случилось что?
0: Да нет, так.
3: Ну, а что ж ты такая какая-то? И к нам не ходишь. Тебя что, обидел кто?
0: Нет, нет.
3: Ну так приходи, я новую песню подобрал. Колокольчики, знаешь?
0: Ой, а когда? Сегодня?
3: Сегодня уже поздно, давай завтра.
0: О, хорошо, хорошо, до свидания.
5: Опять тащится сюда. Только хотели с дядей Никифором подводную лодку делать, а тут опять эта цапля идет. А ну давай поворачивай отсюда.
0: Лен, ну-ка пусти.

0: что сказала?
1: Ой! А все равно она ее замуж не возьмет.
0: Болтай, мало еще получила.
1: Ой! Не возьмет!
0: Больно ей надо замуж. К ней, если хочешь знать, весной сам агроном сватался. Она отказала. Пускай вон кому делать нечего, замуж-то выходят. А нам и так неплохо.
1: Да, то агроном, а то в городе пожить. На каблуках да в крабдышине.
0: Дура, ты чего несешь, дура?
1: А, ты баб-то поспрашай. Вон вся деревня только про них и толкует. А про мать так прямо и говорят. Мол, денежками чужими хочет попользоваться. А у моряков их много. Это тебе не агроном.
2: Митька ничего ей не ответил и посмотрел куда-то сквозь тайку чужими незнакомыми глазами. И хотя дорога была свободна, тайка повернула обратно, а Митька побрел прочь.
3: Ты чего вернулся, Митёк?
0: Ну и змея. Змея же эта тайка. Ну и врунья. Мало еще получила.
3: Да что тебе сделала эта несчастная девчонка? Ну за что ты ее мучаешь? Возьму вот хворостину, да как отхлестаю тебя, как маленького.
0: А ты знаешь, что она про тебя болтает?
3: Ну?
0: Знаешь, знала бы, так не заступалась бы. Она говорит, что ты замуж за дядю Никифора выходишь. Вот.
3: Ну разве я такая старая, что мне... замуж нельзя.
0: Значит, это правда. Значит, не зря люди болтают. И тайка на этот раз правду сказала. В город захотела. На чужие денежки польстилась.
3: С ума ты сошел? Какие деньги? Да опомнись, что ты?
0: Можешь ехать. Куда захочешь, раз ты такая. Я никуда отсюда не уеду, так и знай. Я один проживу без тебя, сам заработаю.
1: Митя, да Митенька, опомнись, да послушай,
2: Митя лежал в углу сеновала. Он сдавливал глаза кулаками, щипал себе щеки, чтобы отвлечься. Но ничего не помогало.
0: Ладно, ладно, ладно, я и один проживу. Раз она такая.
2: Его мать, которую он так любил, которой гордился, оказалась самой простой, обыкновенной женщиной.
0: Плохо ей был со мной. Так нет, ей теперь еще муж понадобился. А что люди скажут? И с Вовкой как теперь быть? Был просто другом. А теперь кто? Брат! Зачем мне какой-то брат нужен? Мать, глядишь, его и любить-то больше станет.
3: Митя! Митенька, где ты? Ну ты что? Ну что ты, сыночек? Ну не надо. Ну не надо, родной.
4: Ну сам знаешь, что дороже тебя никого у меня нет. Ну не надо. Ну раз ты
3: не хочешь?
4: Ну, так и буду одна. Все равно скоро старухой стану. Уже недолго осталось.
2: Они еще тихонько поплакали редкими последними слезами. И умиротворенные, по-особому ласковые друг с другом, пошли в дом. И вроде бы жизнь потекла по-прежнему. Но Митьке что-то было не по себе –

Хотя надо было радоваться, ведь он добился своего, и все сделалось так, как хотел он. Но вот как-то ночью он внезапно проснулся. Что его разбудило, непонятно. Он стал прислушиваться. Что-то в тишине избы его насторожило. И вдруг понял, не слышно дыхания матери. Митя встал.

светила полная луна, и все было далеко видно. Митька с крыльца огляделся. Ни души. Тогда он побежал за огороды, к речке.

Он не ошибся. Сердце его забилось больно и громко. У реки, почти по пояс, скрытой туманом, стояли две фигуры. Это были они, мать и Никифор.

0: этот дурак поверил ей. Что теперь делать? Уйти из дому? А куда? Работать не возьмут, скажет мал. Уехать в Сибирь? Ах, денег нет. Да и снимут с поезда.
1: Митька медленно побрел к дому и сел на мокрое от росы крыльцо. Он задумался так глубоко, что не заметил, как подошли к крыльцу те двое.
2: Ты что, Митёк?
0: Пойду спать.
3: Постой.
0: Да я спать хочу.
3: Нам с тобой потолковать надо. Завтра я уезжаю.
2: Митенька.
3: Не слышишь, что ли? Еще недавно вроде друзьями считались.
0: Мало ли.
3: Ну вот что. Предлагаю тебе разговор мужчины с мужчиной. Речь идет о твоей матери. И кому думать о ней, как не тебе? Согласен?
0: Согласен.
3: Мы погуляем, Наталья. Не ходи с нами.
2: Хорошо.
3: Замерз?
0: Нет.
3: Ты, пожалуй, думаешь, что я о себе и твоей матери хлопочу? Нет, браток, не только. Еще тебя хочу уберечь от ошибки. В свое время сам такую же допустил. До сих пор грузом на душе лежит. Ты, конечно, знаешь, что я у Настасьи Кузьминишны приемыш.
0: Как приемыш?
3: Не знал? Я думал, у нас в деревне всегда всем и все известно. Значит, забыли уже. Да, так вот, приемыш. Не родной, значит. Мужа ее и сына кулаки убили. Не могла она в тех местах жить. Уехала, сюда прибилась. А в 32-м меня подобрала.
0: Как это? Подобрала?
3: Вот так. У нас в Поволжье голод сильный был. Отец и сестра от истощения умерли. А мы с матерью взяли котомки и пошли побираться, милостыню просить. Пришли однажды в одну деревню, попросились в самую крайнюю избу. Женщина жила одинокая и пустила нас. Утром ранехонько уйдем, сказала мать. Только никуда уйти ей не удалось. Утром она не проснулась.
0: Да.
3: И стали мы жить вдвоем. Прошло так года два, и вот приехал к нам в деревню фельдшер. Человек, как я понимаю, сейчас большой души. Полюбил он Настасью Кузьминишну, и она его полюбила. Но я встал на их пути, ни за что не захотел этого. Так и осталось. Так и осталось, а вот через 5-6 лет убежал я в мореходку, потом, знаешь, война. В общем, встретились мы, когда мне уж 22 стукнуло. Приехал, встретила меня Митя, старушка, одинокая, словом, сирота. Обездолил я ее, Мить. Хоть и по глупости, по малолетству, обездолил. А потом решил, теперь будет она у меня самый первый человек, мать. Но только нечиста моя совесть перед ней до сих пор. Понял? Так как же? Давай на чистоту. Мы с твоей матерью любим друг друга, хотим пожениться. И вот, как ты. Пройдет немного лет, учиться уедешь или в армию пойдешь.
0: Что ж, Ее дело. Как хочет.
1: Когда они вернулись домой, мать все так же сидела на крыльце. Ждала. Она взглянула на Митьку, на Никифора и все поняла.
3: Он парень умный. Я это давно знал. Спокойной ночи.
2: Пошли, Митёк, спать. Пошли.
1: И от того, что голос у нее был счастливый, Митьке стало еще больнее. И он поскорее забрался в постель, спрятав голову под одеяло.

Как быстро прошло лето. На уроке тихо, никто не шепчется, не перекидывается записками. Как все повзрослели. Тая что-то усердно записывает в тетради и не замечает, что весь второй урок Митя смотрит в ее сторону. Случилось же вот что. Во двор школы приплыло солнце. Оно заглянуло в класс и прикоснулось к Тайкиной голове. Волосы у Тайки вспыхнули, и голова стала большим золотым шаром.

0: Митька повернулся посмотреть, кто еще смотрит на Тайку. Но почему-то никто не смотрел. После уроков, когда Митя вышел из школы, он увидел впереди на дороге Таю. Митя и не думал ее догонять, но она шла так медленно, что он вскоре с ней поравнялся.
1: Ты чего это? Как на похоронах бредешь?
2: А куда торопиться? Когда бежишь, ничего не услышишь и не увидишь.
1: Слушай, пойдем домой лесом, а?
2: Пойдем.
3: В лесу полное безветрие. Не колышется ни один лист. Птицы по-осеннему молчат, и от этого лес кажется незнакомым, таинственным.
2: Ой, сколько грибов-то!
1: Правда, смотри-ка! Слушай, Тая, ты грибы сложи в портфель, а я книжки понесу.
2: Спасибо. А хочешь, я тебя на свою поляну сведу?
1: А с чего это она твоя?
2: Ну, я туда хожу часто. Это недалеко. Пойдем?
1: Пойдем.
2: Пойдем.
3: Они миновали одну поляну, другую, и когда вступили на третью, Митька сразу сам догадался, что это и есть Тайкина. Она была буйно пестрой и такой празднично радостной, что невольно рот расплывался до ушей. Хотелось петь, кричать, кувыркаться.
2: Такой красной рябины во всем лесу, может быть, нет больше.
1: Вот это да! Ой, и как это ты отыскала? Я же тут столько раз бывал, а ничего не видел.
2: А когда ж тебе видеть? Ты все компаниями ходишь. Поди, никогда в лесу один-то не был?
1: Не был. Тая, посмотри-ка на эту березку. Правда, она на лешака похожа. А эти деревца, смотри, похожи на деревенских девчонок. Вот этот куст, как малыш.
2: Точно.

0: Пошли быстрее, а то мать заругается.
1: Ой, жаль отсюда уходить. Но раз надо, пошли.
2: Ой, ребята у изгороди.
1: Слушай, ты иди, а мне тут еще по делу надо.
0: Ладно.
3: Он круто свернул в сторону и только один раз оглянулся ей вслед. Она совсем затерялась среди картофельной ботвы. Глядя на нее такую издали маленькую, ему почему-то до боли стало жаль эту столько раз битую им девчонку. И он дал себе слово никогда в жизни не обижать ее. А на следующий день Вова был сильно удивлен. После уроков он увидел, что хоть и по отдельности, впереди Тайка, а за ней на приличном расстоянии Митя, но оба они идут к лесу. Хотя все нормальные люди ходят полем, дорогой через овраг. Припомнил он, как на уроках Митька вертел головой в ее сторону. И вдруг его ошеломила мысль. Митька влюбился. Еще немного, и Вовку обуяла зависть. Стало быть, Митька способен на такие взрослые чувства, а он, Вовка, нет?
4: Ну, нетушки, я докажу Митьке, что я тоже не лыком шит. Ну, подумаешь, дело большое, влюбиться. Хм, в кого бы только, вот в кого бы только... А он Шурка-то тетя Пашина, а? А что? Можно и в нее. Шура! Шур! Погоди!
5: Чего тебе?
4: Шур, пойдем, прогуляемся в лесочек.
5: Гуляй себе, если тебе делать нечего, мне некогда.
4: Шурка, не пойдешь, отлуплю.
5: А ты чё, сдурел, что ли?
4: Ну ладно, ну ладно, ладно. Да подумаешь, больно нужно. И без тебя обойдусь.
1: А он хорошо-то, Катька идёт. Придётся в неё влюбиться.
4: Катя, а Кать, ты куда торопишься-то?
6: В магазин, говорят, дрожжи привезли.
1: А туда дорога как раз через лес. Вот это повезло, так повезло.
4: Возьми меня с собой, а? Бабка жаловалась, что дрожжей у нее нету.
6: Пойдем, дорога не купленная.
1: Не очень-то она с виду-то. Но не хуже Тайки.
4: Кать, а давай с тобой дружить.
6: Ой, давай. А ты мне портфель носить будешь?
4: Зачем?
6: Как зачем? Я какой-то фильм видела, так девчонка с мальчишкой дружили, и он за ней портфель носил.
4: Ну вот еще не хватало.
6: Ну тогда какая же это дружба? Еще цветы ей в комнату кинул. Ты в комнату не кидай, а то мамка заругается. А ночью тихонько, чтобы никто не видел, положи на крыльцо. А утром я встану и сразу догадаюсь, что это ты положил.
4: Еще чего придумала, а это-то зачем?
6: Зачем, зачем? Ну, ясно, зачем.
3: Ну, Вовке совсем не было ясно, и он приуныл. Одно дело быть влюбленным, и другое стать посмешищем для всей деревни. Такое в его планы не входило.
4: Ты чтоб ни с кем без меня не ходила.
6: Хорошо.
4: Ни с кем, ни с кем, ни с ребятами, ни с девчатами.
6: Хорошо.
4: И в школу идешь, жди меня. Хоть я вот на целый урок опаздываю, а ты все равно жди.
6: Хорошо.
4: Ну что ты, все хорошо, да хорошо. Других слов, что ли, не знаешь, так молчала бы лучше.
6: Хорошо.
4: Фу, ну попугай, попугай.
6: А чего ты ругаешься?
4: Да ничего я не ругаюсь.
6: Нет, ругаешься?
4: Нет, не ругаюсь.
6: Нет, ругаешься?
4: Да говорю же тебе, нет.
6: Ругаешься.
4: Ну ладно тебе, ну не реви.
6: А в кино держи меня за руку.
4: Ой.
0: Вова! Вовочка! Куда же ты бежишь? Я ведь тебе сказала так, потому что в одной картине.
3: Но Вова все бежал и бежал. И когда оглянулся, то уже не увидел ее.
4: Нет уж! Нет уж, пусть другой какой дурак влюбляется. А я погожу, пусть какой другой дурак.
7: Митёк, садись, поужинаем.
2: А это что? Конверт? Откуда?
7: От Никифора письмо пришло.
4: Что пишет?
7: Зовет нас к себе в Мурманск.
2: Что, уже?
7: Да. Недавно приходила Настасья Кузьминична.
2: Ну, зачем?
7: Да вот советовались, что с домом делать. Решили заколотить.
2: Значит, все. Значит, едем. А Тайка? Вот уеду, она возьмет, да и забудет меня.
3: Грустный, Митя вышел на улицу и стал оглядываться кругом. Деревня «Зеленый шум» расположилась на пригорке. И отсюда хорошо было видно все до самого горизонта. И подступающий со стороны огородов фиолетовый в сумерках лес, и темную ленту реки, текущую внизу. Скоро вместо всего этого будет...
2: А что? Что будет? Чего в самом деле бояться? Не в чужую же страну мы едем. Здесь дом. Сюда всегда можно вернуться.
4: Ехать, так ехать!
3: Вещи были собраны, билеты куплены. Кое-что перетащили к Настасье Кузьминишне. Доски и гвозди припасены давно. Надо было заколачивать дом. Но мать откладывала это дело до последнего дня. Наконец, час наступил.

0: cajou.
1: Мама, ну что ты? Ну перестань, ну... Мы же сюда в любое время можем вернуться, мам. А потом новые места всегда интересно посмотреть. Ну что мы с тобой, грибы какие, на одном месте сидеть, мам? И дядя Никифор ждет, надеется.
2: Да что ты, сынок, это я просто давнее вспомнила. Мать, отца. Они никуда отсюда не уезжали.
1: Никуда?
2: Нет. Здесь родились и здесь и померли. А я вот отправляюсь счастье по свету искать. Хорошо, хоть не одна. Вы у меня есть. И Вовка еще у нас появился.
3: Ну, Вовка хороший.

0: быть. Если ему что понадобится, говори. Он-то сначала ведь стесняться будет, пока привыкнет-то.
1: Ладно, мам, ладно.
2: И вот они в Мурманске. Город поразил ребят широкими, открытыми всем ветрам улицами. До гуда в ногах они ходили по городу, забирались на сопки и оттуда рассматривали порт, где стояло множество кораблей. Митька заболел Мурманском. Он забыл все: деревню, ребят, Таю. Ему просто некогда было о них вспоминать. И вот тогда, когда стало казаться, что все прошлое давно позади, когда новое перестало быть новым и стало привычным, будничным, тогда и случилось это. Митя сидел, уставившись в окно, а за окном небо серое, низкое, как крыша. Откуда-то на Митьку свалилась тоска. Она ныла в груди.
3: Такой красной рябины, может быть, нигде и нет больше. Хочешь, я тебя на свою поляну сведу? Это недалеко. Пойдем.
2: Митя встал, прошел по комнате. Тоска не проходила. Выпил воды, тоска не проходила. Тогда он вырвал из тетради листок и придвинул к себе чернильницу.
1: Здравствуй, Тая. Как вы все там живете? Ты извини, что долго не писал, все некогда было. Теперь я уже на все насмотрелся, и ничего уже мне больше не надо. Эх, были бы у меня крылья, сей же миг домой прилетел. Как там у вас? Какие изменения? Ты мне подробно опиши. Мне здесь про все интересно знать. С ответом не задерживай и пиши побольше. Всем ребятам привет. А если кто хочет, пусть мне напишет. Я сразу отвечу. Дмитрий.
2: И Митя выбежал на улицу, чтобы поскорее отправить письмо. Ему стало легко и весело. Теперь он знал точно, что поедет в маленькую деревеньку Орловской области с чудесным названием «Зеленый шум» – самое лучшее в мире место. И от того, что это непременно так будет, ему захотелось закричать на всю улицу, на весь белый свет. Митя сорвал шапку, крутанул ею над головой и прямо по лужам помчался вперед, размахивая синим конвертом.

0: Эстрада Ленинграда. Военный, 1944 год. 27 января 1944 года над Ленинградом прозвучал победный салют. Фашисты были полностью разгромлены, и Ленинград освобожден от вражеской блокады. Гитлеровские полчища отступали по всему фронту. Наша армия вела победоносные бои в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Крыму. Весной 1944 года джаз-оркестра Утесова наконец-то впервые со времени начала войны приехал на гастроли в город на Неве. Впрочем, он часто звучал по ленинградскому радио, а пластинки Утесова были в каждом доме. Не случайно в репертуаре Утесова была песня «Днем и ночью», своеобразный гимн «Патефон».
1: Занесло судьбою третий батальон. Старенький Коломенский, усталый Патефон, пел нам на привалах у чужих дорог трогательный девичий печальный голосок.
2: Днем и ночью, милый, помни обо мне, днем и ночью.

Ши тогда кровавые жестокие бои днем и ночью. И солдаты шли вперед днем и ночью. Через реки шли мы с бродом.

Но тревожит сердце эта песенка с войны днем и ночью. Я не зря ее пою днем и ночью. Я ищу мечту мою днем и ночью. Сердце верность сохраня к той, что в бой вела меня и спасала от огня днем и ночью.

0: И я ищу мечту мою днем и ночью, днем и ночью.
1: Леонид Утесов вспоминал о своем приезде в Ленинград. Веселое апрельское заходящее солнце, дворцовая набережная пустынна, где-то слышен голос Левитана, такой значимый и торжественный, но репродуктор далеко, и я не различаю слов, только понимаю, что очередное радостное сообщение. Вдруг из двери дома напротив выбегает молодой человек в фуражке моряка торгового флота. «Товарищ, — спрашиваю я, — о чем это Левитан? Одессу освободили!» Так в Ленинграде Утесов узнал об освобождении родной Одессы. Недаром он всегда признавался в любви к Ленинграду. Эти два города он считал для себя двумя своими родинами. В одном родился он сам, в другом возник его оркестр. В 44-м году, писал Утесов, мы показали джаз-фантазию «Салют», признанную одной из самых удачных наших программ. В этой сюите исполнялись такие произведения, как «Песня о родине» Дунаевского, «Священная война» Александрова, фрагменты из «Седьмой симфонии» Шостаковича, «Марш Гастелло», посвященный герою-летчику. Музыка рисовала картину всех этапов героической борьбы нашего народа в войне, передавала чувства и мысли людей, прошедших великий путь от первых хмурых дней войны до победных салютов. В 1944 году Москва и Ленинград уже салютовали нашим войскам, освобождавшим Болгарию, Румынию, Польшу, Венгрию, Югославию. Осенью 1944 года советская армия вела наступление в Восточной Пруссии. Время побед требовало новых песен. Композитор Матвей Блантер рассказывал, запыленное на фронтовых дорогах лицо солдата теперь выражало великую радость, радость воина, прогнавшего врага со священной своей земли. Совсем другое, хорошее настроение возникало у солдата. В одной из своих песен, как мне показалось, я что-то нащупал. Думалось, что парню, который уже на Дунае, будет под стать такая песня. Правда, слов еще не было, но я знал, они будут. Их напишет Исаковский. И так же, как первую нашу военную песню «До свидания, города и хаты», эту я тоже согласовал с Михаилом Васильевичем по телефону. Это была песня «Под звездами балканскими». И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские места. Это была первая советская песня, перешагнувшая в 1944 году вместе с воинами-освободителями рубежи Советского Союза. Маршал Чуйков вспоминал, песня действительно чудесно выражала внутреннее состояние наших солдат. Все с восторгом распевали «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех».
2: Где же вы, где?

Случалось, довоенные песни вдруг обретали новую жизнь. Еще осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песню о молдавских партизанах времен гражданской войны. А смуглянка, молдаванка, отвечала парню так: «Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд». Но в Великую Отечественную войну авторы подумали, что теперь не до этой песни, в общем-то, лирической и плясовой по складу. И Новиков забросил нотные черновики поглубже в стол. Но вот в 1944 году, рассказывал композитор, мне позвонил художественный руководитель краснознаменного ансамбля Александр Васильевич Александров и спросил, нет ли у меня новых песен. Вскоре я принес ему несколько новинок, в том числе и смуглянку, которую прихватил с собой так, на всякий случай. К моему великому удивлению, именно эта веселая лирическая песенка про любовь молдавской девушки больше всего понравилась прославленному музыканту. Впервые ее исполнили на концерте в зале имени Чайковского. Когда наступила очередь смуглянки, я от волнения почти ничего не слышал. Пришел в себя, когда в зале раздались громкие аплодисменты и крики «Бис!». Песню повторили 3 раза. Концерт транслировали по радио. Да, песню подхватили, запели, полюбили. Хотя партизаны Великой Отечественной войны уже перестали быть партизанами в Молдавии, влились в части советской армии, неудержимо двигались на запад. Незабываемо для меня звучала эта песня в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

0: Наконец-то в 1944 году был открыт второй фронт. И песни наших союзников тоже становились популярными. Любопытно, что даже в репертуаре краснознаменного ансамбля советской армии появилась американская песенка «Нашел я чудный кабачок».
1: Нашел я чудный кабачок, вино там стоит пятачок. Бутылкой там сижу я на огне, не плачь, милашка, обо мне. А будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю, и когда вернусь, не знаю, а пока...
2: Прощай,
1: и друга не забудь,
2: не забудь.
1: Мой друг уходит в дальний путь,
2: дальний путь. Теперь я там собираюсь.
0: А Утесов в своих концертах пел песню американских бомбардировщиков на мотив известной песенки «Make

0: слова.
1: Мы летим, ковыляя во мгле, мы ползем на последнем крыле, под пробит хвост горит, но

мы до дна. Мы ушли, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела и машина прекрасна.

1944 году на наши экраны вышел американский фильм «Серенада солнечной долины». И мелодии из этой картины сразу стали любимыми.

никто тогда еще не знал, что великолепного Глена Миллера, руководителя оркестра, снимавшегося в этом фильме, в последний раз видели живым 15 декабря 1944 года. Майор американских военно-воздушных сил, дирижер большого джаз-оркестра, он вылетал в тот день с британской авиабазы на маленьком самолете в Париж, чтобы подготовить концерт в Олимпии. Были разные версии его исчезновения. Сбили фашисты или по ошибке сбили свои. Самолет мог потерпеть и техническую катастрофу. Но загадка гибели Глена Миллера так и не была разгадана, хотя уже много раз объявлялось, что тайны смерти Миллера больше не существует.

А из наших фильмов вышла картина «В 6 часов вечера после войны». Она понравилась прежде всего своим названием. Значит, победа действительно уже недалека. Поэт Исаковский получил задание от издательства «Искусство». Оно решило выпустить в свет открытки, а меня просили сделать стихотворные подписи к некоторым из них. Одна из открыток понравилась мне больше остальных. На ней была изображена очень хорошая русская девушка с открытым красивым лицом, с ясной радостной улыбкой. Платье на ней было цветное, и стояла она в саду на фоне цветущих яблонь. Стояла, как бы кого-то ждала. При первом взгляде на девушку, изображенную на рисунке, я решил, что не надо придумывать никакого текста. Лучшим текстом, который следует напечатать под этим рисунком, будет частушка. Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету того время, когда милый мой придет. Частушка эта была мне известна с юношеских лет, и я воспользовался ею, изменив лишь 3-ю строку, не совсем грамотную. Написал «Лучше нету той минуты». Открытка не вышла. Мне стало жалко, что все это может пропасть, и захотелось написать песню. Слова песни положили на музыку несколько композиторов, но наиболее популярной стала музыка «План».

Предчувствие уже близкой победы помогло рождению одной из лучших песен Великой Отечественной войны «Соловьи» Василия Соловьева-Седова на стихи Алексея Фатьянова. Сам композитор рассказал, как рождалась песня. «Конец 1944 года. Гостиница «Москва» в столице. Алеша Фатьянов всегда возвращался неожиданно, так и в этот раз, как с неба свалился. Ты откуда? Из Венгрии. Вышибли фрицев из города, наградили медалью и к тебе отпустили». И рассказал, как одним из первых ворвался в этот город, высунувшись по грудь из раскрытого люка танка. В тот приезд он привез новые стихи и читал их мне всю ночь напролет. Вот тогда-то я и услышал стихотворение «Соловьи». Я не спал после этого 2 дня. Не мог сладить с необычайным волнением, охватившим меня. Еще шла война, еще лилась кровь, а наши советские парни гибли на полях сражений. Победа была уже близка, она была неотвратима, и тем ужаснее казались наши потери. В один присест написал песню. Написал, спел сам для себя. Кажется, получилось. Но сомнения не покидали меня. Тут подал голос Фатьянов. «Давай проверим на публике». Он предложил организовать небольшой концерт для работников гостиницы «Москва» и здесь исполнить впервые наших «Соловьев». В холле 4-го этажа собрались коридорные и горничные, администраторы, полотеры, уборщицы и сантехники. Где-то в глубине сидело несколько военных, живших в гостинице. «Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят, пусть ребята немного поспят». Концерт прошел хорошо. Ко мне подошел статный военный и представился генерал Соколов. «Вот что, Василий Павлович, мой вам совет. Замените слова «ребят» на «солдат». Так будет лучше. А песня у вас получилась замечательная. Когда через несколько дней я приехал в одну из воинских частей и начался концерт, мне дружно крикнули «Соловьи!». Песня быстро докатилась до передовой. Ее пел и Георгий Виноградов с краснознаменным ансамблем.

Эту песню маршал Жуков называл среди трех лучших песен Великой Отечественной. Остальные две, с точки зрения маршала, «Священная война» и «Эх, дороги». Не только Глен Миллер пропал в 1944 году. В мае этого года исчез на долгие десятилетия Вадим Козин. Ему предъявляли вздорное обвинение, что он хотел бежать с польским корпусом. Все его записи были запрещены, и только в хрущевскую оттепель 60-х годов стало известно, что он живет и поет в Магадане. Леонид Утесов уже разучивал песню «Дорога на Берлин», а в Берлине в это время смотрели новую музыкальную комедию «Женщина моих грез» с участием любимицы Гитлера и Геббельса Мари Кирёк. Фюреру фильм понравился, а его министру пропаганды нет, слишком идилличен. Вожди Третьего Рейха понимали, что возмездие грядет, но все еще надеялись на чудо, что русских вот-вот остановят. Через 3 года та же картина пойдет в нашем прокате под названием «Девушка моей мечты» и будет пользоваться таким же бешеным успехом, как в Германии. В титрах будет указано: фильм взят в качестве трофея.

0: einesteils und andererseits und außerdem und einesteils und andererseits
1: und außerdem.
2: Но пока немецких песен ни в радиоэфире, ни на экранах кинотеатров не было. Война продолжалась. Музыкальная эстрада Ленинграда. Военный 1944 год. Программу подготовили Лев Мархасев и Ирена Степанова. Вел я, Игорь Дмитриев.

0: Типография газеты, где временно поселились Амик и Марио. Пусто, тихо. Машины остановлены. Марио что-то пишет на куске картона.
1: Так, просьба не входить и не заглядывать. Здесь живут.
2: Марио, нет ли в типографии какого-нибудь столика? Никак не могу пристроить зеркало.
1: Сейчас, сейчас поищем. Посмотри, вот этот ящик не подойдет?
2: Не надо. Я приспособила под столик чемодан.
1: Ты послушай, как тихо в типографии. Машины еще теплые. Эх, дорогие вы мои, что с вами будет, а? Не знаете? И я не знаю.
2: Ты здесь как дома среди этих машин.
1: Они часть меня самого.
2: А меня они пугают. Страшные, неподвижные.
1: Это пройдет.
2: Какая счастливая я проснулась сегодня утром. Какая счастливая.
1: Мы пустим эти машины. Пустим, поверь мне. И тогда...
2: Я верю. Я люблю тебя, но ты пойми меня. Я думала, что кончились тревоги, кончилось одиночество. Я же поверила в наш дом. Я даже поверила, что мы выкупим этот цирковой велосипед с огромным передним колесом.
1: Он будет нашим, Амик.
2: Нам даже не на что снять номер в гостинице на одну ночь. У меня перед глазами чек хозяина, от которого мы отказались.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я готов на все ради тебя. Это же как любовь. Или она есть, или ее нет. Так и с этим чеком. Если можешь, бери. Если нет, не бери.
2: Я не взяла чек. Грустный конец у моей сказки. Место лучезарного дома. Дырявый матрас на каменном полу. Я же не заплакала, когда мартышка Рози отхватила мне полуха. Я не заплакала, когда узнала, что цирк закрывается, и мне никогда не суждено выйти на манеж. Никто не видел моих слез у гроба мамы. А теперь я ничего не могу понять. Я ничего не понимаю, Марио, ничего.
1: Амик, счастье мое.
2: Оставь меня одну.
0: Входит редактор.
3: Может быть, все-таки переедете к нам? Конечно, тесно. Но все-таки квартира,
1: ну, спасибо.
3: А не типография.
1: Спасибо, босс. Не будем возвращаться к утреннему разговору. Скажи лучше, когда мы пустим эти машины?
3: После сегодняшнего тиража рабочие смазали машины для консервации. Готовятся к длительной забастовке.
1: Проклятие. Зачем я уговорил Амику уйти из ателье мод?
3: Откуда ты знал?
1: Надо было знать. Голубятню я свою подарил.
3: Подарил?
1: Ну да, студенту, который неделю ночевал в нашем подъезде. У него жена, маленький ребенок, жить негде. Взял и подарил. Ой, сегодня книги снова туда привез. Они такие радостные. Я им ничего не сказал. Куда они денутся с ребенком?
3: Решено. Переедете к нам.
4: Здравствуйте, босс.
3: Амик, приветствую вас.
4: Какой бесконечный день. Кажется, мы расстались не вчера на свадебном вечере, а давным-давно.
1: Амик, вот босс предлагает...
4: Я слышала. Мы останемся здесь.
3: Напрасно. Жена и дети будут рады вам.
4: Каждый раз, выходя из-за ширмы, я не могу понять, почему нет деревянной лестницы, ведущей в спальню. Я пойду, Марио.
1: Как пойдешь? Куда?
4: Не знаю.
1: Я с тобой.
4: Нет, нет, я пойду одна.
1: Да я не пущу тебя.
4: Я вернусь, я обязательно вернусь. И будем жить за этой ширмой, пока не заработают машины. До свидания, босс.
3: До свидания, Амик.
4: А сейчас я должна уйти. Я должна увидеть улицы, прохожих, автомобили. Я должна убедиться, что жизнь продолжается. Я вернусь. Я обязательно вернусь.
1: Нет, надо что-то делать. Ну что?
3: Об этом с тобой хотел поговорить дядюшка Карбас. Его избрали председателем забастовочного комитета.
1: Это прекрасный наборщик. Меня поражает, как он запоминает наизусть все статьи.
3: О, он вожак умелый. Сумеет организовать нашу борьбу. Сейчас они заседают за этой стеной. К 10 собирались закончить.
1: Ой, уже 11 часов. Ну куда, куда она могла пойти?
3: Ну захотела пройтись, успокоиться, ну побыть одна.
1: До сих пор мы бежали друг к другу.
3: Она бежит не от тебя, а от всего случившегося. Ей трудно все это понять, смириться с этим.
1: Ой, нет, я не должен был отпускать Амик.
5: Марио, я к тебе, а ты от меня.
1: Простите, ради бога, дядюшка Карбас, я не могу сейчас с вами разговаривать. Я должен срочно уйти.
5: Твоя жена в безопасности.
1: Где она?
5: Рядом в кафе.
1: Одна?
5: Одна. Одна, если не считать нашего человека за соседним столиком.
1: Откуда это известно?
5: Когда Амика вышла из типографии, Пикет обратил на нее внимание. Она плакала. Сообщили мне. Вот я и послал вдогонку одного из пикетчиков. Объявить забастовку легче, чем выдержать. Сколько она продлится и что может случиться с каждым, не предусмотришь.
1: А вы считаете, дядюшка Карабас, что наша забастовка будет долгой и трудной?
5: Забастовки были, но до увольнения всей редакции не доходило.
1: Да, как это важно, что рабочие типографии поддержали нас. Спасибо вам.
5: Иначе и быть не могло. Такого произвола нельзя допускать. Но одним спасибо тут не обойдешься. Драка будет большая.
3: Положение осложняется избирательной кампанией. Хозяину нужна другая команда для выборов.
5: Да, положение особое. И наша забастовка должна стать особой. Если не сделать ее национальным событием, если они не заговорят по всей стране, ничего не добьемся.
1: А как это сделать?
3: Все, что можно было, мы сказали в сегодняшнем номере газеты. Последним.
5: Есть предложение забастовочного комитета. Совершенно необычное. А что, если мы назовем своего кандидата в президенты?
3: Своего кандидата?
1: Кандидат безработных?
5: О, лучше не придумаешь. Кандидат безработных. Сколько в стране безработных? Скольким людям угрожает безработица? Таких сотни тысяч. Наша цель не президентское кресло. Разоблачение хозяина, отмена увольнений, выпуск газеты. Это наша победа. Но выиграть забастовку без общественной поддержки невозможно. А наш кандидат сможет обратиться ко всей стране.
1: Послушайте, это идея. Кандидат безработных выступает по телевидению. Это уже не тысячный, миллионный тираж.
5: Забастовочный комитет предлагает кандидатам тебя, Марио.
1: Что?
5: А что, ты человек активных действий, участник антифашистского движения, видный журналист. Твоя книга «Чужие миллионы» известна в рабочих семьях. Наш решительный бой начинается завтра утром. Марио, цел твой маленький металлический ящик?
1: Я не расстаюсь с ним.
5: Давай его сюда.
1: Сейчас.
5: Нельзя идти в бой, думая о том, что тебя убьют. Нельзя. Марио! У вас уже есть на выборах первые 400 голосов. Рабочие типографии. Еще 400 голосов. Их жены.
1: Вот он. Вот он, мой ящичек. Прочный, как сейф. Выдержал падение вертолета. Не сгорел во время пожара с архаэтажной гостиницы. Даже пуля его не пробила. Вот только... Видишь, след оставил.
5: Мы откроем его, чтобы больше не закрывать. Мы пустим эти машины завтра. Впервые машины будут работать на нас. 21 день не останавливаясь. Каждый день будут печатать новый репортаж из этого металлического ящика.
0: Входит молодчик.
6: Добрый вечер. Вернее, доброй ночи. Ваш пикет у входа едва впустил меня в типографию. Тем не менее, я точен. Я всегда точен, когда речь идет о серьезных вещах. Ведь не послали же вы за мной в такой поздний час, чтобы сыграть партию в покер. Впрочем, покер – серьезная вещь.
5: В покер мы с тобой играть не будем.
6: О, вы перешли на «ты» – ободряющий признак.
5: Я со всеми на «ты», даже с такими.
6: Что я вижу? Неужели тот самый ящичек?
1: Тот самый.
6: Значит, Одумался наш журналист. Принял решение, достойное его таланту и славы. О, что я вижу. Интересная надпись. Здесь живут.
1: Да, вы не дочитали. Там еще написано «Просьба не входить и не заглядывать». Здесь действительно живут.
6: Не может быть.
1: Вот представьте себе.
6: Невозможно даже представить. Чек со мной. К счастью, я не успел его вернуть.
1: Придется это сделать.
6: Да, здесь трудно дышать.
1: Наоборот, здесь легко дышится.
6: Понимаю. Зачем же понадобился в таком случае личный представитель хозяина?
5: Забастовочный комитет, председателем которого я являюсь, считает закрытие редакции незаконным актом.
6: Интересно.
5: Предлог модернизации типографии фальшивый. Мы решили занять типографию. С сегодняшней ночи, так, через час, выставляем круглосуточную охрану, 3 бригады по 130 человек.
6: Так.
5: Мы не дадим вывести машины. Мы требуем отмены увольнения журналистов и возобновить выпуск газеты.
6: Все?
1: Пока все. Передашь это хозяину?
6: Обязательно.
3: А еще скажите ему, что мы опубликуем репортажи журналиста Марио.
6: Здешний воздух взбодрил главного редактора. Мне он противопоказан. Разрешите удалиться? Считаю визит свой завершенным. Да, дайте указание вашему пикету пропускать меня беспрепятственно. Все-таки я личный представитель.
5: Пропускать тебя будут, было бы только для чего.
6: Будьте спокойны. Просто так я сюда не вернусь.
5: Ну, пора и нам. Улыбнись, кандидат в президенты. Ты чересчур мрачен для предвыборного плаката.
1: Да нет, просто я очень волнуюсь, а Мик до сих пор не вернулся.
3: Ну, пойдем, встретим ее.

0: типографию возвращается Амик.
1: Марио, ты здесь? Марио. Как страшно. Почему мне так страшно?
2: Я же сказал, что просто так сюда не вернусь. Так будет лучше. И для вас, и для Марио. Так будет лучше. Так будет лучше.
1: Он украл ящичек Марио. На моих глазах, как я могла, что же делать? Погнаться за ним, отнять? Не могу. Нет, не могу.

0: Утро следующего дня.
1: Сегодня наша газета начинает публиковать мои репортажи. Я непроизвольно написал «газета». Она больше не выходит. А чтобы газета была, чтобы ты, читатель, мог снова открыть ее утром, и публикуются эти репортажи. Их печатает бастующая типография. Каждый день репортаж. Каждый день газетная страница. Листовки нашей борьбы.
2: Марио, который час, еще ночь?
1: Нет, Амик, уже утро.
2: А почему горит свет?
1: Потому что здесь нет окон.
2: Как же мне умыться?
1: А я принес воду и кофе на столе. Крепкий, 3 куска сахара. Вот, еще горячий.
2: Милый ты мой, где ж ты все раздобыл?
1: Але-ап, и готов.
2: Господи, неужели когда-нибудь вернется нормальная жизнь и будет по утрам солнечный свет?
1: Вернется, Амик. Обязательно вернется. Это было бы слишком жестоко, чтобы семейное счастье длилось только одну ночь.
2: Где же ты искал меня вчера?
1: Я по всему городу колесил.
2: Но ты хоть был не один?
1: Нет, с боссом и дядюшкой Карбасом.
2: Ой, я не успела сказать тебе вчера. Я была у Макса.
1: Что? Вот туда-то я не догадался заехать.
2: Не ревнуй. Я могла об этом и не говорить. Просто я захотела войти в дом, в чей-нибудь дом. Просто в человеческое жилье.
1: И выбрала особняк Макса.
2: А я ничего ему не объясняла. Я просто сказала, что замерзла, устала. И хочу выпить кофе. И он ни о чем не спрашивал. Угу. Разве друзьями могут быть только бедные люди?
1: Долго ты оставалась у него?
2: Каких-нибудь полчаса. Ну, хватит об этом. А почему ты за машинкой?
1: А потому что сегодня мы пустим печатные машины.
2: Угу. Забастовка кончилась?
1: Как это кончилось? Забастовка только начинается. Забастовочный комитет решил напечатать мои репортажи. Да, кстати, еще одна важная новость. Есть предложение объявить мою кандидатуру на президентских выборах.
2: Что? Я не ослышалась. Ты кандидат в президенты?
1: А почему нет? На нашей стороне законное право.
2: Право? Мы уже спим на полу в типографии. Откажись. Не соглашайся.
1: Я согласился. Я не мог отказаться. В нашу защиту выступила вся типография. Если люди разобщены, они беззащитны. Если действуют сообща, каждый становится во много раз сильнее. Да не беспокойся. Ну, что может произойти?
2: Не знаю, не знаю. Я стала всего бояться. Каждый человек думает, что что-то страшное может произойти с кем угодно, но только не с ним. Я тоже так думала. До вчерашнего вечера. Но когда я вчера осталась в типографии одна, мне вдруг стало страшно. Мне стало страшно за будущее. Я люблю тебя, Марио. Я люблю тебя еще сильнее. Я готова жить в этой типографии за этой ширмой хоть всю жизнь. Я готова голодать. Я готова носить одно платье. Я же не прошу взять тебя хозяйский чек. Ты прав, этот чек не для нас. Но я прошу, я умоляю тебя, не объявляй войну хозяину. Они же уничтожат тебя, они просто тебя убьют, Марио.
1: Аминь.
2: Они же тебя убьют,
1: Марио. Аминь, дружочек, счастье мое.
3: Привет, кандидат. Доброе утро. В вашу дверь не постучишься, извините, пожалуйста.
2: Я оставлю вас. Приведу себя в порядок.
1: Здравствуй, председатель.
3: Знакомься, Марио. Это наш типографский фотограф.
4: Любитель, но снимает лучше профессионала. Есть у него, правда, большой недостаток. Молчалив, как глухонемой. В этом месяце он не произнес ни одного звука. А в прошлом был крайне разговорчив. Один раз вымолвил слово «красивый», когда я поздравил его с рождением сына. А через неделю, когда жена вернулась из родильного дома, произнес тираду «Ждем в гости». О, махнул рукой. Это на его языке означает «разболтались». Ну, пора приниматься за дело. Становись.
1: Да зачем?
4: Ну, сфотографируем тебя для предвыборного плаката.
1: Перестань.
4: Эту же фотографию помести вместе с первым репортажем. Прими выразительную позу. Ой. Сядь. Ну, сядь, сядь.
1: Ой.
4: Можно подумать, что тебя снимают впервые.
1: А ты знаешь, впервые.
4: Привыкай. Станешь президентом, только и будешь делать, что фотографироваться. О, ну, готово. Любитель, но снимает лучше профессионала. Что, еще снимать? Все. Через час запускаем машины, чтоб портрет был готов. Марио, давай твое вступление и репортажи.
1: Вот.
4: Ага. Молодец. Ага. Листовки нашей борьбы. Марио! А, ты здесь. Где металлический ящик, который не горит, не тонет? Давай его сюда.
5: Амик! Посмотри там за ширмой, мой металлический ящичек.
2: Его здесь нет.
5: Как это нет?
1: Послушай.
4: Что?
1: Никто из посторонних не мог войти в типографию.
4: Пикет без моего разрешения никого не мог впустить. Пойду спрошу у пикетчиков. А ты получше посмотри.
2: Прости меня, Марио, но я рада, что потерялся твой металлический ящик.
1: Перестань, ты просто устала.
2: Нет.
1: Ты очень устала, Амик.
2: Я не хочу, чтобы ты публиковал свои репортажи. Не хочу.
1: Это перестало быть моим личным делом. Теперь это дело всей газеты.
2: Ты не должен становиться кандидатом. Сколько людей были правы, но не могли доказать своей правоты.
1: Перестань. Я уже потерял все, что мог потерять.
2: Неправда. Я с тобой, твоя Мик.
5: Марио!
4: Марио, все. Вчера вечером личный представитель хозяина вышел из типографии после нас последним.
1: Как?
4: Ну, поганец. Как он мог вынести ящичек? Пикет ничего не заметил. С чем вошел, с тем и вышел.
1: А.
4: Вот что. Восстановишь репортажи по памяти.
1: А фотографии? Копии деловых бумаг? Номера чеков? Без них публикация ничто.
4: Портрет все-таки опубликуем. И сообщение о твоем выдвижении. Даю команду запускать машину.
6: Важная новость. Только что Нарочный доставил срочное письмо в редакцию. От хозяина. Приглашает тебя в загородный особняк.
1: Когда?
6: Сегодня.
2: Одного, Марио?
6: Одного.
4: Никаких подробностей.
6: Приглашает на ужин.
2: Это ловушка. Они украли твои репортажи, теперь заманивают тебя.
1: А если это приглашение к началу переговоров?
2: Тогда почему без представителей забастовочного комитета?
1: Ну, мои репортажи играют не последнюю роль в этом конфликте.
2: Тем опаснее.
1: Так. Что думает председатель забастовочного комитета?
4: Может быть, ты прав, а может быть, права твоя жена. Тебе решать.
1: Хорошо. Я принимаю приглашение.
2: Нет. Ты останешься в типографии.
1: Амик.
2: Нет.
1: Амик, дружок.
2: Нет.
1: Вчера, так же, как ты сегодня, я не хотел тебя отпускать. Но я же не стал возражать. Не настаивай ты. Ты хотела вчера убедиться в том, что жизнь продолжается. Теперь в этом должен убедиться я.
5: Машины запущены.

0: Кабинет хозяина в загородном особняке. Вид этой комнаты ультрасовременный. В кабинет входит хозяин и Марио.
1: Вам понравилось жаркое?
2: Ну, я ел барашка с удовольствием.
1: Нет, это не просто молодой барашек. Его пасли на пастбище, которое открывается только лишь во время морских отливов. Трава там пропитана запахом моря.
2: Первый раз об этом слышу.
1: Но попробовали. Я не люблю рыбу, в ней одна мякоть. А мясо, оно сопротивляется зубам. В него нужно вонзаться, прежде чем съесть.
2: Вегетарианцем вас не назовешь.
1: Зелень терпеть не могу, а молоко пью с удовольствием перед сном. Сигару, кубинские, других не признаю.
2: Спасибо, я не курю.
1: Да? Так. Ну что ж, мы знакомы 30 лет, а вы впервые пришли ко мне?
2: Это, вероятно, потому что вы впервые пригласили меня.
1: Моя ошибка. Мы почему-то боимся быть обыкновенными людьми. Боимся уставать, боимся заплакать, боимся встретиться без деловых причин. Но встретиться просто так, чтобы побыть вместе, поговорить. 30 лет, целая жизнь. А что вы знаете обо мне? Ничего. Вы знаете, когда я ложусь спать, когда встаю, что читаю, бываю ли в кино? Вы даже не знаете, женат ли я, есть ли у меня кошка или собака.
2: А вы знаете, мне действительно очень интересно узнать это.
1: Ложусь в 12, встаю в 5 утра каждый день. В субботу, в воскресенье тоже срабатывает привычка. По вечерам и в субботу, и в воскресенье сижу за столом, просматриваю груды бумаг, потому что днем я заседаю, принимаю людей, куда-нибудь еду, лечу. Да, в моем самолете есть телевизор, но я еще ни разу не включал. У меня совсем другие развлечения. Мне в самолет постоянно сообщают деловые новости со всего света. Каждую минуту я должен знать, на сколько центов поднялся или упал доллар, что происходит на биржах Лондона и Токио, не собирается ли повысить цены на нефть и пшеницу, сколько туристов приехало в Париж, какая погода на Майорке. Каждую минуту я должен драться за себя против конкурентов, цен, непогоды. Вы думаете, меня утомляет эта вечная драка? Нисколько. Я не мыслю без этого жизни, как без сигары. О, вот принесли нам кофе. С ним мы тоже знакомы. 30 лет. Правда, старина? Ну, скажи нам что-нибудь. Человек, у которого большое достоинство. Молчалив и глух. При нем можно говорить о чем угодно. Пожалуйста, пожалуйста, кофе.
2: Спасибо. А что, кошка есть в вашем доме?
1: Нет, кошки, собаки нет. В моем доме животные не выживают. Я не понимаю тех, кто платит миллионы за шкаф Людовика XIV или собирает колеса старых повозок, чтобы сделать из них люстру своей столовой. Я современный человек. Мне нравятся высотные дома, скоростные автомобильные дороги, раздвижные стены вместо дверей. Но я не приемлю подделок под современность. Меня приводит в бешенство картины, на которых размазаны всякие краски. Вот мои картины. Это пластины чистого золота. Это серебро. Это платина. Вот мой век.
2: Вы знаете, я ничего подобного не видел.
1: Кто может достоверно определить стоимость картины Рубенса или Пикассо? Почему 100 тысяч, а не 10? А это имеет точную цену. Моя картина из чистого золота стоит 63 тысячи 50 долларов. Стоила вчера. Узнаем сегодняшний курс. О, пожалуйста, сегодня еще дороже. 63 тысячи 305 долларов. Я богат. Очень богат. Говорю об этом с гордостью. Эти пластины отлиты из моего пота, риска, просчетов, синяков и ответных ударов.
2: Да, конечно. Главное знать, во имя чего встаешь в 5 утра и ложишься в 12 ночи.
1: Вы это понимаете. А мой ближайший помощник, мой личный представитель, не смог понять. Узнаете?
2: А как же? Мой металлический ящик.
1: Я решил выгнать этого молодчика.
2: За что же? Он добыл вам желанный ящик?
1: Между прочим, я даже не раскрыл его. Падалью не питаюсь. Люблю сочное мясо. Он украл ящик. Только на это и годится. Он не смог договориться с вами по-человечески. А мне нужен не ящик, а вы целиком, с головой и потрохами.
2: Вам и потроха по вкусу.
1: Когда их покупает и готовит моя жена. Потроха должны быть свежайшими. Выбор ужина я верю. Кстати, моей жене нравятся ваши статьи. Она восторгалась репортажем о демонстрации мод на городской площади. Купила 20 номеров газеты для всех своих знакомых. Костюм себе уличный сшила. Точно такой, какой показывала манекенщица. Знаю, знаю, что вы поженились. Вам даже не сумели вручить мой свадебный подарок. Это сделаю я сам. Возьмите ваш ящичек, и на этом покончим с моим бывшим личным представителем. Он должен мыслить иными категориями. Он должен действовать иным образом. Он должен быть таким человеком, как журналист Марио.
2: Вот как? Уж не собираетесь вы предложить мне должность вашего ближайшего помощника и личного представителя?
1: Предлагаю вам эту должность. Вы сколько зарабатываете в год? Наверное, много. Будете зарабатывать в месяц столько, сколько сейчас зарабатываете в год. Не торопитесь. Не торопитесь, подумайте, поразмыслите. Я подожду.
0: Слуга на круглом серебряном подносе подает хозяину свежеотпечатанный в бастующей типографии газетный листок с портретом Марио и сообщением о его кандидатстве в президенты.
1: Так, так, так, так. Ага. Угу. Как видно, вы не согласитесь стать моим ближайшим помощником. Ага. У вас совсем другие планы? Сомнений нет. Это ваш портрет?
2: Да.
1: Так, так, так, так, так. Закрытая мною газета выходит, а безработный журналист, кандидат в президенты, мой соперник. Угу. Кандидат безработных. Угу. Ну, вы меня вынуждаете изменить планы? Не желаете остаться насовсем? Останетесь временно?
0: Хозяин нажимает кнопку на столе, стена раздвигается, в комнату входят трое.
2: О, вы действительно современный человек.
1: А в этом вы убедитесь. Я изолирую вас вместе с вашим ящиком от бастующей типографии, от избирательной кампании, от всего на свете.
2: И как же вы это сделаете?
1: Вас похитят. Они? Эти современные молодые люди. Похищение теперь в моде. Похищают политических деятелей, миллионеров, детей. А почему не могут похитить свежеиспеченного кандидата в президенты? Похищают, требуют выкуп. И мы потребуем. Нет-нет, полмиллиона за вас много. 200 тысяч. Подходящая цена.
2: Не продешевите.
1: От вашего похищения я понесу одни убытки. Вы не представляете, сколько берут за услуги эти современные молодые люди, но большие профессионалы. Технологию похищения я изучил досконально. Нет-нет, вы не подумайте, что из-за вас. Совсем нет. В прошлом году похитили брата моей жены. Он владелец угольных шахт. Похищение обошлось в миллион. Я заплатил наличными каким-то негодяям. За что? За насилие и беспомощность полиции. Эту фотографию прислали семье, полюбуйтесь. Руки и ноги связаны цепями, третья цепь перекрещена с двумя другими. Похищенный не может встать, разогнуться, он должен сидеть, сгорбившись. На голове мешок, чтобы не знал, где находится и кто с ним говорит.
2: Да, вы это хорошо изучили.
1: Милый брат наш, сколько тебе пришлось пережить. Он просидел в цепях 43 дня. Ужасно? Мир ожесточился. Каждый день только и слышишь взрывы, покушения, грабежи.
2: А вы никогда не задумывались, от чего это происходит?
1: Я слишком занят.
2: Да, вы слишком занят. Заняты только одним, своим обогащением. Вы и ваши милые братья. Этому вы подчиняете свою жизнь и жизнь всех других. Это вы ожесточили мир, и он мстит вам уродливыми проявлениями. Да-да, мстит.
1: Журналистам свойственны преувеличения.
2: Да, вот эти трое тоже мое преувеличение.
1: Это ваш выбор. Увы, вас ожидает то же самое, что вы видели на фотографии. Заранее приношу извинения, но я тут ни при чем. Я уважаю права личности.
2: Да, конечно. Я вспоминаю один случай. Казнили молодого человека. Его гильотинировали. Да-да. Как 2 столетия назад. Молодой человек убил развратника, который изнасиловал его невесту. Осужденного не только можно было понять, но и полагалось простить. Ему отказали в помиловании. За ним пришли на рассвете, принесли белоснежную рубашку. Я не могу забыть его в этой ослепительной рубашке, стоящего перед гильотиной. Потом ему дали рюмку рома, предложили затянуться закуренной сигаретой. Руки молодого человека были связаны за спиной. Ему поднесли сигарету ко рту. И вдруг рванули белую рубашку, вложили голову в деревянную колодку, и через мгновение упал нож гильотины. Как видите, вашему человеколюбию нет предела.
1: Заткните ему рот кляпом. Он отвлекает нас. Сделайте с ним все то же самое, что сделали с моим ближайшим родственником. Это не я, а вы ожесточили мир. Это вы пытаетесь у всех все отнять. Это вы распеваете о последнем решительном бое. Но я же свое не отдам. Я буду насмерть драться в этом последнем бою. Прекрасно. Великолепно. Молодцы. Позовите фотографа. Снимок потом подбросите в типографию. Да, вырежьте из газеты буквы и составьте надпись. Выкуп 200 000. За вас ведь никто не заплатит 1 000 000. И 200 000 никто не заплатит. Вы просидите в моем особняке до тех пор, пока я не стану президентом.

0: Типография. Ночь. Встревоженные Амик и редактор.
1: Мы не можем ждать, мы не должны ждать.
2: Все сделано, что можно было. Заявили в полицию, послали группу пикетчиков к особняку. Там подтвердили, что журналист приезжал, ужинал с хозяином, около 11 вечера уехал обратно.
1: Но уже скоро утро, а Марио все нет. Я так и знала, что случится беда. Я так и знала. Поехали.
2: Куда?
1: В особняк. Надо ехать, будить хозяина, узнавать.
3: Этот пакет подбросили в типографию.
1: Что там?
3: Плохие новости.
1: Марио жив?
3: Жив, конечно, жив.
1: Что с ним?
3: Его похитили.
1: Как похитили? Кто?
3: Неизвестно.
2: А что написано в письме?
3: Письма нет, только бумажка с указанием суммы выкупа.
2: Это улика. Написано от руки или напечатано на машинке?
3: Текст составлен из газетных букв.
2: Действуют не новички.
1: Сколько они хотят?
2: 200 000.
1: Есть еще что-нибудь в пакете?
3: Фотография.
1: Они убьют его.
3: Они не убьют его. Не убьют. Убийство скрыть невозможно, начнется расследование. И все-таки Марио исчез в тот вечер, когда появился наш листок с портретом кандидата. А вот похищение с целью выкупа не бросает тень на хозяина.
1: Что же делать? Что делать?
3: Не знаю.
2: Если наши догадки верны, могут помочь только 200 тысяч.
3: Предположим, что они у нас есть.
2: Чтобы отвести от себя подозрения, хозяин обязан и дальше вести игру по правилам. Стало быть, похитители должны тем или иным способом вступить в контакт с нами. Должны добиваться 200 тысяч. Если они у нас будут, появится возможность разоблачить действия хозяина.
3: Но где мы возьмем 200 тысяч?
4: У нас будут 200 тысяч. Будут. Я знаю, что нужно делать.

0: Поздний вечер. Городская площадь заполнена народом. Лучами прожекторов освещена площадка для демонстрации мод. Это небольшой, сколоченный наспех, деревянный помост, установленный в центре площади. Участники митинга держат в руках портреты кандидата. Портреты Марио. У входа на площадку Амик, редактор и дядюшка Карбас. Здесь же, у длинной вешалки с платьями, приготовленными для демонстрации, несколько женщин, жен забастовщиков.
1: Как много народу! Заполнена вся площадь.
2: Дайте глоток воды. Вся дрожу. Так волнуюсь, будто никогда не выходила на площадку.
1: Я сам волнуюсь.
2: Как мне им объяснить?
3: Все будет хорошо, Амик. Все должно быть хорошо.
2: Кругом темнота. У меня в глазах солнце. Вижу не эту маленькую площадку, огромное нарядное возвышение через всю площадь. И публика на трибунах. Нарядная, праздничная. Я в строгом уличном костюме делаю первые шаги и замираю. На помост он такой высокий, забирается журналист. Вся публика смотрит на него, он смотрит только на меня. У меня в глазах солнце, и он, Марио.
1: Прекрасно. Об этом расскажи.
3: Это поймет каждый.
1: Ну, пора.
2: Иду. С платьями меня должны уже ждать. Все расстегнуть, приготовить.
1: Да.
2: Нельзя терять ни секунды во время смены моделей.
1: Все на своих местах. Дай я тебя поцелую.
2: Про музыку не забудьте.
4: Я жена похищенного журналиста Марио. Жена кандидата в президенты. У входа на площадку его товарищи. Журналисты закрытой редакции и рабочие бастующие типографии. Я говорю от своего и от их имени. Спасибо вам за то, что вы пришли сюда, на эту площадь. Спасибо вам за то, что вы с нами. Со своим кандидатом! Если бы не вы, не ваша поддержка, мы не смогли бы собрать митинг на городской площади. Ваша помощь необходима и дальше. Без вас нельзя спасти журналиста моего и вашего Марио. Марио ваш кандидат. Как и многие из вас, он безработный. Как и все вы, он хочет, чтобы мир, в котором мы живем, стал добрее, честнее, справедливее. Пожалуйста, музыку. Наш митинг будет необычным. Я покажу вам модели новых платьев, которые шили жены рабочих бастующей типографии. Они шили красивые платья. Типография стала настоящим ателье мод. Если какое-нибудь из платьев вам понравится,

0: Кабинет хозяина. Те же трое приводят Марио. Цепи на шее, руках и ногах журналиста. Его трудно узнать. Волосы всклокочены, лицо почернело, щетина на щеках.
1: Честно говоря, я не ожидал, что такое возможно. Женщины с бастующими
2: Слышите?
1: Не уступают известным модельерам.
2: Что это? Предвыборный аукцион на городской площади, где вас явно не хватает.
3: Предвыборный аукцион?
2: Ваши друзья распродают имущество.
3: Какое имущество? У них нет никакого имущества.
2: Они продают платья, которые сшили жены забастовщиков. Хотят выкупить вас.
1: Скажите, вы полюбили журналиста или будущего президента?
4: Я полюбила Марио.
1: Как Марио стал кандидатом? Ваше желание?
4: Я не хотела, чтобы Марио стал кандидатом.
1: Почему?
4: Я всегда боялась за Марио. Я отговаривала его публиковать репортажи, где разоблачались те, кто богатеет на нашей бедности, на нашем бесправии, на нашем горе. Я знала, что этого ему не простят и не допустят те, о ком он писал. Так оно и случилось.
1: Если боялись, зачем организовали митинг?
4: А сегодня вместо Марио говорю я всем вам. Мы должны бороться.
2: Я решил отпустить вас. Снимите с него цепи. Он должен успеть на городскую площадь. Шевелитесь! Дайте ему несколько бутербродов, чтобы он не свалился от голода. Да, возьмите мою машину и срочно отвезите его на городскую площадь.
0: Марио уводит.
2: Пусть войдет мой личный представитель.
5: Простите меня. Простите.
2: Встаньте. Современный человек не должен стоять на коленях. Вы можете сами заслужить прощение.
5: Любую работу. Я все буду делать. Буду вашим поваром, вашим сторожем.
2: Моим поваром вы не можете быть, потому что любите всякие соусы. А я слякоть в тарелке не выношу. В сторожа не годитесь. По причине пристрастия к воровству. Вам выпало особое назначение.
5: Я всегда был вашим достойным личным представителем.
2: На сей раз от вас требуется прямо противоположное. Выйдя из этого кабинета, вы забудете о нашем разговоре сразу и навсегда. Мало того, вы забудете обо мне. Как будто никогда не знали. Забудьте, что бы ни случилось. Предупреждаю. Развяжете язык, ничего не прощу. А в случае удачи и вашей забывчивости я подарю вам остров в Средиземном море. Ренты с этого острова хватит, чтобы жить беззаботно не только вам и вашим детям, но и вашим внукам.
5: Я согласен.
2: Теперь слушайте.

0: Вновь городская площадь. Амик на помосте. Теперь на ней белое свадебное платье.
1: Это наша последняя модель и последняя надежда. Я благодарю вас за купленные платья. Благодарю за поддержку. Но, к сожалению, собранных денег недостаточно, чтобы освободить Марио. Их мало, очень мало. Я понимаю вас. Ох, как я понимаю. И все-таки я прошу вас, призываю, спасите Марио. Наша последняя модель. Свадебное платье. Купите его.

0: как можно дороже. Посмотрите, какое оно красивое. Оно стоит этого. Пусть это платье принесет счастье той девушке, которая наденет его. И пусть оно станет счастливой надеждой для меня, для Марио, для всех нас. Итак, первая цена. 10 000! Кто может заплатить больше? 10 000! Раз. 10 000! Два. 10 500! Благодарю вас! 10 500! Раз. 10 500! Два. 12 000! Спасибо вам, люди! 12 700! 15 000! 15 000! Раз. 15 000! Два. 15 000! Три. Я повторяю. 15 000! Три. Я жду. Я надеюсь. Я умоляю вас. 15 000! Раз. 15 000! Два. 15 000! Поднимите, пожалуйста, повыше вашу цифру. Я не могу разобрать. Еще повыше. Нет, не верю. Направьте туда свет. 300 000? Ничего не вижу, мне мерещится. 300 000! 300 000! Невероятное чудо! Здесь что-то написано рядом с этой цифрой. Я сейчас вам прочту. Дом Макса покупает и дарит вам свадебное платье. Марио!
1: Амик пошатнулась. Пробует сделать еще шаг и падает на руки Марио.

0: Городская площадь. Такая же солнечная, нарядная, разноцветная, как и в начале спектакля. Только теперь Марио окружен многочисленными корреспондентами, фоторепортерами, ведет репортаж телевидения. Очевидцами предсмертной пресс-конференции стали уличные прохожие. Здесь же, рядом с Марио, редактор, дядюшка Карбас и фотограф из типографии.
1: Амиг умерла у меня на руках.
2: Остановите его. Почему не едет скорая помощь? Делайте что-нибудь.
3: Не мешайте. Он же просил.
4: Как называется яд, который вы приняли?
5: Тебе страшно, Марио?
6: Почему избрали для предсмертной пресс-конференции городскую площадь?
5: Известен ли убийца вашей жены?
4: Считаете ли самоубийство актом безволия или мужества?
2: Перестаньте задавать ваши вопросы.
3: Тише. Он сам все рассказывает.
1: Какой я принял яд? Мартель. Он действует через 3 часа. Мне осталось 10 минут. 600 секунд. Оставьте меня, я еще жив, слышите? Уйдите, не трогайте меня. Я скажу. Скажу свои последние слова. Для этого я и позвал вас на городскую площадь. Слушайте, они убили Амиг, но целились в меня. Да, это были мои пули. Меня все равно убьют. Не завтра, так через неделю. Я умираю сегодня не потому, что боюсь быть убитым завтра. Нет. Нашу типографию захватили полицейские. И мы лишились возможности продолжать борьбу. Но теперь не одна наша газета, а все газеты расскажут историю гибели Амиг и моего самоубийства. Если бы в меня выстрелили из-за угла, моя смерть осталась бы незамеченной. Об этой пресс-конференции нельзя умолчать. Никто не может сказать, что такое самоубийство. Мужество или безволие, отчаяние или бравада. Для меня это надежда. Надежда, что меня поймут, услышат. Это мой лучший репортаж. Мой монолог, обращенный к людям. Страшно ли мне? Да, мне страшно. Я многое успел повидать, я о многом размышлял, но никогда так ясно не понимал и не чувствовал необходимости определить свое место в этом мире постоянной борьбы. И я счастлив, что я выбрал свое место. Оно здесь, вот рядом с ними, с моими товарищами с типографии. Я счастлив, что я любил. И я рад, что умираю там, где были баррикады. Помнить, главное не в том, что ты сыт, а в
7: том, что кто-то голоден. Главное не в том, что на земле есть беззаконие, а в том, что ты миришься с ним. Главное не в том, что ты можешь, а в том, что ты должен сделать.
8: Смерть журналиста Марио на городской площади. Монолог, обращенный к людям.
9: Самоубийство кандидата безработных. Он умер там, где были баррикады.
10: Всеобщая забастовка. Профсоюзы объявляют всеобщую забастовку протеста.
11: Призыв бастующей типографии. Все в ряды траурной манифестации. Борьба продолжается. Борьба продолжается. Борьба.

0: Мы шли в сухой и пыльной мгле, по раскаленной крымской глине. Бахчисарай, как хан в седле, дремал в глубокой котловине, и в этот день в Чуфут-Кале, сорвав бессмертники сухие, я выцарапал на скале 20-й год. Прощай, Россия!
1: В одни минувшие бывало, когда являлась весна, когда природа воскресала от продолжительного сна, когда ручьи текли обильно и распускались цветы, молодое сердце билось сильно, кипели весело мечты. С какою радостью чистой я вновь встречал в бару сыром кувшинчик синий и душистый с его мохнатым стебельком. Какими чувствами родными меня манил, как старый друг, звездами полной золотыми, еще никем не смятый луг. Потом пришла пора иная, и с каждой новою весной былое счастье вспоминая, грустнее я делался. Порой, когда темнели небо своды, едва шептались тростники, звучней ручья катились воды, жужжали поздние жуки, казалось мне, что мне недаром грустить весною суждено, что неожиданным ударом блаженство кончиться должно.
2: Итак, мирно задуманное суаре в салоне леди Брэкнелл закончилось грандиозным скандалом. Лорды, взяв под руки Гёрлс, отправились бродить с ними по ночному Лондону, ну, а леди, те всегда остаются леди, если даже и бывают немного шокированы. Однако скоро рассвет, и для нашей крошки Сесиль пришла пора превратиться из ослепительной шансон-гёрл в скромную сестру армии спасения. Сесиль снимает вечернее платье и вновь облачается в свою простую униформу. И вот она уже входит в унылое помещение штаб-квартиры армии спасения. Сесиль утомлена, но влюблена в предполагаемого Бенбери.

0: наконец-то ты пришла, милая Сесиль. Мы так тревожились о тебе.
1: Ой, я так устала. Всю ночь я посвятила тому, что творила добрые дела, сестра Призм.
0: Да-да, конечно, дорогая.
1: И ты не поверишь, сколько душевной благодати обрели люди, у которых я была.
2: Что, брат Уортинг еще не вернулся?
0: Бенбери, кажется, пережил большой удар, Сесиль. Но обращение грешника сегодня продолжается особенно долго.
2: Брат Эрнест не из тех людей, которые ищут развлечений. Приносить исцеление страждущим — в этом для него высшая радость.
0: Что с тобой, Сесиль?
2: Утренняя прохлада вредна для твоих нежных бронхов, дитя мое. Пройдем-ка в дом. Я написал несколько проповедей. Ты не хочешь ли посмотреть их?
0: Дай же отдохнуть бедной девочке, она так устала.
1: Ах, утро так прекрасно. Было бы просто грех проспать такую чудную пору.
0: Доброе дитя, пойдем. Пойдем, я приготовлю кофе.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, брат Эрнест. А что у тебя за вид? Что значит эта траурная повязка?
3: Увы, Бенбери не стало.
2: Умер?
3: Окончательно.
2: По-видимому, ему пришлось на этот раз выслушать самую долгую проповедь.
3: Да-да. Я пойду немного прилягу.
2: Иди, иди, иди, брат мой. Войдите!
4: Прошу прощения, мистер. Это Браунинг-стрит 16?
2: Так точно. Здесь находится штаб-квартира армии спасения.
4: А вот именно это я и ищу. Скажите мне, пожалуйста, здесь находится Сесиль Карди?
2: И это верно, дорогой брат. А позвольте узнать, кто вы такой?
4: Мое имя Бенбери.
2: Как вы сказали? Повторите, я туговат на ухо.
4: Мое имя Бенбери.
2: Да нет, этого не может быть.
4: И все же это так.
2: Да что ж вы что, воскресли, что ли?
4: Конечно, я встал сегодня раньше обычного. Hello, hello, куда же вы? Постойте, Убежал.
5: Гарольд?
4: Ты Эрнест?
5: Что случилось?
4: Он просто спятил, услышав мое имя.
5: Твое имя почему?
4: Я назвался Бенбери.
5: Бенбери?
4: Да.
5: Ведь он же вчера вечером умер, я больше в нем не нуждаюсь.
4: Ах так, это твое дело. А я как раз хотел попросить представить меня мисс...
5: Ах, ты опять асессор, черт бы тебя побрал.
4: Что за выражение, Эрнест? Ты же солдат армии спасения.
5: Ты узнал, что у нее 30 тысяч фунтов, и бегаешь за ней только из-за денег.
4: Эрнест!
5: Так вот, что... запомни, ты не увидишь ее никогда.
6: Кто меня звал? Бенбери?
1: Ради всех святых, как ты сюда попал?
4: Сесиль? Так это и есть девушка... С 30 тысячами фунтов?
5: Сесиль, ты только что назвала этого молодого человека Бенбери.
1: Ну да, а это и есть никто иной, как Бенбери. Он именно такой, каким ты мне его описывал. То есть грешник, испорченный, изнеженный, ну и вообще.
4: Значит, Сесиль Кардью, это вы?
2: Еще глоток! Еще глоток! Глоток! Вот так!
4: Что такое?
5: Так, тревога. Армия спасения в опасности. Праведник напился. Я должен к нему бежать.
4: Ты волшебная обманщица, Сесиль.
1: А это у меня, по-видимому, от моего опекуна Эрнеста. Но, Бенбери, никто не должен знать, что в день своего 25-летия я пела в мюзик-холле. В противном случае мои 30 тысяч фунтов перейдут в фонд армии спасения.
4: Но мы не можем отказаться от этого приданного. И если у меня ничего нет, то, по крайней мере, ты должна будешь внести свой вклад в брак.
1: В брак? В какой брак?
4: Но ведь совершенно ясно, что мы поженимся.
1: А почему ты уверен, что я пойду за такого испорченного человека, как ты?
4: Нет, Сесиль, я не испорчен. Я влюблен. И влюблен так сильно, что все время не отходил от тебя ни на шаг. Я ни разу не сомкнул глаз, чтобы не потерять твой след.
1: А я-то удивилась, как ты попал сюда, на Браунинг-стрит.
4: Но ты, ангел, ведешь сумасшедшую двойную жизнь.
1: Но ведь это и есть то, что называется модерн. Утром хоралы, а ночью мюзик-холл.
4: Нет, ты просто универсальна.
6: Я хотела только подсластить кислые дни недели.
4: Бэби.
1: Не называй меня Бэби. Ты же видишь, я в униформе.
4: А кто так легко сбрасывает свою униформу, чтобы выступать в мюзик-холле?
1: Тихо, не так громко. Летиция призмы мысли не допускает, что в жизни может быть что-нибудь большее, чем хоралы. Мы целуемся, но об этом никто не должен знать.

0: Кофе остынет. Сесиль, как вы осмелились поцеловать нашу сестру, мистер? Кто это? Мистер Монкриф? Сесиль, куда ты? Постой!
1: Вы и здесь, мисс Призм?
0: Ах, вы грешник! Вы пришли сюда, чтобы соблазнять поцелуями чистую девушку?
1: Набожные девушки также любят целоваться, как некоторые набожные дамы любят писать греховные книги.
0: Ой, не выдавайте меня, мистер Монкриф. Вы же знаете, что я лишь хотела детективными романами пополнить свой отощавший кошелек.
1: Не называйте меня Монкриф. Я любим здесь под именем Бенбери.
0: Ах, так вот, кто это друг Эрнеста Вортина?
1: У меня тоже нет большого достатка, я вынужден вести двойной образ жизни.
0: Ну, точь-в-точь, как это происходит в моих детективах, то есть в ваших.
1: Но самые лучшие романы пишет сама жизнь. Кстати, как продвинулась ваша работа?
0: Я как раз хотела вам об этом сказать. Новая книга готова. Я назвала ее «Убийство в мюзик-холле».
1: Как вам взбрела в голову такая мысль?
0: Это должно быть особенно безнравственным заведением.
1: Да, конечно, там можно встретить набожных девушек.
2: Кто нас будет кормить?
3: Долго нам ждать?
1: До свидания, мисс Призм. Кажется, там пришли жаждущие благотворительности. Итак, не произносите моего имени, Монкриф. Знайте, молчание золота.
4: Сестра Призм, да откройте же!
3: Подавайте ему на стол, подавайте!
2: Почему нас?
3: Конечно,
0: что, что вы там раскричались? А ну-ка потише, а не то вы не увидите следов жира в вашем супе. Садитесь и ждите, пока я не приду. А не то я вас всех заставлю петь хоралы. Пойдемте, мистер Монкриф, я покажу вам роман «Убийство в мюзик-холле».
1: Пойдемте, мистер.
2: Немного потише! Потише немного!
5: Мисс Сесиль, не дать ли нам гала-представление, а?
6: Хорошо, только чтобы мне не пришлось за вас отвечать.
5: Вот это да!
7: Jack the Ripper kam in eine Bar, wo man gleich die Gäste zählte, als er wieder fortgegangen war. Denn wenn Jackie kam, ging leicht mal einer hops. Aber heute gab's zum Feiern Grund, weil nur Sammy Hopkins fehlte. Kalt war endlich dieser böse Hund. Man fand Gift

0: Варится, Сесель, опомнись.
1: Я просто счастлива.
0: От чего бы это?
1: Я влюблена.
0: В Бенбери. Но ведь он любит тебя лишь потому, что у тебя есть деньги.
1: Нет, он любит меня потому, что любит.
0: Нет, я не верю в благородство побуждений в наше время. Гвендолин не хочет меня знать потому, что я не богат, а этому Бенбери нужны твои 30 тысяч фунтов.
1: Ох, он негодяй.
0: Еще бы, ну как, ты еще не излечился от него?
1: Я схожу с ума от него. И я дам ему еще один шанс заполучить меня.
0: Интересно, как это будет выглядеть?
1: Я устрою ему проверку и посмотрю, насколько ты прав, Эрнест. Да, кстати, твою Гвендолин мы тоже испытаем.
0: Да?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Но как?
1: Ты мне только не мешай, дядя Эрнест. Сейчас мы с тобой подходим к большому финишу.
0: Согласен. Пусть будет по-твоему. И если все будет хорошо, то ты получишь мое благословение.
1: Решено?
0: Решено.
2: Сесиль что-то задумала. И день спустя, когда мой брат-близнец Джон изучал в салоне леди Брэкнелл курс акций на бирже, ему позвонила хозяйка. Потом раздался повторный звонок. Наконец дверь открылась, и на пороге появилась сама леди Брэкнелл. Миледи, изволили звонить дважды.
3: Так значит, вы слышали мой первый звонок?
2: Да, но подождал второго для того, чтобы убедиться, что был первый.
3: Боже мой, что вы за человек? У вас нет ничего от вашего такого любезного брата.
2: Нет, почему же? Я ношу его верхние сорочки, миледи.
3: Джон, я иду к моему племяннику Гарольду Монкрифу. Берегите дом, и особенно Гвендолин.
2: Будьте спокойны, миледи, до свидания.
3: И как только у Роберта может быть такой брат?
2: Я тоже задаю себе тот же самый вопрос. Каким образом у Роберта может быть брат?
4: Джон.
2: Да?
4: Подайте мне чаю. Я не могла дольше оставаться у себя. В нашем доме так скучно.
2: Мисс Гвендолин, сезон приемов окончился.
4: К сожалению, принесите чаю.
2: Охотно, мисс Гвендолин.
1: Добрый вечер, мисс.
4: Что это? Армия спасения?
1: Сейчас я не собираю пожертвований. Вы Гвендолин?
4: Да.
1: Я должна с вами обязательно поговорить. Я прошла через террасу, чтобы меня никто не заметил. Мое имя Сесиль Кардио.
4: А, так это вы подопечная мистера Уортинга.
1: Да, вы угадали, дорогая.
4: Я предпочла бы, и мне было бы приятнее видеть вас не такой молодой и обаятельной.
1: Почему?
4: Эрнест, мужчина, женская красота не может быть ему безразлична. Если женщина интересна, это ее сила, а не слабость.
1: Но, Гвендолин, я прошу
4: не
1: вас...
4: Не продолжайте дальше. Иначе дело дойдет до драки. Я хожу на бокс.
1: Гвендолин.
4: Если вы решили отнять у меня Эрнеста Уортинга...
1: Ты слышишь, Эрнест? Ты слышишь?
0: Гвендолин, любимая, что здесь происходит?
4: Эрнест, ты подслушивал.
0: Нет,
1: простите. Простите, Гвендолин. Я пойду подышать свежим воздухом.
0: Гвендолин, хочешь ли ты стать моей женой, даже вопреки воле матери?
4: Хоть сейчас, не сходя с места.
1: Там идет он. Бенбери.
4: Бенбери? Наконец-то я смогу с ним познакомиться. Я так много слышала о нем.
0: Гвендолин, мы должны с тобой бежать. Теперь или никогда.
1: Вот уж нет. Останься, дядя Эрнест. Сейчас самый подходящий момент выяснить все наши семейные дела.
0: Сесиль.
1: Тихо. Не забудь, ведь мы же заключили соглашение.
5: Хелло. Что, Сесиль?
1: Бенбери?
4: Это Бенбери?
1: Да.
4: Странно. Это же мой кузен Гарольд Монкриф.
1: Гарольд? Это правда?
5: Да, я полагаю. Но вернее, я не знаю.
4: Эрнест, Гарольд, оставьте нас на минутку одних.
5: Что здесь произошло?
0: Они говорили, кажется, о боксе.
5: Ерунда. Через полчаса они назовут друг друга сестрами.
0: Может быть, но после того, как обзовут друг друга совершенно другими именами.
4: Что вы там шепчетесь? А идите в другую комнату и плотно закройте дверь.
1: Вот
5: пожалуйста.
1: Гвендолин, вы знаете, по-моему, они нас... Оба водят за нас. Может быть, Бенбери этого и нет?
4: И никакого Эрнеста?
1: И никакого Гарольда?
4: Но кто же тогда Бенбери?
6: Und verkünden dann aus Kenner! Vollmond, die Wahrheit. Und weil die anderen ein, wie die Männer lügen, lass ich die Balken biegen, das ist ein Skandal.
7: Donnerwetter!
6: Donnerwetter, Donnerwetter, noch einmal!
8: Можно, да?
1: Да.
8: Мы здесь.
1: Молодцы.
4: Мы решили учинить вам допрос, мистер Вортинг и мистер Монкриф. И я открываю разбирательство.
1: Правильно.
8: Пожалуйста, слушаю
4: вас. По отношению к нам было осуществлено нечто чудовищное.
1: Правильно.
4: И позор должен быть смыт.
8: Что такое?
1: Все правильно. Отныне Бенбери не существует.
4: Его и не существовало никогда.
1: Его больше никогда не будет.
5: Да нет, он существует, он наш общий друг, ну не правда ли, Эрнест?
0: Да, да, но в наших сердцах он не найдет больше места. Не правда ли, Гарольд?
4: Поклянитесь нам, что вы уберете этого Бенбери.
1: Ко всем чертям.
4: Повторяйте за мной. Мы клянемся.
5: Мы клянемся.
4: Убрать Бенбери.
5: Убрать Бенбери.

0: Но вот наступил день 25-летия Сесиль Кардио. На заднем дворе, где расположена штаб-квартира армии спасения, собрались все ее друзья, чтобы торжественно отметить этот день. Не хватает только самой Сесиль.
1: Где же наша дорогая Сесиль? Не праздновать же ее день рождения без нее.
2: Ты начал праздновать уже давно.

0: Silly und die Millie mehr als gut gekannt. Und trotzdem sind wir beide durchgebrannt. Ich war nicht immer fromm, so wie es scheint. Auch ich hab manche Mädchen nachgeweint. Ich hab vor vielen Jahren Bier gefahren, seitdem hab ich Durst. Und heute ist mir alles, alles Wurst.
1: Ein guter Schluck,
0: ein guter Schluck.
1: Das ist das Beste,
0: was es gibt.
1: Ja,
0: einen Mann, Schluck, Schluck.
1: Ein guter Schluck,
0: ein guter Schluck.
1: Prozent,
0: tja, du musst eben einen heben. Geht was daneben, lass dir bombensicher stehen. Kluck, kluck, ein guter Schluck. Das ist die beste Medizin.
2: Кто ты еще там? Чья это машина?
3: Это пожаловала моя тетя, леди Брэкнелл.
4: Гвендолин! Что означает этот побег? Что ты здесь делаешь?
5: Мама, я помолвлена с Эрнестом Вортингом. И теперь окончательно.
4: Все это глупости. Гарольд, ты тоже здесь?
3: Я ожидаю свою невесту Сесиль Кардью, тетя.
4: А, это та опекаемая с 30 000 фунтами.
3: Да, она празднует сегодня свое 25-летие.
2: Что привело вас к нам, миледи? Уж не нуждаетесь ли вы в нравственном обращении? Призм, иди сюда. Сейчас мы вас будем обращать.
4: Что-нибудь случилось, Фредерик? О, леди Брэкнелл. Призм. Подойдите сюда, Призм. Помните, 30 лет тому назад вы вышли из дома лорда Брэкнелл с детской коляской, в которой находился ребенок мужского пола? Вы тогда больше не возвратились в дом. Пару недель спустя детская коляска была найдена в одном из отдаленных уголков Гайд-парка. В ней не было ребенка. На его месте лежала рукопись детективного романа. Призм, где этот ребенок?
6: О, леди, я, как всегда, брала с собой все, что может потребоваться ребенку. Но для этого у меня был тогда саквояж, куда я также хотела положить рукопись своего романа. И вот в момент какого-то умственного затмения я положила рукопись в коляску, а ребенка в саквояж.
7: Где? Где ты оставила саквояж?
6: В камере хранения багажа на вокзале Виктория, дорогой Эрнест.
4: Куда девалась рукопись романа?
6: Я ее продала, как, впрочем, и многие другие, написанные мною за эти годы для мистера Монкрифа. Я же состою в армии спасения и не могу официально писать криминальные романы.
4: Это правда, Гарольд?
3: Это больше, чем правда, тетя. Все эти романы как-то убийцы идут по следу, убийства в мюзик-холле, когда мертвые мечтают, которые, кстати, редактировали вы, тетя. Все принадлежит перу Летиции и Призм. Там нет ни одной моей строчки.
4: Ну хорошо, это не важно. Призм, что случилось с ребенком?
6: Мне удалось узнать, что мистер Томас Кардью был тем человеком, которому по ошибке вручили саквояж. И поскольку он был генералом армии спасения, то я тоже вступила в ее ряды, чтобы быть вблизи этой крошки.
4: А где же сейчас эта крошка?
7: Я этот крошка.
4: О, мистер Вордин! Значит, вы являетесь сыном моей сестры, мисс Монкриф, и родным братом Гарольда.
3: Брат мой, Гарольд, ведь отныне ты принадлежишь к нашему кругу, вернее, ты всегда к нему принадлежал.
7: Значит, мне совсем не нужно было прилагать столько усилий.
8: Hello, я вижу, все в сборе.
9: О, Сесси!
10: Наконец-то, где ты пропадал?
2: Да что с тобой, дочь моя? Что это за наряд?
8: А разве нужен другой для того, чтобы выступать в мюзик-холле?
10: Как?
2: Мюзик-холле?
8: Да, я там пела.
7: Сесиль,
4: ты пела?
7: Сесиль, тогда ты сама лишила себя наследства. Ведь до своего 25-го дня рождения ты не должна была заниматься чем-либо другим, кроме службы в армии спасения.
8: Ну что я могла поделать, дядя Эрнест, если сцена мое призвание? Ну как, Гарольд? Ты еще не передумал на мне жениться?
3: О, моя восхитительная Сесиль, конечно, нет. Если бы мне даже пришлось...
8: Ты слышал, Эрнест? Ты слышал? Но все-таки я боюсь, что Гарольд Монкриф упадет в обморок, если узнает, что у меня ничего нет.
2: Да смотрите на него.
11: Он не падает.
8: Сегодня мы празднуем мой 25-й день рождения, не правда ли?
11: Верно.
8: И я так считала. Но я только что была у нотариуса, у которого мои документы. Сегодня мне 26 лет. Вот свидетельство о рождении.
11: Вот это ловко.
2: Читай, читай.
3: Да-да-да. Сесиль, 26 лет. Ура!
8: Каким образом? Таким образом, 30 тысяч английских фунтов остаются у меня. Гарольд, ты молодец. Ты выдержал испытание.
12: Дорогая Сесиль, мой Гарольд вполне подходящий. Более того, завидный жених. У него нет ни гроша, но с виду он миллионер.
8: Я люблю его таким, какой он есть.
3: Когда же мы поженимся, Сесиль?
8: Ой, я готова сейчас, Гарольд. Но при одном лишь условии.
3: Что же это за условие?
8: Оно состоит в том, чтобы никогда на горизонте не появлялся Бенбери.
3: Я согласен, потому что Бенбери, собственно, никогда и не существовал. Его изобрел Роберт Батлер.
12: Объясните же нам, наконец, кто вы? Джон или Роберт?
13: С вашего позволения, я по понедельникам, средам и пятницам Роберт, а по вторникам, четвергам и субботам Джон. Работа по совместительству. В воскресенье же я Джером Бенбери.
12: Джером.
3: Можно сойти с ума. Значит, вот почему вы дали мне имя Бенбери в качестве алиби.
13: Да, мистер Монкриф. Сам я со дня моего рождения Бенбери. На службе меня звали Джон или Роберт, в зависимости от места моей работы.
14: Das ist Bambury, ist nicht fast ein Genie. Ist denn seine Strategie nicht gut? Mein Freund Bambury brachte keine weiße Suite. Dich und mich und Cecily unterm Hut.
15: Dann und wann ist ein Mann so wie er was wert?
16: Ob Mama als Papa ihn mir noch beschert?
14: Mein Freund Bambury war kein Kind der Fantasie, denn jetzt steht mir vis-à-vis
3: Бенбери. Так вот он, Бенбери. Это он соединил нас.
7: Так это не плод нашей фантазии. Вот он сам стоит перед нами.
13: Да, да, я Бенбери.
7: Мистер Бенбери, вам следовало бы запатентовать бенберизацию, как ваше изобретение.

Теперь, как и в начале моего рассказа, я нахожусь у себя дома. Но чай уже не тот, он остыл. На чем же я тогда остановился? Да, на изобретении. Значит, это все же был Эрнест Вординг, кто подал мне тогда совет запатентовать мое изобретение. Наконец-то вспомнил. Это же было так давно. Но участники этих событий вспоминают об этом с благодарностью, если они, конечно, еще хотят что-либо вспоминать. Благодаря Бенбери один получил титул лорда, другой стал мужем очаровательной Сесили. Мне же осталось мое благородство. Goodbye!

0: Уважаемые радиослушатели, прозвучит радиоспектакль «Елизавета Тараканова». Перед вами пройдет в коротких фрагментах, в разрозненных страницах судьба женщины, жизнь которой и ее историческое значение до сих пор вызывают споры, сомнения, разноречивые оценки. Возникают и новые домыслы. Историки и романисты пытаются отыскать какие-то ранее неизвестные факты, документы, освещающие сложную, странную, трагическую жизнь, хотя прошло уже более 200 лет, как эта жизнь оборвалась. Даже год рождения нашей героини трудно назвать точно. То ли 1744, то ли 1746, но год смерти определен 1775. Давайте восстановим несколько страничек драматической судьбы, в которой тесно переплелись правда и вымысел, фантазия и факты, головокружительные взлеты к сияющим вершинам и гибельные падения в бездонной глубины тьмы.
1: Я всегда знала, что самый блестящий, самый первый польский магнат князь Радзивилл умеет делать чудеса. Но сегодня вы превзошли себя, князь.
2: Он для вас, моя прекрасная панна, моя чаровница, моя принцесса. Нет, не принцесса, моя...
1: Молчите. Суеверно. Молчите.
2: Молчать о том, что будет?
1: Если будет.
2: А о том, что есть?
1: Я еще не решила. Не знаю. Нет.
2: Сегодня я мечтал объявить вас своей невестой.
1: Нет, нет, нет. Не прежде, чем я добьюсь.
2: Когда вы добьетесь, я могу потерять вас.
1: Вы не поняли. Я не позволю себе думать о... Но доказать свои права, стать равной вам...
2: Вы сейчас для меня на высоте недосягаемы. Ваша красота, ваша отвага. Вы для меня героиня старинных баллад, в которых воспевались подвиги.
1: И страдания. Молчите, князь. Я уже сказала, я суеверна. Сейчас я счастлива. Все складывается так, что есть надежда на победу.
2: Позвольте, позвольте мне объявить нашу помолвку.
1: Не сегодня. Нет, нет, нет, нет. Сегодня я хочу только танцевать и не думать. Не думать, не думать.

0: Это как сказка. Музыка, тысяча свечей, сверкающая в огромном зале, и моя рука, ваши руки. Умереть бы сейчас, вот счастье.
1: Вы и о смерти, вы сама жизнь, вы...
2: Ваша светлость.
0: Князь, кажется, вас ищет ваш дворецкий.
2: Ваша светлость.
1: В чем дело, Януш?
2: Отец Луиджи, кардинал, срочно просит.
1: Эти святые отцы повеселиться не дадут. Простите, моя королева, я сейчас вернусь.

0: Святой отец, я думал, вы еще в Риме?
1: Только что приехал, даже не заезжал домой. Князь разъявил. Вы еще не успели объявить о своей помолвке?
0: Я хотел, но она заупрямилась.
1: Не объявляйте. И больше никаких отношений.
0: Что случилось, кардинал?
1: Россия заключила мир с Турцией.
0: О! Неожиданно. Мы ведь полагали, что война...
1: Закончится не скоро, да. Был благоприятный момент. Смута в России, Пугачев, война, разорение, но...
0: Теперь нам нечего ожидать поддержки Европы.
1: Римская церковь – духовный щит европейских держав. Нам выгодно было видеть в России правительницу, которая обязана нам помощью, поддержкой, и которая удержала бы православие в разумных границах. Рим опасается, что православие из России проникнет в Европу. Мы упустили момент, князь.
0: Значит, ее шансы теперь...
1: Не просто понизились, они сведены к нулю.
0: Она там в зале, как царица.
1: Которой ей уже не быть. С этого момента вы ее не знаете, князь.
0: Я верный слуга Римской церкви, святой отец.

0: Мир. Мир, Альвов, мир! Потопили мы турецкий флот, Альвов. Молодцы мы, драться умеем. И вот замирились.
1: Целиком заслуга вашего сиятельства.
0: Ладно, лейтенант. Алексей Орлов сам знает, чего стоит, оценщиков не требуется. Ах, море здесь ласковое, Львов заметил. И шумит не грозно.
1: Италия, ваше сиятельство.
0: Да. В Москву поедешь, Львов.
1: Я? В Москву?
0: Государыня сейчас в Москве или под Москвой решил от столицы отдохнуть со светлейшим князем Потемкиным. Потемкина, знаешь?
1: По слухам. Одного глаза, говорят, нет.
0: Он и одним видит намного далее прочих. Братца моего Григория, красавца-богатыря, обскакал. А тот дурак, болван, глупости делает. От великой любви, видишь ли, ошалел. Ах, дубина стая розовая. Ладно, не о том речь. Донесение отвезешь царице о замирении с турками. Из посольства, ясное дело, свои посланцы едут. Но там, господа умные, все заслуги себе, глядишь, припишут, а командующим Средиземной морской эскадрой графе Орлове ненароком и позабыть могут. Политика, братец. Дипломатия. Только оглядывайся. Словом, поедешь. Ты подходишь. Лейтенант моего флота, моряк, дворянин, молод, пригож, держаться умеешь, не льстив, а уж в бою показал себя героем. Пусть там посмотрят, какие у нас моряки. И запомни, прежде чем к царице, к Потемкину, теперь все через него.
1: Понял, ваше сиятельство. Все сделаю.
0: Лошадей не жалей, денег тоже, опередишь посольских, за мной не пропадет. Ну, кати, Львов, кати, братец.
2: Мир! Виктория! У? Неужто конец войне?
1: Так точно, ваша светлость.
2: Ну, братец, спасибо за добрую весть. Ты первый привез. Моряк?
1: Лейтенант русского флота. Львов, ваша светлость.
2: В бою был?
1: С первого до последнего, ваша светлость.
2: Вижу, не трус. И глядишь смело, открыто. Люблю. Сам такой. Письмо передашь государыне императрице лично. Заслужил? Идем. Подождешь возле кабинета. Позову.
3: Мир. Ну, наконец-то. Порадовал ты меня, Гриша.
2: Одолели турок, слава богу, матушка.
3: Графу Алексею Орлову слава, князь, вот кому.
2: Никто у него славы не отбивает, государыня, все знают. Гораст и на воинские дела, и на всякие прочие.
3: Ну, язык-то укороти светлейший. Заревновал? Волю я тебе дала. Кто известие привез?
2: Лейтенант Орловской эскадры, некий Львов.
3: Зови. Господин Львов.
1: Ваше императорское величество, имею честь доложить.
3: Все знаю, благодарю за радостную весть. И за поспешение посольских донесений еще не получала.
1: Граф приказали ехать день и ночь.
3: Князь, распорядись наградить посланца.
2: Да разберемся, государыня, не впервой.
3: Где в сей момент находится граф Орлов, сударь?
1: В Ливорно, ваше величество, в своем палаццо.
3: Италия, море, солнце. Кстати, газеты получаю оттуда. Пишут странные вещи. Объявилась какая-то особа. Придерзостная, уверяет всех чуть ли не царственного рода. Правда ли это, сударь?
1: Слухи ходят, ваше величество.
3: Сами не видели сию особу?
1: Довелось однажды на балу у князя Радзивилла.
3: Ой, какая же она? Молода, красива.
1: Красоты удивительной, государыня.
2: Болван ты, братец.
3: Говорили с ней?
1: Представлен был, как русский моряк.
3: И о чем же беседа?
1: Спросила, давно ли служу, откуда родом, как в России. Все, Ваше Величество.
3: Ну и что же, в претензии ее верят?
1: Говорили, документы у нее.
3: Документы. Есть мастера. Они вон князю Потемкину выдадут документ, что он папа римский. Впрочем, что мне за дело до сей особы? Посмеяться разве? Еще раз благодарю вас, сударь. Графу Орлову отпишу самолично. Завтра зайдете ко мне за письмом.
1: Благодарю, Ваше Величество. Честь имею.
3: Слышал, светлейший. Документы у нее. Авантюрьера. Негодяйка. О русском престоле возмечтал. Подумать только.
2: Да плюнь, матушка. Обращать внимание на девку.
3: Только-только с Пугачевым разделались.
2: Ну, Пугачев. Верно, с ним повозились, а это...
3: Не смыслишь ты ничего, Григорий. Это, может, пострашнее. На что дерзнут, а? Будто бы дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны. Да, Алёш,

0: деревни за границу, и в Персии, и у султана, и во Франции, и в Польше, всюду побывала, везде о себе заявила, всем тыкала бумажки свои. Чуть Радзивилла на себя не женила. Да Радзивилл не дурак. Не нужна она ему теперь, когда мир. В Италию махнула. Зачем? А поближе к нашей эскадре воду мутить там у моряков. Слышал, этот лейтенантик-то красоты удивительной. Скажите. А мне донесли, будто бы портрет она императрицы Елизаветы с собой возит. Показывает, сходство большое. А в Италии Алексей Орлов.
1: Орловы, верные псы твои, государыня.
0: Верные, потому прошлым связаны.
1: О чем разговор-то? Повели ее схватить и всех делов.
0: Вот тебе бы все так, Гришенька, напором схватить, повалить. Да что она? Медведь. У нее вон сколько сторонников в Европе. Всем охота на России поживиться. У каждого свой профит. А вдруг да она тайком сюда проберется? Думаешь, здесь не найдет опоры? Орлову буду писать. Дело серьезное. Надо бы на эту дерзкую бродяжку в Петербург доставить без шума.
1: Эх, мне поручить верой нет, а? Я бы в раз.
0: Вот-то что в раз. От твоего раза весь Рим закутит. Правильно. Нет тебе веры, Гришенька. Красиво, молода. Не пущу, не пущу. Ты мне самой нужен. Орлову поручу, он похитрее тебя и сердцем пожестче, а в Петербурге у нас крепость хорошая, Петропавловская. Все голоса глушат.

0: На словах ничего не велено было передать?
1: Только одно. Ждите великой награды, граф.
0: Ладно, Львов, вступай. Да побудь рядом, понадобится можешь. Так, почитаем письмо государыни. Сама писала, гляди ты. Секретарю не доверила. Что-то. Вот тебе и на. Всего ждала такого. Хорошенькое дело. Турецкий флот легче было потопить. Неужто она так испугалась этой девчонки?
2: Львов! Пойди-ка сюда!
3: Слушаю, ваше сиятельство.
0: Скажи, Львов, императрица тебя случаем не расспрашивала об этой, о которой слухи ходят?
1: Расспрашивала, граф. И весьма пристально.
0: Бабское любопытство?
1: Показалось мне, тревога серьезная.
0: Слушай, Львов, одному тебе могу поручить. Знаю, молчун, клещами из тебя словечко не вытянешь, ежели нельзя.
1: Слово чести, ваше сиятельство.
0: Поезжай в Рим. Узнай все об этой особе, как живет, на какие средства, о чем говорят. Но в такой тайности, чтобы ни одна муха. Понял?

Короче, она сама. И чтобы туда-сюда на рысях. Доложить лично мне. Днем ли, ночью. И чтобы ни одна муха. Ступай. Буду ждать.

0: все бросили, все. Франциско, что мне делать? Что мне делать, Франциско?
1: Отец Небесный, милостив.
0: Ах, нет, не милостив он ко мне, Франциско. Только и было хорошего детства в деревне, когда не думала, не знала, кто я. Жила, как бабочка порхала. Девочка, привезенная тайком из столицы. А потом началось скитание, скитание. Ох, лучше бы не передавали мне эти бумаги, документы, не говорили, кто я, откуда, от кого рождена, какие права у меня.
1: Княжна, потерпите. Люди верят в вас, помогают.
0: Люди. Бросили меня люди, Франциско. Как только заключили мир, бросил Радзивилл, скрылся. Не ему я была нужна, Польше. Риму политикам. Французы тоже отвернулись. И вот мы тут, в Риме, без средств, без друзей. В то время, как я по праву должна...
1: Стоп. Княжна, бедная ты моя. Не в Рим, в Россию. Тебе надо было сразу же ехать. В Россию.
0: Сеньор комиссар, прошу вас.
2: Сеньора, ваши кредиторы подали жалобу.
0: Всего несколько дней, сеньор комиссар. И я непременно должна получить крупную сумму.
1: Святая. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ну, вот, вот, вот. Сеньор комиссар, сеньора больна, вы видите.
2: Я понимаю. Понимаю, но долг службы. Мне приказано.
1: Сеньор комиссар, жальтесь, вы же видите.
2: Хорошо. Хорошо. Еще неделю. Но через неделю...
0: Да-да. Благодарю, комиссар, да. Неделя. Франциско, это конец.
1: Ну, я побегу за доктором, княжна.
0: Нам нечем ему заплатить. У меня пройдет. Это простуда. Вот, пойди, продай это кольцо, на неделю хватит. От графа Орлова нет ответа и на второе письмо.

0: нашел ее в ужасном положении, ваше сиятельство.
1: Да что ты? Давай отойдем подальше, Львов, этот шум. А что делать? Я обязан давать балы, да и сам не прочь. Скука, братец. Так ты говоришь, положение ее...
0: Без денег, без друзей. Только одна верная горничная. Еще болезнь, то ли простуда, то ли...
1: Слушай, Львов, сам, что о ней думаешь?
0: Ваше сиятельство, не утаю виденное мной особо. Действительно, до удивления схоже с портретом покойной императрицы Елизаветы Петровны.
1: Отойдем еще подали от чужих ушей. Львов, ты не мальчик, офицер. Чести твоей доверяю. Дело великой государственной важности. Велено мне особу ту схватить и доставить в Петербург. Пишут мне бродяжка, всклепавшая на себя неподходящее имя и род. Хороша бродяжка. Зачем же требовать ее выдачи, бродяжки-то? С простой бродяжкой так не возится. Навязать камень на шею, да в воду.
0: Граф, помилуйте. О чем вы, Бог с вами?
1: Честно ли, да? Да и жалко было бы обманом-то.
0: Да врагов следует побеждать, но открыто. А у женщины...
1: Подло, не палачи же мы с тобой. А из Петербурга приказ за приказом доставить. Отвертеться попробуй-ка. Ну-ка, Львов, плесни мне вон из той бутылки, горло ссохлось. Бродяжка, виноват я перед ней. Два письма получил, не ответил. Признаться, боялся, донесут. Императрица Екатерина шутить не любит. Бедная.
0: Граф, вы так странно говорите. Не похоже на вас?
1: Не бери во внимание, братец, выпил я. Брат Гришка выпьет тут же в драку, посуду бить. Я выпью, всех мне жаль становится. Завтра отвезешь ей в Рим письмо. Повидаешься. Отдашь кредитив банковский. Счет я открою неограниченный. Расплатиться с долгами и суда. Я сам приглашаю. Я лично. Пусть доверится нам. Окажем помощь.
0: Ваше сиятельство. А ну как она и впрямь объявит свои права?
1: А что, Львов? Вдруг да она и впрямь. Истинный отпрыск царский. Царица Елисаветы кровь. Не думал? Да не пугайся ты, не пугайся. Прежде надобно помочь ей деньгами. Полагаю, и матушке императрице это будет приятно. У нее сердце доброе, смягчится. А я, Алексей Орлов, верный и преданный слуга нашей государни Екатерины.
0: Я понял. Вы уговорите княжну отказаться.
1: Ну, говорю, ты умница. Завтра же кати в Рим.
2: Нет, не верю. Не может быть, деньги. Франциско, смотри, безграничный кредит.
3: Сеньора, госпожа моя, мы спасены.
2: Господин Львов, это не шутка. Ах, простите, нет, не говорите ничего. Это господин Львов, Франциско. Он уверяет, что будто бы граф Орлов ждет меня в Ливорно, в его палаццо, что там мне будут оказаны все почести, положенные мне по рождению. Господин Львов клянется честью офицера и дворянина, что это не ловушка, не обманный способ заманить меня. Господин Львов, я верю вам. Франциско, я еду. Я еду сейчас.
4: Право, нам вернуться бы в Петербург, матушка. С тоски помрешь в Москве. И чего бояться, не понимаю.
5: Лучше поскучать, чем усмирять бунты, Гришенька. Не успокоюсь, пока не захлопнутся за ней двери крепости. Тогда вернусь. И что это Орлов тянет? Вчера доложили мне, уже месяц, как живет она в его палаце. Почему не везет сюда?
4: Насильно. Сама говорила, чтоб без шума. Не соглашается она, верно. Не влюбился ли часом наш герой в особу эту? Вот смеху-то!
6: Non me fa l'anzembre gella, cannatella, oi cannatella, cannatella, cannatella. Dai audienzia, stosche, pienzia, sciuga, sta sempre turna tu.
2: Алёша, как случилось? Я гордая, непокорная, вдруг предалась тебе в первую же неделю, как рабыня, как полонянка.
1: Ты полонянка, нет, это я, твой раб, царица моя.
2: Ах, ночь какая, Алёшенька. Наша ночь.
1: Все ночи теперь наши.
2: Месяц пролетел, не заметила. Все забыла. Планы свои, тревоги, борьбу. Ты. Только ты.
1: И я забыл. Все. Только ты.
2: Видела вчера... Из Петербурга к тебе посланный. Приказывают вернуться. Молчишь.
1: Приказывают.
2: А я-то как же, Алёша? Я-то...
1: Со мной. Поедешь?
2: Нет. Сейчас нет, Алёша. Сейчас она меня там погубит, убьет.
1: Когда же?
2: Напиши ей, Алёша. Пусть она согласится по совести, без спора, мирно поделиться со мной. Ты видел завещание моей матери-царицы?
1: Да.
2: Пошли ей копию. Я готова сделать все. Отдам ей север с Петербургом, Балтийские провинции, всю Московскую область. Я уже все обдумала, Алёша. Себе возьму юг. Я люблю юг. Ой, никак простуда не пройдет. Клянусь тебе, своей любовью клянусь. Буду свято чтить мирный раздел. Я населю и устрою по-хорошему мои родовые места.
1: Не согласится. Знаю ее.
2: Ну, тогда мне остается добывать свои права силой. Она все отняла у меня. Имя, родину, престол. Мне помогут. Султан в Стамбуле ждет меня. У нее, у Екатерины тоже врагов достаточно, помогут. А ты? Ты поможешь? Алёша, у тебя целая эскадра, ты командующий, поможешь?
1: Что ты со мной сделала? Ты колдунья, колдовала.
2: Ты за брата отомстить должен, Алёша. Ты и брат твой возвели ее на престол, а она предала вас. Алёша, Алёша, объяви эскадре мой манифест. Расскажи о моих правах.
1: Остановись. Все это безумные мечтания.
2: Меня признают. Должны признать.
1: Останови.
2: Ну, ну помоги мне.
1: Откуда ты взялась? Колдунья, окаянная, единственная любовь моя в жизни. Зачем на моем пути встала?
7: Жил я худо, да, худо, вижу теперь. Греха на мне не снести, но весело, бездумно. Что не делал, во всем себе правым считал. Во всем. И вот ты явилась, как, ну, как во сне явилась. Осветила вдруг душу, сердце рвануло. Не знал, что есть оно у меня окаянное. Любовь моя, звезда моя, царица. Убить мне тебя нечто. А после себя?
5: Алёшенька.
7: Да нет, себя не убью. Алёшка Орлов за жизнь держится крепко.
5: Алёша, люблю тебя. Люблю тебя, люблю.
7: Откажись от мечтаний. На коленях молю.
5: Нет. Во мне кровь Петра Первого, деда моего. Российский трон мой по праву.
7: В Россию не поедешь?
5: Поеду, когда признают мои права.
7: Не одолеть тебе ее. Не одолеть. Нет.
5: Уж как Бог рассудит. Вижу, не хочешь помогать. Что ж, оставь меня, оставь, оставь.
7: Нет.
5: Поможешь?
7: Венчаться со мной, согласна?
5: Венчаться с тобой? Ты хочешь?
7: Не защитить мне тебя без этого. Повенчаемся, царица моя, и убежим на край света. Там все обдумаем, никто не схватит. Найдем пути. Ну, отвечай. Согласна.
5: Где? Где венчаться мой?
7: Здесь. Здесь стоит мой флагманский корабль. Там священник повенчает. Завтра же. Нельзя тебе тут. Следят. И царицыны шпионы, и поляки, всякие иезуиты. Попадешь под кинжал. Говори скорее, говори завтра. Согласна. Ну, отвечай же, ну.
5: Завтра венчаться. Согласна.

0: Волков, иди на флагман, скажи, пусть там оставят поменьше народу. Матросов убрать. Ну, 2-3 офицера.
1: Ваше сиятельство, что случилось?
0: Торжество будет. Венчание. Ну что ты уставился? Делай, что говорят! Решили мы с ней повенчаться, Львов. Что, брат, осуждаешь?
1: Ваше сиятельство, осуждать? Да я рад, я несказанно за вас, а за нее особливо. Святое дело, граф, вы идете на зов сердца. Она тоже, все так прекрасно. Не будет больше претендентки, будет... Будет графиня Орлова. Святое дело.
0: Да, да, святое дело. Капитану скажи, чтобы музыка торжественно, но матросов убрать. Ступай. Ступай! Святое дело.
2: Франциска, от счастья умирают?
3: Госпожа моя, сеньора, лишь бы правда.
2: Сомневаешься? В нем, в любви нашей.
3: Матери Божьей, помоги, помоги, Матери Божьей.
2: Завтра. Завтра я стану его женой. Завтра.

0: Ваше сиятельство, все готово.
1: Где невеста?
0: Внизу, в каюте. Одевается.
1: Поторопите, капитан, поторопите.
0: Граф, подумайте, граф.
1: Капитан, и я, и вы, слуги ее величества императрицы Екатерины. Прошу, поторопите невесту.
0: Слушаюсь, ваше сиятельство.
2: Какой день, ваше сиятельство? Сама природа, само солнце, море радуется вашему счастью.
1: Да замолчи ты, Львов, замолчи. Тебе бы вирши сочинять дамам. Наконец-то.
2: Боже мой, как она прекрасна. Как хороша.
1: Капитан, ведите невесту.
2: Ваше сиятельство, я могу.
1: Ты останешься здесь, наверху, Львов. Без возражений. Венчание секретное. Посторожи.
2: Дай Бог вам обоим счастья, ваше сиятельство.

0: Господин капитан, как прошло венчание?
1: Спрашивайте у графа Орлова, Львов. Ему виднее.
2: Здравия новобрачным!
3: Алешенька, не верю. Не верю вместе.
4: Эй! На флагмане! Трап!
1: Спустить трап!
2: Пустить трап!
4: Пустить трап!
0: Княжна, нет, графиня. Позвольте поздравить.
3: Благодарю вас, господин Львов, за все. За все.
4: Не с места, господа!
3: В чем дело? Кто эти люди?
4: Сдать оружие.
3: Почему полиция?
4: Господа, ваши шпаги.
3: Что это значит?
1: Сударыня, по именному повелению ее императорского величества, вы арестованы. Солдаты, взять ее.
3: Алеша! Алеша! Алеша, на помощь! Алеша, спаси меня! Алеша!
4: Успокойтесь, сударыня, успокойтесь. Прошу вас в шлюпку.
3: Предательство, вероломство! Где граф Орлов? Алеша!
4: По приказанию государыни граф Орлов также задержан. Арестован, как и вы. Сударыня, не сопротивляйтесь.
3: Господи, Алешенька.
4: Она в обмороке. Отнесите ее в шлюпку.
5: Какой ужас! Кто-то предал их! Кто их предал?
1: Кого их? Лейтенант Львов.
5: Новобрачных, графиню и граф Орловых.
1: Граф Орлов спокойно пьет шампанское в моей каюте. Новобрачные, венчание. Никакого венчания не было, Львов. Фарс! Гнусный, кощунственный фарс! Не было священника, не было дьякона. Два мерзавца-негодяя. Иуды, христопродавцы, исполняли их роли. Львов и я. Я старый капитан российского флота. Я участвовал в этом фарсе. Мне приказали.
5: Нет, не верю. Нет. Такого не может быть. Нет! Нет!
6: Ты поверь! Поверь, Львов!
5: Граф! Вы могли! Вы!
6: Я служу ее величеству императрице Львов. И не ори, не строй страшные глаза. Пойдем, братец, выпьем. Ну, ну!
5: Негодяй! Граф, вы... Подлец!
6: Да как ты... Сукин сын, убью, убью.
5: Ведь я причастен к этому преступлению. Я,
6: ты мне.
5: Я дал ей слово офицера и дворянина, и человека, я.
6: А шут с тобой. Пачкать руки хватит на сегодня.
5: Слово. Я не смыть позора.
4: Львов!
6: Выстрелил себе в висок. Ну и глупо. И дурак. Поможет ей, что ли? Дурацкий поступок.
7: Благородный поступок.
6: Теперь ей уже ничего не поможет, капитан. Даже если бы вы ее... Водки мне. Водки.

0: Присолил Орлов. Что за театр устроил? Венчание, лжесвященники. Как бы слухи не пошли гнусные.
1: Нет, это уж Бог его знает, что, государыня. Это уж Орлов. Ну, про хвост. Фу. Руки ему не подам.
0: Да, на все видно, готов. Не задумается, если будет в его видах и на другое. Ладно, где она, Гришенька?
1: В Петропавловской крепости. Ты что мы, звери нечто, матушка? Завлекли обманом одинокую женщину, предали. Теперь в крепости держим. А? Ну, христиане мы или нет? Хоть бы пожалели, говорят, хворые вовсе.
0: Вот ведь ты жалостливый какой, светлейший. Отпиши князю Голицыну, главнокомандующему, чтобы допрос снял с нее. А Орлову Алексею, чтобы тут же был ко мне, в Москву.

0: Сударыня, лучше бы вам во всем сознаться, признаться.
1: В чем? В чем я должна признаться, князь Голицын? В каком преступлении? Я ничего не совершила преступного.
0: Ну как же, ваше притязание, самозванка.
1: Я не самозванка. Князь, именем Бога, не мучьте меня. Жальтесь, у меня отобрали одежду, меня кормят ужасной пищей. Меня лишили даже моего друга Франциски.
0: Ну, раскайтесь, признайте, что все ваши выдумки...
1: Князь, пощадите. Я беременна.
2: Да? Кто же отец вашего дитяти?
1: Граф Алексей Орлов. Мой законный супруг.
2: Законный? Ах, сударыня, сударыня! Жаль мне вас, но не было венчания законного. Не было. Наняли кого-то, нарядили в ризы и рясы, чтобы только доставить вас в Россию.
1: Ложь.
2: Нет.
1: Не верю. Ложь!
2: Сударыня,
1: ложь!
2: Сударыня, ложь! Сударыня, мне старику врать уже поздно, сударыня.
1: Но он граф. Он арестован.
2: На воле, граф, на воле. И не был никогда арестован. Что-что?
1: Пусть придет, пусть сам скажет. Сам.
2: Ну, вот вернется из Москвы, дам вам свидание, чтобы поверили. Сейчас он докладывает обо всем государыне. Кстати, и о новых ваших показаниях прикажу доложить срочно. Прикажу доложить срочно.
3: Пересолил. Пересолил граф Алексей Григорьевич.
4: В чем, ваше величество?
3: А с пленницей-то нашей. Право уж, чересчур.
4: Не было иного выхода, государыня. Пришлось...
3: Ну, фарс с венчанием пусть. На войне, как на войне, понять могу. Ну, девица-то доложили мне... Дитя ждет. А? Впрочем, дело можно поправить. Поезжайте в Питер, свидитесь с ней, вернетесь с женихом. А?
4: Ваше Величество, помилуйте всю жизнь вам.
3: Ступайте, граф. Благодарю за службу. А к ней побывайте. Уговорите, чтобы язычок не распускала.
5: Орлов! Постой-ка, покоритель женских сердец.
4: Что угодно, светлейший князь.
5: А угодно мне сказать вам, сударь мой, что вы последний из мерзавцев.
4: Князь, это оскорбление.
5: Молчать, дрянь. Отхлестал бы тебя по щекам. Да ведь с тебя останется. На дуэль позовешь или ножом пырнешь. Молчать! Рядом покой царицы, услышь? Знал я, было страшное дело. Убил ты царя Петра Третьего Федоровича. Императора, супруга нашей императрицы, вилкой в горло.
4: Да молчи!
5: Ладно, никто не любил его. Все хотели, чтобы была она. Послужили ей братцы Орловы, да и прочие. Оправдание есть, да и он не сахар был, а тут их одинокая девица, больная, брошенная, честь потерял, мерзавец ты, их подвиг совершил, девку в крепость, на пытку, эх, Орлов, Орлов, отдашь ты ответ Богу за нее, мне бы век это снилось.

0: здесь?
1: Я пришел.
0: А я вас ждала. Вы клялись, я ждала вас. Ведь мы обвенчаны, не правда ли? Мы жена и муж. Муж и жена.
1: Клянусь, это был приказ. Приказ. Я не виноват.
0: Злодейство. Обман. Обман. А я любила. Приказ.
1: Приказ.
0: Ты мог меня кинжалом отравить, насильно схватить, арестовать. Но это... Что ты сделал? Зачем?
1: Я любил тебя. Любил. Честью клянусь. Честью.
0: Честью у вас. Честь. Взгляни на меня, видишь? Вчера меня хлыстом, чтобы я отреклась. А ты здесь. Новое издевательство. Новое предательство.
1: Я умолю государню. Вас освободят. Обязательно освободят.
0: Разве ты не видишь, предатель, что я умираю, что я кончила совсем, кончила жизнью. Уходите, граф. Я не желаю больше видеть вас. Я вас презираю и проклинаю. И умираю я, как жила, царицей, русской законной царицей.

Мама, музыка. Нет, нет, звенит в голове. Свечи? Боже мой, сколько свечей. Горят, горят, горят. Церковь. Нет. Или зал. Церковь. Церковь, венчание. Венчание. Да, венчание. Свечи. Почему темнеет? Зажгите свечи. Зажгите же свечи. Становится темно. А я венчаюсь. Платье. Белое кружевное. И он рядом. Алёша. Алёшенька. Как хорошо. Как прекрасна ночь. Наша ночь. Эти свечи пусть тухнут. Пусть будет ночь. Теперь все ночи будут наши.

0: cannatella, cannatella. Dai audienza a stosch che fienzi asciughe sta senza torna qui. Cannatella, oi cannatella, cannatella, cannatella.
1: Прозвучал радиоспектакль «Елизавета Тараканова». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер спектакля Людмила Шуйская. Действующие лица и исполнители. Елизавета Тараканова, Лариса Гребенщикова, Екатерина II, императрица, Алла Балтер, князь Потемкин, Григорий Александрович, Вячеслав Шалевич, Орлов, Алексей Григорьевич, Эммануил Виторган, князь Радзивилл, Олег Вавилов, Франциска, горничная Елизаветы, Татьяна Владимирова, лейтенант Львов, моряк, Владимир Вихров, кардинал Агрий Аукшкап, комиссар полиции в Риме Владимир Сулимов, капитан флагманского фрегата Степан Бубнов, капитан гвардии полиция Михаил Слесарев, князь Голицын, петербургский главнокомандующий Вячеслав Дугин.

0: Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч накрыть весь мир. Ты можешь, как мальчишка, сбивающий репьи, крушить дубы и скалы. Но ни земли моей ты не разрушишь, ни хижины, которую не ты построил, ни очага, чей животворный пламень тебя внушает зависть. Нет никого под солнцем ничтожней вас, богов. Дыханием молитв и дымом жертвоприношений вы кормите свое убогое величие. И вы погибли все, не будь на свете глупцов, питающих надежды, доверчивых детей и нищих. Когда ребенком был я, и ни в чем мой слабый ум еще не разбирался, я в заблуждении к солнцу устремлял свои глаза, как будто там, на небе, есть уши, чтоб мольбе моей внимать, и сердце есть, как у меня, чтоб жалиться над угнетенным. Кто мне помог смирить высокомерие титанов? Кто спас меня от смерти и от рабства? Не ты ль само святым огнем пылающее сердце? И что ж, не ты ль само благодарила по-юношески горячо и щедро того, кто спал беспечно в вышине? Мне чтить тебя? За что? Рассеял ты когда-нибудь печаль скорбящего? Отер ли ты когда-нибудь слезу в глазах страдальца? А из меня не вечна ли судьба, не всемогущее ли время с годами выковали мужа? Быть может, ты хотел, чтоб я возненавидел жизнь, бежал в пустыню от того лишь, что воплотил не все свои мечты? Вот я, гляди, я создаю людей, леплю их по своему подобию, чтобы они, как я, умели страдать и плакать, и радоваться, наслаждаясь жизнью, и презирать ничтожество твое, подобно мне.
1: Помнишь мезозойскую культуру? Мы с тобой сидели под скалой. Я твою изодранную шкуру зашивала каменной иглой. Та-та-ра-та-та-там.
2: Входит он, задевая головой о свод пещеры.
3: Черт, когда наконец начнут пещеры долбить нормальные. Не пригнешься, а притолку стукнешься, а пригнешься, а порог стреснешься, все распеваешь. А мамонт третий день недоенный.
1: А чего его доить, когда мы уже его вчера съели?
3: Цыц! Не перечь! Постель бы прибрала, подушку смени. Я вот два свежих камня принес, да и пододеяльник треснул. Ты чего шьёшь?
1: Этот, ну, как его? Ну, откуда я знаю, как он называется, когда он первый в истории?
3: Ты лучше посмотри, в какой я набедренной повязке хожу.
1: В какой?
3: Не видишь?
1: Не вижу. Ты бы лучше, чем ругаться, топор смастерил. Или тарелку придумал.
3: Тарелку я больше придумывать не собираюсь. Я предыдущую тарелку из базальтового валуна 3 года выдалбливал. А ты ее за час об мою голову расколотила. Об голову. Ты, может, этим эволюцию на 10 лет задержала.
1: И ничего страшного. Зато все племя научилось огонь высекать. И вообще, катись ты в третичный период.
3: Что значит катись? Легко сказать катись. А на чем?
1: А, вот сам и придумай.
2: Так, дорогие радиослушатели, и появилось первое колесо.
4: На полянке разминаются оркестры духовые и играют марш известный, неизвестно для чего. Мы пока еще все целы, мы покуда все живые, а когда настанет утро, там посмотрим, кто кого. И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает, у него глаза большие, у него победный вид. Но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает. Он за пазухой письма треугольные хранит. Лейтенантик моложавый, он назначен к нам комбатом, смотрит в карту полевую, верит в чудо и успех. А солдат со мною рядом называет меня братом, кровь кипящая по жилам, нынче общая на всех. Смолкли гордые оркестры, это главная примета. Наготове все запасы крови, брани и свинца. Сколько там еще осталось? 3-4 до рассвета, 3-4 до победы, 3-4 до конца.
5: Перед закатом пиджак накинул мне на плечи. Кивком его благодарю. Еще не вечер. Нет, не вечер. Чуть усмехаясь, говорю. А сердце замирает снова. Вновь плакать хочется и петь. Гремит оркестра духового, всегда пылающая медь. И больше ничего не надо для счастья в предзакатный час, чем эта летняя эстрада, что в молодость уводит нас. Уже скользит прозрачный месяц, уже ползут туманы с гор. Хорош усатый капельмейстер, а если проще, дирижер. А если проще, прекрасен предзакатный мир. И в небе самолета рощер, и в море кораблей пунктир, и гром оркестра духового, его пылающая медь. Еще прекрасно то, что снова мне плакать хочется и петь. Еще мой взгляд кого-то греет, и сердце молодо стучит. Но вечереет, вечереет, ловлю последние лучи.
6: Весною я все-таки убежал. Пошел утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил ее по лбу гирей. Она выбежала на улицу и там упала. Тотчас собрались люди, женщину посадили в пролетку, повезли ее в больницу. Я побежал за извозчиком, а потом незаметно для себя очутился на набережной Волги с двугривенным в руке. Ласково сиял весенний день. Волга разлилась широко. На земле было шумно, просторно, а я жил до этого дня точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино. Дня 2-3 я шлялся по набережной, питаясь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях, а потом один из них сказал мне: «Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я. Иди-ка ты на добрый, там посудника надо». Я пошел. Высокий бородатый буфетчик в черной шелковой шапочке без козырька посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал: 2 рубля в месяц, паспорт. Паспорта у меня не было. Буфетчик подумал и предложил: мать приведи. Я бросился к бабушке. Она отнеслась к моему поступку одобрительно, уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.
7: «Хорошо», — сказал буфетчик, взглянув на нас. «Идем». Привел меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему. «Посудник!» И тотчас пошел прочь. А повар, фыркнув, ощетинил черные усы и сказал вслед ему: «Нанимаете всякого беса, а подешевле!» Сердито вскинул большую голову в черных, коротко остриженных волосах, вытаращил темные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:
8: «Кто ты такой?»
7: Мне очень не понравился этот человек. Весь в белом, он все-таки казался чумазом. На пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы. «Я хочу есть», — сказал я ему. Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки. Толстые каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы. Усы мягко опустились, и он стал похож на толстую, добрую бабу. Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы. «Лопай! Отец, мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все воры научат». Когда я напился чаю, он сунул мне рублевую бумажку. «Ступай, купи себе 2 фартука с нагрудниками. Стой! Я сам куплю». Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь. Ночь. Ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно, шлепает плицами по серебряной воде, а навстречу ему тихонько плывут темные берега. Люди на пароходе нашем особенные. Все они старые, молодые, мужчины и женщины кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются все какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек. Моя работа – мыть посуду, чистить вилки и ножи. Я занимаюсь этим с 6 часов утра и почти вплоть до полуночи. Днем между 2 и 6 часами и вечером от 10 до полуночи работы у меня меньше. Пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга, мое начальство. За столом пьют чай повар с Мурой, его помощник Яков Иванович, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей Горбун со скуластым лицом и зарытый оспом, с масляными глазами. Яков Иванович рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком. «Азиаты!» – брезгливо бухает с Мурой. Тяжело встает и командует мне: «Пешков, марш!» В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку у стены ледника. «Читай!» Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю. «Умбракул, распечатленный звездами, значит, удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков». Смуры, закурив папироску, фыркает дымом и ворчит: «Верблюды написали. Оголение левой груди означает невинность сердца».
8: «У кого оголение?»
7: «Не сказано».
8: «Ну, то значит, у баб. Эх, распутники. Ну, читай. Стой. Дай книгу. Он сердито перелистывает толстые синие страницы и сует книгу.

0: начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их. Я читал, а он сердито ворчал. Сочиняют рокальи. Как по зубам бьют, а за что нельзя понять. Гервасий. А на черт он мне сдался, Гервасий этот. Умбракул. Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык. Хотелось ежеминутно повторять их. Может быть, в звуках откроется смысл. А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму. Там среди ящиков товара собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые, как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озера и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Смурый постоянно внушал мне, чтобы поумнеть, надо читать правильные книги, черную магию и... Ну, что там еще? Ну, все книги надо читать, тогда найдешь правильные. Ты читай, не поймешь книгу, 7 раз прочитай. 7 не поймешь, прочитай 12. Жарко. Все вокруг тихонько трясется, гудит. За железной стеной каюты плещет водой и бухает колесо парохода. Мимо иллюминатора широкой полосой течет река. Вдали видна полоска лугового берега. Маячут деревья. Бывало, Смурый вечером сядет на отводе. Огромный, белый. И часами сидит молча, хмуро глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его. А я жалел. Выходил из кухни Яков Иванович, потный, раскаленный, стоял, почесывая голый череп и, махнув рукою, скрывался или говорил издали. Стерлядь! Уснула? Ну, в солянку. А если уху закажут или паровую? Готовь! Сожрут! Иногда я решался подойти к нему. Он тяжело передвигал глаза на меня. Что? Ничего. Добре. Я все-таки спросил его в один из таких часов. Зачем вы пугаете всех? Ведь вы добрый. Против ожидания он не рассердился.
1: Это я только к тебе добрый.
0: Но тотчас же добавил, простодушно и задумчиво, а, пожалуй, верно, я ко всем добрый.
1: Только не показывай этого. Нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте, и затопчут.
0: Иди принеси пиво. Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал,
1: будь ты птица побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак.
0: Ты читай книги, в них должно быть все, что надо.
1: Это не пустяки, книги.

0: Хочешь пиво?
1: Я не люблю.
0: Добре. И не пей. Пьянство – это горе. Водка – чертово дело. Ах, будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Не ученый человек – бык. Его хоть в ярмо, хоть на мясо, а он только хвостом мотает.
1: Капитанша дала ему том Гоголя. Я прочитал «Страшную месть». Мне это очень понравилось. Но Смурый сердито крикнул.
0: Ерунда, ну сказка. Я знаю, есть другие книги.
1: Отнял у меня книгу, принес от капитанши другую и угрюмо приказал.
0: Читай Тараса, как его, ну найди. Она говорит, хорошо. То есть кому хорошо? Ей хорошо, а мне, может, и нехорошо.
1: Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся.
0: Это так. А что же, ты учен, а я силен.
1: Что печатают верблюды? Он слушал внимательно, но часто ворчал.
0: А ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья. Ну, нельзя. И на пику нельзя поднять. Переломится пика. Я ж сам солдат.
1: Измена Андрея вызвала у него отвращение.
0: Подлое чадо. А? Из-за бабы. Фу.
1: Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, уперся в нее руками, согнулся и заплакал. Медленно потекли по щекам слезы, капая на палубу. Он сопел и бормотал. Ах, боже мой, боже мой! И вдруг заорал на меня.
0: Да читай же, чертова кость!
1: Он снова заплакал, и еще сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул.
0: Батько, слышишь ли ты? Все погибло, всхлипывал Смурый. Все! Ах, уже конец! Эх, проклятое дело! А были люди. Тарас этот, а? Да, это люди.
1: Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел ее, окапав переплет слезами.
0: Хорошая книга. Просто праздник.
1: Потом мы читали Ивангоя. Смурому очень понравился Ричард Плантагенет.
0: Это настоящий король,
1: внушительно говорил он. Мне книга показалась скучной. Вообще мы не сходились во вкусах. Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием. То, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни. Она становилась все тяжелее. Смурый тоже, увлекаясь чтением, все больше часто отрывал меня от работы.
0: Пешков, иди читать.
1: Так у меня немытой посуды много.
0: Максим вымоет.
1: Он грубо гнал старшего посудника на мою работу. Тот со зла бил стакан, а буфетчик смиренно предупреждал меня. Сажу с парохода. Однажды Максим нарочно положил в таз грязной водой и со спитым чаем несколько стаканов. А я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.
0: Это моя вина, сказал Смурый буфетчику. Запишите мне.
1: Буфетная прислуга стала смотреть на меня из-под лобья. Мне говорили, эй, ты, книгачей, ты за что деньги получаешь? И старались дать мне работы, возможно, больше. Зря пачкая посуду. Я понимал, что все это плохо кончится для меня. И не ошибся. Сергей относился ко мне отвратительно. Я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и подает их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством. Смурый не однажды предупреждал меня: смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола. Пропадешь ты в свином стаде. Жалко мне тебя, кутенок. И всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы. Даже на колени бы встал и спросил: что ж вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые? Верблюды. Эх, как бы надо учить тебя. Не место тебе здесь. Я тоже чувствовал, не место. Моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе. Я вошел. Он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке: вот. Смурый грубо спросил меня: ты даешь Сережке приборы? Он сам берет, когда я не вижу. Буфетчик тихонько сказал: не видит, а знает. Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря: постойте, успеете. Помолчав, спросил: Сережка, давал тебе денег? Нет. Никогда? Никогда. Он не соврет, сказал Смурый буфетчику. А тот негромко ответил: все равно, пожалуйста. «Идем!» – крикнул мне повар, подошел к моему столу и легонько щелкнул меня пальцем в темя. «Дурак!» «И я дурак! Мне надо было следить за тобой!» В Нижнем буфетчик рассчитал меня. Я получил около 8 рублей. Первые крупные деньги, заработанные мною. Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил: ну, вот, теперь гляди в оба, понимаешь? Рот разевать нельзя. Он сунул мне в руку пестрый бисерный кисет. Ну-ка, вот тебе, это хорошее рукоделие, это мне крестница вышла. Ну, прощай. Читай книги, это самое лучшее. Взял меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его, и себя. Я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий. Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей. Весною я все-таки убежал. Пошел утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил ее по лбу гирей. Она выбежала на улицу и там упала. Тотчас собрались люди, женщину посадили в пролетку, повезли ее в больницу. Я побежал за извозчиком, а потом незаметно для себя очутился на набережной Волги с 2-гривенным в руке. Ласково сиял весенний день. Волга разлилась широко. На земле было шумно, просторно, а я жил до этого дня точно мышонок в погребе. И я решил, что не вернусь к хозяевам и не пойду к бабушке в Кунавино. Дня 2-3 я шлялся по набережной, питаясь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях, а потом один из них сказал мне: ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я. Иди-ка ты на добрый, там посудника надо. Я пошел. Высокий бородатый буфетчик в черной шелковой шапочке без козырька посмотрел на меня сквозь очки мутными глазами и тихо сказал: 2 рубля в месяц, паспорт. Паспорта у меня не было. Буфетчик подумал и предложил: мать приведи. Я бросился к бабушке. Она отнеслась к моему поступку одобрительно. Уговорила деда сходить в ремесленную управу за паспортом для меня, а сама пошла со мною на пароход.
0: Хорошо, сказал Буфетчик, взглянув на нас.
1: Идем. Привел меня на корму парохода, где за столиком сидел, распивая чай и одновременно куря толстую папиросу, огромный повар в белой куртке, в белом колпаке. Буфетчик толкнул меня к нему. Посудник. И тотчас пошел прочь. А повар, фыркнув, ощетинил черные усы и сказал вслед ему:
0: нанимаете всякого беса, а подешевле.
1: Сердито вскинул большую голову в черных, коротко остриженных волосах, вытаращил темные глаза, напрягся, надулся и закричал зычно:
0: кто ты такой?
1: Мне очень не понравился этот человек. Весь в белом, он все-таки казался чумазом. На пальцах у него росла шерсть, из больших ушей торчали волосы. Я хочу есть, сказал я ему. Он мигнул, и вдруг его свирепое лицо изменилось от широкой улыбки. Толстые каленые щеки волною отошли к ушам, открыв большие лошадиные зубы, усы мягко опустились, и он стал похож на толстую, добрую бабу. Выплеснув за борт чай из своего стакана, налил свежего, подвинул мне непочатую французскую булку, большой кусок колбасы.
0: Лопай. Отец, мать есть? Воровать умеешь? Ну, не бойся, здесь все воры научат.
1: Когда я напился чаю, он сунул мне рублевую бумажку.
0: Ступай, купи себе 2 фартука с нагрудниками. Стой!
1: Я сам куплю. Поправил колпак и пошел, тяжело покачиваясь, щупая ногами палубу, точно медведь. Ночь. Ярко светит луна, убегая от парохода влево, в луга. Старенький рыжий пароход с белой полосой на трубе, не торопясь и неровно, шлепает плицами по серебряной воде, а навстречу ему тихонько плывут темные берега. Люди на пароходе нашем особенные. Все они старые, молодые, мужчины и женщины кажутся мне одинаковыми. Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются все какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды, ножей, вилок, ложек. Моя работа – мыть посуду, чистить вилки и ножи. Я занимаюсь этим с 6 часов утра и почти вплоть до полуночи. Днем между 2 и 6 часами и вечером от 10 до полуночи работы у меня меньше. Пассажиры, отдыхая от еды, только пьют чай, пиво, водку. В эти часы свободна вся буфетная прислуга, мое начальство. За столом пьют чай повар с Мурой, его помощник Яков Иванович, кухонный посудник Максим и официант для палубных пассажиров Сергей Горбун со скуластым лицом и зарытый оспом, с масляными глазами. Яков Иванович рассказывает разные мерзости, посмеиваясь рыдающим смешком.
0: Азиаты, брезгливо бухает Смурый, тяжело встает и командует мне. Пешков, марш!
1: В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку у стены ледника.
0: Читай!
1: Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю. Умбракул, распещренный звездами, значит, удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пороков. Смурый, закурив папироску, фыркает дымом и ворчит.
0: Верблюды написали.
2: Оголение левой груди означает невинность сердца.
0: У кого оголение?
1: Не сказано.
0: Ну, то значит, у баб. Эх, распутники. Ну, читай. Стой.
1: Дай книгу. Он сердито перелистывает толстые синие страницы и сует книгу под тюфяк.
0: Возьми другую.
1: На мое горе у него в черном сундуке, окованном железом, много книг. Тут Амировы наставления, мемории артиллерийские, письма лорда Сен-Денгали, о клопе насекомом зловредном, а также об уничтожении оного с приложением советов против сопутствующих ему. Были книги без начала и конца. Иногда повар заставлял меня перебирать эти книги, называть все титулы их. Я читал, а он сердито ворчал.
0: Сочиняют ракальи. Как по зубам бьют, а за что нельзя понять. Гервасий. А на черт он мне сдался, Гервасий этот. Умбракул.
1: Странные слова, незнакомые имена надоедливо запоминались, щекотали язык. Хотелось ежеминутно повторять их. Может быть, в звуках откроется смысл. А за окном неустанно пела и плескала вода. Хорошо бы уйти на корму. Там среди ящиков товара собираются матросы, кочегары, обыгрывают пассажиров в карты, поют песни, рассказывают интересные истории. Хорошо сидеть с ними и, слушая простое, понятное, смотреть на берега Камы, на сосны, вытянутые, как медные струны, на луга, где от половодья остались маленькие озера и лежат, как куски разбитого зеркала, отражая синее небо. Смурый постоянно внушал мне,
0: чтобы поумнеть, надо читать правильные книги. Черную магию и... Ну, что там еще? Ну, все книги надо читать. Тогда найдешь правильные. Ты читай. Не поймешь книгу, 7 раз прочитай. 7 не поймешь, прочитай 12.
1: Жарко. Все вокруг тихонько трясется, гудит. За железной стеной каюты плещет водой и бухает колесо парохода. Мимо иллюминатора широкой полосой течет река. Вдали видна полоска лугового берега. Маячут деревья. Бывало, Смурый вечером сядет на отводе. Огромный, белый, и часами сидит молча, хмуро глядя в текучую даль. В этот час все особенно боялись его.
2: А я жалел.
1: Выходил из кухни Яков Иванович, потный, раскаленный, стоял, почесывая голый череп, и, махнув рукою, скрывался или говорил издали: «Стерлядь! Уснула? Ну, в солянку.
2: А если уху закажут или паровую?»
1: «Готовь! Сожрут!» Иногда я решался подойти к нему. Он тяжело передвигал глаза на меня. «Что?»
2: «Ничего».
1: «Добре». Я все-таки спросил его в один из таких часов: «Зачем вы пугаете всех? Ведь вы добрый». Против ожидания он не рассердился.
0: «Это я только к тебе добрый». Но тотчас же добавил простодушно и задумчиво: «А, пожалуй, верно, я ко всем добрый. Только не показываю этого. Нельзя это показывать людям, а то они замордуют. На доброго всякий лезет, как бы на кочку в болоте, и затопчут.
1: Иди принеси пиво». Выпив бутылку, стакан за стаканом, он обсосал усы и сказал:
0: «Будь ты птица побольше, то я бы многому тебя научил. Мне есть что сказать человеку, я не дурак. Ты читай книги, в них должно быть все, что надо. Это не пустяки, книги. Хочешь пиво?»
2: «Я не люблю».
0: «Добре. И не пей. Пьянство – это горе. Водка – чертово дело. Ах, будь я богатый, погнал бы я тебя учиться. Не ученый человек – бык. Его хоть в ярмо, хоть на мясо, а он только хвостом мотая».
1: Капитанша дала ему том Гоголя. Я прочитал «Страшную месть». Мне это очень понравилось. Но Смурый сердито крикнул:
0: «Ерунда, ну сказка. Я знаю, есть другие книги».
1: Отнял у меня книгу, принес от капитанши другую и угрюмо приказал:
0: «Читай Тараса, как его, ну найди. Она говорит, хорошо. То есть кому хорошо? Ей хорошо, а мне, может, и нехорошо».
1: Когда Тарас вызвал Остапа драться, повар густо засмеялся.
0: «Это так. А что же? Ты учен, а я силен. Что печатают верблюды?»
1: Он слушал внимательно, но часто ворчал: «А, ерунда! Нельзя же человека разрубить с плеча до сиденья.
0: Ну, нельзя. И на пику нельзя поднять. Переломится пика. Я ж сам солдат».
1: Измена Андрея вызвала у него отвращение.
0: «Подлое чадо! А? Из-за бабы! Фу!»
1: Но когда Тарас пристрелил сына, повар, спустив ноги с койки, уперся в нее руками, согнулся и заплакал. Медленно потекли по щекам слезы, капая на палубу. Он сопел и бормотал: «Ах, боже мой, боже мой!» И вдруг заорал на меня:
0: «Да читай же, чертова кость!»
1: Он снова заплакал, и еще сильнее и горше, когда Остап перед смертью крикнул: «Батько, слышишь ли ты?» «Все погибло», — всхлипывал Смурый. «Все! Ах, уже конец! Эх, проклятое дело! А были люди! Тарас этот, а? Да, это люди!» Взял у меня из рук книгу и внимательно рассмотрел ее, окапав переплет слезами. «Хорошая книга, а? Просто праздник!» Потом мы читали Ивангоя. Смурому очень понравился Ричард Плантагенет.
0: «Это настоящий король!» – внушительно говорил он.
1: Мне книга показалась скучной. Вообще мы не сходились во вкусах. Незаметно для себя я привык читать и брал книгу с удовольствием. То, о чем рассказывали книги, приятно отличалось от жизни. Она становилась все тяжелее. Смурый, тоже увлекаясь чтением, все больше часто отрывал меня от работы.
0: «Пешков, иди читать».
1: «Так у меня немытой посуды много».
0: «Максим вымоет».
1: Он грубо гнал старшего посудника на мою работу. Тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупреждал меня: «Сажусь с парохода». Однажды Максим нарочно положил в таз грязной водой и со спитым чаем несколько стаканов. А я выплеснул воду за борт, и стаканы полетели туда же.
0: «Это моя вина», — сказал Смурый буфетчику. «Запишите мне».
1: Буфетная прислуга стала смотреть на меня из-под лобья. Мне говорили: «Эй, ты, книгачей, ты за что деньги получаешь?» И старались дать мне работы, возможно, больше. Зря пачкая посуду. Я понимал, что все это плохо кончится для меня. И не ошибся. Сергей относился ко мне отвратительно. Я несколько раз замечал, что он таскает у меня со стола чайные приборы и подает их пассажирам потихоньку от буфетчика. Я знал, что это считается воровством. Смурый не однажды предупреждал меня: «Смотри, не давай официантам чайной посуды со своего стола.
0: Пропадешь ты в свином стаде. Жалко мне тебя, кутенок.
1: И всех жалко.
0: Иной раз не знаешь, что сделал бы. Даже на колени бы встал и спросил: что ж вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые? Верблюды. Эх, как бы надо учить тебя. Не место тебе здесь».
1: Я тоже чувствовал, не место. Моя жизнь на пароходе оборвалась неожиданно и постыдно для меня. Вечером, когда мы ехали из Казани к Нижнему, буфетчик позвал меня к себе. Я вошел, он притворил дверь за мною и сказал Смурому, который угрюмо сидел на ковровой табуретке: «Вот».
0: Смурый грубо спросил меня: «Ты даешь Сережке приборы?»
1: «Он сам берет, когда я не вижу». Буфетчик тихонько сказал: «Не видит, а знает».
0: Смурый ударил себя по колену кулаком, потом почесал колено, говоря: «Постойте, успеете».
1: Помолчав, спросил:
0: «Сережка давал тебе денег?»
1: «Нет».
0: «Никогда?»
1: «Никогда».
0: «Он не соврет»,
1: сказал Смурый буфетчику. А тот негромко ответил: «Все равно, пожалуйста».
0: «Идем»,
1: крикнул мне повар, подошел к моему столу и легонько щелкнул меня пальцем в темя. «Дурак!» «И я дурак! Мне надо было следить за тобой». В Нижнем буфетчик рассчитал меня. Я получил около 8 рублей. Первые крупные деньги, заработанные мною. Смурый, прощаясь со мною, угрюмо говорил:
0: «Ну, вот, теперь гляди в оба, понимаешь? Рот разевать нельзя».
1: Он сунул мне в руку пестрый бисерный кисет.
0: «Ну-ка,
1: Вот тебе. Это хорошее рукоделие. Это мне крестница вышла. Ну, прощай. Читай книги, это самое лучшее. Взял меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу пристани. Мне было жалко и его, и себя. Я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий. Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей.

0: Воскресный триллер.
1: Проклятие дома Бентли.
0: Воскресный триллер. Настоящий.

0: Уже? Нет еще? Не может быть.
1: И вас так же. Да, да, это я.
0: С кем имею? Вы имеете со мной. Да. Сэр Эндрю Бентли.
1: 18-й виконт Бентли. Пер
0: Соединенного Королевства. Член Палаты Милордов. С кем имею? Нет, нет, 18-й. С кем имею честь? Спасибо. И вас также. Да. С кем имею? 18-й. Бентли. Виконт. Какую справку? И вас тоже с Рождеством. А с кем имею честь? Справку? Из... Откуда? Из дирекции по эксплуатации зданий нашего графства? Мой герб в Вестминстерском аббатстве, рядом с гербом герцога Боллингброка. Какую еще справку? С кем имею честь Но я и так 18-й виконт. Зачем мне справка? А, может быть, дадут 20-го? Что вы говорите? А с кем я имею честь? Что вы говорите? Не понял, что делать? Не понял. Сам придет? Само придет? Да-да, понял. Понял, не ожидая зова. И не сдержать его? Кого, простите? Ха-ха-ха, тысячелетие. Ну, допустим. И что? Принять как неизбежное? Это не опасно? Что? Держать при себе? Но я не смогу достать справку. Уже поздно. И вам веселого Рождества. Но с кем? Алло! Алло! Прервали. Просили прийти с супругой, а куда не сказали.
1: О, черт! Что он там мне нес про какую-то справку? И вообще, который сейчас час?
0: Роберт! Роберт!
2: Я здесь, сэр. Позвольте приветствовать вас, ваша светлость. По случаю наступления.
1: Это еще что? Это что это такое?
2: Что с вами, сэр?
1: Что на тебе надето? Откуда этот кошмар?
2: Как? Разве миледи не предупредила вас, что она приготовила вашей светлости новогодний сюрприз?
1: Нет. После Рождества я не разговаривал с миледи. Она Здорово, Роберт.
2: Наверное, сэр. Она и сегодня весь день тоже улыбалась. Вот так.
0: Я же просил тебя не показывать на себе.
2: Прошу прощения, сэр, но...
0: Я надеюсь, она целый день улыбалась без этих штучек. Ну, без бороды Санта-Клауса и этого ужасного красного носа.
2: Это борода отнюдь не Санта-Клауса, сэр.
0: Ну, конечно, может быть, это борода Винни-Пуха или Белоснежки.
2: Нет, сэр, но миледи просила вас угадать с трех раз, чей костюм вы изволите на мне видеть.
0: А тебе не жарко в этом пальто? Да не держи ты этот дурацкий мешок в руках. Можешь положить его вот в это кресло. А палку мог бы оставить у дверей.
2: Это не палка, сэр, это посох.
0: А гремит как палка. И вообще, что все это значит?
2: Разве вы не собирались встречать Новый год, сэр?
0: А который час, любезный Роберт? Почему так...
1: Почему так темно в нашем доме?
2: Дело идет к концу, сэр.
0: В каком смысле?
2: К концу тысячелетия, сэр. Как сказано в Писании, грудой дел, суматохой явлений, век отошел постепенно стемнев, двоев комнате. Я и печка. Да, позвольте, я поставлю свечку на стол, не то я закапаю паркет, сэр.
1: Что-то я не припомню. А откуда это?
2: Это из послания к ноздратянам, сэр. Там еще сказано: не переступай и непереступимый будет.
1: Да погоди ты, Роберт, со своими ноздратянами. Объясни, наконец, что это за борода с усами? Халат какой-то дурацкий. И как ты вообще в таком виде без предупреждения появился? Я же мог сойти с ума, тем более, что прямо перед твоим приходом. Погоди, погоди. Ну да, мне звонил чей-то строгий женский голос и просил... кстати, ты не знаешь, что такое дирекция по эксплуатации зданий? А? Нет, я решительно прошу тебя, старина, перестань трясти этой бородой.
2: Мне незачем трясти бородой перед вашей светлостью. Я не так воспитан. Просто я хотел сказать таким образом: нет, сэр.
1: Кому нет?
2: Вам, сэр.
1: Нет?
2: Да, сэр, нет. Что вы ищете, сэр?
1: Ничего я не ищу, проклятие, куда я их задвинул? Так ты говоришь, нет?
2: Да, сэр, я так и сказал, нет.
1: То есть, другими словами, ты в чем-то со мной не согласен, не так ли? Да нет, ну это мистика какая-то, пропали как тень отца Гамлета после третьих петухов.
2: Нет, сэр, наоборот, я абсолютно с вами согласен.
1: В таком случае, дружище с бородой, похожей на лопату, отчего же нет, если можно сказать да?
2: Ну, если вы настаиваете, то я могу сказать так: да, я не знаю, сэр.
1: Вот и я не знаю. Так ты чего не знаешь, любезный друг?
2: Я не знаю, что такое дирекция по эксплуатации зданий. Однако вы что-то ищете, сэр.
1: Да, я ищу свои домашние туфли, разрази их гром и молния.
2: Они в этом красном мешке, который я только что имел честь положить в ваше кресло, сэр.
1: Проклятие, зачем ты положил их в мешок?
2: Позвольте... Позвольте, я помогу вам развязать мешок, сэр.
1: Может быть, все-таки пальцами удобнее развязывать, чем этими дурацкими рукавицами?
2: О, да, разумеется, сэр. Один момент. Дело в том, что я положил туфли в мешок по просьбе миледи. Вот они, сэр.
1: Что это, Роберт? Это что?
2: Ваши домашние туфли, сэр.
1: Я вижу, что это мои домашние туфли, так же четко, как и твой намазанный чем-то красный нос. Нет, вот это что?
2: Я даже не стану надевать очки, сэр, потому что и невооруженным глазом видно, что это бантик. Вот один, а вот другой, сэр.
1: Бантик? Бантик? Это же именинный торт, а не бантик. Провалиться мне на этом месте. И обрати внимание, Роберт, что один, как ты говоришь, бантик салатного цвета, а другой розового, на черных кожаных туфлях.
2: По-моему, это свежее решение, сэр.
1: Скорее всего, я не переживу встречи нового тысячелетия. И вы отправите меня в дом скорби, чтобы именно там я и носил эти милые бантики на своих любимых туфлях.
2: Может быть, вы хотите чего-нибудь выпить, сэр?
1: Выпить, говоришь? Дай-ка мне, дружище, ножницы.
2: Конечно, сэр. Миледи так старалась, чтобы вам было приятно.
1: Так, так, дай ей бог здоровья.
2: По-моему, миледи здорова, сэр.
1: Ты мне это уже говорил.
2: Она улыбалась весь день, сэр.
1: И это я тоже знаю.
2: Вас это не настораживает, сэр?
1: Конечно, это странно, что человек улыбается, особенно на Рождество.
2: Но разве я вам не сказал, что миледи сегодня улыбалась целый день, сэр, и вчера, и позавчера? Если хотите, я могу показать, как, сэр.
1: Нет, нет, нет. Нет, ни в коем случае. Я знаю, как улыбается миледи.
2: Боюсь, вы не догадываетесь, сэр.
1: Ты Ты хочешь сказать, что миледи не совсем того?
2: Я не смею утверждать, ваша светлость, но мне кажется, что после Рождества...
1: Что после Рождества, Роберт?
2: Помните, как вы, сэр, перед самым Рождеством сказали: «Роберт, я хочу, чтобы у моей жены был сюрприз!»
1: Еще бы, конечно, ведь она так любит сюрпризы. А в чем дело, Роберт? Сюрприз, как его, не удался?
2: Напротив, результат превзошел все ожидания, сэр. После того, как я по вашей просьбе в самый сочельник вошел в гостиную к леди Сьюзен в маске и со свечой в руках, на прекрасном лице миледи застыла та же улыбка, что и на маске, сэр.
1: Это была та самая... Та самая маска?
2: Да, это был щелкунчик, сэр.
1: А?
2: Напрасно. Волнуйтесь, сэр. Миссис Митрофанов сказала, что к Пасхе все пройдет, сэр.
1: Что? Что? Какая такая миссис Митрофанов?
2: Это наш новый шеф-повар, сэр. Разве вы не знаете? Со вчерашнего дня новогодний ужин типа завтрак нам готовит миссис Митрофанов, сэр.
3: О, проклятие! Почему я все узнаю последним? Какая-то миссис, извиняюсь... Митрофанов готовит нам черт знает что!
2: Осмелюсь заметить, сэр, она не какая-то. Совсем недавно она заседала в Государственной Думе. Там, у них, в России, сэр.
1: В Государственной Думе. Роберт, а ты не знаешь, что помешало ей продолжить свое заседание?
2: А мне она сказала... что лучше быть поварихой, чем управлять государством, сэр.
1: А может быть, она намекает на нашу палату милордов?
2: Что вы, сэр, у нее и в голове этого не было. На самом деле у нее в голове, это мне сообщила миледи, сэр, у нее в голове только гимн.
1: Новогодний?
2: Нет, обычный, сэр, государственный.
1: Подожди, а она что, хочет сочинить свой государственный гимн?
2: Хуже, сэр.
1: Уже сочинила? Если ты трясешь бородой сверху вниз, это надо понимать как «да»?
2: Да, и парламент, дума, одним словом. Отвергла ее слова, сэр.
1: А что, миссис Митрофанов?
2: Она решила покинуть родину, сэр.
1: Ну, ты хотя бы поинтересовался тем, что она там написала. Не хватает нам только политэмигрантов на пищеблоке. Непосредственно под Новый год.
2: У миледи есть полный текст гимна миссис Митрофанов, сэр. Вы правы, я с ним знаком. Гимн очень хороший, но несколько мрачноват, сэр. Дело в том, что Россия... Вы позволите пересказать, сэр?
1: Разумеется, разумеется, старина, конечно.
2: Спасибо, сэр. Так вот, Россия предстает в этом гимне в виде молодой, стройной ели.
1: По-моему... Сосна лучше. Или кедр там, скажем.
2: Ну, в этом все и дело, сэр. Слушайте дальше. Поскольку русская ель родилась в лесу, то и росла там же, сэр.
1: А, да-да-да-да-да, я знаю. Русская тайга.
2: И вот в первом лете наступила холодная зима. Дул сильный ветер, мороз сковал члены, сэр.
1: Членов парламента? Всех?
2: А очевидно, всех, сэр, потому что о членах больше ни слова. Да, мороз их всех сковал. И молодую Еле с великим будущим. Вы следите за развитием темы, сэр.
0: Да-да-да-да. Что, Роберт, что? Она погибла?
2: Нет, сэр, мороз-то русский. Он укутывал ее снегом, приговаривая: «Россия, Россия, как сладостен дым, и его возводить молодым». И она кушала, сэр. Однако второй куплет, сэр. Молодая и красивая ель стала объектом происков трусливых сионистов с заячьей побежкой с одной стороны и голодных и сердитых империалистов с волчьим оскалом с другой стороны. И это было очень непросто — выстоять среди врагов. Но чу!
0: Не понял. Не понял, что чу? Какое такое чу?
2: Это жаргонное русское слово означает «полундра», сэр.
0: Ну да, да, да.
2: Мы переходим к третьему куплету. Ночью едут простые русские сани. Нехитрый дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а едет хозяин России, хозяин русской ели, их чудо-мужик, запряженный лошадью. В больших сапогах, в реденготе овчинном и с топором за поясом. А сам-то невелика шишка.
0: С топором?
2: Это самое ужасное место гимна, сэр. Молодая Россия, она же русская ель, обращается к хозяину. Здравствуйте, мужик! Здравствуйте, здравствуйте, говорит мужик, а сам топором. Хрес! И под самый корень, сэр.
0: Ай-яй-яй-яй.
2: И молодая, стройная ель, рухнув на мужик, устремляется к новой нарядной жизни, принося людям радость, хвою, древесину, смолу, дёготь, ДСП, валюту и рабочие места, сэр. Признаться, я и сам плакал, когда узнал, в чем там у них в России дело, сэр.
3: А ты мне покажешь как-нибудь эту миссис Митрофанов, Роберт?
2: При случае непременно, сэр. Но осмелюсь напомнить, вы так и не отгадали загадку Миледи. Я имею в виду свой костюм, сэр.
3: Даже если это не Санта-Клаус, то все равно передай Миледи, что этот костюм тебе очень идет. В нем ты выглядишь моложе своих лет, мой преданный Роберт. И обойдемся сегодня без проклятий.

0: как вы поняли, вам большой новогодний привет от английского Деда Мороза, которого играл Геннадий Фролов, он же слуга Роберт, и лорда Бентли в исполнении Александра Быкова. К ним присоединяется звукооператор дома Бентли Вера Натирадзе, музыкальный редактор того же дома Наташа Юрьева, автор слов Александр Кукис и режиссер Владимир Шведов. Слушайте нас каждое второе и четвертое воскресенье в это же время.
1: Воскресный триллер. Настоящий триллер.

0: Высокая каменная ограда окружает дом Аугуста Мейлеса, профессора античной литературы. Профессор думает, что можно укрыться в своем доме, как в цитадели, от всего, что происходит там, на улицах города, по всей Эстонии, во всем мире. Можно создать свой собственный мир здесь, среди привычных вещей, в окружении любимых книг и древних рукописей. Последнее время профессор почти не выходил из дому, в особенности в эти тревожные дни осени 1944 года, когда снова орудийные раскаты загремели под самым городом. Профессор не любил и когда его дети, Карл и Лидия, пропадали надолго из дому. Правда, они почти взрослые, но мало ли что может с ними случиться в такие дни. Утро. Несмотря на ранний час, профессор сидит за шахматным столиком с писателем Лиллаком, неизменным партнером и старым своим другом. Эва Милес, жена профессора, еще молодая, стройная женщина, подходит к двери на балкон, напряженно вслушивается. Писатель Лилак тоже время от времени тревожно поднимает голову, но чем сильнее канонада, тем упрямее склоняет профессор седую голову над шахматной доской.
1: Значит, ты пошел конем.
2: Конем. По-видимому, сегодня все решится.
1: Да, возможно, возможно, возможно.
2: Уже второй час орудия гремят, не замолкая.
1: Значит, ты пошел конем.
2: Конем. Может случиться, что к вечеру мы окажемся под красными знаменами. Сорвался, друг.
1: Что?
2: Шах.
1: Что такое? В самом деле? Проглядел.
2: Шах.
1: Как и отсюда тоже?
2: И отсюда. Шах и мат.
1: Что за черт? В самом деле, несомненно, так оно и есть. Гуд таковат лапидем, капля точит камень. Сыграем еще.
2: Нет, хватит. Я полагаю, что Красная Армия вступит в город сегодня же вечером, и нам...
1: Прошу помнить, мы условились. Ни слова о человеческом безумии, охватившем мир. Этот дом превращен в крепость духа. А бури пусть бушуют там, за этими стенами. Здесь не проезжий двор для всякого рода властей. Приходят, уходят. Помнишь Тарту? Подумать только. Я веду научную кафедру, а меня втягивают какие-то политические авантюры. И в 40-м во время переворота, и в 41-м перед самым началом войны. Тогда ко мне обратились красные. Ну а потом тот,

0: Ведь им как раз и нужно было это твое «не против».
1: Там нужно или не нужно, а мир и тишину в своей цитадели я отстоял.
2: Боже милостивый.
0: Госпожа Эва, не стойте у окна, здесь опасно.
2: А где сейчас безопасно?
0: Ну, во всяком случае, не здесь, где вы сейчас стоите.
2: Кажется, обстреливают станцию.
0: Да. По-видимому, скоро начнется штурм города.
2: А Лидия и Карл все не идут.
0: Госпожа Эва, спустились бы все-таки в убежище. Не надо нервничать, с нашей молодежью ничего не случится. Они достаточно благоразумны. Слушайте, это не шутки. Позвольте, я провожу вас в убежище.
2: Благодарю. Я сама. Анна! Анна!
3: Да, госпожа.
2: Возьмите, пожалуйста, свечу и спустимся в убежище.
3: Да, госпожа.
0: А ты, Август?
4: Я, конечно, остаюсь здесь. Когда римские воины ворвались в Сиракузы, Архимед отказался покинуть свое жилище.
5: Сыграем?
0: Нет, хватит. У меня нет ни малейшего желания подражать античным героям. Предпочитаю оставаться современным человеком. На наших глазах развертывается трагедия человечества. Оно стонет, корчится в муках, несется куда-то, падает, снова поднимается, истекает кровью, мечется в поисках путей в будущее. И кто скажет, где эти пути и в чем это будущее?
4: Ты сказал, что не знаешь ни путей, ни целей. А я знаю. Надо только обладать хоть малой степенью чувством фатализма. Надо крепко держаться абсолютных истин. Они не обманут. Я признаюсь тебе, я работаю над переводом «Одиссеи». Вот здесь бессмертный Гомер, а по ту сторону стен пускай люди перегрызут друг другу глотки. Те, кому этого хочется.
0: Извини меня, дорогой друг, но рассчитывать защитить себя от жизни такой splendid isolation, такой блистательной изоляции, просто неумно. События слишком грандиозны, чтобы от них можно было с удобством отсидеться. Открыть?
4: Анна! Анна!
0: Но Анна в убежище, я открою.
4: Ну так спроси, кто?
0: Ну это, наверное, твои дети.
6: Отец? А где мама?
4: Где мама? Ты, Лидия, ты где была?
6: У тети, ведь мама знала. Боже мой, как страшно все это, как страшно. Какие-то подозрительные люди бродят по городу, грабят опустевшие квартиры, разбивают склады, тащат все, что могут.
0: Верный признак — город накануне падения.
7: Рабочие и служащие установили патрули возле своих предприятий. Дежурят с автоматами у ворот и стреляют в немцев, когда те пытаются поджигать и взрывать. Вокруг зернохранилища шла настоящая схватка.
4: Что? Что?
7: Немцам пришлось все-таки смотаться.
4: Что такое? Что пришлось немцам?
7: Смотаться.
0: Он хочет сказать, что им пришлось отступить. Отступить.
4: Ну, знаешь. Довольно. Прекратить. Довольно глазить на все эти гадости. Ты меня понял?
6: Отец, послушай.
4: Прекратить. Ступай вниз в убежище. Вы же нам мешаете.
6: Отец, я...
4: Я сказал, и довольно.
0: И я пойду. До свидания, Август.
4: До свидания, друг мой, до свидания.
8: Профессор, оставшись один, подходит к двери на балкон опустить маскировочную штору, чтобы еще плотнее отгородиться в своем доме от внешнего мира. И вдруг видит за стеклянной дверью неясный силуэт человека.
4: Кто это? Кто там? Кто это?
9: Привет вам, дядя! Ох, какой счастливый случай! Встретить здесь вас первого. Привет, дядя, привет.
4: Рихард, неужели это ты?
9: Я. И кроме меня еще некто, кого вы тоже хорошо знаете.
8: Профессор узнает в этом суетливом, кругленьком человеке своего племянника, доктора Рихарда Мейлеса. А за Рихардом вырисовывается другая, высокая и тоже знакомая фигура. Это Ральф, сын профессора Мейлеса.

0: первой жены.
1: Да, еще некто. Здравствуй, отец.
2: Как? Ты, Ральф? Ты?
1: Изменился? Да, 5 лет срок немалый.
2: Ах, ты уехал так внезапно. На письма не отвечал?
1: Разрешишь, надеюсь.
2: А в 41-м прошел слух, что ты пропал без вести. И вдруг ты, Ральф.
3: Он и я, как видите, милый дядя. Неожиданно, не правда ли? Разрешите узнать, как вы поживаете в эти суровые дни испытаний, постигших нашу дорогую родину?
2: Откуда вы оба?
1: Мы? Оттуда, откуда идут тысячи, если не десятки тысяч людей. С тернистой тропы беженцев войны, отец.
3: Вот именно с тернистой тропы беженцев. Как вы думаете, милый дядя, могу я рассчитывать отдохнуть здесь? Временно, конечно, переждать, пока стихнет буря.
2: Нечего и спрашивать об этом.
1: Между прочим, документы у нас в полном порядке. В полном порядке, отец.
3: Конечно, в полном порядке. Иначе быть не может. В полном порядке.
0: Канонада то разгоралась, то спадала. В доме Мейлеса все напряженно прислушивались к этим страшным звукам войны. Лидия и Карл, несмотря на запреты отца, то и дело выбегали на улицу, а потом притаенно, горячо обсуждали события.
4: Опять все стихло. Неужели немцам удалось отбить атаку?
5: Удалось. Стояли в 15 километрах от города, откатились до 2. Удалось.
6: Послушай, Карл.
5: Что?
6: Ты боишься.
5: Чего?
6: Ну, что те, которые идут оттуда, с востока, такие, как их здесь расписывают.
5: Время военное. Люди годами привыкли пускать в ход оружие. Всякое может быть. Ну, чего ты улыбаешься?
6: А я вспоминаю, как вы жаждали гибели немцев, ты и твои друзья, и как мечтали о чуде, которое смело бы фашистов. А теперь... Когда этот момент наступил, и без всякого чуда, вы как будто начинаете побаиваться советских людей.
5: Пожалуй, да. Ведь мы почти ничего не знаем о них. А разве ты не боишься?
6: Я? Нет, я не боюсь.
5: Правда?
6: Правда.

0: со мной случилась странная история.
1: Да?
0: Помнишь, когда мы все жили на даче, я приезжала сюда к врачу. У меня тогда болело горло. Помнишь?
1: Да-да.
0: Наши ворота, как всегда, были заперты. И я поступила, как ты. Перелезла через забор.
1: Ого!
0: Да. Вхожу сюда, ни души. В столовой то же самое. Обошла весь дом, никого. Наконец, зашла в кухню. Там за столом сидел человек и брился.
1: Ну?
0: Человек оттуда.
1: Красный?
0: Да.
1: Беглый военнопленный?
0: Нет.
1: Партизан?
0: Да, партизан.
1: А как он выглядел?
0: Как он выглядел? Большого роста, сильный, со смелыми глазами. Да, с очень смелыми глазами. Он увидел меня, вскочил, одна щека в мыле. В этот момент вошла Анна. Ты бы посмотрел на нее тогда. Она поздоровалась со мной, как равный с равной. Она сказала ему: не бойся, эта девушка тебя не выдаст. Ну, потом мы пили вместе кофе втроем. Я тогда пробыла в городе около 10 дней, и он приходил несколько раз отдыхать. Да, с тех пор, Карл, я не верю тому, что рассказываю здесь о партизанах и о красных. Слышишь?
2: Ого! Немцы либо закрепляются на улице, либо попросту удирают. Я же говорил, что сегодня все решится.
3: Грохот войны отгремел над городом и ушел далеко на запад. Красная армия в ожесточенных схватках разгромила немецкие орды. Снова глубокая тишина опустилась над домом профессора Миллеса, над его цитаделью. Чаще стали слышаться звуки рояля. Это играла Эва Миллас.

0: Анна! Анна!
1: Да, госпожа.
0: Звонили. Посмотрите, пожалуйста, кто это.
1: Сейчас, госпожа.
0: О, господин Лилак.
2: Добрый день, госпожа Эва.
0: Как это мило с вашей стороны, что вы заглянули к нам.
2: Вы, кажется, смеетесь надо мной.
0: Смеюсь. Почему? По-моему, целая вечность прошла с тех пор, как вы у нас были.
2: По-моему, я был у вас всего 3 дня тому назад.
0: Не может быть.
2: Ну да, сражение за наш город окончилось как раз 3 дня тому назад.
0: Бог мой. Да. А мне кажется, будто с того памятного дня прошло уже несколько недель.
2: Это вам кажется так потому, что вы только сейчас приходите в себя после того, что случилось. Да-да, мы все только сейчас приходим в себя. Вы знаете, эти дни мной овладело какое-то особое чувство. Мне стало казаться, будто вокруг все изменилось. Будто вокруг меня возникла жизнь, которую я прежде не замечал. Подходишь к книжной полке, рассматриваешь книги, тобой же написанные книги. И кажется, будто эти тома не те самые, над которыми ты просиживал ночи, которые ты перелистывал 100 раз. Выходишь на улицу и раскрываешь глаза от изумления. Я эти дни бродил по бульварам, улицам и смотрел. Смотрел и всему изумлялся. Разрешите закурить?
0: Пожалуйста, пожалуйста. Странно. Я тоже испытывала нечто подобное. И что же, вы уже освободились от этого странного чувства?
2: Да. Почти. А вы?
0: Я? Нет. Мне все еще кажется, что в моей жизни должно что-то измениться.
2: Да?
0: Да. Мне кажется, что в моей жизни, в той, что скрыто от других, должно родиться и начать свою жизнь что-то новое.
2: Это интересно, если не секрет.
0: Видите ли, мне трудно ясно выразить мою мысль. Ну вот это стоячая вода, которая нас здесь окружает. Мне кажется, она должна прийти в движение, заволноваться. Извините, если я говорю не то.
2: Я понимаю, понимаю. Рано или поздно это должно было случиться.
0: Вы думаете?
2: Думаю.
0: И вы верите, что мы, покрытые толстым слоем пыли, что мы сможем когда-нибудь понять, это новое?
2: Верю. Ведь только это и способно всколыхнуть стоячую воду, о которой вы говорили.
0: Вы думаете?
2: Думаю.
0: Возможно. Возможно. Но мне как-то трудно поверить этому. Мне все кажется, беспокойная жизнь пройдет, вокруг нас снова воцарится тишина, и все останется по-прежнему.
2: Разрешите задать вам один вопрос. Думаю, что в силу нашей давней дружбы вы не сочтете меня бестактным.
0: Какой?
2: Почему вы вышли замуж за моего друга?
0: Да, вопрос неожиданный. Разве вам кажется невероятным, что я его полюбила? А это было именно так. Я его любила, и не только тогда. Любила со всем пылом молодой романтической души. Я ходила на его лекции. Я с благоговением слушала его. 18-летняя девушка из бедной мещанской семьи, где все интересы сводились к поискам заработка и игре в лото по воскресным вечерам. А он... Если бы вы знали, каким он был тогда, как он говорил, горячо, вдохновенно, когда я слушала его, словно крылья вырастали за спиной. Он уводил нас с собой в сказочный мир Эллады, под горячее небо Востока. «Экс Ориенте люкс» — свет с Востока. Да, да, он неизменно повторял это. Все, что он говорил, было так не похоже на нашу повседневную маленькую мещанскую жизнь. Ну, вот и шли. Жизнь менялась. Бурно врывались новые мысли, новые идеи. А он...
2: оставался прежним.
0: Да. Он оставался прежним. Упорствовал. Захлопнул дверь в жизнь.
2: Укрылся в свою цитадель.
0: Да. И хотя и сейчас он на голову выше всех окружающих его людей, но кто бы узнал в этом отгородившемся от жизни человеке прежнего восторженного романтика? Густая пыль окутала дом. Здесь нет воздуха. Бывают минуты, когда я чувствую, что задыхаюсь. Хочу бежать, хочу сбросить с плеч этот груз плесени, но чувствую, что у меня нет сил и терзаюсь своей слабостью и беспомощностью. Я надеюсь, вы не примете мою невольную исповедь за нытье стареющей женщины.
2: Нет, нет, что вы, что вы.
0: Впрочем, теперь дело уже не во мне. Новая жизнь без стука врывается в дверь. Если я не смогу откликнуться на ее зов, то, быть может, это сделают за меня мои дети.
3: Эва, Эва!
0: Да, да, я здесь.
3: О, ты здесь. Привет. Милая Елена, как хорошо, что ты здесь. Ты мне очень нужен. Ну, раз что наш генус иритабеля ватум, представителя раздражительного племени поэтов, здесь, мне нет надобности беспокоить тебя. Да-да-да, решительно нет никакой надобности себя беспокоить.
0: Очень хорошо. Уступаю вам место.
2: Чем я могу быть полезен тебе?
3: Я бы хотел познакомить тебя с некоторыми отрывками моего перевода. Теми из них, которыми я более или менее удовлетворен.
2: О, ты уже так много сделал. А скажи мне, милый друг, осмотрелся ты уже немного вокруг себя? Видел, что делается в городе после событий последних дней?
3: Нет и не желаю. Гулять можно у себя в саду. О, ты, вероятно, еще не слышал об этой истории. Вообрази, здесь у меня перед крыльцом произошло целое сражение. Валялись трупы.
2: Трупы?
3: Ну, ты знаешь, ведь я никогда не теряю душевного равновесия. Но на этот раз я раскричался и боюсь, что я бронился, как извозчик.
2: Кого ж ты ругал?
3: Всех, всех, всех, всех. На этот раз меня вывели из душевного равновесия. И я потерял было способность работать. Ну, хорошо еще, что Ральф покончил со всей этой кутерьмой, раздобыл лошадь, рабочих приказал убрать трупы.
2: А как же твоя ограда?
3: Какая ограда? О, ограда! В ней пробили брешь. Ручной гранатой. Анна!
1: Да, господин профессор.
3: Посмотрите, кто там ломится ко мне.
1: Да, господин профессор.
2: Так вот, какие события пронеслись над твоей цитаделью за время моего отсутствия.
3: Вообрази. Ну, ты только представь себе.
1: Господин профессор, к вам.
3: Кто именно?
1: Господин Ян Сандер.
3: Ян Сандер. Ян Сандер? Не знаю такого.
4: Добрый день, профессор. Мне поручено редактирование нашей местной газеты. Видите ли, мы обсуждали вчера план нашей газеты. И, короче говоря, мы решили посвятить третий или четвертый номер нашей газеты воспоминаниям беднейших граждан города о годах оккупации. И я взял на себя смелость обратиться к вам первому, товарищ профессор.
3: Так, так, так, так. Вы взяли на себя смелость. Ну вот что, милостивый государь. Я отвечу вам теми же самыми словами, что и 4 года тому назад. Точно теми же самыми словами.
4: Вы хотите сказать...
3: Я хочу сказать, что мне уже 56 лет, и ни разу за все это время я не занимался так называемой политикой. И не собираюсь заниматься ею и в последующие 56 лет моей жизни.
4: Простите, профессор, но ведь именно от вас, еще на студенческой скамье, мы впервые слышали о коммунистических идеалах древнего мира, о таких великих именах, как Фальс-Пифагор, Платон.
3: Вот. От них-то я и не собираюсь отрекаться. Тот низок муж, к Кто новых чтит друзей, но ни во что друзей не ставит старых. И когда наши бывшие правители, все эти господа Лайдонеры, Пятцы, попытались перевести на свой политический язык мои строго научные изыскания, я порвал с факультетом, ушел из университета и замкнулся здесь, в моей цитадели. Руки у меня чистые, совершенно чистые, чистые. Я не собираюсь их грязнить, как не грязнил их ни в годы русского царизма, ни в дни этого безумца Гитлера.
4: Если я вас правильно понял, вы отказываетесь?
3: Вот, вот, вот, вы поняли меня совершенно правильно. А только я никак не могу понять, милостивый государь, как вы могли попасть ко мне?
4: Как? Да позвонил, и мне открыли.
3: Вы позвонили, и вам открыли. Действительно, чего проще?
4: Разрешите присесть, товарищ профессор.
3: Что? Честь имею кланяться, милостивый государь. Лилек, я жду тебя к себе, у себя в кабинете.
4: Да, по-видимому, он остался верен себе.
2: Пока да. Но, уверяю вас, в один прекрасный день он проснется, закряхтит, начнет ощупывать себя и с удивлением и любопытством станет вглядываться в окружающую действительность.
4: У высокочтимого профессора, кажется, есть семья.
2: Да, жена, дети.
4: А как они?
2: Они расправляют крылья.
4: Да?
2: Да-да, уже расправляют крылья.
4: Приятно слышать, приятно.
2: Послушайте, Сандер, не могли бы вы зайти ко мне сегодня же вечером?
4: Постараюсь.
2: Так я жду вас. Улица Куласона, дом 7, квартира 3.
3: Лилек, я жду тебя.
2: Иду, иду, мой друг. Всего хорошего.
4: Я исчезаю, а то дело может принять еще худший оборот. До свидания.
2: До свидания. Я к твоим услугам, друг мой.
5: С улицы вошел Ральф с тяжелым рюкзаком за плечами и с чемоданами. Огляделся, в комнате никого нет. Облегченно вздохнув, стал расстегивать ремни. На внутренней лестнице показался доктор Милас, как всегда румяный, суетливый, с бегающими глазками.
6: Ах, это ты вернулся?
7: Как видишь.
6: Все в порядке?
7: В порядке. Помоги мне, пожалуйста.
6: О, это хорошо. Хорошо, все обошлось без осложнений?
7: Почти. Если не считать того, что возле самого дома меня остановил патруль.
6: Ай-яй-яй-яй-яй.
7: Да, встречи не из приятных. Я предложил лейтенанту папиросу, и мы немного поболтали о том, о сём. К счастью, парень оказался не из придирчивых.
6: Ночью придется поработать?
7: Конечно.
6: Ты присмотрел место?
7: Конечно, присмотрел. Мы располагаем, по крайней мере, половиной гектара.
6: О, вот это хорошо. Это очень хорошо. Молодчина, ничего не скажешь. Ну, а что слышно по ту сторону ограды?
7: Ничего особенного. Строят новую жизнь. Побывал даже на митинге.
6: Ай-яй-яй-яй-яй. О чем же там говорили?
7: Выступал председатель исполнительного комитета. Говорил, что в окрестностях города эсэсовцы творили свои тайные дела.
6: Что ты говоришь? Что ты говоришь? А места известны?
7: Места, да. Но прошлым летом военнопленных заставили уничтожить следы этой работы.
6: Ну что ты скажешь, а? Ну что ты скажешь?
7: Да.
5: Что-то жесткое, чуждое этому дому чувствовалось в неясных разговорах и делах холодного, циничного Ральфа и суетливого, излишне веселого доктора Милоса. С самим своим появлением они словно пробили еще одну брешь в цитадели профессора, хотя профессор по-прежнему с упрямой настойчивостью сторонился от жизни, погрузившись в гекзаметры Одиссеи. Если бы человек со стороны бегло взглянул на жизнь в доме профессора Милоса, он бы решил, что здесь ничего не изменилось. Вот вечер. В гостиной вся семья. Профессор не любит, когда дети вне дома. Конечно, здесь и писатель Лилак, здесь и давние знакомые Милоса, дряхлый архитектор Верихейн со своей молодящейся крикливой супругой. Писатель взволнованно рассказывает об автомобильной поездке, которую он сегодня совершил вместе с Лидией и Карлом.
2: Сегодня, как я уже вам сказал, мы совершили автомобильную экскурсию втроем.
8: Что такое автомобильную экскурсию в такое время?
6: Автомобильную экскурсию?
1: Господи!
8: Сколько раз я твердил,
2: что твои дети должны проводить все свое время здесь, в твоей цитадели. Но на этот раз мы решили нарушить твой запрет. Ответственность я взял на себя.
8: Я ничего не понимаю.
2: Мы были в лагере смерти. В Клоге.
8: Где?
0: В Клоге? Но ведь это то место, где...
1: Господи, в Клоге!
9: Да. Это место, где среди развалин и пепла сгоревших бараков лежит 2500 трупов безвинных людей. Это место, где...
1: Карл, перестань! Перестань!
8: Молчать!
6: Замолчить!
4: Замолчить!
0: Замолчить! Карл, я прошу тебя, перестань.
2: Но что случилось, друзья мои? Что случилось?
6: Карл, не говори.
1: Ничего не случилось. Просто мы не хотим ничего слышать об этом. Не хотим. Вот и все.
9: Нет! Вы должны слышать! Мы там видели остатки гигантских костров, на которых...
10: Карл! Ни слова!
1: Мы увидели стерзанную женщину. Мать! Она лежала рядом со своим ребенком. У ребенка прострелена головка. Рядом старик... Словно в предсмертной молитве протянул руки со скрещенными пальцами. И рот его был широко раскрыт. А возле ворот бутылки с вином, закуски.
8: Возмутительно. Тащить сюда весь этот ужас.
10: Ты, Лильнак, ты, конечно, убежден, что это называется... Познанием действительности. Нет! Нет! Отравлять молодые души не значит воспитывать их. Ты скажешь, правда жизни. Я отвечу. Учи людей на идеалах красоты, а не на гримасах отвратительной действительности.
1: Совершенно верно, господин профессор. Совершенно верно.
0: Может быть, выпьем кофе? Анна! Анна!
1: Да, госпожа.
0: Анна, дайте нам, пожалуйста, кофе.
1: Стол накрыт, госпожа.
0: Хорошо. Прошу, господин Верихайм. Госпожа Верихайм.
1: Подумайте, пить кофе? Даже в такое время вы не оставили своих благородных привычек. Папочка, нас зовут пить кофе, идем.
4: Ужасно. Ужасно, ужасно.
1: Благодарю, сердечно благодарю.
0: Пожалуйста, пройдите в столовую. Август, пройди к гостям. Господин Лейлак, а вы не хотите кофе?
2: Сейчас. Докурю только папиросу.
0: Хорошо.
6: И я тоже прелестная тетя.
0: Карл, идем с нами.
9: Хорошо, мама.
0: Мальчик. Идем.
6: Итак, вы ездили в этот пресловутый лагерь в Клоге?
2: Да.
6: Ужасно. Ужасно, не правда ли, а?
2: Более чем ужасно. Теперь мне все это кажется каким-то кошмарным сном. Эти люди, спавшиеся каким-то чудом, они бродят среди костров. Они ищут родных, друзей и не находят. Штабеля трупов. И все это происходит в наши дни, в середине 20 века.
7: О чем беседа, если не секрет?
6: Господин писатель посетил сегодня лагерь, о котором ты вчера рассказывал. Оказывается, не 500, а 2500 трупов.
2: Стоя там, я вдруг ясно понял эпос этого разбойничьего народа. Их песню о нибелунгах.
6: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Благодарю, сердечно благодарю. Эта чашечка черного кофе была для меня, ну, просто нектаром. А теперь нам пора домой.
0: Очень жаль, что так рано. До свидания.
1: До свидания. Папочка, домой.
4: До свидания.
0: До свидания.
2: Пойду я. Нам по дороге.
5: Доктор подходит к Ральфу, оглядывается... И, убедившись, что они одни в комнате, тревожно, без обычной своей улыбочки, смотрит ему в лицо.
6: Ну?
7: Ничего, все в порядке.
5: Доктор и Ральф, не сказав больше друг другу ни слова, быстро проходят наверх в свои комнаты. С балкона входят Лидия и Карл. Оба они взволнованы.
1: У меня до сих пор все это стоит перед глазами.
9: У меня тоже.
1: А ты обратил внимание, как они все запротестовали, когда мы хотели рассказать?
9: Пусть протестуют. Найдутся люди, которые запомнят это на всю жизнь, как мы.
1: Но что это изменит?
9: Погибших на кострах не воскресить. Но это заставит живых жестоко покарать тех, кто посмел так надругаться над миром.
1: Всем нужно было бы увидеть это. Всем, всем, всем! Господи, где эти люди, которые отомстят за все?
9: Ты была на митинге? Слышала красных бойцов? Они эти люди.
1: Карл.
9: Что?
1: Я не хотела тебе говорить. Этот майор, он тот самый человек, который летом скрывался у нашей Анны.
9: Какой майор?
1: Ну, тот, который открыл сегодня митинг. Он говорил лучше всех. Помнишь? Это ведь ему ты дал напиться, когда красные брали город.
9: Так это он?
1: Ну, конечно.
9: Ну, вот почему он показался мне таким знакомым.
11: Ты не рассердишься, если я попрошу тебя оставить меня одну?
9: Ну, хорошо. Хорошо.
12: Ничего, ничего, сынок, все уже спят.
13: Все-таки, мама, ты напрасно беспокоишься.
12: Оставь, милый, посидишь у меня хоть часок, выпьешь чего-нибудь горячего.
13: Это было бы, конечно, не дурно, но...
14: А, Лидия, вот видите, как хорошо все вышло. Хотел оставить матери письмо для вас, и вдруг встречаю вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: А я хотела проводить к себе сына, чтобы никого не побеспокоить.
11: А разве вы его мать?
12: Да. Мать, тогда я не могла сказать вам об этом. Уж вы не сердитесь на меня, голубушка.
14: Поверь, мама, она не рассердится. Кстати, мне и самому надо попросить у нее извинения. Я не исполнил своего обещания. Вы не забыли?
11: Помню. А почему вы не пришли тогда, летом?
14: Вышло так, что неожиданно я получил срочное задание.
12: Я подожду тебя, сынок.
14: Да, мама, я сейчас приду.
11: А я видела вас в тот день, когда вы брали город. Я стояла там наверху.
14: Ага.
11: А сегодня на митинге я слышала вашу речь.
14: Да, и я сразу увидел вас в толпе.
5: Сумеречным осенним утром Ральф привел в дом незнакомца. Это был высокий человек в штатском костюме, но с подтянутой фигурой и твердой поступью военного. Убедившись, что в гостиной никого нет, Ральф пригласил гостя за маленький столик подальше от дверей, чтобы никто не услышал их разговора. На столике появилась бутылка вина лучшей марки из имевшихся в чемоданах Ральфа.
7: Твое здоровье, дружище!
15: Прозит, я слышал, в городе производится регистрация населения. Тебя это еще не коснулось?
7: Коснулось, уже ходил, все в порядке.
15: Очень хорошо. Спрашивали о месте твоей службы во время оккупации?
7: Спрашивали, обошлось и это. В моих документах сказано, что я находился в одном из отдаленных городков на маленькой хозяйственной работе. Не повторить ли?
15: Битте, как ты думаешь устроиться в дальнейшем?
7: Надеюсь уже послезавтра сидеть за рабочим столом в советском учреждении. Час тому назад мои анкеты поступили к товарищу заведующему, а половина пятого по этому поводу у меня с ним состоится более подробная беседа. Твое здоровье.
15: Прозит, это тебе.
7: О, письмо. От кого?
15: Не знаю.
7: Черт возьми. О чем же это?
15: Не знаю.
7: Так. В дальнейшем ты сам будешь приходить?
15: Не знаю. Да это и не важно. Кто бы ни пришел, запомни. Его имя Чибис.
7: Чибис?
15: Да.
7: Больше не желаешь?
15: Данке. Auf Wiedersehen.
7: Всего хорошего. Чибис. Чибис. Так, так, так, так, так.
16: Раш дома? Навида-та, тайди-ла-ла-ла, тайди-ла-та. Привет, привет, кузен. Что я вижу? Коньяк? Мартель. До военного качества, черт побери. Времен самого Ноя. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же этот принц, которого ты угощаешь таким дорогим вином?
7: Угадай.
16: Ну?
7: Между прочим, это касается немного и тебя.
16: И меня?
7: Прочти.
16: Что?
7: Ясно теперь?
16: Как что? Это же бессмысленно. В нынешней обстановке это бессмысленно.
7: Может быть. Лично я персона слишком маленькая, чтобы судить об этом.
16: Нет. Нет, нет и нет. Я не желаю. Не желаю. Довольно. Корабли тонут даже у тихой гавани, а нам предлагают пуститься в бурное море на челне. Какого черта мне еще нужно? Квартира есть, обстановка есть, на черный день отложено. А там? Там ведь кроме пули или виселицы я же ничего не заработаю. Я выхожу из игры окончательно.
7: Думаю, что нет.
16: Думай, что тебе угодно.
7: Видишь ли, дорогой мой, иногда человек попадает на такую дорогу, что ему остается шагать. Шагать, шагать и шагать. Стоит ему остановиться, и песенка его спета.
16: Что ты хочешь этим сказать?
7: А вот что. Отстранившихся от дела приравнивают к предателям. Понял?
16: Ах, так?
7: Да, так. Пока это извещение, что мы на учете. Произойдет что-либо в дальнейшем неизвестно. Все, конечно, зависит от положения дел на фронте, на последнем этапе войны.
16: Ну, конечно, это так. Ну, конечно, это так. Ну, а как обстоят наши собственные дела?
7: Прошу, вот деньги.
16: Фу, значит, все в порядке.
7: В порядке.
16: Значит, труд наш окупился.
7: Даже сверх ожидания.
16: Вот это хорошо. Вот это хорошо, хорошо, когда человек вознаграждается за свои мыторства и риск. О, мне нужно бежать. Ты знаешь, я уже вернулся к врачебной деятельности, появилась даже частная практика.
7: Ну, погоди, погоди, куда спешишь?
16: Нет, нет, нет, нет, нет, пора, пора. Да, кроме того, сегодня первое собрание нашего политкружка. Вступительную лекцию читает один ответственный товарищ из городского комитета партии. И я ни за что не хочу пропустить это собрание. Ну, благодарю. Все хорошо.
7: До свидания. До свидания.
5: Лидия с книгой в руках спускается в гостиную. Ральф, пьяно улыбаясь, подходит к Лидии, пытается ее обнять.
7: Ну?
11: Что тебе?
7: А ты очень похорошела.
11: Опять ты со своими глупостями?
7: Да-да. Очень похорошела.
11: Ральф!
7: Цветешь, все цветешь, дочь моего отца.
11: Идиот!
5: Лидия резким гневным движением вырывается, убегает. Из своего кабинета выходит взволнованный, возбужденный профессор Милас. Он ищет Эву. В руках у него страницы рукописи.
17: Эва! Эва!
18: Да, да, иду.
17: Я всюду ищу тебя. Ты так мне нужна, так нужна. Ах, ты здесь тоже, Ральф?
7: Я могу уйти.
17: Нет, отчего же, пожертвуй ты мне несколько минут. Видишь ли, дорогая, ты знаешь, как редко я решаюсь прочитать тебе что-нибудь из своих писаний. Мне все кажется, что я не должен этого делать до той поры, пока не поставлю последней точки на последней строке. Ну вот, на этот раз, в виде исключения, позволь прочесть тебе несколько строк, всего только несколько строк. Они никак мне не давались. Я бросал их, шел дальше, возвращался к ним снова и снова бросал, пока сейчас вдруг не написал их легко, свободно, одним дыханием. Это так необыкновенно, что мне потребовалось проверить себя, не сон ли это. Сейчас же проверить. Вот я и прошу вас обоих. Прошу, прослушайте вот эти несколько строк. Ну, всего-всего только несколько строк. Вот они. Зевсова дочь, синеокая дева Афина Паллада,
10: Зевсу сказала: «Отец наш Кронион, верховный владыка, верно, кару свою заслужил Одиссей хитроумный, и да погибнет, как он, каждый закон твой нарушив. Но сокрушает он сердце мне горькой своею судьбою. Страждет давно Одиссей, заключенный на острове Диком, молит о смерти себе, и, горюя в плену, вспоминает милую сердцу Итаку, друзей и сподвижников верных. Милостив будь к Одиссею, изнывшему в тяжкой неволе. Нет, не преступник, кто верность друзьям и любезной отчизне в сердце прилежно хранит, черной бедою настигнут. Но тот преступник вдвойне, о великий отец наш Кронион, кто ото всех отступив и втайне всех ненавидя, кровных своих предает и своей изменяет отчизне». Ну как, получилось что-нибудь?
7: Божественно. Божественно.
10: Преувеличиваешь, сын мой. Нет, лесть никогда меня не привлекала. Ну а ты, ты, дорогая, неужели тебе нечего мне сказать?
0: Да, это прекрасно. Это прекрасно. Но, откровенно говоря, даже самые блестящие из твоих достижений не могли бы сейчас взволновать меня здесь. Мне кажется, что даже Гомера надо читать не в цитадели, а под широким открытым небом. Впрочем, об этом нужно или очень много говорить, или молчать. Молчать, как мы с тобой молчим. День за днем, год за годом.
10: Да? Ну что же, nemo ultra posse obligatur. Никто не вправе давать больше того, чем он обладает. Благодарю вас обоих.
13: Благодарю.
7: Ну, мачеха.
0: Вот она жизнь.
7: Жизнь в цитадели. Ну, мачеха, жена моего отца.
0: Ты пьян.
5: Если бы профессор Милос пристально вгляделся в окружающее, он скоро понял бы, что и в его цитадели жизнь не была тихой. Он увидел бы и другое, что новая жизнь везде пускала свои крепкие корни. Нередко, когда в гостиной сидели супруги Верхейн или кто-либо еще из старых знакомых, в комнате Лидии собирался свой круг друзей. Карл, Анна и майор Куслоп. Когда однажды Эва, разыскивая Анну, зашла к Лидии, она застала здесь всех друзей.
0: Лидия, Лидия, ты не знаешь, куда девалась наша Анна?
12: Я здесь, госпожа.
0: О, извините, товарищ майор.
19: Что это? Тайное собрание? О, придется и нам принять в нем участие.
0: Ну, не стоит мешать молодежи.
19: Мама!
0: Что, дитя? В чем дело?
20: Посиди с нами.
19: Ну, конечно, конечно.
12: Я пришла сюда поболтать со своим сыном.
0: Со своим сыном?
20: Да, мама, познакомься. Майор Куслоп.
0: Очень рада встретиться с вами. Значит, это вы и есть тот таинственный сын нашей славной Анны, о котором мы так много слышали?
14: Очевидно, я.
12: Что-нибудь спешное, госпожа?
0: Нет, нет, нет, нет, ничего спешного. Муж провел весь день за работой, устал. Просит горячего кофе. А я не нашла кофейника. Если вы мне скажете, где он, я сама.
20: Мама, пожалуйста, не уходи.
19: Да подождет он со своим кофе. Ох уж эти поэты-ученые. Нервы у них так истрепаны, что они без конца поглощают этот свой кофе. А вы оттуда, товарищ майор? С востока?
14: Да, я недавно с востока. Но родом я отсюда.
19: Господи, как интересно. Значит, вы собственными глазами видели все то, о чем здесь говорят только втихомолку?
14: Нет, я видел там собственными глазами то, о чем можно говорить открыто и громко.
19: Что вы говорите?
0: Может быть, нам все-таки лучше уйти?
19: Да подожди, да потерпи немного.
20: Мама.
0: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Останемся.
14: Вы разрешите закурить?
0: Пожалуйста.
14: Спасибо.
0: Да, Карл, какая-то девушка в военной форме спрашивала тебя, хотела видеть непременно тебя лично. Зачем она приходила?
9: Вот.
0: Что это такое?
9: Прочти.
0: Это значит, что...
9: Это значит, что скоро я ухожу в армию.
0: Как же это так?
19: Как ты? В армию?
9: Да, прислали повестку. Собирают силы для последнего удара. И все.
20: Видишь ли, мама, без него конец войны сомнителен. И все.
19: Господи, да что за сумасшедшие дни? Ты, Карл, на войну? Пойти и дать себя убить.
9: Дорогая крестная, это совсем не входит в мои планы. Уж лучше я буду убивать немцев.
19: Ну вот что, шутки шутками, но ты должен исчезнуть.
9: Как исчезнуть?
19: Ну известно как. Да ведь это же не шуточки. Говорят, немцы дерутся как дьяволы.
9: Ну и пусть дерутся.
19: Да ты ж совсем еще ребенок. Да разве ты сумеешь уберечь себя от пули?
9: А в бою себя не берегут.
19: Замолчи, крестник. Мне кажется, что ты сам добиваешься, чтоб тебя взяли.
9: Совершенно верно, добиваюсь.
19: Ты с ума сошел? Ты не пойдешь драться, понятно?
9: Ну зачем ты так говоришь, крестный?
19: Он идет на войну. Он тоже начинает заниматься политикой. Пусть только отец узнает. Он тебе задаст такую головомойку.
9: Это официальный приказ. Это призыв на военную службу.
19: Пусть убираются со своим призывом. В 41-м году мы видели эти призывы. Однако нашлось немало таких, которые не пошли, вот и все. И сейчас кое-кто отправил своих сыновей в деревню. Вот тебе и призыв. Да спроси хоть у своего приятеля, вот товарища майора. Легко ли ему там было? Наверное, не раз жалел, что вовремя не выбрался из этой каши.
9: Такой глупости я спрашивать не стану. А что касается меня самого, то я пройду через всю Германию. Войду в Берлин. Я должен воевать. И не только за себя, но и за отца. Я постараюсь исправить то, в чем он ошибается.
19: Господи, так говорить об отце? Да в чем же это он, по-твоему, ошибается?
0: Да, Карл, тебе следовало бы подумать, раньше, чем говорить такие вещи об отце.
19: Стыдно, стыдно. Удар может хватить от подобных разговоров. Я пойду вниз и подожду тебя там. Господи, чего только не наслушаешься в наши дни.
0: Напрасно ты погорячился. Крестная рассердилась.
9: Ну и пусть. Ведь то, что она говорит, возмутительно.
0: Но разве ты не понимаешь, как это глупо? Так ссориться.
9: Глупо с ее стороны.
0: Особенно, когда мы не одни, когда у нас гость. Извините нас, пожалуйста, товарищ майор, за эту неожиданную перепалку.
3: Ну что вы. Все это проблемы, которые здесь, на нашей родине, часто вызывают споры.
0: Да, вы думаете. Да, это правда. Мы очень часто сами не знаем, как правильнее поступить.
9: Я знаю.
0: Могу я обратиться к вам с вопросом? Прямо, без обиняков.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Что вы думаете обо всем этом?
3: То есть, кто прав? Это дама или ваш сын?
0: Да.
3: По-моему, единственно возможное и правильное решение этого вопроса – то, которое принял ваш сын и мой молодой друг. Я совершенно убежден в том, что вы хорошая мать. Но будьте осторожнее. Не толкните своего сына на неверный путь, который может запятнать всю его дальнейшую жизнь.
0: Это значит, что...
9: Это значит, что товарищ майор думает, что я должен идти в армию. Я так и сделаю.
3: Правильно. Я так думаю. Разрешите мне говорить с вами откровенно. Вы боитесь взглянуть на мир открытыми глазами. Я знаю, когда ваш сын упомянул об эсэсовском лагере смерти, вы сразу его остановили. Почему? Почему?
0: Почему? Потому что мои нервы слишком слабы. Все эти жестокости, все эти ужасы, я не могу. Не могу.
3: А вы все-таки попробуйте. Все-таки попробуйте. И если это вам удастся... то вы сами дадите своему сыну в руки оружие. И, отправляя на фронт, благословите его.
0: Может быть. Может быть. Простите. Простите. Сколько вам лет?
3: 30.
0: 30. А военную форму вы носите с самого начала войны?
14: Да.
0: То есть уже 4-й год?
14: Да, уже 4-й год.
0: А кем вы были до войны?
14: До войны? До войны я был инженером-строителем.
0: Инженером-строителем?
14: Да. А еще раньше я был сыном очень бедного отца. Упрямцем, который никак не хотел мириться с тем, что ему давала жизнь.
0: Тогда вы должны быть твердо уверены во всем том новом, за что вы так долго сражаетесь.
14: Да, в этом я твердо убежден.
0: С юных лет?
14: С юных лет. Пожалуй, приходится сознаться, до войны мое отношение к советскому строю было скорее теоретическим. А все, что опирается только на теорию, на трезвый разум, оно не согрето настоящим чувством. И любви, и ненависти меня научила та гигантская битва, в которой мне по воле судьбы пришлось принять участие.
0: Научила так любить и так ненавидеть.
14: Да, любить и ненавидеть.
0: Любить вот это новое.
14: Да, все то, что ведет человечество к счастью, хотя бы ценой больших страданий, ценой тяжелого самоотверженного труда.
0: А ненавидеть?
14: Ненавидеть? Ненавидеть все жестокое, злое, пробуждающее в людях самые низкие страсти и инстинкты. Ненавидеть чудовище, имя которому новый европеец.
0: Новый европеец. Мне кажется, несколько дней тому назад я увидела своими глазами лицо этого нового европейца.
14: Простите, время уже позднее. Придется прервать нашу беседу. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Спокойной ночи, товарищ майор. И благодарю вас от души.
14: За что, госпожа Милс? Между прочим, когда я зайду к вам в следующий раз, мне, очевидно, придется похитить вашу домоправительницу. Надо начинать оседлый образ жизни.
0: Да, да, да, конечно. Конечно, я понимаю. А мы и не знали, что у нашей славной Анны такой сын,
14: который... Такой сын, который в течение 3 с лишним лет не имел возможности подумать о ней. Теперь надо постараться исправить это.
0: Да, да, конечно.
14: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи, товарищ майор.
20: Я провожу вас.
14: Не надо. Уже поздно. Еще раз спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. Лидия. Лидия. Дочурка.
20: Да, мама.
0: Тебе очень хотелось проводить его?
20: Да, мама.
0: А почему ты этого не сделала?
20: Мама!
0: Ну, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот и Карла тоже скоро будем провожать.
9: Мама!
0: Мальчик мой! Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо.
5: Как-то днем, когда Ральф был один в гостиной, за его спиной неожиданно раздался незнакомый голос.
8: Привет.
5: Ральф привычным движением сунул руку в карман за револьвером и быстро обернулся.
8: Что вам угодно?
21: Бросьте, между прочим, не носите при себе оружие. Это опасно.
8: Кто вы и что вам угодно?
21: Что мне угодно, я вам объясню. А что касается того, кто я... Я Чибис. Называйте меня просто товарищем Чибисом.
22: А, это другое дело.
21: Мне надо передать вам кое-какие устные инструкции. Понемногу вам придется начинать действовать.
22: Да?
21: Выяснилось, что так называемая цитадель вашего отца очень подходит для устройства миниатюрной радиостанции.
22: Да?
21: А разве это не так? Видный ученый на покое. Его чудачествами можно объяснить многое. Нынешние властители высоко ценят его и решили считаться с его странностями. Может случиться даже, что придется организовать в доме вашего отца наш местный центр. На вас лично возлагаются большие надежды. Но внешне надо держать себя безукоризненно. Понятно?
22: То есть?
21: То есть избегать всего, что могло бы вызвать хотя бы тень подозрения. Никакой критики советского строя, никаких анекдотов, ни в коем случае не иметь при себе оружия. Понятно?
22: Понятно.
21: Вы тут реализовали кое-какие ценности. Это допустимо. Но при этом действовать надо крайне осторожно. О первой вашей операции этого сказать нельзя.
2: Но мне кажется, я принял все меры,
21: о, чтобы... О, да, мы знаем вашу ловкость, но, по-видимому, вы кое-чего не учли. Как обстоят дела с вашим двоюродным братом, господином доктором?
2: В каком смысле?
21: Вы доверяете ему?
2: Вполне.
21: Так. Все же помните, первое время не следует посвящать его в какие-либо серьезные дела. А если вы почувствуете с его стороны малейшую опасность... Тотчас задуть свечу. Понятно?
2: Понятно. И этот возможный шаг должен сделать я сам.
21: Вы сами.
2: Разрешите один вопрос.
21: К вашим услугам.
2: Действительно, есть хоть какая-нибудь надежда сохранить нашу сеть?
21: Увидим. Увидим. Одни устои рухнули. Теперь придется попытаться опереться на другие. Доллар ничуть не хуже рейхсмарки. Одним словом, будем надеяться на противоречие между мистером Черчиллем и Востоком.
2: И это означает, что...
21: Да.
2: Ручейки нашей организации надо направить по другому руслу.
21: Вот именно. И это уже делается. Завтра вечером в 9:45 вас будут ждать у северного угла вашего дома. Передадут нужный материал и указания. Это все. Goodbye.
2: Всего хорошего. А, мальчика, ты собираешься уходить? А я как раз хотел поговорить с тобой. Может быть, мы поднимемся ко мне наверх?
0: Нет. У меня всего несколько минут. Говори здесь и поскорей.
2: Видишь ли, дорогая...
0: Я прошу не обращаться ко мне с подобными эпитетами. Я не давала для этого никакого повода.
2: Ну, поверь, я так хотел, чтобы между нами...
0: Чему это кривляние?
2: Видишь ли, ко мне попало, как это ни важно, некое письмецо, адресованное тебе, которое ни в коем случае не должно попасть в руки моего почтенного отца.
0: Письмо?
2: Да. Человек забывчив. Теперь, может быть, вспоминаешь?
0: Так ты украл?
2: Да.
0: И ты думаешь, что из страха быть разоблаченной я... Какая низость?
2: Ничего не поделаешь.
0: Какая низость?
2: Ничего не поделаешь. Что делать, мальчика? Жизнь – борьба. Борьба за свое благополучие. Вот позволь заметить тебе. Ты взрослая женщина, а ведешь себя, как капризная девчонка. Ну, будь благоразумна, или я заставлю тебя. Слышишь? Заставлю. А завтра ты сама будешь смеяться над своими предрассудками. А вот это письмецо... Вот это пылкое любовное послание ты спокойно унесешь с собой, как будто оно никогда не покидало твоей сумочки.
0: Не смей! Никогда б я не поверила, что на свете существуют такие мерзавцы.
2: А, совесть не позволяет. К дьяволу сентиментальность. Нынешний век – это век свободных людей. Ну, не мучай себя этой пропыленной чепухой. Ты жена моего отца, и поэтому ты думаешь, что ты для меня табу? Какое-то бессильное существо стоит на моей дороге

0: считаешь себя этим новым европейцем?
1: Да, да.
0: Ты жестокое, злое, подлое животное. Вот ты кто. Я слышала об ужасах в Клоге. Я читала о лагерях смерти в Польше и Украине. Я спрашивала себя, откуда берутся эти люди-звери, которые придумывают, организовывают и осуществляют весь этот ад. Сейчас я уже не задаю себе таких наивных вопросов.
1: Да?
0: Ты зверь! Тот, кто с дикой пеной у рта набрасывается на собственного отца, способен на все. Тебе нет места среди живых людей.
1: Ну оставь, оставь свой жалкий
0: грех. Не прикасайся ко мне.
1: Ты никуда не уйдешь от меня, слышишь, никуда.
0: Не думаешь ли ты удержать меня своей силой нового европейца?
1: Берегись, мачеха, или я пущу в ход это письмо. Вряд ли тебе это понравится.
0: Да. Мне оскорбительно думать, что этот дорогой для меня человеческий документ находится в твоих грязных руках. Тот, кто писал это письмо, был честным человеком. Честной была его любовь. Долгие годы таил он ее в своем сердце. И только когда ему осталось жить всего несколько часов, он отослал мне свою исповедь. Я не скрывала этого от твоего отца. Он знает об этом письме.
1: Берегись, мачеха, берегись!
0: Я не боюсь тебя. Тебя не боится больше никто. На улице народ! И будь уверен, что 9 человек из 10 готовы тебя схватить.
2: Ральф из-под лобья смотрит на Эву с лицом, искаженным звериной яростью, но, сдержав себя, освобождает ей путь. Эва, не взглянув на него, выходит.

0: воскресным днем в гостиной Миллеса снова собрались обычные гости. Писатель Лилак и супруги Вейрихейн. Но сегодня в гостиной был и майор Куслоп. На шахматном столике в беспорядке стояли фигуры, неубранные после игры. Профессор, откинувшись в кресле, прислушивался к разговору. Говорили больше майор и писатель. Архитектор Вейрихейн однотонно, почти бессмысленно бормотал одно и то же.
1: Ужасные дни, жуткие дни.
2: Но, товарищ архитектор, также и великие дни, не да. Правда ли?
1: Да, и великие дни, да.
3: Да, это правда. И великие дни. И горе тем, кто из-за деревьев не видит леса. А какие противоречия на каждом шагу. Отец сражается по одну сторону баррикады, сын по другую. Один брат в одном лагере, другой в противоположном.
4: Конечно, встречаются и такие противоречия. Но это все же нетипично для нашего времени.
5: А что типично для нашего времени? Вот ваше мнение, майор.
4: Что типично для нашего времени? В тяжелые дни пребывания в немецком концлагере мне пришлось соприкоснуться с группой русских юношей, старшему из которых было 16 лет. Они попали сюда из Украины. Когда немцы захватили их родные места и начали водворять там свой новый порядок, эти еще не оперившиеся юнцы столковались между собой и решили начать борьбу с врагами своей родины. Они вели пропаганду среди своих сограждан, они помогали бежавшим военнопленным, они совершали нападения на фашистские обозы. И вот с ними случилась большая беда, ведь осторожности они еще не успели научиться. Они попали в ловушку, расставленную немцами. Шестерых юношей и двух девушек поймали с поличным. Их зверски мучили и приговорили к повешению. И что вы думаете? Как повели себя эти дети? Они видели, как их товарищи поодиночке вздергивали на виселицу. Видели предсмертные судороги. Но не выдали себя ничем.
5: Это замечательно.
4: Быть может, они не совсем хорошо владели ножом и вилкой, но геройски умереть они сумели. Так вот, профессор, это типично для нашего времени.
6: О, Господи.
5: Да, да.
1: Ужасное
5: да.
1: Время. Страшное, жуткое время.
3: Великое да. Время.
7: Значит, вы побывали и в немецком концлагере.
4: Испытал это.
7: Тяжело вам приходить.

0: родилась там.
1: Да, по головке не гладили. Я бы тогда даже в зеркале себя не узнал.
2: Ну вас, майор, вы шутите даже по поводу таких вещей. Скажите, пожалуйста, а общий процент смертности был велик?
1: Один товарищ из Белоруссии, инженер-электрик, утверждал, что за 2 года там было умерщвлено более 100 000 человек.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Жуткие времена, страшные времена.
2: Ральф, ты слышишь, более 100 000 человек. Но вы все-таки спаслись.
1: Как видите.
2: Значит, ваша вина была не так велика.
1: Нет, дело не в этом. Но господа соотечественники решили, что я могу быть использован в качестве рабочей силы, пока сам не отправлюсь на тот свет. Однако моя физическая выносливость была так же велика, как и моя решимость сбежать из этого ада.
2: Господа соотечественники, почему вы сказали «господа соотечественники»? Разве вы немец?
1: Нет. Но те, в чьих руках была моя судьба, оказались эстонцами.
2: Ай-яй-яй. Это значит, что...
1: Да, это значит, что и среди нас нашлись подобные экземпляры.
2: Что вы говорите?
4: А потом, вы не встречали этих мерзавцев?
1: Нет.
2: Но вы узнали бы их теперь?
1: Трудно сказать. Мундир в известной мере сглаживает разницу между людьми. Думаю, все же, что узнал бы.
0: А сколько этих соотечественников там было?
1: 2.
2: Ну, что вы скажете? Что вы скажете?
5: Дорогие гости, позвольте теперь сделать вам маленькое сообщение, касающееся одного немаловажного события моей жизни.
6: Анна, дайте нам вино.
7: О, да, господин профессор,
6: как лучше обнести всех?
4: Нет, не стоит. Даже самый ленивый осел и тот сам доберется до кормов.
6: Прошу, господин Варихан, госпожа Варихан.
4: Ну, события.
5: В труде, которым я занят в последнее время, я могу отметить некоторые успехи. Ну да, не скромные успехи.
7: За успех в работе господина профессора.
5: Благодарю.
4: Это, вероятно, касается нашего слепого Гомера.
5: Да. Нынче ночью я закончил перевод первой песни «Одиссей».
2: Поздравляю. Ай-яй-яй-яй, какая новость, какая новость.
5: Подумать только, я... Занят этой работой уже 4-й год. Да, ведь уже 4-й год. Я принялся за перевод весной 41-го, как только порвал с университетом. Мне не хватало веры в свои силы. Но втихомолку я работал вот здесь, в этом благословенном уголке. Но дело не в этом. Важно то, что каждый из вас, сам того не замечая, помогал моему вдохновению, поддерживая высокий чистый строй того своеобразного мирка, который вами счастливо окрещен, как моя цитадель. Благодарю вас за эту помощь и прошу не отказать мне в ней и в дальнейшем.
1: А вы, профессор, убеждены, что внешней жизни не удалось проникнуть в вашу цитадель?
5: Благодарение богам не удалось.
1: И вы надеетесь, что так останется и в будущем?
5: Сделаю для этого все, что от меня зависит.
3: Ужасное время, страшное время, жуткое время.
7: Да, папочка, ты совершенно прав. Страшное время, жуткое время. Но нам пора домой. Темно, ветер, спокойной ночи.
5: Не смею задерживать.

0: Ну, не желает ли кто-нибудь заняться гимнастикой ума? Не желает кто-нибудь сыграть в шахматы? Ральф, не сыграешь ли со мной?
1: Играть? Нет.
0: Ну что ж, неужели не найдется никого, кто желал бы поманеврировать здесь на этих 64 клетках шахматной доски?
2: Сейчас 11:30. Так-так. Я, пожалуй, попробую.
0: А прекрасно, прекрасно. Займите место.
2: Мне хотелось бы сыграть с вами, господин Ральф.
0: А что ж, тем лучше, тем лучше. Сказать по правде, мне всегда одинаково нравилось как играть самому, так и смотреть на игру других. Ну, Ральф, принимаешь вызов?
1: Хорошо, я согласен. Выбирайте, товарищ майор.
2: Черные? Прекрасно. Значит, вы начинаете.
1: Хорошо, начну.
0: Ральф, черт, какой бессмысленный ход.
1: Но ты же видел, что он вынудил меня так пойти.
2: Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
3: Ай-яй-яй, инженер, вы же играете, так сказать, не на жизнь, а на смерть.
0: Ральф, Ральф, еще одна глупость. Ух, как забывает вьюга.
2: Так.
0: Бог мой, что ты делаешь, Ральф?
2: Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
3: Ух, как бушует. А у меня ночное дежурство. Ну-с, нужно собираться.
0: Послушай, Ральф, Ральф, но ты играешь как сапожник.
2: Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
1: Ну-с, оставьте, майор, не я выбирал, а вы.
3: Зажмуримся и героически, так сказать, как подобает мужчине, пойдем навстречу своей неизбежной участи. До свидания, друзья.
4: Доктор открывает балконную дверь, но быстро пятится. Бледный, озираясь, подходит к Ральфу, силится что-то сказать.
3: Ральф,
1: ну что там?
3: Красноармейцы.
2: Да, вы выбрали неверный цвет, господа. Как вы, господин комендант лагеря, так и вы, господин лагерный врач.
4: Ральф, не теряя ни мгновения, вскакивает, бросается к балконной двери, видит блеснувший в темноте штык, бежит в прихожую на пороге красноармейцы. Ральф с яростью озирается. Профессор, пораженный, не узнавая своего сына, смотрит на этого злобного, загнанного зверя. Майор Куслаб спокойно следит за Ральфом.
1: Кто вы? Кто вы?
2: Кто я? Один из немногих, кому удалось вырваться из вашего ада. Сегодня, как раз перед моим приходом сюда, арестованы и отправлены в надежное место ваши друзья во главе с так называемым Чибисом. Теперь очередь за вами. Ну! Арестовать обоих. Надеть наручники. Так будет надежнее. Принесите господину коменданту его пальто. Товарищ сержант, вы осмотрели его комнату?
5: Так точно, товарищ майор. Обнаружена скрытая в стене небольшая радиостанция. В вентиляционной трубе металлическая шкатулка. В ней золото. Главным образом кольца и зубы.
0: Зубы?
2: Да, золотые зубы. Подобные ценности эти господа не зарывали в землю вместе с их владельцами. Очень прошу извинить меня. Я выполнял свой долг. Как видите, профессор, цитадели существуют только в нашем воображении. В действительности их нет. Мне бы о многом хотелось поговорить с вами. Если вы разрешите, я зайду к вам завтра.
6: Быть этого не может. Не может быть!
0: И все-таки это правда.
7: Это правда. Это правда, Август.
6: Но мой сын... Родной мой сын.
7: Да, это так.
0: Ничего, ничего, старина. Мы с тобой вместе еще повоюем.
6: Что это?
4: Писатель Лилак вглядывается в ночную тьму за окном цитадели.
0: Это ограда вокруг твоей цитадели. Ветер повалил ее.
7: Да, это ветер. Это ветер с востока. Ты слышишь, Август? Начинается новая жизнь. Жизнь, за которую борются миллионы честных людей. Жизнь, которую с оружием в руках защищает Карл, наш мальчик. Ты слышишь, как она дышит? Это новая жизнь. Ты слышишь, Август?
6: Слышу.

0: Послушайте рассказ Антона Павловича Чехова «Страх». Читает артист Алексей Покровский.
1: Дмитрий Петрович Силин кончил курс в университете и служил в Петербурге, но в 30 лет бросил службу и занялся сельским хозяйством. Хозяйство шло у него недурно, но все-таки мне казалось, что он не на своем месте – и что хорошо бы он сделал, если бы опять уехал в Петербург. Когда он загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда, и потом за ужином боролся с дремотой, и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли, то я видел в нем не хозяина и не агронома, а только замученного человека, и мне ясно было, что никакого хозяйства ему не нужно, а нужно, чтобы день прошел, и слава Богу. Я любил бывать у него, и случалось гостил в его усадьбе дня по два, по три. Я любил и его дом, и парк, и большой фруктовый сад, и речку, и его философию, немножко вялую и витиеватую, но ясную. Должно быть, я любила его самого, хотя не могу сказать этого, наверное, так как до сих пор еще не могу разобраться в своих тогдашних чувствах. Это был умный, добрый, нескучный и искренний человек. Но помню очень хорошо, что когда он поверял мне свои сокровенные тайны и называл наши отношения дружбою, то это неприятно волновало меня, и я чувствовал неловкость. В его дружбе ко мне было что-то неудобное, тягостное, и я охотно предпочел бы ей обыкновенные приятельские отношения. Дело в том, что мне чрезвычайно нравилась его жена, Мария Сергеевна. Я влюблен в нее не был, но мне нравились ее лицо, глаза, голос, походка. Я скучал по ней, когда долго не видал ее, и мое воображение в то время никого не рисовало так охотно, как эту молодую, красивую и изящную женщину. Относительно ее я не имел никаких определенных намерений и ни о чем не мечтал, но почему-то всякий раз, когда мы оставались вдвоем, я вспоминал, что ее муж считал меня своим другом, и мне становилось неловко, когда она играла на рояле мои любимые пьесы или рассказывала мне что-нибудь интересное, я с удовольствием слушал и в то же время почему-то в мою голову лезли мысли о том, что она любит своего мужа, что он мой друг, и что она сама считает меня его другом. Настроение мое портилось. Я становился вял, неловок и скучен. Она замечала эту перемену и обыкновенно говорила: «Вам скучно без вашего друга. Надо послать за ним в поле». И когда приходил Дмитрий Петрович, она говорила: «Ну вот, теперь пришел ваш друг, радуйтесь». Так продолжалось года полтора. Как-то раз в одно из июльских воскресений я и Дмитрий Петрович от нечего делать поехали в большое село Клушино, чтобы купить там к ужину закусок. Пока мы ходили по лавкам, зашло солнце и наступил вечер. Тот вечер, которого я, вероятно, не забуду никогда в жизни. Купивши сыру, похожего на мыло, и окаменелой колбасы, от которой пахло дегтем, мы отправились в трактир спросить, нет ли пива. Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей, и мы сказали ему, что будем ждать его около церкви. Мы ходили, говорили, смеялись над своими покупками, а за нами молча и с таинственным видом, точно сыщик, следовал человек, имевший у нас в уезде довольно странное прозвище — «Сорок мучеников». Этот «Сорок мучеников» был никто иной, как Гаврила Северов, или попросту Гаврюшка, служивший у меня недолго лакеем и уволенный мною за пьянство. Он служил и у Дмитрия Петровича. Им тоже был уволен, все за тот же грех. Это был лютый пьяница. Да и вообще вся его судьба была пьяною и такой же беспутную, как он сам. Отец у него был священник, а мать дворянка. Значит, по рождению принадлежал он к сословию привилегированному. Но как я не всматривался в его испитое, почтительное, всегда потное лицо, в его рыжую, уже сидеющую бороду, в жалконький рваный пиджак и красную рубаху на выпуск, я никак не мог найти даже следа того, что у нас в общежитии зовется привилегиями. Он называл себя образованным и рассказывал, что учился в духовном училище, где курсы не кончил, так как его уволили за курение табаку. Затем пел в архиерейском хоре и года два жил в монастыре, откуда его тоже уволили, но уж не за курение, а за слабость. Он исходил пешком две губернии, подавал зачем-то прошение в консистории и в разные присутственные места, 4 раза был под судом. Наконец, застрявший у нас в уезде, он служил в лакеях, лесниках, псарях, церковных сторожах, женился на гулящей вдове кухарки и окончательно погряз в халуйскую жизнь и так сжился с ее грязью и дрязгами, что уже сам говорил о своем привилегированном происхождении с некоторым недоверием, как о каком-то мифе. В описываемое время он шатался без места, выдавая себя за коновала и охотника, а жена его пропадала где-то без вести. Из трактира мы пошли к церкви и сели на паперти в ожидании кучера. 40 мучеников стал поодаль и поднес руку ко рту, чтобы почтительно кашлянуть в нее, когда понадобится. Было уже темно. Сильно пахло вечерней сыростью, и собиралась восходить луна. На чистом звездном небе было только 2 облака, и как раз над нами. Одно большое, другое поменьше. Они одинокие, точно мать с дитятью, бежали друг за дружкой в ту сторону, где догорала вечерняя заря. «Славный сегодня день», — сказал Дмитрий Петрович, — «до чрезвычайности». Согласился 40 мучеников и почтительно кашлянул в руку. «Как это вы, Дмитрий Петрович, изволили надумать сюда приехать?» Просил он вкрадчивым голосом, видимо, желая завязать разговор.
2: Дмитрий Петрович ничего не ответил. 40 мучеников глубоко вздохнул и проговорил тихо, не глядя на нас.
3: «Страдаю, единственное, через причину, за которую... должен дать ответ всемогущему Богу. Ну, конечно, человек я потерянный и неспособный, но верьте совести, без куска хлеба и хуже собаки. Простите, Дмитрий Петрович».
2: Селин не слушал и, подперев голову кулаками, о чем-то думал. Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, заливные луга по ту сторону и яркий багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше за костром еще огоньки. Это деревушка. Там пели песню. На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражение звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились. Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях и покойниках, потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь: «Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное и фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений, из огромных теней?»
4: «Страшно то, что непонятно», — разве жизнь вам понятна? Скажите, разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?
1: Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода чернее сажи. Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-нибудь страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим по обыкновению умоляющим голосом: «Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично не менее, чем выходцы с того света. Принц Гамлет не убивал себя, потому что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его в смертный сон». Этот его знаменитый монолог мне нравится, но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь вам, как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час. Моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара. И это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшны видения, но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни. Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает все, что видит и слышит. А я вот утерял это, кажется, и за дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь, боязнь пространства. Так вот, и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса. И в ней я вижу самого себя.
2: Что же, собственно, вам страшно? Спросил я.
4: Мне все страшно. Я человек от природы неглубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьба человечества, и вообще редко уношусь ввысь поднебесную. Мне страшна, главным образом, обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Я не способен различать, что в моих поступках правда и что ложь. Они тревожат меня. Я сознаю, что условия жизни и воспитания заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого. И мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Поступил я в Петербурге на службу, испугался. Приехал сюда, чтобы заняться сельским хозяйством, и тоже испугался. Я вижу, что мы мало знаем, и поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клевещем, заедаем чужой век, расходуем все свои силы на вздор, который нам не нужен и мешает нам жить. И это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего. И кому все это нужно? Я, голубчик, не понимаю людей и боюсь их. Мне страшно смотреть на мужиков. Я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди. Если же цель и смысл жизни в нужде и непроходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция. Никого и ничего я не понимаю.
2: Извольте-ка вы понять вот этого субъекта, сказал Дмитрий Петрович, указывая на 40 мучеников. Вдумайтесь! Заметив, что оба мы посмотрели на него, 40 мучеников почтительно кашлянул в кулак и сказал:
3: у хороших господ я завсегда был верной слугой, но главная причина — спиртные напитки. Если мне теперь уважили несчастному человеку и дали место, то я бы образ поцеловал, слово мое твердо.
2: Церковный сторож прошел мимо, с недоумением посмотрел на нас и стал дергать за веревку. Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину вечера, пробил 10.
4: «Однако уже 10 часов, — сказал Дмитрий Петрович, — пора бы уж нам ехать, да».
3: «Ах, голубчик мой, — вздохнул он, — если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтобы не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтобы крепко спать ночью, дети, жена. У других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик!»
2: Он помял руками лицо, крякнул и засмеялся. «Если б я мог рассказать вам, какого я дурака разыграл в жизни!» — сказал он. — Мне все говорят, у вас милая жена, прелестные дети, и сами вы прекрасный семьянин. Думают, что я очень счастлив, и завидуют мне.
4: Так коли на то пошло, то скажу вам по секрету. Моя счастливая семейная жизнь — одно только печальное недоразумение, и я боюсь ее.
2: Его бледное лицо стало некрасивым от напряженной улыбки. Он обнял меня за талию и продолжал вполголоса: «Вы мой искренний друг, я вам верю и глубоко уважаю вас. Дружбу посылает нам небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться от тайн, которые угнетают нас. Позвольте же мне воспользоваться вашим дружеским расположением ко мне и высказать вам всю правду. Моя семейная жизнь, которая кажется вам такой восхитительной, мое главное несчастье и мой главный страх. Я женился странно и глупо. Надо вам сказать, что до свадьбы я любил Машу безумно и ухаживал за нею 2 года. Я делал ей предложение 5 раз. И она отказывала мне, потому что была ко мне совершенно равнодушна. 6-й раз, когда я, угоревший от любви, ползал перед ней на коленях и просил руки, как милостыни, она согласилась. Так она сказала мне: «Я вас не люблю, но буду вам верна». Такое условие я принял с восторгом. Я тогда понимал, что это значит. Но теперь, клянусь Богом, не понимаю. Я вас не люблю, но буду вам верна. Что это значит? Это туман, потемки. Я люблю ее теперь так же сильно, как в первый день свадьбы, и она мне кажется по-прежнему равнодушна. И, должно быть, бывает рада, когда я уезжаю из дома. Я не знаю, наверное, любит она меня или нет. Не знаю, не знаю. Но ведь мы живем под одной крышей, говорим друг другу «ты», спим вместе, имеем детей, собственность у нас общая. Что же это значит? К чему это? И понимаете ли вы что-нибудь, голубчик? Жестокая пытка. От того, что в наших отношениях я ничего не понимаю, я ненавижу то ее, то себя, то обоих вместе.
3: Все у меня в голове перепуталось. Я мучаю себя и тупею. А как назло, она с каждым днем все хорошеет. Она становится удивительной. По-моему, волосы у нее замечательные. А улыбается она, как ни одна женщина. Я люблю и знаю, что люблю безнадежно. Безнадежная любовь к женщине, от которой имеешь уже двух детей. Разве это понятно и не страшно? Разве это не страшнее привидений? Он находился в таком настроении, что говорил бы еще очень долго. Но, к счастью, послышался голос кучера. Пришли наши лошади. Мы сели в коляску, и 40 мучеников, сняв шапку, подсадил нас обоих с таким выражением, как будто давно уже ждал случая, чтобы прикоснуться к нашим драгоценным телам. «Дмитрий Петрович, позвольте к вам прийти», — проговорил он, сильно моргая глазами и склонив голову на бок. «Явите божскую милость, пропадаю с голоду».
2: «Ну ладно», — сказал Силин, — «приходи, поживешь 3 дня, а там увидим».
3: «Слушаюсь», — обрадовался 40 мучеников, — «я сегодня же приду».
2: До дому было 6 верст. Дмитрий Петрович, довольный тем, что наконец высказался перед другом, всю дорогу держал меня за талию, и уж не с горечью и не с испугом, а весело говорил мне, что если бы у него в семье было благополучно, то он вернулся бы в Петербург и занялся там наукой.
3: То веяние, говорил он, которое погнало в деревню столько даровитых молодых людей, было печальное веяние. Ржи и пшеницы у нас в России много, но совсем нет культурных людей. Надо, чтобы даровитая и здоровая молодежь занималась науками, искусствами и политикой. Поступать иначе значит быть нерасчетливым.
2: Он философствовал с удовольствием и выражал сожаление, что завтра рано утром расстанется со мной, так как ему нужно ехать на лесные торги. А мне было неловко и грустно, и казалось мне, что я обманываю человека.
3: И в то же время мне было приятно. Я смотрел на громадную багровую луну, которая восходила, и воображал себе высокую, стройную блондинку, бледнолицую, всегда нарядную, пахнущую какими-то особенными духами, похожими на мускус. И мне почему-то весело было думать, что она не любит своего мужа.
2: Приехав домой, мы сели ужинать. Мария Сергеевна, смеясь, угощала нас нашими покупками, а я находил, что у нее в самом деле замечательные волосы, и что улыбается она, как ни одна женщина. Я следил за ней, и мне хотелось в каждом ее движении и взгляде видеть то, что она не любит своего мужа. И мне казалось, что я это вижу. Дмитрий Петрович скоро стал бороться с дремотой. После ужина он посидел с нами 10 минут и сказал: «Как вам угодно, господа, а мне завтра нужно вставать в 3 часа. Позвольте оставить вас». Он нежно поцеловал жену, крепко, с благодарностью пожал мне руку и взял с меня слово, что я непременно приеду на будущей неделе. Чтобы завтра не проспать, он пошел ночевать во флигель. Мария Сергеевна ложилась спать поздно, по-петербургски, и теперь почему-то я был рад этому. «И так, — начал я, — когда мы остались одни, и так вы будете добры, сыграете что-нибудь?» Мне не хотелось музыки, но я не знал, как начать разговор. Она села за рояль и сыграла, не помню что. Я сидел возле, смотрел на ее белые пухлые руки и старался прочесть что-нибудь на ее холодном,
1: равнодушном лице. Но вот она чему-то улыбнулась и поглядела на меня. «Вам скучно без вашего друга?» — сказала она. Я засмеялся. «Для дружбы достаточно было бы ездить сюда раз в месяц, а я бываю тут чаще, чем каждую неделю». Сказавши это, я встал и в волнении прошелся из угла в угол. Она тоже встала и отошла к камину. «Вы что хотите этим сказать?» — спросила она, поднимая на меня свои большие ясные глаза. Я ничего не ответил. «Вы сказали неправду», — продолжала она, подумав. «Вы бываете здесь только ради Дмитрия Петровича. Что ж, я очень рада. В наш век редко кому приходится видеть такую дружбу». «Э-э-э», — подумал я и, не зная, что сказать, спросил. «Хотите пройтись по саду?» «Нет». Я вышел на террасу. По голове у меня бегали мурашки, и мне было холодно от волнения. Я уже был уверен, что разговор наш будет самый ничтожный, и что ничего особенного мы не сумеем сказать друг другу, но что непременно в эту ночь должно случиться то, о чем я не смел даже мечтать. Непременно в эту ночь или никогда. «Какая хорошая погода!» — сказал я громко. «Для меня это решительно все равно», — послышался ответ. Я вошел в гостиную. Мария Сергеевна по-прежнему стояла около камина, заложив назад руки, о чем-то думая, и смотрела в сторону. «Почему же это для вас решительно все равно?» — спросил я. «Потому что мне скучно. Вам бывает скучно только без вашего друга, а мне всегда скучно. Впрочем, это для вас неинтересно». Я сел за рояль и взял несколько аккордов, выжидая, что она скажет. «Вы, пожалуйста, не церемоньтесь», — сказала она, сердито глядя на меня и точно собираясь заплакать с досады. «Если вам хочется спать, то уходите. Не думайте, что если вы друг Дмитрия Петровича, то уж обязаны скучать с его женой. Я не хочу жертвы. Пожалуйста, уходите». Я не ушел, конечно. Она вышла на террасу, а я остался в гостиной и минут пять перелистывал ноты. Потом и я вышел. Мы стояли рядом в тени от занавесок, а под нами были ступени, залитые лунным светом. Через цветочные клумбы и по желтому песку аллей тянулись черные тени деревьев. «Мне тоже нужно уезжать завтра», — сказал я. «Конечно. Если мужа нет дома, то вам нельзя оставаться здесь», — проговорила она насмешливо. «Воображаю, как вы были бы несчастны, если бы влюбились в меня. Вот погодите, я когда-нибудь возьму и брошусь вам на шею. Посмотрю, с каким ужасом вы побежите от меня. Это интересно». Ее слова и бледное лицо были сердиты, но ее глаза были полны самой нежной, страстной любви. Я уже смотрел на это прекрасное создание, как на свою собственность. И тут впервые я заметил, что у нее золотистые брови, чудные брови, каких я раньше никогда не видел. Мысль, что я сейчас могу привлечь ее к себе, ласкать, касаться ее замечательных волос, представилась мне вдруг такой чудовищной, что я засмеялся и закрыл глаза. «Однако уже пора. Спокойной ночи», — проговорила она. «Я не хочу спокойной ночи», —
2: сказал я, смеясь, идя за ней в гостиную. Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной. Пожимая ей руку и провожая ее до двери, я видел по ее лицу, что она понимает меня и рада, что я тоже понимаю ее. Я пошел к себе в комнату. На столе у меня около книг лежала фуражка Дмитрия Петровича, и это напомнило мне об его дружбе. Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить». В необыкновенно прозрачном воздухе отчетливо выделялись каждый листок, каждая росинка. Все это улыбалось мне в тишине с просонок. И, проходя мимо зеленых скамей, я вспоминал слова из какой-то шекспировской пьесы: «Как сладко спит сияние луны здесь на скамье». В саду была горка. Я взошел на нее и сел. Меня томило очаровательное чувство. Я знал, наверное, что сейчас буду обнимать, прижиматься к ее роскошному телу, целовать золотые брови. И мне хотелось не верить этому, дразнить себя. И было жаль, что она меня так мало мучила и так скоро сдалась. Но вот неожиданно послышались тяжелые шаги. На аллее показался мужчина среднего роста, и я тотчас же узнал в нем 40 мучеников. Он сел на скамью и глубоко вздохнул. Потом три раза перекрестился и лег. Через минуту он встал и лег на другой бок. Комары и ночная сырость мешали ему уснуть. «Ну, жизнь!» – проговорил он. Несчастная, горькая жизнь. Глядя на его тощее согнутое тело и слушая тяжелые хриплые вздохи, я вспомнил еще про одну несчастную горькую жизнь, которая сегодня исповедалась мне, и мне стало жутко и страшно своего блаженного состояния. Я спустился с горки и пошел к дому. Жизнь, по его мнению, страшна, думал я. Так не церемонься же с нею. Ломай ее, пока она тебя не задавила. Бери все, что можно урвать от нее. На террасе стояла Мария Сергеевна. Я молча обнял ее и стал жадно целовать ее брови, виски, шею. В моей комнате она говорила мне, что она любит меня уже давно, больше года. Она клялась мне в любви, плакала, просила, чтобы я увез ее к себе. Я то и дело подводил ее к окну, чтобы посмотреть на ее лицо при лунном свете, и она казалась мне прекрасным сном. И я торопился крепко обнять ее, чтобы поверить в действительность. Давно уж я не переживал таких восторгов. Но все-таки далеко, где-то в глубине души, я чувствовал какую-то неловкость, и мне было не по себе. В ее любви ко мне было что-то неудобное и тягостное, как в дружбе, Дмитрий Петрович. Это была большая, серьезная любовь со слезами и клятвами. А я хотел, чтобы не было ничего серьезного. Ни слез, ни клятв, ни разговоров о будущем. Пусть бы эта лунная ночь промелькнула в нашей жизни светлым метеором. И баста. Ровно в 3 часа она вышла от меня. И когда я, стоя в дверях, смотрел ей вслед, в конце коридора вдруг показался Дмитрий Петрович. Встретясь с ним, она вздрогнула. и дала ему дорогу. И во всей ее фигуре было написано «отвращение». Он как-то странно улыбнулся, кашлянул и вошел ко мне в комнату. «Тут я забыл вчера свою фуражку», — сказал он, не глядя на меня. Он нашел и обеими руками надел на голову фуражку, потом посмотрел на мое смущенное лицо, на мои туфли и проговорил не своим, а каким-то странным сиплым голосом. «Мне, вероятно, на роду написано ничего не понимать. Если вы понимаете что-нибудь, то поздравляю вас. У меня темно в глазах». И он вышел, покашливая. Потом я видел в окно, как он сам около конюшни запрягал лошадей. Руки у него дрожали. Он торопился и оглядывался на дом. Вероятно, ему было страшно. Затем он сел в тарантас и со странным выражением, точно боясь погони, ударил по лошадям. Немного погодя, уехал и я сам. Уже восходило солнце, и вчерашний туман робко жался к кустам и пригоркам. На козлах сидел 40 мучеников, уже успевшие где-то выпить, и молол пьяный вздор. «Я человек вольный!» — кричал он на лошадей. «Эй, вы малиновые! Я потомственный почетный гражданин, ежели желаете знать!» Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают. «Зачем я это сделал?» – спрашивал я себя в недоумении и с отчаянием. «Почему это вышло именно так, а не иначе? Кому и для чего нужно было, чтобы она любила меня серьезно? И чтобы он явился в комнату за фуражкой? Причем тут фуражка?»
1: В тот же день я уехал в Петербург и с Дмитрием Петровичем и его женой уж больше ни разу не виделся. Говорят, что они продолжают жить вместе.
0: Вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова «Страх». Читал артист Алексей Покровский.
5: Конкурс МОД. У микрофона Аркадий Райкин.
6: Мы проводим конкурс МОД. Объективны будем. Пусть жюри места займет. Моды мы обсудим. Слово «мода» ясно нам. Всем без перевода приведу примеры вам. Что такое мода?

очень хорошо. Очень хорошо, что вы пригласили меня, художника, на это обсуждение. Что такое художник? Художник – это прежде всего человек, который берет нужную пряжку и крадет в нужное место. Получается картина. Что такое картина? Картина – это линия, это пряжка, это форма и, наконец, это содержание. Вспомним картину Сурикова «Покорение Ермаком Сибири». Какие пряжки, какая динамика. Слева татары, справа казаки. Летят татарские стрелы, джит-джит. Казацкие самопалы, бах-бах-бах-бах. Все напряглось, все застыло. Еще минута, уя! Сибирь покорена. Или другая картина того же художника. Переход с Ойева через Альпы. Сын готовит снега. Солдаты, патриоты качутся вниз. На чем? На всем. Я видно, я считаю, еще минута. Уя! И мы в тылу врага. Вот как нужно рисовать, дорогие друзья. Так же нужно шить. Мы должны нашу женщину одеть хорошо, чтобы в ней была линия, чтобы в ней была тряжка, чтобы в ней была форма и, наконец, чтобы в ней было содержание. И тогда, тогда талия на месте, руки-ноги на месте, голова на месте, посмотришь на нее, и мы в плену у женщины.

Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская, автор и ведущая радиопутешествий. Сегодня нам предстоит побывать в небольшом местечке Уэст-Деннис на Атлантическом побережье штата Массачусетс. Здесь усилиями семьи Стоунов сохранен один из старейших маяков нашей страны, превращенный в уютнейшую и комфортабельную гостиницу, типичную американскую инн, с той лишь разницей, что в отличие от вполне современных гостиниц инн, Holiday, Ховард, Каунти и так далее, каковых огромное множество на территории Соединенных Штатов, это по праву может претендовать на статус старинный, несмотря на свой юный гостиничный возраст, всего каких-то полвека. Как известно, первые колониальные гостиницы «Инн», многие из которых дожили до наших дней, начали возникать на территории нашей страны в начале 18-го столетия. Причем практически все они первоначально выполняли роль харчевен и таверн. Когда у их владельцев дело начинало идти на лад, они расширяли и перестраивали имеющиеся помещения, соответственно, оборудовали их и начинали пускать на постой путешественников. У инна, о которой пойдет речь сегодня, длинная история, берущая начало в середине 19-го столетия, когда входящие в залив Кейп-Кода капитаны впервые увидели мерцающий свет маяка Bass Rear Light. Надо сказать, далеко не каждый, даже подойдя вплотную к зданию маяка, сейчас он называется West Dennis Light, догадается, что это маяк. До такой степени восьмиугольная башенка кирпично-красного цвета на крыше трехэтажного строения теряется на фоне многочисленных каминных и печных труб, торчащих позади и сбоку от нее. Эту украшенную шпилем застекленную башенку вполне можно принять за архитектурную причуду или смотровую вышку. Примечательно, что посещающие эти места туристы за маяк принимают стоящую на пристани рядом с пришвартованными к причалу баркасами и лодчонками внушительных размеров душевую кабину по форме и прямь, напоминающую маяк-баранку. Так или иначе, маяк начал работать в 1855 году к великой радости капитанов судов, которые должны были до той поры раскошеливаться на керосин, которым заправлялся стоящий на берегу близлежащего порта фонарь. Спустя четверть века правительство решило, что в маяке нет необходимости. Здание было поставлено на аукцион и в скорости продано в частные руки. Но это вызвало такой бурный и такой настоятельный протест со стороны капитанов, заходящих в эти места судов, что не прошло и полгода, как маяк был откуплен у частных владельцев правительством, и над его крышей вновь замерцал путеводный огонь маяка. Но это только начало истории. В 1914 году, когда был проложен канал Кейп-Код, вновь было решено, что в маяке нет нужды. Огни его были погашены, а здание опять-таки поставлено на продажу. В 1938 году владельцами маяка стало семейство упомянутых мной Стоунов. Точнее было бы сказать, здание маяка, ибо маяк в ту пору по-прежнему бездействовал. Случилось, однако, так, что спустя 50 лет, поздней темной ночью 1989 года, Грег Стоун, нынешний владелец маяка Уэст-Деннис, возвращаясь домой с острова Мартха-Виньярд, впал в настоящую панику. Ночь выдалась абсолютно беззвездной, и в стоящей вокруг кромешной тьме он почти потерял надежду найти дорогу домой. Грег сумел убедить управление береговой охраны Массачусетса, что он не единственный судовладелец, кому в ночи позарез необходим огонь маяка Уэст-Деннис. С разрешения властей маяк заработал вновь. Это единственный в нашей стране маяк, находящийся в руках частных владельцев. Но, как я упомянула в самом начале, само здание, над которым мерцает по ночам его свет, теперь превращено в гостиницу – The Lighthouse Inn, из разряда тех, что принято называть B&B, то есть ночлег и завтрак. Инн растянулся вдоль берега на целых 10 миль. К услугам постояльцев не только комнаты внутри здания маяка, но и множество коттеджей, к нему прилегающих, общим числом 61. Управляет всем этим сильно разросшимся хозяйством третье поколение Стоунов. Нелсон Кук, который в 1957 году, будучи подростком, начал подрабатывать здесь в

Бывшие владельцами маяка в 20-м столетии не помышляли о том, чтобы открыть здесь гостиницу. Убедили их в этом друзья, приехавшие погостить в летние месяцы. Здешние места так им понравились, что они захотели вернуться и на следующее лето, заявив при этом, что сделают это только, если комната будет сдана им на правах постояльцев. Сейчас, после того, как нынешние хозяева сделали серьезный ремонт, обошедшийся в $1 миллион, гостиницу к разряду роскошных не назовешь, но зато без запинки назовешь и уютной, и комфортабельной. Камины и выложенные кафельной плиткой ванные комнаты, теннисный корт и бассейн с подогревом, миниатюрный гольф, водные лыжи и, не самая маловажная деталь, всегда свежая рыба на обед. Справедливости ради надо сказать, что приезжающие сюда отдыхать люди куда меньше интересуются самим маяком, чем всем тем, что связано с прелестями жизни на природе, да еще вместе почти не затронутым коммерциализацией. Дети, те чуть ли не сразу же по приезде просят показать им, как работает маяк. Взрослые же, осмотрев все исторические достопримечательности, тут же отдаются незатейливым радостям жизни на берегу моря. Но это нисколько не смущает и даже не огорчает владельцев. Они знают, что благодаря гостинице они сумели сохранить маяк, который наверняка бы не выжил без их рачительной заботы и желания сохранить для потомства одну из исторических достопримечательностей Атлантики – West Dennis Light. Замечу напоследок, что начинание Стоунов теперь подхвачено и на восточном, и на западном побережье. Маячные гостиницы появились на Роуз-Айленде и в Брустере, Орегоне и Вашингтоне, Мичигане и Калифорнии. Год от года растет и число людей, которые предпочитают отдых в этих местах многолюдным и модным курортом. Вот и все на сегодня. Мы прощаемся с вами. До встречи через неделю в это же время на волне радиопутешествий. А пока будьте здоровы и благополучны!

0: Николай Николаевич Зарудин принадлежит к восторженному поколению ровесников века. Он родился в 1899 году, в год революции окончил гимназию, а в 18-м уже воевал в рядах Красной Армии на фронтах Гражданской войны. А после демобилизации началась стихами его литературная жизнь. Выпустив две книги стихотворений, он влюбился в прозу и расстался с поэзией. Нет, это неправда. Он перестал рифмовать, но проза его была прозой поэта, взволнованная, порой почти ритмическая. Он сохранил весь свой лиризм и необыкновенно гармонично сочетал суровую правдивость с возвышенностью, реалистическую пристальность с восторгом влюбленного в жизнь поэта. Его приподнятость шла от чистой веры в будущее, которую не могли поколебать все мучительные трудности эпохи ломки и преобразований. Николай Зарудин, оставшийся в памяти тех, кто его знал вечным юношей, жил в дни, когда восторги и вера были столь же подозрительны, как печаль и сомнения. Его песню оборвали в 1937 году, но его повести и рассказы живы до сих пор свежестью таланта, обаянием светлой души. Нужны такие чистые, доверчивые люди, чтобы толкать дальше непосильный воз времени.
1: Мы возвращались в запад.

Таких ребят уже не найти на земле. Нас пачками выбрасывали вокзалы. На границах пушки оделись в чехлы. Смоленск, Минск, Бобруйск, штабы фронтов и армий там сзади срочно меняли названия. Мир обновлялся заново. Подули другие ветра. Мы ходили толпами, глазели и хлопали ушами на площадях Москвы. Нас раздирало от нежности к девушкам. Вступая в новый завоеванный мир, мы не знали, куда девать свои огромные красные лапы, торчащие из рукавов пожелтевших шинелей, хранивших едкие запахи дезинфекционных камер. Нерешительно толпились мы у ярко сиявших витрин, новобранцами новых и оседлых лет. Да, мы вылетели из военных гнезд. Подростки, выпущенные из средней школы Великой Гражданской, мы сдали арматурные списки. В последний раз отдали о нас приказы, списали с довольствия. Защитные фуражки сидели уже на нас, как синие студенческие картузы. Мы вступали в Москву с холодком в сердце, полные неведомых ожиданий, пугаясь ресторанных вывесок, желто-зеленых пивных, озираясь на людей в коверкотах, на ярких женщин в юбках 24-го года. Бега и казино работали. Мы шептали слова коммунистического манифеста, вдыхая запахи этого великого котла, где варился питательный бульон для выписавшейся из военной больницы страны, вступая в этот великий город, каждый день оставляющий позади целую прожитую жизнь. Осторожность, осмотрительность, верность. 24 года века были заряжены молодостью, как полевые пушки. На улицах города мелькали свои западного, восточного, южного. Мы хлопали друг друга по плечу, задыхались от хохота, глядя на славные фронтовые рожи, на наши штатские пиджаки широкими, как у юбок, полами, на узконосые ботинки, на первые галстуки. Это были мы, действительные, неопровержимые, еще конфузливо взирающие из отражений витринного стекла. Москва сияла надеждами. Нас пьянил грохот этой нескудевающей и неутомимой жизни. Большинство из нас никогда не знало стремительности большого города. Мы были неуклюжи и застенчивы во всем личном, фанатичны и беспощадны в общественном. Это был провинциальный пух на щеках поколения, угловатость его замыслов и надежд. У нас не было привычек и вкусов к платью и удобствам жизни. Это поколение не говорило о преимуществе блондинок перед брюнетками, но оно не толковало Евангелие по мертвой букве. Оно рождалось и входило в жизнь второй раз. Были забыты, отошли в туман родительские семьи. Теперь мы оставляли семью юности с горечью первой самостоятельности, вспоминающей беззаботное веселое мальчишество. Там, на войне, не только дрались, это была первая такая война. Там впервые серьезно читали, воспитывались, спорили о философии до изнеможения. Там возникала первая тоска по женщине, первая освещенная смертью дружба. Москва собрала все это еще раз в узел. Здесь, в старых стенах, все встретились еще раз. Еще раз перессорились, перелюбились, чтобы определиться уже на всю жизнь. Город стоял весенний, обсохший на своих тогда еще редких асфальтах и грубых булыжниках. Его огромные надежды и ожидания запомнились гулкими вечерами у башен, окутанных испарениями парков, столетних деревьев Александровского, в отзвуках наших легких шагов. Мы были почти бездомные в громадах этого города. Мы бродили по общежитиям, ютились у случайно счастливых друзей, обходились без завтраков, обедали в пивных, повсюду пели цыгане. В литературе это было время Маяковского, ломившегося с треском и громом в лесу поколений, первых книжек «Красной Нови» с есенинским «Не жалею, не зову», рассказов Пильника и Бабеля, первых наших привязанностей и крушений, успехов и потерь,
Удивительный пролет лет, шумных, ярких и волнующих, как театральный зал. Это было, когда мы возвращались из армии. Мир с Польшей был подписан давно. Имя Чичерина было популярно. Анекдоты, как мухи, носились в воздухе. Все знали и Пуанкаре войну, и Чемберлена, выставленного во всех стрелковых тирах, и Клемансо Тигра, и Ллойд Джорджа. В этот год мы, последние, запоздавшие, прощались с военными округами. Костер гражданский дотлевал где-то в Средней Азии. Нам приходилось туго, привыкшим к заботливым рукам каптенармусов и квартиргеров, к растроганным и нежным квартирным хозяйкам, к братской беспечности армейского котла. Нигде, кроме как в Массельпроме. Кто куда, а я в сберкассу. Реклама, двигатель торговли. Эти слова врезались навсегда, так же, как щи совнаркомовские тех лет, как первые папиросы наша марка, первые дома отдыха и первый выезд на море в Крым. Жили трудолюбиво и весело, как птицы, через рабочую фракцию жилищного товарищества, что в Рыбниковом, в доме 13, въехали в комнату, первую незабываемую комнату Москвы, номер 27-й. Называлась эта каморка, просто-напросто бывшие уборные гостиницы с узким окошком под потолком. Нам передали уборную друзья. Они сматывались куда-то в Сибирь, в первой экспедиции. Мы выгребли горы мусора, прогнившие тряпки солдатской бязи, банки из-под консервированной конины, скелеты селедок, мусор 21-го, 22-го и 23-го годов. 24-й наслоил бутылки из-под хереса и коробки из-под скумбрии, огрызки колбасы. Друзья жили беззаботно, они медленно расставались с армейскими традициями. С негодованием сшибли мы полуразбитый унитаз, сложили кирпичную печку, оставив раковину умывальника. Этот уголок украшался настоящим шелковым абажуром. В 25-м пошли на тряпки последние кальсоны армейского образца. Их удивительный материал с черными, столь подозрительными крапинами соединился в памяти с испарениями этапных бань, комендантскими командами, госпитальными преисподнями. Мы носили уже гумовские сорочки, зефир в бойкую полоску. В тряпках умерла боевая бедная юность. Москва гремела от ломовиков и трамваев. Чудовищные кентавры с мохнатыми ногами с рассвета до ночи создавали цоканье и московский гром. Их хозяева запрокидывали зеленые литровки, трактиры и рестораны окружались толпами, в пивных дым шел коромыслом. Появились лихачи на дутиках, автомобили еще походили на фаэтоны, таксомоторы Рено привлекали всеобщее внимание. Чудом казался грубый австрийский Штейр, имевший представительство на Кузнецком, но уже вещи, дрожью будущих строительных эпопей, рокотали слоновые бюсинги. Сухаревка, Смоленская, Ананьевская, их было много, тошнотно воняли жареным салом, прялой кожей, полувытертыми горжетками, удушливым запахом вывернутого наизнанку барахла старого мира. На Трубной торговали птицами и рыбами, ружьями и охотничьей стариной. Там в клетках сидели лисицы, осенью хрустально перезванивались из своих клеток щеглы. Весело там было от рыбок в аквариумах, от цветов и деревьев-саженцев, и от множества птичьих клеток, уставленных друг на друга. Уже вихляясь, завывая и выквакивая, вылезал на улицы джаз. Запели бандитские частушки с припевом «Коммунист, взводи курок!» И пошли от Мейерхольда кирпичики. Неп стал на ноги. В пассажах Петровки прохаживались обтянутые дамы, слишком внимательно застывавшие у витрин. Сияли из радужно освещенных магазинных ниш трикотажи и шелка. На тротуарах у ГУМа, у Мосторга, у прочих торговали китайцы со скромными лицами, опуская ресницы. Тут были чемоданы, ремни, всяческие чулки. Предлагали тут же духи Коти в длинных бутылочках
своего разлива. Вязаные шапочки и бюстгальтеры на вашу фигуру, мадам. Какие-то женщины, смахивавшие очень на отставных актрис. У банка на Никольской неизменно стояли люди с особо сосредоточенными лицами, вдруг начинавшие произносить как бы про себя «доллары, доллары, доллары», и опять невозмутимо прохаживались вдоль стены. Говорили о кассирах, бешено наживавшихся на повышении червонцев, о первых разудалых растратчиках. Когда перестал падать червонец, ордером нас перебросило на Арбат. Это был колоссальный дом предвоенной модернизированной архитектуры. Нам досталась отличная комната, обращенная в глубокий колодец двора. Противоположная стена смотрела в ее окна десятками своих черных глазниц. Она приняла нас радушно. Комната барской квартиры с паркетом, прожженным красногвардейским отрядом с временной печкой, согревавшей чьи-то ледовитые годы, с отчетливыми звонками и сотрясениями улицы, от имени которой бросает в нежную дрожь. «Весна на Арбате» — так можно назвать книгу, или стихотворение, или картину. Но в ущелье старинной улицы, извивающейся, как течение реки, всегда должны ворваться какие-то легкие дни, когда трамваи гудят так, словно хотят оторваться от земли. Изумленная синева над Москвой, только что налетевшая ранняя, прохладно заплескавшая гроза, грохнула, раскололась, пробарабанила и пропела по крышам, музицирует водосточные трубы, и вдруг запахнет тополями из денежного или от Николы на плотниках. И вот уже унесло облако, и отчаянно тарахтит по вымытому ржавому булыжнику извозчичья пролетка, как сейчас уже рассказываем о недавней арбатской старине, о Николе Шатровом, что звонил еще в наши молодые дни, рядом с ним дом с белыми колоннами, а он жив и по сейчас, о Спасе на Песках, том самом, в котором венчалась дочь Казимира Станиславовича. Этим именем и отчеством назван рассказ Ивана Бунина, страшный рассказ о человеческой судьбе из того давно умершего мира. Или, быть может, мы расскажем о доме, что так близко к нашему, угловой бывшего денежного и Арбата, что против дома туристов, еще недостроенного. Там жил давным-давно профессор Бугаев, математик, и сын его, Борис Николаевич, смотрел из окошка, как скучно идет русский снег, как устилает низкие крыши неживыми сумерками и желтеют грустные предвечерние огни. Бориса Николаевича провезли уже к Донскому Андреем Белым, известным всему миру. Он лежал в гробу, как юноша, красивый. А мы помним, как бежал он по улице с последней плющихинской квартиры в галстуке бантом, похожей на музыканта из Гофмана, с голубыми лунными глазами. Весною особенно хорошо бывало в арбатских переулках. Там по-особенному пригревало солнце, бежали совсем не столичные весенние ручьи и очень озорничали в деревьях и кустарниках воробьи. Дворянские хамовники отходили спокойно, безмолвны, давно отрешенные от жизни старухой. И в дворянских тихих переулках еще веселее становилось от быстрых этих смертей. С утра до вечера, до ночи шумно выбивалась из них человеческая толпа, ручьями стекая на черный от народа Арбат. Но там, в глубине кривых и булыжных улиц, таилась старая губернская тишина, покой старости. Голоса там раздавались резче, часто попадались собаки и кошки. То и дело обдавало раскрывшимися почками деревьев. Жужжа, словно кто провел густо наканифоленным смычком по струне, врывался вдруг звук трамвая. Что-то старозаветное, как печь с лежанкой, чудилось там. И люди там попадались другие, каких сейчас давно уже нет. Еще умирал вечерний церковный звон. Попадались еще попы, но казавшиеся уже совсем невероятными, сошедшими со средневековых гравюр. И встречались длинные суконные шубы с бобровым блеском под боярскими шапками, старые ватерпруфы и боа, чиновницы с гнездом на голове, укутанные оренбургским платком поверх. Зимою это ярче бросалось в глаза.
Но вот гремела и ласково сияла влажная майская синева, обсыхала весна, старина исчезла, как дым. Нас редко заставали дома в те быстрые дни. Мы приходили поздно, чтобы исчезнуть утром. Нас втянуло огромным маховиком Москвы. И уже смотришь, кто и отобедал в Праге или в Арбатском подвале. И уже не краснели перед официантом, заказав непонятное блюдо, оказавшееся вовсе не мясом, а какой-то дрянью, подбитую сахаром. Прага тогда переживала рассвет. Электрическое имя Праги горело над полночной площадью, тогда еще с садиком, с памятным диском желтолунных часов. Душно было на Арбатской площади, булыжной, запруженной вечно трамваями, похожей скорее на тесный домовой двор. Две церкви стояли на ней, Бориса и Глеба, и еще одна, где ныне вырастает станция метро. Но с площади, в скуке бездарных низких домов, сквозила уходящая бульварным спуском городская смутная даль. Вниз по Гоголевскому бульвару, еще черно-лесному, но уже в мириадах ярко-зеленых точек, туда стекал поток деревьев, в туман беспорядочно нагроможденных цветных крыш. Теперь изменилась и сама даль, изменилась и Прага, но в 25-м ею по праву открывался шумный торговый Арбат. Сейчас и Прага, и магазинный Арбат стихли, посерьезнели, а тогда шумели они по-купечески и торговали разнообразно, винами, всяческой снедью, галантереей и обувью, аптекарскими товарами, мебелью. Был даже свой оружейник, некто Салищев. Его помнят арбатские охотники и собачники. Неповская Прага орала цыганами. Внизу в помещении аукционного зала и одновременно кинематографа продавали с молотка царское и княжеское имущество, простыни в самодержавных монограммах, сутки и бокалы с коронами, сервизы. Продавали купеческие меха с поварской, мебель красного дерева со стоженки, воздвиженки, со всяких Никола переулочков и тупичков. Сивцева вражка. Шли тут всякие бисерные вышивки, гобелены и редкие парчи, вазы и лампы, ампиры Александра, настоящие Павлы и Елизаветы и прочее, прочее. Вечером среди аукционного нагромождения, среди картин Айвазовского и профессора Клевера, разглядывая посуду и ковры, ожидали киносеансов. А наверху начиналась особая, плотно прикрытая портьерами жизнь. Туда проходили позже, опытно кидая швейцарам пальто и шляпы, и кто может разгадать, сколько концов всяческих драм и падений поднялось по лестнице в яркий свет, в визг цыганского пения, в шум и звон, в туманный дым папирос. Опускалась ночь, но ярко сияли огни Праги до утренних сумерок. Кто помнит инвалидов, торговавших тогда папиросами под рестораном Прага, а мысельпромщицы в белых фартуках и картузах с золотыми буквами и прямым козырьком? Наступала глухая ночь, когда смолкал трамвайный звон, когда в переулках под старинным газовым светом гулко исчезали последние шаги, Прага выкидывала накипь свою прямо на тротуар. Кого-то били, заливались резкие трели свистков, вырастали из-под земли какие-то наглые, быстро втиравшиеся в толпу, кого-то держали, выворачивали руки и злобно рычали на него в изжеванной и вытертой военной шинели, кричавшего: «Эй, попался бы мне в 18-м году!» Целая орда красных и потных, с модно обтянутыми задами, в почти клоунских штанах, треугольником вниз, и такие же, наускивая и грозя, высовывались из ресторанных дверей вслед швейцарам, крепко держащим окровавленного человека с желтым измученным лицом. Потом медленно расходилась толпа. Совсем глухой ночью, тявкая гудками, подъезжали сюда такси с Тверской, с Неглинного, с Петровских линий, высаживали полупьяных женщин в мехах, настоящие мясомордые моржи, лапали их при всем честном народе, спотыкаясь, подымались по лестнице, чтобы уже окончательно осовев на зеленом арбатском рассвете до одури торговаться с частными шоферами, дежурившими всегда тут же на площади. Увозили всю эту дрянь, тогда отовсюду высунувшуюся и разжиревшую,
Машины, имевшие грубое и символическое отличие, канареечно-яркие полосы по краям кузова. Весенние арбатские рассветы пронзали тонким и ясным холодком. Когда исчезала последняя нечисть из Праги, из знаменитого арбатского подвала, особенно скандального в те дни, с цоканьем последних ночных извозчиков, воцарялась уже совсем иная жизнь. Блестели арбатские булыжники, ежес вылезали зевающие дворники, в ювелирном магазине досыпал меж запретных входных дверей ночной сторож в тулупе. По синим отцветам рельс скользила улица, кривая, еще пустая, в нагромождениях своих домовых махин, все более снижаясь к Смоленскому. Там полностью царствовала в те времена убогая губернская скука. Низкие дома вокруг рынка с подслеповатыми окнами, узкие трамвайные ущелья, безвкусица купеческого модерна с лепными выкрутасами. Смоленская лечебница общества русских врачей, аптека, сенная базарная площадь, всегда в конском навозе, зловонные прибульварные нужники с вечными оборванными и опухшими бабами входа. Здесь светало скучно и тоскливо. Лишь вверх, по юно-зеленому, взлетающему на веселую горку, на Винскому, ускользала московская легкая даль, так радостно опровергавшая запахи и мраки наискучнейшего и наигрубейшего Смоленского. Рынок царил над всеми своими подступами и переулками. Люди Смоленского сейчас поисчезали. Царство Смоленского торгового княжества пало, и даже реликвий не осталось. Последних холодных сапожников и тех вымело из-под развалин крытого мясного и овощного рынка, позже посолочной базы и еще позже куч щебня, перемалываемого машинами метростроя. Тогда же это грязно-кирпичное, наводившее тоску на многие поколения капище, высилось, как храм Смоленского просольства и последнего спившегося и догнивавшего дна. Рынок поднимался к самому Новинскому. Тут на булыжной равнине в развалку распродавалась рухлядь последних барских, чиновных, купеческих хамовников. Тут неистово благоухали вывернутые кишки района, мясные, зеленые, рыбные рундуки и прилавки вперемешку с жареной, вареной, обжорочной снедью, всяческими рубцами, пирогами и поджарками. К вечеру вся площадь поднимала сырой и ядовитый туман миазмов. Смоленской, расторговавшись и растекшись в ночи по всем своим норам и переулкам, делался страшным, полутемный, заваленный мусором, ошметками и всяческой дрянью, скандальный от множества пьяных, опасный к полуночи, когда разбегались по нему пронзительные милицейские свистки. Но мы взрослели и оформлялись. Нам суждено было становиться на передовую линию жизни. Нам, 26-летним, чьи годы отсчитывались годами века, стрелки чьих жизненных часов шли наравне с часовыми стрелками эпохи. В нас было достаточно сил, свежести и бодрости. Мало кого занимал вопрос, принимать или не принимать. И право, в бурном накоплении сил, в радости нарастания крыл, не так уж страшно было, что в Праге обедали с водками бывшего Смирнова и с рябиновкой бывшего Шустова, что танцевал на вывесках некий Глик, приподняв цилиндр над продуктами против мышей, бородавок и мозолей, что ожил даже Же Руссель, Жан-Жак Руссель, как говорили шутники, ожил на прежнем месте в Столешниковом гигиенические изделия, интересные вещи для мужчин, прейскурант с закрытым пакетом, масса новостей, так он рекламировал себя в Ниве 14-15 года. И что было до того, что на Арбате появились братья Брабец, фирма существует с 1889 года. Между тем Москва гремела от ломовиков. Появились частные дома, застройщики, концессионные фирмы, личные автомобили. Мода подняла женские юбки до предельной высоты. Неп багровел, наливал складки затылка, трескал шампанское с рябчиками, спал на простынях с царскими вензелями.
Были слухи, что у Сандуновских ходит настоящая княгиня. Непочи брали княгиню, катали на частнике с желтым кантом. И уже танцевали фокстроты под патефон. Прогремели каблуки чубаровщина. Пошли луны справа и слева. В пивных рыдали под есенинские стихи. В нашем доме история бродила, как молодое вино. Жил рядом кубанский казак, партизан без правой руки, прямо из гражданской в Москву, товарищ Шевалко. Его мать, старуха 65 лет, пила натуральную литрами, плясала и никогда не пьянела. На глазах наших к ней сватались, и она пошла бы, если бы не сорвался сын. Мы знакомились с ним при обстоятельствах ночных. Ежедневно в 4 ночи звонил к нам Шевалко, 2 звонка, и падал из двери покойником. Пил он зверски. Утром ежедневно у них, у Шевалко, начиналось плач, драка, укоры, а мирились опять с водкой, причем пили уже все вместе, жена, мать, вечные гости из артели инвалидов. Из партии его вычистили и навсегда. Сам Шевалко уверял, что сердце у него порченное, хрюкает, вроде поросенка, но ежедневно повторялось вчерашнее. Действительно, что-то там хрюкало. Бедняга был жертвой сложных отборов истории. Он НЭПа не принимал идеологически. Расстраивался, отсюда и пошел сплошной госспирт и всякие ресторанные выпивки. Казачий офицер рубанул его в бою под Новочеркасском. Подули новые ветра, и запахло иным, уже и невидимым порохом. Но Шевалко успел как-то перепродать комнату, кого-то надул и сгинул уже навсегда. С ним обрубились концы каких-то далеких и дымных лет. В нашем доме история бродила, как молодое вино. Учились, работали, подчас подголадывали, подчас и кутили, и ждали, ждали, как продолжение книги. Уже внутренне чувствовалось дыхание близких событий. Арбат стремительно катил свои человеческие волны. Напирал какой-то половодный разлив. Жизнь заливала необозримые берега. Страна после морозных вьюг и тифов жадно впитывала теплую влагу и свет. Образы людей возникали и пропадали, как в бешеной скачке. История набрасывала их с карандашной быстротой, чтобы мгновенно перевернуть альбомную страницу. Молодые люди из окон напротив. На каком заводе? Где вспоминают они арбатские весны и зимы? В те времена, когда лежал еще на Арбате старый провинциальный булыжник, они заканчивали грызение научного гранита и не признавали занавесей, их, впрочем, не признавали все остальные рядом, в Большом, Венецианском и в Крайнем, где жил одинокий гражданин. Студенты жили перед нами в двух окнах. Они относились к жизни с насмешкой добрых философов. В их комнате не было мебели. Она подметалась лишь в исключительных случаях. Один из них, сибарит по натуре, проявлял природные способности рационализатора. Придумал тушить лампочку прямо из кровати, ногой. Они читали в постелях далеко за полночь. Но иногда на студенческих окнах появлялись листы правды. Они возникали вечером, что совпадало с явлением в этой комнате девушек, приносивших кудлатым философам колбаску, булки и прочее от женской нежности и участия. Жизнь студентов скрывалась тогда. Правда висела на окнах 2 дня, 3 по инерции. Студенты были видны, как на ладони, но они пренебрегали скромностью занавесей вовсе не из-за отсутствия такта в общественном поведении. Они были бедны, как церковные мыши, и взирали на жизнь с добродушием обладателей мира. Но зрелая дама из Большого Венецианского, там тоже не было занавесей. Мы расценивали наготу этого жирного и плотоядного счастья как пренебрежение к нам. Они не считали нужным стесняться. Черт побери, могла же офицерша когда-то раздеваться перед своим денщиком. Там жили двое, непманы, как говорилось тогда, и этого было довольно. Он исчезал неделями, толстый и лысый, рожа совой, прямо с плаката, выглажен, в длинных утконосах, ботинках, в брюках, по щиколотку и в таком же коротком пальто. В комнате, как в комиссионном магазине, в нагромождениях мебели,
в сервантах, трюмо, шифоньерах, среди блеска посуды и мельхиора, всегда полуодета, царила она. Утром она выходила к раскрытым окнам Венеры, ставила зеркало, она брила все волосы. Никто из нас не мог так ловко орудовать бритвой. В 30-м их выслали. Мебель свозили уже по асфальту. В этот год с Арбата сняли булыжники. С дамой Вакханкой было покончено. Там поселился военный. Спартанство, обтирание утром и вечером. У него браво синела бритая наголо голова. В 32-м он пристрастился к радио и ловко перехватывал буржуазные танго, наслаждаясь музыкой почти до утра. Занавеси он себе завел только с приходом метро. События шли, сам воздух пылал изменениями. Мы хотим рассказать об Инге, девушке реконструктивной эпохи в крайнем окне. Неповскую нечисть разбросала, как вулканический пепел и грязь. Перед самым взрывом студенты выехали инженерами, от них не осталось и следа. Там поселилась рабочая семья, там тюлевые занавеси, горшки с цветами, много детей, гардероб и комод, граммофон, и до сих пор по вечерам на столе стоит самовар. Инга поселилась в крайней комнате, там, где покончил с собой неизвестный нам одинокий гражданин. Комната была опечатана 3 дня. Там долго возились военные, потом ее мыли, белили, оклеивали. Инга въехала с небольшими 2 чемоданами, совершенно одна. Она прежде всего распахнула окно. Мы жадно смотрели на девушку. Она вскинула свои синие большие глаза и пожала плечами. Больше она на нас не смотрела. На Арбате катилась новая человеческая волна. Мы помним первые морозные дуновения 30-го года. Гудки старых хамовников перешли в наступление. Это были дни проверки, когда люди испытывались, как орудийная сталь. Со старой площади бойцы получили сигнал. Буржуазия НЭПа отходила, юродствуя и кривляясь, истекая слюной жадности и злобы, дрожа от страха и обороняясь только из-за угла. Она выдавала друзей и приятелей. Этот омерзительный конец не вызывал сострадания. Она лопнула, как гнойный пузырь. Из него пошла вонь почти целого столетия. Стоило только старой площади ткнуть в это жалкое брюхо. Но она дала о себе знать через подставных лиц. Завыл Смоленский. Уже сокрушили Арбатскую булыжную мостовую. Меняли газовые гоголевские фонари. Исчезла шатровая колокольня Николы, что у Серебряного переулка против нас. На месте домишек времен Наполеона в Москве выросла серобетонная почта, простая и трезвая, как геометрический чертеж. Безмолвные пушечные громы сотрясали воздух. Трамваи задыхались от удвоенной и утроенной давки. Огромные массы проходили через Москву. И уже в преданиях стояло старое имя Хамовники. Имя Фрунзе, образ полководца армии разума, мужества и простоты, встал над районом. Язык вывесок менялся в 3-й раз. От довоенного Арбата осталась лишь одна смутная надпись на брандмауэре «Кофе Реттер», как надпись древнего могильного камня. Вывесок и надписей военного коммунизма нельзя было отыскать. Его громоподобная история не была записана ни над какими магазинными входами, и иероглифы ее запечатлелись лишь следами пуль и снарядов. НЭП стирали мгновенно. Брабица заменил хамдиет-продукт. Спартанство первого пятилетия развесилось на столовых с запахами гнилой капусты, на магазинах ширпотреба многочисленными хам-питаниями и хам-кооп-союзами. Тогда же с Праги было снято звание ресторана, и вывешено было строгое и щепетильное столовое. Потом уже в последний раз сняли все эти железные и раскрашенные традиционные вывески, и от неповских магазинов и имен не осталось и следа. В эти дни к нам переехала Инга.
Сам язык меняется в этом огненном рубеже, когда умирало всякое просольство. В той комнате, где поселилась она, застрелился вредитель. Это слово звучало несколько лет так же, как некогда звучали «золотопогонник» или «колчаковец». В эти дни заговорил точный и медноголосый эпос тяжелой индустрии. Новобиблейской суровостью дышали имена гигантов Сталинградского, Кузнецкого, имена Магнитогорска, Днепростроя и сотен других. География, которую мы изучали когда-то, вдруг пришла запросто, как домашние гости. Все далекие пространства придвинулись к Москве. Арктика, сибирские реки, северные тундры и Памир, пески Средней Азии и Карелии. Кто не ощутил их дыхание в эти баснословные дни? Экономика заговорила языком штабов. Уголь, железо, сталь, тракторы, автомобили. На стенах домов полыхали сводки. В самом воздухе носились значки Морзе. Арбат тоже стал шествием точной науки, математики и геометрического циркуля. Новая эпоха вставала из неповских туманов. Заводские гудки поднимали единую страну. Шли армии без винтовок и пушек. Там, в этих армиях, слагались новые поколения так же, как слагались когда-то и мы. Они тоже начинали с бараков, с походных палаток, с морозов и тифозных смертей. Росли корпуса, день и ночь шли платформы с запада, из Европы, с запада, из-за океана. Машины, турбины, станки. Шли армии, зажигались в дебрях, в метелях, в болотах. Многоярусные соты огней, поднимались новые зовы гудков. Москва потекла лавиной новых, наших автомашин. Это были дни, когда окончательно вызрело поколение. Мы вместе с другими были в бою. Нас бросало по всей стране. Это были дни, когда возвращавшиеся не узнавали покинутых улиц, насиженных мест. Так быстро менялся облик земли. Они приезжали, с удивлением видели новые черты в окружающем. Улица стала словно не та, все изменилось, и прежде всего сами они. Арбат. Мы возвращались к нему. Мы находили здесь людей своего поколения. Все те же лица, но тверже, обостренней, без неопределенных и расплывчатых линий. И те же приветствия, живая речь, все тот же быстрый, насмешливый ум. Почти не осталось мальчишества, но тоже жадное любопытство к жизни, любовь к товарищам, ненависть ко всему эгоистически замкнутому. Как мы любили эти черты! И сама улица, как будто вровень с людьми, стало строже, просторнее. Смоленский вытащен с корнем, очищен. Сам пепел его давно развеян по ветру. Там, где некогда торговали развалом, зеленеет бульвар, и глаз уже свободно скользит дальше, где раньше, загромождая проезд, стояла лечебница общества русских врачей и аптека Арбата. Свободно по глади блестящих брусчатых камней пролетит человеческий взгляд, чтобы повиснуть вдали Москвы. Только посолочная база еще посылает проклятие седой старины. Арбат накатан автомобилями, блестит грифельным глянцем, поднимает молодые дома, новые этажи выкладываются на старых фундаментах. Незабываемо было ходить по нему и отыскивать новые, дойти до театра Вахтангова и вдруг вместо здания торта в узорчатой лепке увидеть нечто простое, чистое, плывущее навстречу, как на воздушной летней реке пароходные этажи. А как волновались когда-то у этих дверей, комкая два билета на Турандот, ожидая тщетно, чтобы, переболев, перестав вовсе надеяться, вдруг апофеозом света, обвеянные театральными сквозняками и душистыми токами, вести по лестнице чьи-то добрые и взволнованные 18 лет. Теперь театр другой, какой-то спортивный, свободный, как будто скинувший гнет ненужные мишуры, дребедени, мешающие двигаться. И вот уже свободные, чистые линии, естественная и непринужденная простота. И совсем другой зал, и другая, еще более уверенная в себе публика. И вдруг в ней что-то очень знакомое.
В гладком, прекрасно облегающем молодое гибкое тело платье, слегка суженные глаза и в руках небольшой красной кожи портфель. А, Инга! Она! Это была странная, на наш взгляд, девушка. Страшная чистюля, приходившая домой только вечером, всегда одна. Может быть, она была директором фабрики, может быть, молодым инженером или инструктором райкома. Она появлялась в своем окне рано утром, свежая, скромная, с гладкой и всегда причесанной головой. Мы не могли назвать ее хорошенькой. Это обезличенное слово не подходило к ней так же, как ужасное интересное, как трафаретное красивое. К ней, жившей в одном доме с нами в период великих потрясений 30-го года, не подходил весь этот традиционный словарь старого общества. Что мы могли бы прибавить к ней? Тогда у нее почти не было мебели. Телефон, очевидно, персонально ответственный, стоял на подоконнике. Ей часто звонили утром, вечером, ночью. Она много читала, сидя у лампы, любила цветы. Никогда мы не видели ее в комнате мужчин и гостей. В 12 она всегда тушила свет, темнота заменяла ей занавеси. Время протекло удивительно быстро. С изменением улицы все менялось и в комнатах. Занавеси повесил военный, за туманами тюля двигалось многолюдство рабочей семьи. Одна Инга поддерживала стерилизованную пустоту вокруг своей прозрачной и чистой жизни. Впрочем, это имя придумано нами. Так называлась пьеса. Одна старая пьеса. И вот мы, вернувшиеся, видим ее в театре и замечаем, что сама жизнь смотрела из ее насмешливых глаз. Арбат, Арбат! Похоже, прошло 100 лет. Мир переменился еще раз. Посолочная база Смоленского, наша ненависть, рассыпалась под страшным ударом метро. Еще недавно в ущелье улицы, гладкой, как водяное зеркало, стояла синева, утренний заморозок. Яркие флаги обмерли, как красный кленовый лес. И нет трамваев. И в переулок Веснина, в этот старый денежный, где столько раз видели мы в стеклах машины бородку и пенсне Луначарского, ускользает оттертый, как бритвенный камень, асфальт. И вот Арбатская площадь. Все ново. И люди, и вечер, и снег. Мгновенно Прагу сорвет и оставит у площади. Мгновением увидишь былое и годы, и первого изумления жизнью, когда мы сошли, как ноевы дети, впервые на новую землю, и 3 разных эпохи, и всю свою жизнь, и мимо, мимо протечет огнями сквозь снег и вечернюю тьму, там, где когда-то звонили трамваи, блестели булыжники и брезжил губернский полусвет переулков, и были дожди и метели, и весны, и осени, и липко, прижимаясь к шинам Линкольна, обдует волнением новый Арбат. Стены и выражение домов, залегший, будто уже в отлетевшей средневековой памяти, нищий, стоящий в Николо-Плотницкой церкви в любые морозы и слякоти 2 года подряд в офицерской шинели. Книжный развал у былой церковной ограды, букинист на одном костыле, случайные похороны, девочка в розовом платье из гроба в страшный бесснежный мороз, встреча со спившимся другом на улице так больно и негаданно, Инга, что читала в окне в начале 30-х годов. Дом, где резвился и сочинительствовал с жаром впервые Борюшка, профессоров сын, он же Белый Андрей. Площадь Смоленского рынка, эти древние безмолвные плиты и камни, впитавшие столько следов счастья, отчаяния. Эти свидетели наши, друзья, спутники памяти, еще уцелевшие, чтобы пойти на щебень для новой торжествующей жизни. Дом, в который столько раз мы возвращались, махина, выросшая в довоенные годы на костях деревянных домишек и склада камня для кладбищенских плит
надгробий и могильников, дом, откуда загремели первые октябрьские залпы, лестница его, по которой поднялось столько живых и горячих эпох, дом конкистадоров российского капитала, приходивших в лаптях от застав, памятник мошенничества, грабежей и крови, бесстрастный свидетель превращения истории и наш памятник. По семенам ли идем? По праху нам не тяжко от твоего воздуха, наполненного столькими тенями и преданиями. Старина Арбат. Сквозь снег, сквозь ветер пронесется улица, вся в отголосках эпох. И в изменениях ее глядим и мы, разбиравшие старые фундаменты, ломавшие стены человеческой отчужденности, эгоизма, близорукости, скопидомства, так же, как ломались здесь подлинные стены, плиты и чугунные ограды церковных дворов. И вот на нас груз воспоминаний, история перемен, каких не знало ни одно поколение седого мира Москвы.

росла чудесная елочка. Место у нее было прекрасное, воздуху, свету вдоволь. Кругом ее росли подруги постарше, сосны, ели. Елочке ужасно хотелось поскорее стать большой. Она не замечала ни теплого солнца, ни свежего воздуха. Не было ей дела и до крестьянских ребятишек, которые весело перекликались, собирая в лесу землянику и малину. Набрав полные кружки ягод, они присаживались под елочку отдохнуть и говорили: «Какая хорошенькая елочка, какая маленькая!» Но деревце и слушать не хотело таких слов. «Ах, если бы я была таким же большим деревом, как другие!» — вздыхала елочка. «Тогда бы я широко раскинула свои ветви, верхушкой заглянула бы далеко-далеко. Птицы вили бы гнезда в моих ветвях, а при ветре я так же важно кивала головой, как другие. И ни солнце, ни пение птичек, ни розовые облака, которые проплывали над ней, не доставляли ей ни малейшего удовольствия». Стояла зима. Все вокруг было покрыто ослепительно белым снегом. А по снегу нет-нет, да и пробегал заяц. Да еще иногда и перепрыгивал через елочку. Это было очень обидно. Прошло еще две зимы, и деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось оббегать его. Да, расти, расти, и поскорее сделаться большой и старой. Что может быть лучше этого, думала елочка. Осенью в лесу появились дровосеки. Они срубили самые высокие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха, когда на землю шумом и треском падали огромные деревья. Их очищали от ветвей, и они казались такими голыми, длинными, тонкими. Едва можно было узнать их. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елочка спросила у них: «Вы не знаете, куда увезли те деревья? Не встречали ли вы их?» Ласточки ничего не знали. Но один из аистов подумал, кивнул головой и ответил: «Да, пожалуй. По пути из Египта я встретил на море много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью». «А какое это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», – буркнул аист и улетел. «Ах, поскорей бы и мне вырасти и пуститься в море!» «Радуйся своей юности», – говорили елочки солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту! Радуйся своей молодой жизни! Радуйся, радуйся, радуйся!» И ветер целовал деревца, а роса проливала над ним слезы. Но елочка этого не ценила. Перед Рождеством срубили несколько совсем молоденьких елок. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки. Все они были прихорошенькие. Их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли. «Куда?» – спросила ель. «Они не больше меня. Одна даже меньше. И почему на них оставили все ветки? Куда их увезли?»
А мы знаем, зачирикали воробьи. А мы знаем, знаем. А мы были в городе и заглядывали в окна. Они попали в большую честь. Мы видели, их поставили посредине комнаты и как украшали. Золоченые яблоки, медовые пряники, игрушки и сотни свечей. А потом спросила ель, дрожа всеми ветками, что было с ними потом? А больше мы ничего не знаем, но это было чудесно.

может быть, и я вступлю на этот блестящий путь, мечтала Ель. Это лучше, чем плавать по морю. Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения. Хоть бы поскорее пришло Рождество. Ах, если бы я уже лежала бы на дровнях. Ах, если бы я уже стояла посреди комнаты, украшенная всеми этими прелестями. Радуйся нам, сказали ей воздух и солнечный свет. Радуйся своей юности. Радуйся лесному приволью. Радуйся, радуйся, радуйся. Но она и не думала радоваться, а все росла, росла, росла. И зиму, и лето стояла она в своем темно-зеленом уборе. И все, кто ее видел, говорили: какое чудесное деревце! Но вот пришло Рождество, и елочку срубили первую. Топор глубоко врезался в ее тело, и елочка со стоном упала на землю. Она почувствовала боль и слабость. Пришла она в себя только тогда, когда очутилась на каком-то дворе и услышала около себя мужской голос. «Чудесная елка! Как раз такую нам и нужно!» Ее подняли и внесли в огромную великолепную залу. Ее посадили в большую бочку с песком, но об этом нельзя было догадаться, потому что бочку обмотали зеленой тканью и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет! Ну вот явились молодые девушки и стали ее наряжать. Вот на ветвях повисли маленькие сетки из цветной бумаги, полные сластей. Золочёные яблоки и орехи как будто сами выросли на ветках. В зелени закачались куклы, выглядевшие совсем как живые человечки. Таких елочка еще не видывала. Наконец, к ветвям прикрепили разноцветные маленькие свечки, голубые, красные, зеленые.

меня. Быть может, к окошкам прилетят воробьи? А может быть, я врасту в эту катку и буду стоять тут и зиму, и лето? Ах, что она знала! От напряженного ожидания у нее даже заболела кора. А это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль. Но вот зажглись свечи. Что за блеск? Что за роскошь? Елка задрожала всеми ветвями. Весь этот блеск просто ошеломил ее. Вдруг двери распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Они становились как вкопанные, но лишь на минуту. А там поднялся такой шум, такой гам, что в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки и поминутно срывали с нее то одно, то другое украшение. «Боже мой, что это они делают?» – думала елка. «Что все это значит?» Свечи догорели до самых веток, их потушили одну за другой, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него, только ветки затрещали. Не будь елка привязана к потолку, они просто повалили бы ее. Потом дети принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала, не осталось ли на ветках яблочко или пряника. «Сказку, сказку!» – закричали дети и потащили к елке маленького толстенького человечка. Он уселся под деревом и сказал: «Вот мы и в лесу. Пусть елка тоже послушает. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите? Про Иведы-Аведы? Или про Клумпы-Думпы, который хоть и свалился с лестницы, но все-таки прославился и добыл себе принцессу?» «Про Иведы-Аведы!» – закричали одни. «Про Клумпы-Думпы!» – кричали другие. Поднялся крик и шум. Одна елка стояла и думала: «А я разве не буду участвовать? Или мне уже нечего делать?» И толстенький человечек рассказал про Клумпы-Думпы, который хоть и свалился с лестницы, но все-таки прославился и добыл себе принцессу.

тихо, задумчиво стояла елка. Лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. Да, вот что бывает на белом свете, думала она. Она поверила всему, что услышала, ведь рассказывал такой симпатичный человек. Да-да, кто знает, может быть, я свалюсь с лестницы, а потом сделаюсь принцессой. И она с радостью думала о завтрашнем дне. Ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами. О, завтра я не задрожу, думала она. Я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе. И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне. Утром явились слуги. «Сейчас опять начнут меня украшать», — подумала ель. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака.

Что же это значит? Думала елка. Что мне здесь делать? И что я тут увижу и услышу? И она прислонилась.

0: Прислонилась к стене и все думала, думала. Времени на это было достаточно. Проходили дни и ночи, но к ней не заглядывал никто. На дворе зима, думала елка. Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя снова посадить меня в землю. Вот и придется постоять под крышей до весны. Как это умно придумано! Какие люди добрые и умные! Если бы только здесь не было так темно и так невыносимо пусто. Нет даже ни одного зайчика. А в лесу как было весело. Кругом снег, а по снегу зайчики скачут. Как хорошо было. Даже когда они через меня прыгали, хотя ты меня и сердила. А здесь так одиноко.
1: Пискнул мышонок и выскочил из норки. За ним еще один, совсем маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать между его ветками. Холодно, правда, старая елка? Я вовсе не старая, ответила ель. Есть много деревьев постарше меня. Откуда ты и что ты знаешь, спросили мышата. Расскажи нам. Я самое лучшее место на земле. Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры? А под потолком висят окорока. Войдешь туда тощим, а выйдешь толстым. Нет, такого места я не знаю, ответила елка. Но я знаю лес, где светит солнце и поют птицы. И она рассказала им о своей юности. Мышата не слыхали ничего подобного. Как же ты много видела? Как ты была счастлива? «Счастливо?» — повторила ель и задумалась о том времени, о котором рассказывала. «Да, пожалуй, тогда мне жилось неплохо». Затем она рассказала им про тот рождественский вечер, когда она была разукрашена пряниками и свечками.
2: «О, о, запищали мышата! Какая же ты счастливая старая елка!»
0: «Я совсем не старая», — возразила ель. «Меня взяли из лесу только этой зимой. Я в самой поре».
1: «Как ты чудесно рассказываешь!» — воскликнули мышата. И на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже хотелось послушать ее рассказы.
0: А сама ель, чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое. Ей стало казаться, что она пережила много хороших дней. Но они же вернутся, вернутся. И Клумпы-Думпы упал с лестницы, а принцесса все-таки ему досталась.
1: «Кто это Клумпы-Думпы?» – спросили мышата.
0: Ель рассказала им всю сказку. Она запомнила ее от слова до слова. Мышата прыгали чуть не до самой верхушки дерева. В таком они были в восторге. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка совсем не понравилась, что очень огорчило мышат. Но теперь и они перестали восхищаться сказкой, как прежде.
3: «Вы только одну эту историю и знаете?» – спросили крысы.
0: «Только», — ответила ель, — «я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни». Тогда, впрочем, я этого не сознавала.
3: Очень нудная история. А не знаете ли вы сказки про жир или сальные свечи? Нет? Про кладовую? Тоже нет?
0: Нет, — ответила дерево.
3: «Ну, счастливо оставаться», — сказали крысы и ушли. Мышата тоже разбежались, и ель осталась одна.
0: А приятно было, когда резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы, вздохнула она. Вот и этому конец. Но уж теперь, когда меня вынесут отсюда, я не упущу своего и повеселюсь как следует. Но не так-то скоро это случилось. Но вот однажды утром явились люди прибрать чердак. Сначала они вытащили ящики, а за ними и елку. Ее довольно грубо бросили на пол, потом поволокли по лестнице вниз. «Ну, наконец-то для меня наступит новая жизнь», — подумала елка. И правда, на нее повеяло свежим воздухом, блеснуло солнце. Все это произошло так быстро. Вокруг было столько нового и интересного, что она не успела даже взглянуть на самое себя. Теперь и я заживу, радовалась ель и расправила свои ветви. Боже, как они поблекли, пожелтели. Дерево лежало в углу двора, в крапиве, сорной траве. На верхушке ее все еще блестела золотая звезда. Во дворе весело играли те самые дети, что плясали вокруг елки в рождественский вечер. Самый младший увидел дерево и сорвал с него звезду. «Посмотрите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке!» — крикнул он и наступил на ее ветки. Ветки захрустели. Ель посмотрела на молодое свежее цветение в саду, потом поглядела на себя и пожалела, что не осталась в своем темном углу на чердаке. Все прошло, прошло, сказала бедное дерево. И почему я не радовалась, пока было время? А теперь все прошло. Пришел слуга и изрубил елку на куски. Вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало. И эти вздохи были похожи на негромкие выстрелы. Прибежали дети и уселись перед огнем. Каждый выстрел они встречали веселыми криками «Пиф-паф!». А ель, тяжело вздыхая, вспоминала ясные летние дни, звездные зимние ночи в лесу, веселое Рождество и сказку, единственную слышанную ею сказку про клумпы-думпы.

0: и дерево сгорело. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Этот вечер прошел. Пришел конец елки, пришел конец и нашей сказки. Конец, конец. Всему на свете приходит конец.
1: Музыка должна высекать огонь из мужественной груди человека. Эти слова принадлежат одному из величайших гениев человечества, немецкому композитору Людвигу Бетховену. О чем же рассказывает в своих сочинениях композитор, который дает музыке такое высокое назначение? Бетховену было 19 лет, когда грянула французская революция. Юноша Бетховен всем сердцем сочувствует революционным событиям. Он записывает в свой альбом строки из революционного стихотворения «Люби свободу превыше всего». Часто впоследствии композитор возвращался к этой мысли. «Свобода! Чего же больше нужно человеку?» – говорил он. И музыка его, вдохновленная идеями революции, ее идеалами свободы, равенства и братства, проникнута призывами к борьбе и верой в победу света над мраком.

вы слышите, каким боевым духом песен революции, энергичным ритмом народных шествий, радостью победы наполнена заключительная часть пятой симфонии.

главный герой лучших творений Бетховена, человек, вступающий в единоборство с темными силами. Композитор воспевает героическую личность человека-борца. Особенно ярко выразил он эту идею в третьей симфонии, которую сам назвал героической. С самого начала вы слышите музыку, которая звучит как призыв к борьбе. Рядом с ней в постепенном нарастании возникает мелодия, полная теплоты и человечности. В сопоставлении и развитии разных музыкальных образов словно предчувствуется будущая победа.

Герой многих бетховенских произведений – это человек, любящий жизнь, природу, умеющий радоваться. Часто в его музыке звучат мелодии народных песен или народных танцев с их здоровым юмором, непосредственным весельем. Глубоко и многогранно умел композитор раскрыть внутренний мир своего героя. Величественно и взволнованно рассказал он о любви в лунной сонате, которую с полным правом можно назвать поэмой любви.

Бетховен верит в человека, верит в силу жизни. Рассказывает, что однажды один из его учеников принес композитору выполненные задания. На заглавном листе нотной бумаги было написано «Выполнено с Божьей помощью». Бетховен гневно перечеркнул это и сделал такую надпись «Человек, помоги себе сам». Нас отделяет более 150 лет от того времени, когда были созданы лучшие произведения Бетховена. Но музыка его обладает бессмертной силой. Она живет, волнует, находит отклик в сердцах миллионов людей, пробуждая самые высокие чувства. Вы, наверное, знаете, что музыку Бетховена очень любил Владимир Ильич Ленин. Ее действенная сила, ведущая через борьбу к победе, особенно привлекала великого вождя. Один из самых замечательных исследователей творчества Бетховена, французский писатель Ромен Ролан, в своей последней книге, создаваемой в ужасающих условиях гитлеровской оккупации Франции, писал: «Бетховен рядом. В дни испытаний он всегда находится подле нас. Знаете ли вы, кто был моим товарищем в эти 3 дня и 3 ночи, когда по сплетающимся дорогам несся гул неприятельского нашествия? В моей голове, утомленной непрерывным грохотом моторизованной артиллерии, под угрозой неприятеля, возникла прекрасная тема из 2-й части 5-го концерта».

Три дня и три ночи она пела. Она жила во мне чистая и ясная над развалинами мира. Она светила разуму, как глазок голубого неба среди тучи.

Мы хотим вспомнить сегодня и музыку Бетховена к трагедии Гёте «Эгмонт». «Эгмонт» — это вождь восстания нидерландского народа против испанского владычества в XVI веке. Его возлюбленная, простая девушка из народа Клерхен, тоже смело и бесстрашно боролась за свободу. Вот почему песенка «Клерхен» была любимой песней Зои Космодемьянской.

Жизненный путь Бетховена был очень трагичен. Тяжелое детство, безрадостная юность и самое большое горе его жизни – полная глухота в расцвете сил, и все это не сломило мужественного человека. К 30 годам Бетховен уже не слышал звуков окружающего его мира. Он помышлял о смерти. Но искусство, только оно, писал композитор, удержало меня от гибели. Мне казалось немыслимым покинуть мир, прежде чем я выполню то, к чему чувствовал себя призванным. Я схвачу судьбу за глотку и заставлю ее подчиниться. Глухота не помешала создавать Бетховену свои бессмертные творения. И в самый тяжелый период своей жизни, в последние годы, годы одиночества, нищеты, болезней, Бетховен пишет свое величайшее произведение, девятую симфонию, симфонию радости. В заключительной части этой симфонии звучит не только оркестр, но и хор, который поет ликующую песнь на слова Шиллера из «Оды к радости». Из простого народного напева вырастает могучий страстный призыв «Обнимитесь, миллионы!». Этот призыв к дружбе и объединению человечества особенно близок нам сейчас. Об этой музыке вспоминает Юлиус Фучик, когда в 1943 году, находясь в фашистском застенке и уже зная, что его ждет казнь, он пишет своим родным: «Верьте мне, то, что произошло, ничуть не лишает меня радости. Она живет во мне и ежедневно проявляется мотивом из Бетховена». Так музыка Бетховена высекала огонь из мужественных сердец героев, которые шли на смерть во имя жизни и счастья народа.

0: Однажды, это было в начале 30-х годов, Максим Горький обратился к Ромен Ролану с просьбой написать книгу о Бетховене для советской молодежи. «Наша цель, — писал Горький, — внушить молодежи любовь и веру в жизнь. Мы хотим научить людей героизму». Вместе с Горьким и мы верим в то, что музыка Бетховена находит отклик в сердцах юных слушателей, пробуждая в них самые высокие помыслы и чувства.
1: Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Рассказы Ильи Ильфа и Евгения Петрова читает «Авангард Леонтьев». Передача первая.
2: Идейный Никудыкин. Вася Никудыкин ударил себя по впалой груди кулаком и сказал: «К черту стыд, который мешает нам установить истинное равенство полов! Долой штаны и долой юбки! К черту тряпки, прикрывающие самое прекрасное, самое изящное, что есть на свете — человеческое тело! Мы все выйдем на улицы и площади без этих постыдных одежд! Мы будем останавливать прохожих и говорить им: «Прохожие! Вы должны последовать нашему примеру! Вы должны оголиться! Итак, долой стыд! Ура!»

0: И все это ты врешь, Никудыкин. Никуда ты не пойдешь. И штанов ты, Никудыкин, не снимешь, сказал один из восторженных почитателей.
1: Кто? Я не сниму штанов, спросил Никудыкин упавшим голосом.
0: Именно ты не снимешь штанов.
1: И не выйду голым?
0: И не выйдешь голым.
2: Никудыкин побледнел, но отступление было отрезано. «И пойду», — пробормотал он уныло, — «и пойду». Прикрывая рукой большой синий чирий на боку, Никудыкин тяжело вздохнул и вышел на улицу.
3: Накрапывал колючий дождик. Корчась от холода и переминаясь кривыми волосатыми ногами, Никудыкин стал пробираться к центру. Прохожие подозрительно косились на сгорбленную лиловую фигуру Никудыкина и торопились по своим делам. «Ничего», — думал отважный Никудыкин, лязгая зубами. «Ничего, погодите, голубчики, вот влезу в трамвай и сделаю демонстрацию. Посмотрим, что вы тогда запоете, жалкие людишки в штанах». Никудыкин влез в трамвай.
4: «Возьмите билет, гражданин», — сказал строгий кондуктор.
3: Никудыкин машинально полез рукой туда, где у людей бывают карманы, наткнулся на чири и подумал: «Сделаю демонстрацию».
4: «Долой это самое!» — пропитал он. «Штаны и юбки!» «Гражданин, не задерживайте вагон! Сойдите!»
1: «Долой тряпки, прикрывающие самое прекрасное, что есть на свете, человеческое тело!» — отважно сказал Никудыкин.
4: «Это черт знает что!» — возмутились пассажиры. «Возьмите билет или убирайтесь отсюда!»
3: «Слепые люди!» — подумал Никудыкин, отступая к задней площадке. «Они даже не замечают, что я голый!»
1: «Я голый! И этим горжусь!» — сказал он, криво улыбаясь.
4: «Нет, это какое-то невиданное нахальство!» — зашумели пассажиры. «Этот фрукт уже 5 минут задерживает вагон! Кондуктор, примите меры!»
3: И кондуктор принял меры.
0: Очутившись на мостовой, Никудыкин потер ушибленное колено и поплелся на театральную площадь. «Теперь нужно сделать большую демонстрацию», — подумал он. «Стану посередине площади и скажу речь. Или лучше остановлю прохожего и скажу ему: прохожий, вы должны оголиться».
3: Кожа Никудыкина, успевшая во время путешествия переменить все цвета радуги, была похожа на зеленый шагреневый портфель. Челюсти от холода отбивали чечетку, руки и ноги скрючились. Никудыкин схватил пожилого гражданина за полу пальто.
1: «Прохожий, долой штаны!»
3: Прохожий деловито сунул в никудыкинскую ладонь новенький блестящий гривенник и строго сказал: «Работать надо, молодой человек, а не груши околачивать. Тогда и штаны будут так-то».
1: «Да ведь я же принципиально голый!» — пролепетал Никудыкин, рыдая. «Голый ведь я! Оголитесь, гражданин, и вы! Не скрывайте свою красу!»
3: «А ты, братец, работай, и не будешь голый!» — нравоучительно сказал прохожий. Никудыкин посмотрел на гривенник и заплакал. Ночевал он в милиции.
5: Юморист Физикевич. Исповедь редактора.
6: Я
5: Я знал его еще тогда, когда он добывал хлеб прямым и честным путем, стихами. В те времена он был милым, застенчивым юношей. Принося в редакцию стихи, он мялся и лепетал что-то насчет метафор. Тогда он сознавал свою вину перед человечеством и старался загладить ее хорошим поведением. Каюсь, я первый толкнул его на трудный, тернистый путь, который... «Послушайте, — сказал я ему тогда, — неужели вам не надоели стихи?» Он оглянулся. В редакционной комнате, кроме нас, не было никого. «Надоели, — прошептал он. — Вот видите, зачем же вы их пишете? А что же мне писать?» «Да ничего, черт возьми, не писать!» — хотел воскликнуть я, но, посмотрев на большие красные уши поэта, осекся. «Пишите, знаете ли, это самое, понимаете, веселое. Выдумываете каламбуры, эдакие словообразования».
2: «Словообразование?» — оживился он.
5: «Так-так-так-так-так, понял я вас. Скажите, за эти самые словообразования платят?»
2: «Разумеется, если хорошие словообразования».
5: Глаза поэта загорелись хищным блеском. Он вскочил со стула и, пробежавшись по комнате, выпалил: «Среднее словообразование или высшее? Я скоро словообразуюсь, и если ты словообразина, мне не веришь, я тебе живо словообразумлю».
2: «Талант! Положительно талант!» — сказал я, слегка опешив от неожиданного перехода на «ты».
5: С поэтом сделалось что-то странное. Он носился по комнате, переворачивая мебель и дергая руками, как веревочный паяц.
2: «Вот, слушай», — сказал он наконец, — «совет редактора — задание. Добьюсь победного венца. Я здесь словообразование сказал для слова образца.
5: Бейте меня!» Я дал ему по рублю за строчку.
3: Получая деньги, он вяло сказал: «За ажурную строчку гони деньги на бочку». Когда он ушел, я тяжело задумался.
5: Он начинал мне тихо надоедать. Отношения наши постепенно стали приобретать температуру Северного полюса.
2: «Дай гаванс», — сказал он устало.
5: Я развел руками. «Денег нет».
2: «Редактор, не вредактор, а то ты принесешь мне вредактор».
3: «Вы состоите поэтом?»
5: «Поэтом».
2: «Поэтому я не дам вам денег», — сострил я, на всякий случай отодвигая подальше тяжелое пресс-папье.
5: «Остришь? Остри». Он махнул рукой и без всякого воодушевления добавил: «О, 30 рублей гони!»
3: «Что нового?» — осторожно спросил я.
5: «Пишите?»
2: «Пишу. Пью коньяк пишустого. Написал про Пуанкаре. Хочешь, вот, собрав войска свои в каре и прицепивши танк к штиблету, кричит бандит Пуанкаре: «Карету мне! Пуанкарету!» Нравится?»
5: «Не актуально».
2: «Значит, дело табак актуально. Так? Понял я вас. Может, хочешь про Ллойд Джорджа? Например, целлулоид Джорджик. Или про чемберленские прииски, то бишь происки. Или...»
5: «Я спешу на заседание».
2: «За селибердание».
5: «Да вы мне надоели!»
2: «Канадоели! В Канаде ели! Надоели менты платить!»
3: Плати элементы, редактор.
1: Пусти меня, черт, я позову милицию.
3: Ваше милицо мне знаркомо.
1: Вон, гаркнул я. Он захохотал.
3: Хи-хи, хи-хикс, хи-хи-хикс, хигрик, хизет, хиклозет, ха-ха-ха.
5: Я не видел его года два. Говорили, что он стал пить и оскорблять знакомых. Его несколько раз били за неприличное извращение чужих фамилий. Жена убежала от него к какому-то помощнику прокурора. Он крикнул ей вдогонку, жена бежала к прокурору, но прокурор не будет впрок, и не найдя в нем прок опору, она получит прокурок. Передавали, что обиженный прокурор возбудил против него уголовное преследование по обвинению в физическом и психическом насилии над русской грамматикой. Последняя наша встреча произошла на вокзале. Был январь, мороз достигал 30 градусов. Он шел по платформе в сопровождении плечистого малого в дворницком фартуке с бляхой. Он был без пальто, в аккуратно выглаженном костюме, галстука и шляпы на нем не было. К ворсу пиджака прилипла большая соломинка.
1: «А я на дачу!» — воскликнул он, широко по-детски улыбаясь.
4: «Ну что вы, милый!» — сказал я, пожимая его холодную вялую руку. «Какая может быть дача в январе месяце?»
0: «Анис на Канадчикову дачу!» — почтительно сообщил детина в фартуке.
1: «Ну да, в Канаду!»
0: «На Канадчикову дачу!» «Шпагатчикову незадачу, неудачу, удачу!»
1: «Идем, что ли?» — сказал детина.
0: «Не пойду! Не пойду плетом в угол!»
3: Поэта стали вязать. «Я изобрел Сатурн!» — крикнул он, отбиваясь изо всех сил. «Не плюйте в Сатурну!»
5: Больше я его не видел. Как создавался Робинзон? В редакции иллюстрированного двухдекадника «Приключенческое дело» ощущалась нехватка художественных произведений, способных приковать внимание молодежного читателя. Были кое-какие произведения, но все не то. Слишком много было в них слюнявой серьезности. Сказать правду, они омрачали душу молодежного читателя, не приковывали. А редактору хотелось именно приковать. В конце концов решили заказать роман с продолжением. Редакционный скороход помчался с повесткой к писателю Молдаванцеву, и уже на другой день Молдаванцев сидел на купеческом диване в кабинете редактора. «Вы понимаете, — втолковывал редактор, — это должно быть занимательно, свежо, полно интересных приключений. В общем, это должен быть советский Робинзон Крузо, так, чтобы читатель не мог оторваться».
4: «Робинзон, это можно, — кратко сказал писатель.
3: Только не просто Робинзон, а советский Робинзон.
4: Ну какой же еще? Не румынский?» Писатель был неразговорчив. Сразу было видно, что это человек дела.
3: И действительно, роман поспел к условленному сроку. Молдаванцев не слишком отклонился от великого подлинника. Робинзон так Робинзон. Советский юноша терпит кораблекрушение. Волна выносит его на необитаемый остров. Он один, беззащитный, перед лицом могучей природы. Его окружают опасности, звери, лианы, предстоящий дождливый период. Но советский Робинзон, полный энергии, преодолевает все препятствия, казавшиеся непреодолимыми. И через 3 года советская экспедиция находит его, находит в расцвете сил. Он победил природу, выстроил домик, окружил его зеленым кольцом огородов, развел кроликов, сшил себе толстовку из обезьянних хвостов и научил попугая будить себя по утрам словами: «Внимание! Сбросьте одеяло! Сбросьте одеяло! Начинаем утреннюю гимнастику!»
4: «Очень хорошо», — сказал редактор, — «а про кроликов просто великолепно, вполне своевременно. Но, знаете, мне не совсем ясна основная мысль произведения».
3: «Борьба человека с природой», — с обычной краткостью сообщил Молдаванцев.
5: «Да, но нет ничего советского».
4: «А попугай? Ведь он у меня заменяет радио, опытный передатчик».
3: «Попугай — это хорошо, и кольцо огородов хорошо,
5: но не чувствуется советской общественности. Где, например, миском, руководящая роль профсоюза?» Молдаванцев вдруг заволновался. Как только он почувствовал, что роман могут не взять, неразговорчивость его мигом исчезла, он стал красноречив.
4: «Откуда же миском? Ведь остров необитаемый».
3: «Да, совершенно верно, необитаемый, но миском должен быть. Я не художник, словно, но на вашем месте я бы ввел, как советский элемент.
4: Но ведь весь сюжет построен на том, что остров необита...»
3: Тут Молдаванцев случайно посмотрел в глаза редактора и запнулся.
5: Глаза были такие весенние. Такая там чувствовалась мартовская пустота и синева, что он решил пойти на компромисс.
3: «А ведь вы правы», — сказал он, поднимая палец.
5: «Конечно! Как-то я сразу не сообразил. Спасаются от кораблекрушения двое — наш Робинзон и председатель мискома».
3: «И еще два освобожденных члена», — холодно сказал редактор.
5: «А!» — писнул Молдаванцев. «Ничего не «а». Два освобожденных, ну и одна активистка, сборщица членских взносов».
4: «Зачем же сборщица? У кого она будет собирать членские взносы?»
3: «А у Робинзона?»
5: «У Робинзона может собирать взносы председатель. Ничего ему не сделается».
3: «Вот тут вы ошибаетесь, товарищ Молдаванцев. Это абсолютно недопустимо. Председатель не

0: Стойте, стойте, сказал он. У вас там...
1: приятели в толпе, и случилось для него самое ужасное. Не с кем было поделиться впечатлениями. Он метался среди чужих равнодушных спин, не зная, что делать. Впечатления распирали его, и, не будучи в силах сдержать чувства, он решил послать кому-нибудь телеграмму. Но кому? Результатом всего этого явилось следующее происшествие. В городе Сызрани ночью почтальон разбудил мирного служащего, дядю указанного любителя, и вручил ему телеграмму. Долго стоял захолустный дядя, переступая босыми ногами по холодному полу и силясь разобрать непонятную депешу.
2: «Поздравляю, счетом 3-2, пользу сборной ТЧК Турции выделился левый край Ребии ЗПТ, большим тактом судил Кемаль Рифат ЗПТ. ПТ, обрадуй тетю».
1: Дядя не спал всю ночь. Тетя плакала и тоже ничего не понимала. Колумб причаливает к берегу.
3: «Земля! Земля!» — радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты. Тяжелый, полный тревог и сомнений, путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу. «Я вижу большую горную цепь», — сказал он товарищам по плаванию. «Но вот странно, там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами». «Пирога с туземцами!» — раздался крик. Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту. Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги. «Я хочу открыть вашу землю», — гордо сказал Колумб. «Именем испанской королевы Изабеллы объявляю эти земли принадлежа все равно». «Сначала заполните анкету», — устало сказал туземец. «Напишите свое имя и фамилию печатными буквами, потом национальность, семейное положение. Сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы?» Колумб схватился за шпагу, но так как он не был идиотом, то сразу успокоился. «Нельзя раздражать туземцев», — сказал он спутникам. «Туземцы как дети, у них иногда бывают очень странные обычаи, я это знаю по опыту». «У вас есть обратный билет и $500, продолжал туземец.
4: «А что такое доллар?» с недоумением спросил великий мореплаватель.
3: «Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь сделать?» «Хочу открыть Америку. А публисити у вас будет?»
4: «Публисити?
3: В первый раз слышу такое слово». Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и, наконец, сказал: «Вы не знаете, что такое публисити?»
4: «Нет».
3: «И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб».
4: «Как вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну?» – забеспокоился великий генуэзец.
3: Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос: «Без публисити нет просперити». В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная. Светило солнце.

0: и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный, Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, который он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой — громадный испанский флаг. Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками, фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплющенными ушами и неимоверно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами. «Что это за чудак с флагом?» — спросила одна из них. «Это, наверное, реклама испанского ресторана», — сказала другая. И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплющенными ушами. Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины. Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты. Колумб с горечью подумал: вот, старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью, и никто не обращает внимания. Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал: «Я Христофор Колумб». «Как вы говорите?» «Христофор Колумб». «Скажите по буквам», — нетерпеливо молвил туземец. Колумб сказал по буквам. «Что-то припоминаю», — ответил туземец. «Торговля портативными механическими изделиями». «Я открыл Америку», — неторопливо сказал Колумб. «Что вы говорите? Давно?» «Только что, какие-нибудь 5 минут тому назад». «Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?» «Я думаю, — скромно сказал великий мореплаватель, — что имею право на некоторую известность». «А вас кто-нибудь встречал на берегу?» «Меня никто не встречал. Ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть. Надо было дать кабель. Кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить сотни фотографий, а так у вас ничего не выйдет. Нужно публисити». «Я уже второй раз слышу это странное слово — публисити. Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд, языческое жертвоприношение?» Туземец с сожалением посмотрел на пришельца. «Не будьте ребенком», — сказал он. «Публисити — это публисити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко». Он отвел Колумба в гостиницу и поселил его на 35-м этаже. Потом оставил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать. Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то беспрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал: «Улыбнитесь, смейтесь, ну, не понимаете, ну, сделайте так». И фотограф с деловитым видом оскалил зубы и заржал, как конь. Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнул аппарат, и фотограф сказал: «Спасибо». Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал: «Ну, как ваша фамилия?»
1: Колумб. Скажите по буквам. К-О-Л-У-М-Б. Очень хорошо. Главное, не перепутать фамилии. Как давно вы открыли Америку, мистер Колман? Сегодня? Очень хорошо. Как вам понравилась Америка? Ведь я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране. Репортер тяжело задумался. Так, тогда скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке? Видите ли, я затрудняюсь. Репортер снова погрузился в тяжелое размышление. Он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд, и ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжил из себя новый, блещущий оригинальностью вопрос. Тогда назовите, мистер Колумб, две вещи, которые вам не понравились. Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца. Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публисити?
2: Вы с ума сошли,
1: сказал добрый туземец бледнее. То, что вы открыли Америку, еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас. Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос. Как вам нравятся американки? Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горячую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать, потом он сказал «Окей», похлопал растерявшегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел. «Ну, теперь все в порядке», — сказал добрый туземец. «Пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере». Прогулка по Бродвею закончилась посещением 35-центового бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих полами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном. Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На 85-й странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского Негуса Саласи, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии. Благородный генуэзец раскрыл было рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители. Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публисити начала оказывать свое магическое действие. Колумба пригласили в Голливуд. «Понимаете, мистер Колумб, — втолковывали новые посетители, — мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Америго Веспуччи». Понимаете? Настоящий Христофор Колумб в роли «Америго Веспуччи». Это может быть очень интересно. Публика на такой фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарий. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Но это не важно. Мы ввели туда элементы открытия Америки. Колумб пошатнулся, беззвучно зашевелил губами, очевидно, читая молитвы. Но туземцы из Голливуда бойко продолжали. Таким образом, мистер Колумб, вы играете роль Америка Веспуччи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он, в свою очередь, также безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает Васко да Гаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план прост и понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на 300 метров. Играть вы, наверное, не умеете, но это не важно. Что же важно, застонал Колумб. Важно публисити. Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку. Но это не важно. Главное, это бой с пиратами, понимаете? Алебарда, секир, катапульты, греческий огонь, ятаганы. В общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов. Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на 6 недель. Согласны?
0: Окей, сказал Колумб, дрожа всем телом. Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве испанской. Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины, и для того, чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили в своем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот. Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно. Но, во всяком случае, они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где призывают прохожих питаться горячими собаками. Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками. У них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего поклоняются, очевидно, богине Кока-Кола, богу Драгист-Сода, богине Кафтерии и великому богу бензиновых благовоний Форду. Он тут, кажется, вроде Зевса. Туземцы все время что-то жуют. К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. Меня поразил один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемой Бродвей. Большое число туземцев собираются в большой хижине, называемой Бурлеск. Несколько туземок по очереди поднимаются на возвышение и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщина уже почти голая, а туземцы в зале накалены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде. Занавес почему-то опускается, и все расходятся по своим хижинам. Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и двинуться вглубь материка.
3: Бронированное место. Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина. Беда произошла не от того, что Посиделкин был глуп. Нет. Скорее, он был умен. В общем, произошло то, что уже бывало в истории народов и отдельных личностей. Горе от ума. Дело касается поездки по железной дороге. Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему. 13 сентября покинуть Москву, чтобы через 2 дня прибыть в Ейск на целительное купание в Азовском море. В Все устроилось хорошо. Путевку, отпуск, семейные дела. Но вот железная дорога. До отъезда оставалось только 2 месяца, а билета еще не было. Пора принять экстренные меры, решил Посиделкин. На городскую станцию я не пойду. И на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билета не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами. Нет-нет, билет надо доставать иначе. Это самое иначе отняло указанные уже 2 месяца.
4: Если вы меня любите, говорил Посиделкин каждому своему знакомому, достаньте мне билет в Ейск, жесткое место для лежания. Для стояния не хотите, легкомысленно отвечали знакомые. Ну, бросьте эти шутки, огорчался Посиделкин. Человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы... Так не забудьте, на 13 сентября. Наверное же у вас есть знакомые, которые все могут. Да нет, вы не просто обещайте, вы запишите в книжечку, если вы меня любите.
3: Но все эти действия не успокаивали, так сказать, не давали полной гарантии. Посиделкин опасался конкурентов. Во всех прохожих он подозревал будущих пассажиров. И действительно, почти все прохожие как-то нервно посматривали по сторонам, словно только на минутку отлучились из очереди за железнодорожными билетами. Худо-худо, думал Посиделкин, надо действовать решительнее, нужна система. Целый вечер Посиделкин занимался составлением схемы. Если бы его сейчас поймали, то, несомненно, решили бы, что Посиделкин — глава большой подпольной организации, занятой подготовкой не то взрыва железнодорожного моста, не то крупных хищений в кооперативах открытого типа. На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь и деятельность по крайней мере 10 людей. Кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Против фамилий партийных стояли крестики. Беспартийные были снабжены нуликами. Кроме того, значились в документе довольно-таки странные характеристики. Брунилевский, безусловно, может. Никифоров, может, но вряд ли захочет. Мальцев-Пальцев, захочет, но вряд ли сможет. Бумагин, не хочет и не может. Кошковладельцев, может, но сволочь. И все это сводилось к одному. Достать жесткое место для лежания. Где-нибудь доклюнет, мечтал Посиделкин. Главное, не давать им ни минуты отдыха. Ведь это все ренегаты, предатели, обещают, а потом ничего не сделают. Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. Она уже начинала угрожать спокойствию города. Люди прятались от него, но он преследовал их неутомимо. Он гнался за ними на быстроходных лифтах. Он перегрузил ручную и автоматические станции бесчисленными вызовами.
5: «Можно, товарищи Мальцева?» «Да, Пальцева. Да-да, Мальцева-Пальцева. Кто спрашивает?» «Скажите, Лёля?»
4: «Товарищ Мальцев?» «Здравствуйте, товарищ Пальцев!» «Нет, это не Лёля, это я, Посиделкин!» «Товарищ Мальцев, вы же мне обещали!» «Ну да, в Ейск, для лежания!» «Почему некогда?» «Тогда я за вами заеду на такси!» «Не нужно?» «А вы действительно меня не обманете?»
5: «Ну, простите, великодушно!»
4: Завидев нужного ему человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу уличного движения. Скрежетали автомобильные тормоза и бледнели шоферы. «Значит, не забудете, не забудете!» — втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой. «Въезд для лежания, одно жесткое!» Когда его отводили в район милиции за нарушение уличных правил, он ухитрялся по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет. «Вы милиция, вы все можете», — говорил он жалобно. И фамилия милиционера с соответствующим кружочком и характеристикой «может, но неустойчив» появлялась в страшной схеме. За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью не было предела. Посиделкин обнял гражданина, поцеловал его в губы, но так и не вспомнил лица. Стольких людей он просил о билете, что упомнить их всех было решительно невозможно. В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой. Придется один билет продать на вокзале, решил он. Ах, напрасно! Напрасно Посиделкин не верил в человечество. Схема действовала безотказно, как хорошо смазанный маузер, выпуская обойму за обоймой. За день до отъезда Посиделкин оказался держателем 38 билетов, жестких для лежания. В уплату за билеты ушли все отпускные деньги и 67 копеек бонами на торксин.
6: Какая подлость! Никто не оказался предателем или ренегатом. А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до 44.
4: За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперти вокзала и несмелым голосом нищего без квалификации упрашивал прохожих: «Купите билетик в Ейск, целебное место Ейск, не пожалеете!» Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунилевский, Бумагин и Кошковладельцев. Они привезли билеты. Ехать Посиделкину было скучно. В вагоне он был один. И главная беда произошла не от того, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило покупать билеты в кассе почему-то было забыто.

Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь, долго петь и звенеть пурге. Стережет голубую Русь старый клен на одной ноге, и я знаю, есть радость в нем тем, кто листьев целует дождь, от того, что тот старый клен головой на меня похож.

ты все. Сегодня мне 35. Годы берут свое. Теперь уже никогда мне не надеть красную футболку с 7-м номером на груди. Не почувствовать на плече руку старшего тренера. Не увидеть его внимательный добрый взгляд. Никогда, стуча шипами бутс, не пробежать по переходу и не вырваться из прохладного полумрака туннеля на залитый солнцем изумруд футбольного поля. Не оглянуться на многотысячную переполненную чашу лужников у Эмбли или Мараканы. Не услышать дружного рокота болельщиков. Никогда, никогда не услышать мне свистка рефери и, откинув мяч, такой круглый, пятнистый, упругий, не рвануться к чужим воротам. Никогда. Никогда не проскочить по правому краю, не получить гроссмейстерский пас от Олега, Давида или Реваза. Никогда не срезать угол штрафной и, наклонясь влево, не почувствовать, как сходу ладно и хорошо лег мяч на подъем. Не выстрелить с правой и не увидеть метнувшегося вратаря и всколыхнувшуюся сетку. Рев, крик, стон трибун не оглушит меня. Не взметнуться ввысь голубиной стаи и не брызнет на гаревую дорожку дождь цветных лент. Я не помчусь, не полечу, вздымая в голубое небо кулаки и крича что-то от радости. И не догонят меня ребята, не обнимут, не затискают, не зацелуют. А потом не побегу я легкой трусцой на свою половину, скромно опустив голову, и, встав у центрального круга, не подмигну весело стоящему напротив форварду соперника. Не будет счастливого финального свистка, приветствий, объятий, обмена футболками. Не будет фоторепортеров, цветов и мальчишек, любителей автографов. Не будет сборов, тренировок, разминок. Не будет поездов, самолетов, гостиниц. Не будет гостеприимного Тбилиси, веселой Одессы и жаркого Ташкента. Никогда, никогда этого не будет. Сегодня мне 35. Не надо обманывать себя. Годы есть годы. Поздно мне начинать. Тем более, что никогда в жизни я еще не играл в футбол. Да и видел ты его только по телевизору.

За озером Сорокоумовым на берегу речки Простинки стоял хутор Малые Выселки. Было в нем две избы. В одной живет девочка Варя, в другой – Коля Николай, главный редактор школьной газеты. Живут они с родителями, а учиться ходит в село Соболёково в 4-й класс.

0: Это я, Коля. Привет.
1: Здравствуй.
0: Я думала, спишь ты.
1: Ты что? Я полы мою. На, вытирай ноги.
0: А где родители?
1: В поле, на уборочной. Ты чего так рано?
0: Так уезжаем в теплые астраханские земли. О.
1: Чего? А у нас разве холодно?
0: Ну так это, отцу не имется. Ты это, попрощаться-то приходи.
1: Когда?
0: Ну, до обеда. Хорошо?
1: Ладно. Проходи, садись.
0: Да не, некогда мне. Там, знаешь, такой шурум-бурум идет с горы.
1: Коля! Чё? А тебе-то разве хочется уезжать?
0: Да нет. Нет, это родители.
1: А ты бы отговорил.
0: Отговорил. Ты чё, батя не знаешь? Не уступит. Давно собирается. А мне неохота. Скучать буду. Ну ладно, побежал я. Так придешь?
1: Приду.
2: После его ухода она протерла полы и через лужайку побежала к соседям. Не успела она войти, как Колин отец испуганно спрятал что-то за спину, а Колин мать заулыбалась и закланялась.
1: Здравствуйте!
0: Здравствуй, солнышко!
3: Здравствуй, Варюха! Вот. Уезжаем.
0: В теплые астраханские земли. Вот машину ждем.
4: Мой папа все деньги в клеенку завернул.
0: Фу ты, Женька!
4: Чего?
0: Тебе...
4: Ой!
0: Вот тебе чего? Язык
4: ты чего?
0: Распустил.
4: Ты чего? Больно.
0: Я тебе балаболка.
4: Дерется еще.
3: Ладно, мать. Варюх свой человек. О, Варюха, гляди, а? Пакетик-то.
0: А? Ой, да ну тебя, отец. Прям как маленький.
3: Да-да. Ну, держи, Варюха.
1: Это все деньги?
3: Они самые. Вот, вот, подержи. Тяжелый пакетик-то?
1: Тяжелый. Пахнет чем-то.
3: Хорошо, пахнет.
1: Не знаю, плесенью вроде.
0: Плесенью. Здесь 14 тысяч.
5: Тихо! Чего ты орешь-то, мать?
3: Я эти деньги, Варюха, своими мозолями накопил. Понимаешь, накопил, а не украл. Вот так. Курочка по зернышку клюет. Из копеек рублей, а из рублей уж тысячи. Вот. А уезжать нам надо. Надо. Хватит раздумывать, хватит.
1: Федор Николаевич, может, останетесь?
3: Не-не-не. Не уговаривай. Ближе к Астрахани. Там, говорят, и тепло, и рыба сама на голый крючок клюет. Сетей не надо. А то у нас рыба-то маловато стала. На каждую рыбку по рыбаку потравили ж все.
1: Ну, маленько-то осталось, но ушиться хватит. Может, не поедете?
0: Почему это? Охота на новые места посмотреть.
1: А если вам не понравится, возвращайтесь. Мы вас здесь ждать будем.
0: Господи, вот добрая душа.
3: Спасибо. Спасибо, Варюха. Вот, хоть ты и маленькая, а человек. Помяни мое слово, учительницей будешь. Слушай, мать, а может, не надо нам ехать?
0: Да? Еще чего? Машину вызвали. Поедем.
6: Мам! А я перед дорогой искупаюсь, а?
0: Ты погодил до Астрахани. Там вода теплая, а в нашей воде купаться холодно.
6: Ну...
0: Ильин день прошел, медведь в воде лапу замочил.
6: Ну, не замерзну я, мам, ну я быстро.
3: Ну, ладно, давай.
4: И я хочу.
3: Циц, маленький еще. Сиди дома. Иди, старшой, купайся.
4: Пап, ну пусти.
3: Не хнычь, Евгений Федорович, не хнычь. Успеешь на своем веку накупаться-то.
7: Ух ты! Хорошо! Ныряю!
1: Коль, ну хватит! Ну хватит, вылезай! Озяб же!
7: Хочу напоследок подольше.
8: Вылезай, вылезай. Простудишься.
7: Вылезаю.
8: Ну что, дрожишь?
7: Ага.
1: Ну-ка, ложись на песок. Я тебя буду засыпать. Просто согреешься.
7: Ага.
1: Ложись, ложись на спину, будет теплее. Ну как, согрелся?
7: Согреваюсь.
1: Вот. Ой. Ну, теперь и я полежу.
7: Ух ты! Хорошо!
1: Смотри, на небе облака какие нынче.
7: Ага, красивые. Вон те, смотри, прям вылитый вертолет.
1: А у меня над головой придворная дама вон в парике.
7: Где?
1: А вон.
7: Да нет, это не придворная дама. Это Петр Первый.
1: А я в речке камень золотой нашла.
7: А ну покажи.
1: На.
7: О, да не, это не золото. Это граница с людой.
1: Ну, может быть, я не спорю. Только старые люди говорят, раньше в нашей речке находили жемчуг. Да. Если нашел в ракушке жемчужинку, ее надо в губах подержать, чтобы не потемнело.
7: Ух ты, Варюха, все ты знаешь. А вот про медную пушку слыхала?
1: Нет.
7: А
1: что, это сказка такая?
7: Да вроде. Это легенда старинная.
1: Ух ты, про войну?
7: Да нет, это про наши края, про деревню, про озеро вот.
1: Страшно?
7: Ну,
1: расскажи, а?
7: Да боюсь, я, машина придет.
1: Ну, Кость.
7: Ну, ладно, ну, ладно. В общем, старину дело было. У Сорокаумова озера о 40 ключах жил разбойник Федот со товарищами.
1: Коль,
7: а
1: откуда он взялся-то?
7: Да Федот не был разбойник. Это его так просто тогда называли. А он был просто крестьянин из нашей деревни. И был он грамотный. И с попом спорил.
1: А зачем?
7: А так. Поп учил Федот писанию. Тебя ударят по щеке, а ты подставь другую.
1: Ух ты!
7: Федоту это не нравилось. Я, говорит, не подставлю. Да и ты, батюшка, не подставишь.
1: А поп?
7: Ну, поп горячился, спорил, подставлю. А Федот был очень сильный человек. У него на работе топоры ломались, вилы сгибались, только он сено поднимал за один раз. Ну вот. А тогда, много лет тому назад, в нашей деревне помещиков не было.
1: Почему это? Разве царь не знал про нее?
7: Ну, наверное, не знал. А вот как узнал, прислал помещика из немцев. Фамилия его была Граби. А в деревне ему прозвище дали. Грабли.
1: За что?
7: Ну, худой больно был. И все к себе загребал. Ну вот, жить в деревне стало худо. Крестьяне кое-как концы с концами сводили. Была одна забота, лишь бы с голоду не умереть. И вот однажды Федот сломал у немца 2 топора.
1: А немец?
7: Ну, тот и отдал распоряжение. 35 горячих. Дворовые люди с розгами пошли к Федоту. А Федот говорит: ребята, не подходите, а то хуже будет. А поп издалека уговаривает его: Федотушка, ты не протився, они тебя не больно, для виду только помашут. А Федот говорит: нет, все равно не дамся. И тут появился немец. Федот пошел на немца и говорит: ты что, дурака валяешь, немец? Ань, свои драй, ложись да помирай. Ты чего над людьми издеваешься? Нехорошо. Не быть тому, не дамся. Ну, немец и говорит: а, это настоящая революция. И послал в город за солдатами.
1: Ага.
7: Ну, вот, а Федот этой же ночью взял жену и сына и ушел к озеру Сорокаумову. А в те времена туда подступиться было нельзя. Болото, лес непроходимый. Кто подходов к нему не знает, лучше не идти совсем. Погибель найдет. Ну вот, на сухом месте Федот избу поставил. К нему еще 5 семей прибилось. А 6-м поп с попадьей.
1: Ой, а почему поп? Он же за царя был.
7: Ну и что же, что за царя? Тот немец и попа скрутил, и попушить я не стала. В уборочную всех сгонял на поле. По ночам работали и попа в поле гнали. И вот раз не пошел поп, ну, заболела у него поясница, так немец приказал попу 35 розг всыпать. Обиделся поп. Но я же священнослужитель, как, мол, в глаза людям смотреть буду? И ушел к Федоту. Поставил избу, народ ему помог. Рожь со всеми сеет, рыбу ловит, сынишку Федота грамоте учит. Ну вот, как нарочно. Одеваться надо.
1: Ой, а там много еще осталось.
7: Да осталось. Да ты, Варь, учитель попроси, он расскажет.
1: Клавдий Дмитриевич?
7: Ага, ты когда болела, это он нам все рассказывал. Ну все, бежать надо. Слышь, Варь, а то ругаться будут.
2: Вот и подошло расставание. Взрослые погрузили в кузов шкафы, столы, стулья и диван. На нем немедленно устроились Коля Николай, Женька и мать. Отец неловко поцеловал Варю в обе щеки, сел в кабину, людей на диване закачало, и Варя увидела, что губы у Коли Николая сковородником. Хоть он и главный редактор, расстроился, неохота выезжать. Приехала машина без пыли, без шума, и уехала так же. Дорога на Малые Выселки давно заросла травой. А изба у Коли Николая ослепла. Окна закрыты ставнями, на двери замок. Варя послала в корзину свежего сена, положила на него золотой камень и на всякий пожарный случай ломоть хлеба. И пошла в школу, в село Соболёково. Своего учителя Варя нашла в пустом классе. Учитель жил при школе, по годам должен был уйти на пенсию, но он не уходил и правильно делал. Учил он хорошо, все знал, все умел и все помнил.
1: Здравствуйте, Клавдий Дмитриевич.
9: О, доброго здоровья, Варя, доброго здоровья. Соскучился.

0: Совсем.
1: Знаю. Семейство ко мне заезжало. Уехали все-таки. Отец-то, Коля, тоже у меня учился. Изменился он с годами. Ох, как изменился. А хороший был ученик. А твоего дружка Колю Николая жалко. И парень, что надо, и главный редактор, как-никак.
0: Клавдий Дмитриевич, а он мне про медную пушку рассказывал.
1: О, ну и как?
0: Хорошо. Только он не до конца. Машина пришла.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Как говорится, на самом интересном месте.
0: Ой, правда? Клавдий Дмитриевич.
1: Ну, ясно. Бросай, значит, Клавдий Дмитриевич, свое дело и валяй продолжение. Так, что ли?
0: Ой, ну, пожалуйста. А там дальше страшно?
1: Ох, любопытный ты, Варвара. Ну, ладно, ладно. Перекур, раз такое дело, перекур. Ох, вот так вот. Так, ну и где же вы там остановились?
0: А вот когда поп к Федоту от помещика сбежал, построился там и начал сынишку Федота грамоте учить.
1: Ага. Ну вот, значит, живут они так. И все шло ладом, если бы сынишка Федота, Сани его звали, слушался родителей и не поступал по-своему. Настрого наказал ему отец далеко от дома не уходить, на другой берег озера не переправляться. А сынишка не послушался. Сел Саня в лодку и переправился на тот берег озера.
0: Зачем же он так?
1: Да кто его знает? Любопытный парнишка был. Ну вот только малец переправился, а помещик-то тут как тут. Караулил злодей. Подошел и спрашивает Саню: ты чей? Где ты живешь? На озере. Покажи дорогу. Я покажу, а ты худое сделаешь. Я тебе леденцов на палочках принесу. Сане сердце подсказывало: не говори. Но больно ему охота попробовать леденцов на палочках. Не обманешь ты меня? Спрашивает. Ни в коем случае, отвечает. Ну, ладно, обрадовался Саня. Ты так и эдак иди, а там на лодке плыви. Я тебя ждать буду. Да больше леденцов приноси, они у нас не в пропажу.
0: Ничего не утаил?
1: Ничего.
0: И что же дальше?
1: А дальше собрал немец солдат и поехал мстить Федоту. Плывет по озеру лодка, а в ней солдаты и пушка. А Санька с матерью в то время на берегу озера были. Видит жена Федота — беда. Мать сына на руки и бегом в деревню. Немец увидел женщину с ребенком, узнал ее и выстрелил. И попала пуля ей в спину. Сгоряча добежала она до дома, передала ребенка мужу и сказать успела: напугала я Саню, весь он в моей кровушке. И померла на руках у Федота.
0: А что стало с людьми? Ну, с Федотом. Победил его немец?
1: Еще чего. Не победил. Плывет лодка с солдатами и к деревне стремится. А Федот вышел к озеру и начал бросать большущими каменьями по неприятелю. Закипела вода в озере, забурлила, камнем поломала лодку. Ну, она и перевернулась.
0: А немец?
1: Немец испугался, выбрался на другой берег и бежать.
0: Уцелел, значит?
1: Уцелел злодей. А Федот посадил всех своих людей в лодку и поплыл по протоке на Каму. Похоронил он свою молодую жену над речкой, над Камой, у старой сосны. Посидел у бугорка и артелью поплыл дальше.
0: А куда?
1: Куда, зачем, вода след разровняла. Говорили, видели его с Саней у самого Пугачева. А Пугачев был в наших местах, со своим войском одну ночь ночевал у озера Окуневого и пошел дальше на Трехсвятской, на Вятку, на Мамадыш. Будто вот в эту ночевку у озера Окуневого Федота с

0: сани и видели.
1: А пушка? Достали ее? Или она так в нашем озере и лежит?
0: Лежит. Мой дядя Карп Иванович, когда еще не женатый был, в сенокос купался в озере Сорокаумове и говорил, что донырнул до медной пушки.
1: Вот чудеса. Ну и что он рассказывал?
0: Да ничего, рукой ее трогал.
1: А какая она?
0: Пушка медная, аккуратная, с хитрым узором и скобами по бокам, чтобы держаться и переносить с места на место.
1: Ну и что?
0: Ну, потом ходили с ребятами, веревки принесли. А место-то это не находится.
1: Куда же это оно делось?
0: Потерялось.
1: Так искать надо.
0: Правильно, правильно. Надо найти. Вот смотри, тут у меня карта озера. Вот, вот озеро. Вот в этом месте жил Федот с товарищами.
1: А, вижу.
0: Вот здесь же перевернулась ладья с пушкой из красной меди. А может быть, вот здесь. Вот сейчас это уже не озеро, а низина с осокой и мелкими озерцами. Вот где-то рядом лежит старинная пушка, и никому нет до нее дела. Эх, был бы я лет на 20 моложе. Вот, значит, правду говорю.
1: Спасибо вам, Клавдий Дмитриевич.
0: Да не за что. Ты завтра в школу-то приходи, помощь твоя нужна.
1: А что делать будем? Пушку искать?
0: Да нет. Завтра будем столы и парты красить. Придешь?
1: Приду. До свидания, Клавдий Дмитриевич. Пойду я.
0: До завтра, Варя.
2: Варя пошла домой. По дороге она представила свой хутор в две избы, где нет ни души. И лугами свернула к озеру Сорокаумову.
1: Все равно одной ночевать. Папа с мамой будут только послезавтра.
2: На гривах, где по суше и трава пониже, Варя выбирала из наноса, оставленного половодьем, свитки бересты и складывала их в корзину. Вот совсем стемнеет, сядет она в лодку, на железном листе зажжет бересту, заглянет в воду и на самом дне увидит старинные, зеленые от времени пушки. И увидит она силача Федота во весь его богатырский рост. Снова услышит ненавистный голос помещика, как лютый своей хитростью манит он мальчика в цепкую сеть. И некому крикнуть, удержать Саню от последнего непоправимого шага. Ах, Саня, Саня, что ж ты наделал? Не послушался ты отца с матерью. И всегда будет помнить Варя простые слова. Напугал я Саню. Весь он в моей кровушке. Что же это за неведомая сила велит человеку забыть о смертной боли и о жизни своей ради другой жизни? Ушел Саня с отцом в далекие края, а мама его навсегда осталась на высоком берегу Камы. И долго будут шуметь над ней зеленые сосны, тихо рассказывать о великой силе материнской любви.

0: Варя все шла и шла к озеру. Ветра не было, но трава нет-нет, да и шумела сама по себе. И витал в лугах высокий голос.
1: Не меня ли зовут? А кто меня сейчас может звать?
0: Низко над лугами, в стороне озера, горела большая звезда. Варя вспомнила, что в такой час звезда приведет точно к озеру. И пошла на нее напрямик, без тропинки.
1: Вот и озеро, и лодка есть. Переверну лодку и спрячусь. Переночую, а уж поутру буду медную пушку искать.
2: Это я, Коля.
1: Ой, Колечка, миленький.
2: Ох, как ты меня напугал.
1: Откуда ты здесь? Вы разве не уехали?
2: Так вы уехали, да нас вернули. Карантин. Ни проезда, ни прохода. Ждите, говорят, месяц, а то и два. Вот и вернулись. Ну, отец говорит, чего время-то терять, рыбачить надо. Мы пошли, а я тебя издалека увидела. Говорю, пап, вон Варя идет, можно я догоню? Он говорит, догоняй. Да разве тебя догонишь? О, я из-за тебя в болото залетел. Звал и кричал. Ты что, разве не слышала?
1: Слышала, слышала. Конечно, слышала. Ой, только я не поняла. Ой, Коля, как я рада, что ты вернулся.
2: Ну вот.
1: Знаешь, что я тут делаю?
2: Нет.
1: Пушку ищу.
2: Какую пушку?
1: Да медную, медную. Ну, то, что из легенды.
2: Так ты не там ищешь. Она не здесь. Я примерно знаю, где она. Я ее уже однажды искал.
1: Ну-ка, давай.
2: Поехали!
1: Ой, а куда?
2: А туда, где пушка, в том направлении. Ну что, не боишься?
1: Не, с тобой мне ничего не страшно.
0: Коля вытянул из ящика на корме железный противень, угнездил на нем бересту и поджег. Огонь заплясал на корме.

0: Лодка с огнем, с двумя людьми, как бы висела в воздухе на большой высоте. И упасть ей мешала тоненькая, тоньше лампового стекла, пленка воды. Сначала дна не было видно. Что там внизу, сколько лететь, никто не знает. Порвется нежная пленка, что тогда? А вот и дно забрезжило. Толстые корни кувшинок отдыхали на пушистой подстилке и слабо дышали в длинные стебли. Там, где водоросли сплелись в неглубокую пещеру, солдатским сном забылась стая окуней в маск-халатах. С виду одни мужики, эти окуни, и дело-то у них такое же неженское – разбой. Чуть колыхнулись они, когда над ними, над их снами, проплыла лодка с огнем, с круглым лицом Вари. Недалеко от ее физиономии вспыхивали и гасли мальки, рыбьи детеныши. Ночью их жизнь была совсем не сонной, не как у взрослых. Сновали они туда-сюда, клубом клубились, чему-то радовались. Вот чему. Бугрилась на дне светлая влага. Колебались от нее придонные травинки, дымом брался песок, опадал и опять поднимался. Чистая рыба-ясь собралась в кружок, головами к живой воде.
1: Откуда столько рыбы? Смотри, Коль, собралась на дне, голова к голове, как люди у костра.
2: Это они у родника собираются. Подышать пришли. Озеро-то на 40 ключах стоит.
1: А, вижу, вижу, вон один. Ага. А где же остальные?
3: Никого!
1: Ой, кто это?
3: Коля!
2: Батя зовет. Поворачивать надо.
1: Почему?
2: Лодку просит. Ничего, в следующий раз доплывем.
4: Ну что, накатались?
5: Здравствуйте, Федор Николаевич!
4: Здравствуй, здравствуй, Варюха! Вот мы и свиделись.
5: Ага.
4: Тебе, Коль, все рассказывал?
5: Рассказал.
4: Уезжаю, уезжаю, уехать не могу. Карантин, будь он неладен, чего-нибудь да выдумают. Раньше как-то спокойнее жили. Ну ладно, садитесь, ребятишки, у костра погрейтесь. Вот, вот чайник, картошка.
1: Ой, ой, запуталась. Что это?
4: Да это сеть, сеть. Не туда встала. Осторожно, осторожно.
1: Давай.
4: Чужих не видели?
1: Нет.
4: Ну вот и ладно.
5: А сеть, снасть запретная. Зачем вы рыбу сети ловите, Федор Николаевич? Нехорошо.
4: Мала еще старших судить. Помалкивай, бери пример с Николая. Поедешь со мной, сынок?
1: Да нет, вымок я. Ой, сам справишься.
4: Ну ладно, хозяин, барин, оставайся, сушись. Только не сожги одежду. Я в твои годы у костра рубаху сушил и жёг. Один воротник с молнией домой принес. Надо было выбросить. Да я родителей сильно боялся. Ну, ладно, ребятишки, мне пора. Самый лов. Без меня никуда не ходите. Поехал я.
0: Они пили чай, ели картошку и негромко переговаривались. На той стороне несколько раз болотным голосом кричала ночная птица. Костер прогорел, и стали в подробностях видны дубки, не такие большие, как самой ночью, и звезды низко над головой. Великая тишина стояла в лугах. Бывает перед утром такая тишина.
2: Что-то батя давно не слышно.
5: Коль, а пойдем его искать, а?
0: Они отошли от костра, сразу как в озеро провалились в белую росу, и у обоих перехватило дыхание. За поворотом открылся озерный плес, и посреди него стояла лодка. Колиного отца в ней не было.
5: Не отзывается. Может, что случилось? Коль, смотри-ка. Вон дедушка Денис уже коров пригнал.
2: Ага.
5: Ну, может, и отец твой там. Бежим!
2: Бежим! Бежим!

0: сидят. Видишь?
1: Вижу.
2: Кусты расступились, и дети увидели разноцветных коров, костер, что отчаянно дымил, а рядом пастуха Дениса в брезентовом плаще и Колиного отца. Мокрого, с головы до пят, со спутанными волосами, в которых застряла водоросль. Колин отец сидел на траве и трудно дышал. У ног его в воде лежала сеть.
3: Эх, я бы эту сеть сжег и мелким пеплом развеял по ветру.
1: Почему, дедушка?
3: Да из-за нее, Коля, твой отец чуть не пропал.
1: Как?
3: Да-да, запутался в ней и чуть не утонул.
1: О.
4: Ну что, озяб, Федор?
5: Холодно.
4: А ты чайку, давай. Чайку попей еще. Попей, полегчает.
5: Сейчас,
3: А сеть эту мы сейчас проводим. Сожжем ее, Николай.
1: Так это не загорится она, мокрая.
3: Ничего, на хорошем-то огне сгорит.
5: Большой жар все подберет.
3: Ну-ка, ну-ка, взяли с двух сторон, так. Раз, два. И в костер-то.
0: Ой, смотрите, потухает.
3: Не, небось не потухнет. Сейчас поворошу, подую, подложу бересту, и вспыхнет огонек. Вот так.
0: Точно. Он сгорается. Коль, смотри. Горит сеть-то. Ой. Все. Конец ей. Сгорела.
5: Даже коровы этому рады.
3: Ну-ка, ноги мои! Пошли!
1: О, ну тебе лучше, а? Согрелся?
5: Согреваюсь помаленьку.
0: Как же это вышло? Федор Николаевич, расскажите.
5: Чего рассказывает-то? Остановил лодку-то.
3: Ставлю сеть. Рука запуталась. Стал выпутывать руку-то лодкой и перевернись. Упал в воду, да и прям в сеть. Ноги захлестнуло, дернулся туда-сюда и все. Запутался окончательно.
0: Что же вы кричали?
3: В воде-то я еще подумать успел. Попался как щука. Но у нее-то жабры. У меня-то их нету. Ну, солнышко вспомнил. Детей, жену, маму свою. А вода душит. Душ дышать не дает. И все. Свет в глазах потух. Сознание потерял. Вот хорошо, Денис Иванович тут случился. Поймал меня за рубаху. Вытянул на берег. Вот откачал меня. К жизни вернул.
5: А ты, Федор, порадуйся, что живой остался. Порадуйся. Ну, буренки, ну чего вы уж-то развесили, а? А кто за вас траву есть будет? Я, что ли, а?
3: Куда ты, Денис Иванович?
5: Да у меня работа.
3: Сидел бы.
5: Да некогда. Куда? Да вы ешьте, пока дают. Но...
3: Спасибо тебе.
5: Не за что.
4: Ты это, матери... Не сказывай, сынок.
1: Не скажу, папка.
0: Ну что, Федор Николаевич, может, и мы домой пойдем?
4: Ага. Ну ладно. Пошли.
2: Мать, сияя бусами, встретила их с тазом яблок. Собралась диких яблонь. Она хотела спросить, много ли поймали рыбы. Но хозяин, откуда сила взялась, рявкнул.
6: Мать! Женька где?
1: На речке.
6: Ты что, его одного на речку отпускаешь? А если утонет? Там такие омуты.
1: Да вон он идет. Ты не кричи на меня, Федор Николаевич, Христа ради. Чем я тебе не угодила? Я сегодня всю ночь не спала. Увидела сон, упало дерево. Я его поднимать, оно падает. Ну, думаю, с тобой плохо, пришел бы скорей. Издалека вас увидел, радости-то. Самовар поставила, яблок собрала.
7: Пап, много поймали.
6: Сынок, ты один на речку не бегай, ладно?
7: Не буду.
6: Ну-ну. Мать, веди нас чай пить.
2: На следующий день Колин отец надел выглаженный пиджак, взял за руку маленького Женьку и отправился в школу.
6: Здрасте, Клавдий Дмитриевич.
8: А, здравствуй, Федор. Здравствуй.
6: Так вот я и не смог отсюда уехать.
8: Карантин помешал.
6: Не только. Легко сказать, уеду. Собраться легко. Да только я ведь тут всю свою жизнь прожил. Вчера вот сам в свою сеть попал, будь она неладна. Слышали?
8: Слышал. Сарафанное радио передавало.
6: Вот я и думаю, ладно ли я жил? Все ведь за большой рыбой гонялся.
8: Ух, и не говори.
6: А у меня ведь уже вот второй подрос. Женя,
8: о,
6: поздоровайся, сынок, с учителем нашим. Ну, что ты молчишь ты? Не стесняйся.
8: Сколько ж тебе годков-то, Жень?
6: Скоро 7 будет.
8: О!
6: Как бы его в первый класс записать?
8: Ты что, Женя, за отца спрятался? Ну-ка, выходи, выходи, сам за себя отвечай. Ну, чего ж ты? Мы в школу таких стеснительных не берем.
7: Как это не берем? Хочу.
8: Вот и голосок прорезался. Если хочешь, значит, запишем.
6: Спасибо, Клавдий Дмитриевич. Большое дело в школу человека записать.
8: Ну, теперь, Жень, ты можешь идти гулять до 1 сентября, а потом приходи сюда, садись за новую парту в новую жизнь.
6: Спасибо скажи.
8: Ну, чё ты?
7: Спасибо, приду.
6: Вот.
7: Только пусть парту покрасят в белый цвет. Я хочу за белый сидеть.
8: Ну, ладно, ладно. Уговорил. Будет тебе белая парта.
7: Я пойду погуляю.
8: Беги, беги, играй. Федор Николаевич, ты плотник хороший. Может, в колхоз придешь, а?
6: Да может. Подумаю.
8: Ну, думай, думай.
9: Здравствуйте, Клавдий Дмитриевич.
10: Здравствуйте.
8: О, здравствуйте, ребята, здравствуйте.
10: Вот, пришли вам помогать.
9: Что нужно делать?
8: Да дел много. Вот от твоего младшего брата Николая поступил заказ покрасить парту в белый цвет.
10: О!
8: Не возражаете, главный редактор?
10: Да нет,
8: а?
10: Не возражаю.
6: Трудись, сынок, трудись. Ну, я пошел, Клавдий Дмитриевич. До свидания.
8: До свидания, Федор. Возвращайся, будем ждать. Хороший был ученик. На озеро со мной ходил когда-то. Искал пушку из красной меди.
1: Отец, искал пушку?
8: Искал, Коля, но не нашел.
9: Клавдий Дмитриевич, мы найдем вашу пушку из красной меди.
8: Конечно.
9: Мы ее уже искали, да не доехали до нее.
10: Да, нам не дали.
9: Зато мы видели много чудес. Там в озере плавали рыбы, росли синие водоросли и белородник.
10: И вокруг него собрались рыбы, голова к голове.
9: А корни кувшинок были похожи на длинные медные пушки.
10: Точно!
9: Я даже подумала, здесь не одна, а много пушек. Эх, если их поднять из воды и начистить песком, ух, они загорятся, как самовар.
10: А если мы найдем пушку, я заряжу ее спичечными головками и бабахну.
8: Но почему же обязательно спичечными головками? Лучше обыкновенным охотничьим порохом.
10: Да? А вы его достанете?
8: Конечно. Была бы пушка.
2: Долго еще говорил учитель с Колей и Варей о медной пушке, о том, где и как ее искать. А когда они ушли, подумал ему вот о чем. Может, это и хорошо, что так трудно найти старую пушку. Вот лежит она на дне озера о 40 ключах, лежит и манит своей тревожной тайной, зовет заглянуть в глубину старинной, неразгаданной жизни. Вырастут Варя с Колей и расскажут легенду своим детям. И обовьет она их злой полынной горечью, исцеляющей все недуги, освежит живой родниковой влагой. И будут они расти, как молодые дубки и вязы, что собрались на берегах озера, держатся друг за дружку и через камыши и кувшинки заглядывают в чистую воду.

Лежит в озере пушка из красной меди. В погожую осень, когда водоросли опадут на дно, а вода похолодает и станет чище стекла, с рыбацкого челнока видно, как в глубине светится медный ствол. И узор на нем, вещую птицу гамаюн, или цветок изображает этот узор. Пушку видели многие, а достать ее никому не удавалось.

0: История создания песни, сочинение первой песни, судьба ее, это все всегда очень интересно. Вот с этими вопросами мы обратились к поэту Михаилу Васильевичу Исаковскому. Вот что он рассказал.
1: Я первую песню не писал. Дело в том, что я никогда не думал и не рассчитывал, что я буду писать песни, что кто-то будет класть на музыку мои стихи. В 1932 году, когда я уже в Москве, музыкальное издательство проводило конкурс на лучшую массовую советскую песню. Меня пригласили участвовать в этом конкурсе, хотя за мной тогда еще не числилось ни одной песни. Ну, вообще меня даже привлекло то, что жил я тогда очень бедно, но вот тех, кого привлекали, им давали аванс по 45 рублей. Ну, я получил 45 рублей и стал писать эту песню. Я не думаю, что я хорошую песню написал. И поэтому не удивился, что мне сказали, что это не пойдет. Но все последующее меня все-таки немножко удивило, потому что мне сказали, что вы забудьте писать песни, у вас никогда ничего не выйдет, у вас нет никаких абсолютно способностей писать песни, и поэтому бросьте вы это дело. Я не знаю, кто это был, я не помню сейчас, но такой разговор действительно был. Ну, значит, я и решил, ну что ж, нет и нет, больше ничего. А потом, в 1935 году, когда впервые появилось звуковое кино, как известно из художественных фильмов, это был «Путевка в жизнь», и потом был такой фильм еще «Соловей, Соловушка». Но были и звуковые киножурналы. И вот однажды я смотрел один звуковой киножурнал, и вдруг слышу, хор Пятницкого поет песню «Вдоль деревни от избы и до избы» на мои слова. Я очень заинтересовался. Хор Пятницкого я знал и раньше, уже потому, что там работали некоторые мои однодеревенцы. Там девушки из нашей деревни были, парень один работал. Но я, в общем-то, с ним знаком еще не был так близко. Но потом я познакомился вот как раз с Захаровым, который только что пришел в этот хор. И он мне сказал, что песню «Вдоль деревни»-то написал он, отыскав ее на листке отрывного календаря. Вот таким образом получилась новая песня. Я ее специально не писал.

После этого он сказал, ну а может быть у вас что-нибудь другое есть. Вот я ему дал там провожание, и кто его знает, ну в общем, так сказать, стал ему показывать то, что у меня выходило тогда. Захаров, это может быть очень интересно упомянуть, очень жалел, что он не написал «Катюшу», потому что первый раз я «Катюшу» дал Захарову, но он ему не приглянулся. А потом, когда «Катюша» появилась, она ему понравилась, и он ее назвал, эту песню, «гениальный примитив». Вот так, это точное его выражение. Она очень простая, примитивная, на что вот это примитив, не просто примитив, а это гениальный примитив.

Песня «Уходили комсомольцы на гражданскую войну», она у меня называется «Прощание», а у композитора Дмитрия Покраса называется «Прощальная комсомольская», была написана в 1935 году. Персонально она никому не была посвящена, посвящалась она просто всем тем комсомольцам, которые в годы гражданской войны уходили воевать с врагом. А поводом для песни послужил фильм, который в 1935 году вышел на экраны в нашей стране. Это фильм назывался «Подруги». Там была такая сцена, что комсомольцы уходили как раз на войну, затем состоялся митинг, после митинга они разъезжались в разные стороны, один в одну сторону, другой в другую. Ну и, конечно, там происходили трогательные прощания, всякие пожелания. Я помню, вот как сейчас, во-первых, там была одна бабушка такая, которая говорила: «Желаю тебе легкой смерти, если ты умрешь, понимаешь?» И кроме того, были такие возгласы: «Прощай, пиши, куда, не знаю». И вот из всего этого такого, казалось бы, неопределенного хаоса звуков у меня сложилось какое-то представление, что парень и девушка, которые любят друг друга, уходят в разные стороны, и он просит ее написать. Она не знает, куда написать, и он говорит: «Напиши куда-нибудь», потому что ему не важно, куда она напишет, ему важно, чтобы она написала, то есть, что она его любит. Сначала это, конечно, были стихи, потом Дмитрий Яковлевич Покрас положил их на музыку, и довольно быстро она завоевала со симпатией слушателей.

как я твой узнаю путь. Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь.

0: гражданскую войну.
1: О провожании я могу сказать очень коротко. Дело в том, что провожание, я говорю, что я люблю такие стихи с каким-то таким с юмором, с улыбкой. И вот провожание у меня как раз было написано уже после того, как я познакомился с Захаровым, и когда узнал, что вот он написал первую мою песню «Вдоль деревни». И он спросил у меня, нет ли у меня чего-нибудь. И вот я ему как раз дал это самое провожание. Оно ему очень понравилось. Он сказал, что это обязательно пойдет, но он просил дописать ему еще 8 строк. Понимаете? Это дело для меня бывает всегда очень трудное, потому что, знаете, когда все сказано, то трудно повторяться. Это получается неестественно. Но я все-таки как-то нашел, по-моему, выход и сказал эти слова, и слова эти не оказались лишними. Таким образом появилась вот эта самая песня, вторая песня, которую написал Захаров.

Прежде всего, вот хотел сказать о том, что я стараюсь писать песни таким образом, чтобы слова, независимо от того, написана на них музыка или не написана, чтобы они имели самостоятельное такое художественное значение, то есть чтобы они были поэтически ценными. Я считаю, поэт должен давать слова очень полноценные. И, может быть, поэтому, вот, скажем, такая песня, как «Враги сожгли родную хату», ее можно и прочесть, ее можно и спеть. Песня эта, как вы сами понимаете, она несколько трагична, но в то же время она и реалистическая такая песня, потому что во время войны с немецкими фашистами тысячи, многие тысячи семей были уничтожены, были сожжены тысячи наших сел и деревень, и поэтому то, что описано в этой песне, это, так сказать, сущая правда, и она... Песня в этом случае является характерной. У меня спрашивали иногда, что действительно ли был такой солдат, может быть, у меня был какой-нибудь знакомый солдат, вот которого я описал в этом стихотворении. Знакомого такого солдата у меня не было, но были тысячи таких солдат с подобной историей. И я думаю, что я сделал правильно, что написал эту песню. И именно потому, что она правдивая, эта песня, она и вызывает такой широкий отклик со стороны и читателей, и слушателей.

Сказал солдат, встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник.

Вы знаете, я по состоянию здоровья, у меня с детских лет очень слабое зрение, то есть не просто слабое, а совсем слабое. На военной службе я никогда не был, и на фронте я тоже не был. И во время войны я жил в Татарии, в городе Чистополе. Но получалось как-то так, что я настолько жил военными делами, что как будто я участвовал в войне. Я это очень ярко себе представлял и очень переживал сначала все наши поражения, а потом и наши победы с радостью воспринимал. И все это было так ярко, я не мог, просто не мог ни о чем другом писать, как только о войне. И действительно, если взять мои стихи, написанные в Чистополе, то там, ну так, может быть, что-нибудь, чуть-чуть гражданское найдешь, а все о ней, или о каких-то военных эпизодах, о каких-то случаях, то есть посвящены все войне. Что касается песни «Ой, туманы мои, растуманы», то эту песню я писал, будучи в эвакуации и по заказу Захарова. Хор Пятницкого, он ездил все время из города в город, давал свои концерты. И однажды я получил от Захарова письмо. Он там писал, какие темы вообще интересуют хор, какие песни хорошо было бы написать. И в частности написал, что песня о партизанах нужна позарез. И я написал вот эту песню «Ой, туманы мои, растуманы», причем, значит, ну, первую строчку взял из фольклора, так говорят у нас, в Смоленской области. Ну и Смоленская область тогда была занята вся немцами, и поэтому я как-то этих партизан представлял, что они действуют в Смоленской области. Отсюда и туманно-растуманы, и старая Смоленская дорога, и все это, так сказать, вошло в эту песню. Ну, по-моему, песня получилась неплохая. Так мне, по крайней мере, кажется.

Ну вот «Под звездами балканскими» — это единственная, пожалуй, песня, которую я написал на готовую музыку. Вообще готовая музыка всегда как бы связывает, очень стискивает, как бы тебя запирает в какой-то ящик, где тебе негде повернуться, и поэтому у меня ничего никогда не выходит. Выходят, знаете, какие-то сухие, такие неинтересные слова. Но тут получилось как-то так, я не знаю, то ли музыка мне понравилась, то ли композитор как-то хорошо это все расписал, как это должно быть все хорошо. С Блантером получилось вот как-то так, что он написал довольно много музыки на мои стихи. Но я вот написал это стихотворение и довольно быстро, причем песня эта очень популярна в Болгарии.

Заметным событием в музыкальной жизни нашего города стал концерт симфонического оркестра Лейпцигского радио, состоявшийся 5 октября в Большом зале филармонии. Ленинградцы впервые познакомились с этим большим коллективом, созданным еще в 1923 году. Оркестр хорошо известен не только у себя на родине в ГДР, но и во многих европейских странах, где неоднократно с успехом проходили его гастроли. Прекрасные исполнительские традиции этого коллектива были заложены в то время, когда его возглавляли такие выдающиеся мастера дирижирования, как Герман Абендрот, Герберт Кёкель. Сейчас главным дирижером симфонического оркестра Лейпцигского радио стал ученик Абендрота Вольф Дитер Хаушильд. Под его управлением ленинградцы услышали увертюру к опере Вебера «Эврианта», концерт для скрипки с оркестром современного немецкого композитора Мейера, в котором солистом выступил профессор Лейпцигской высшей музыкальной школы Густав Шмаль, и третью героическую симфонию Бетховена. Исполнение этой симфонии привлекло глубиной и благородной сдержанностью интерпретации, хорошим уравновешенным звучанием всех групп оркестра. Сейчас прозвучит скерца из третьей симфонии Бетховена в записи по трансляции из Большого зала Ленинградской филармонии 5 октября. Дирижер Вольф Дитер Хаушильд.

В эти дни на многих театральных и концертных афишах встречаем мы слова «К 60-летию Ленинского комсомола», «Тебе комсомол посвящается». И в нашем сегодняшнем обозрении речь пойдет об одном из таких концертов. В Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся недавно авторский вечер известного ленинградского композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Георгия Портнова, в творчестве которого комсомольская тема находит постоянное отражение. В нем приняли участие ведущие певцы нашего города, такие как Эдуард Хиль, Ольга Вардашева, Ирина Понаровская, Владимир Матусов и эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского телевидения и радио под руководством заслуженного артиста РСФСР Станислава Горковенко. В программу вечера были включены популярные песни, сцены из оперетт, музыка к драматическим и радиоспектаклям, музыка к кинофильмам. Отлично прозвучала симфоническая поэма «Даурия» на темы из музыки к одноименному кинофильму.

творческом концерте Георгия Портнова прозвучали также фрагменты из радиоспектакля «Первая конная». С большим успехом исполнил Эдуард Хиль песни из этого радиоспектакля на стихи Эдуарда Багрицкого, Бориса Корнилова и Михаила Светлова.

в авторском вечере Георгия Портнова прозвучал целый ряд песен, давно завоевавших любовь слушателей. Вот одна из них на стихи Юрия Принцева «Неужели это мне одной?» поет Ирина Понаровская.

На прошлой неделе в Малом зале имени Глинки Ленинградской филармонии с сольным концертом выступил солист Малого театра оперы и балета, лауреат всесоюзного и международного конкурсов Алексей Морозов. Он пел романсы Чайковского и Рахманинова. Удачно был сделан выбор программы. Каждое следующее произведение как бы высвечивало новую грань в вокальном и актерском облике певца. Как маленькая драматическая сценка прозвучал романс Рахманинова на стихи Полонского «Вчера мы встретились».

Ярко и эффектно исполнил Алексей Морозов серенаду Дон Жуана Чайковского. Мягко и задушевно прозвучал романс Чайковского на стихи Толстого «Средь шумного бала».

выступления лауреата международных конкурсов пианистки Екатерины Муриной всегда привлекают внимание ленинградских любителей музыки. В этом месяце она выступила с программой «Сонат Бетховена». Среди них были популярные «Апассионата» и «Лунная». Игре Екатерины Муриной свойственны теплота и сердечность лирического высказывания, но при этом эмоциональная открытость сочетается с глубокой серьезностью. Послушайте, как прозвучала в ее исполнении «Лунная соната».

А теперь страничка для любителей эстрады. Перед ленинградцами вновь выступила популярная аргентинская киноактриса и певица Лолита Торрес. Ее концерты проходили в Большом концертном зале «Октябрьский». Мастерство и обаяние этой артистки и на этот раз покорили слушателей. Она пела в сопровождении гитаристов Даниэля Барреры и Рене Фариаса.

Мечта на время увлекла нас в мир романтики, далеко от этого города, сердито шумевшего за окном. Настроение отчасти было навеяно отрывками из Тора, который вздумал прочесть нам Бардуэлл. Однако не он, а лысый и обрюзгший Тривден предстал перед нами в этот вечер в роли романтического героя. Случилось это в 1898 году. Мне было тогда 35 лет, начал Тривден. Знаю, вы сейчас мысленно подсчитываете, ну что ж, от правды не уйдешь. Мне 47, а на вид можно дать на десяток больше. Но я был молод когда-то. Да, 12 лет назад на голове у меня была не лысина, а густая шевелюра. Я был крепкий парень, стройный и подтянутый, как спортсмен. И самый долгий день казался мне слишком коротким. А полюбуйтесь на меня сейчас. Вот что сделала со мной золотая лихорадка. У меня Бог знает сколько миллионов, а в душе пустота. И в жилах ни капли горячей красной крови. Я теперь вроде медузы, огромная такая студенистая масса протоплазмы. Голос его оборвался. В те дни женщины заглядывались на меня. Странно, что я так и не женился. Все из-за той девушки. О ней-то я и хотел вам рассказать. Я встретил ее за 1000 миль, а то и дальше, от всех мест, где живут белые люди. Это она процитировала мне те самые строки Тора, которые только что читал Бардуэлл, о богах, рожденных при свете дня, и о богах, рожденных в ночи. Я отправился на восток через скалистые горы к большому невольничьему озеру и очутился в неведомой стране. Ее огромные пространства еще никем не были исследованы. Здесь никогда не ступала нога белого человека, а индейские племена пребывали почти в таком же первобытном состоянии, как 10 тысяч лет назад. Теперь о девушке. Я поднимался вверх по ручью, который в Калифорнии считался бы рекой. Вокруг расстилалась прекрасная долина, то замкнутая высокими стенами каньонов, то открытая. Трава на пастбищах была почти в человеческий рост. Луга пестрели цветами. Там и сям высились кроны великолепных старых елей. Я стал разыскивать какую-нибудь стоянку индейцев, у которых надеялся достать нарты и нанять погонщиков, чтобы с первым снегом продолжать путь. Наконец я заметил дымок, услышал лай собак, индейских собак, и дошел до становища. Там было, вероятно, человек 500 индейцев. И здесь-то я встретил ее, Люси, так ее звали. С индейцами я мог объясняться только жестами, пока они не привели меня к большому вигваму, это что-то вроде шатра, открытого с той стороны, где горит костер. Внутри царили чистота и порядок, каких я не встречал ни в одном жилище индейцев. Постель была послана на свежих еловых ветках. На них лежала груда мехов, а сверху одеяло из лебяжьего пуха, белого лебяжьего пуха. И на нем, скрестив ноги, сидела Люси. Кожа у нее была смуглая, орехового цвета. Это была смуглая амазонка,
царственная в своей пышной зрелости. А глаза у нее были голубые. Да вот что тогда меня потрясло. Ее глаза темно-голубые, в них как будто смешались синего моря с небесной лазурью, и умные. Более того, в них искрился смех жарких, напоенных солнцем. В них было что-то глубоко человеческое. И вместе с тем, как бы это объяснить, ну, бесконечно женственное. «Незнакомец, — сказала она, — я очень рада вам. Знаете вы резкий северо-западный говор? Вообразите мои ощущения. Я встретил женщину, белую женщину, но этот говор... Чудесно было здесь, на краю света, встретить белую женщину, но ее говор, ей-богу, причинял боль. Он резал уши, как фальшивая нота. И все же эта женщина обладала поэтической душой. Слушайте, и вы поймете это. Она сделала знак. И верите ли, индейцы тотчас вышли. Они беспрекословно повиновались ей, как вождю. Она велела мужчинам соорудить для меня шатер и позаботиться о моих собаках. Индейцы выполнили ее приказание. Они видели в ней ту, которой следует повиноваться. Скажу вам, меня пронизала дрожь при мысли, что здесь, за 1000 миль от ничьей земли, белая женщина повелевает племенем индейцев-дикарей. Я прожил неделю в той долине. Она сама пригласила меня. Мы беседовали с ней, беседовали без конца. И вот что Люси рассказала мне. Она родилась на границе, в семье бедных переселенцев. Знаете, какая у них жизнь? Работа, работа, которой не видно конца. «Я не замечала красоты мира», – рассказывала она. «У меня не было времени. Я знала, что она рядом, повсюду, вокруг нашей хижины. Но нужно было печь хлеб, убирать, стирать и делать всякую другую работу. Порой я умирала от желания вырваться на волю, особенно весной, когда пение птиц просто сводило меня с ума. Мне хотелось бежать далеко в высокой траве пастбищ, чтобы ноги мокли от росы, перелезть через изгородь и уйти в лес далеко-далеко, до самого перевала, чтобы оттуда увидеть все. Хотелось бродить по каньонам, у озер, дружить с выдрами и пятнистыми форелями, тихонько подкравшись, наблюдать за белками, кроликами и всякими зверьками, посмотреть, чем они заняты, выведать их тайны. Мне казалось, что будь у меня время, я бы все время лежала в траве среди цветов и могла бы услышать, о чем они шепчутся между собой, рассказывая друг другу то, чего не знаем только мы, люди. Когда ей исполнилось 18 лет, она вышла замуж за человека, который собирался открыть ресторан в Джуно. У него были небольшие сбережения, и ей он казался богачом. Люси не любила его, в разговорах со мной она всегда это подчеркивала, но она очень устала, ей надоело тянуть лямку изо дня в день. К тому же Джуно находится на Аляске, и Люси захотелось увидеть этот край чудес. Но мало ей довелось увидеть. Муж ее открыл дешевый ресторан, и очень скоро Люси узнала, для чего он женился на ней. Просто чтобы иметь даровую служанку. Скоро ей всем пришлось заправлять и делать всю работу, начиная от обслуживания посетителей и кончая мытьем посуды. Кроме того, она целый день стряпала. Так она прожила 4 года.
Можете себе представить это дикое лесное существо с первобытными инстинктами, жаждущее свободы, заточенное в грязный кабак и принужденное выполнять каторжную работу на протяжении 4 убийственных лет? Иногда, рассказывала она, у меня так кружилась голова от кухонной жары и чада, что казалось, если я не глотну свежего воздуха, то упаду в обморок. Я высовывалась из окна, закрывала глаза, и передо мной вставали самые удивительные картины. Мне представлялось, что я иду по дороге, а кругом такая тишина, такая чистота, ни пыли, ни грязи. В душистых лугах журчат ручейки, играют ягнята, ветерок разносит запахи цветов. А когда я открывала глаза, кухонный жар снова ударял мне в лицо, и я слышала голос Джейка, моего мужа. «Почему не подаешь бобов? Думаешь, я буду ждать целый день?» И вот однажды мне случайно попал в руки клочок газеты со словами, которые я помню до сих пор, продолжала она, и процитировала мне строки из книги Тора «Вопль человека». Мы говорим, что надо цивилизовывать индейцев, но это не сделает их лучше. Оставаясь воинственными и независимыми, живя уединенной жизнью в лесу, индеец не утратил связи со своими богами, и время от времени ему выпадает счастье редкого и своеобразного общения с природой. Ему близки звезды и чужды наши кабаки. Неугасимый свет его души кажется тусклым, ибо он далек нам. Он подобен бледному, но благодетельному свету звезд, соперничающему со слепительно ярким, но вредным и недолговечным пламенем свечей. У жителей островов товарищества были боги, рожденные при свете дня, но они считались менее древними, чем боги, рожденные в ночи. И вот тогда-то я и сказала: «Довольно». Я уложила свою жалкую одежонку и вышла. Джейк пытался удержать меня. «Что это ты задумала?» – спросил он. «Ухожу в лес, туда, где мне место». «Никуда ты не уйдешь», – говорит он и хватает меня за плечи. Но я направил на него револьвер, такой маленький, Кольт 44, сказала: «Вот мой ответ», и ушла. «Романтика», – говорила она мне. Романтика началась с первой же минуты. В лодке было кроме меня 3 семьи. Так что нельзя было пошевелиться. Нам нужно было перебраться через большой морской рукав, шириной не менее чем в 12-15 миль. И вот, когда мы были на середине его, поднялась буря. Эту ночь я коротала на берегу одна с огромным волкодавом, так как больше никого не осталось в живых. «Вообразите себе», – прервал свой рассказ Тривден. «Лодка перевернулась и затонула, а все люди погибли, разбившись о скалы. Только Люси, ухватившись за хвост собаки, добралась до берега, избежав скал, и очутилась на крохотной отмеле, единственной на протяжении многих миль». «К счастью, это был материк», – сказала она. «Я пошла вглубь, прямо через леса и горы, куда глаза глядят. Я ничего не боялась, ведь я была рожденной в ночи, и огромный лес не мог погубить меня. А на второй день я нашла то, что мне было нужно. Я увидела полуразвалившуюся хижину на маленькой просеке. Она пустовала, должно быть, уже много лет. Крыша провалилась, на койках лежали полуистлевшие одеяла, а на очаге стояли горшки и сковородки. Но не это было самое интересное. Из-под груды еловых веток, служивших Люси постелью, она вытащила кожаный мешок. Она развязала его, и мне в руки полился поток золота, какого я никогда не видел.
Здесь был крупный золотой песок, но больше всего самородков. Золото было почти чистым, без всякой примеси серебра. $250 000 – воскликнул я. Именно так и выходит по моему грубому подсчету, сказала она. Работала как вол все свои годы, а стоило мне вырваться на свободу, и за 3 дня столько приключений. Что же стало с людьми, добывшими это золото? Я часто думал об этом. Они бесследно исчезли с лица земли. Это было в

пурпурных ирисах. Она осталась жить с индейцами, лечила их, завоевала их доверие и постепенно стала править ими. И вы счастливы, довольны? Спросил я. Имея четверть миллиона долларов, вы могли бы жить и в Штатах. Вам здесь, должно быть, очень многого не хватает. Я не поменялась бы ни с одной женщиной в Штатах, ответила она. Мое место здесь, среди таких людей, как я. Правда, бывают минуты, когда мне страстно хочется, чтобы здесь очутился этот Тора. Зачем? Спросил я. Чтобы я могла выйти за него замуж. Временами я чувствую себя очень одинокой, ведь я только женщина, самая обыкновенная женщина. А дальше, продолжал Тривден, вот что. Судя по ее словам, она оставалась дикаркой во всем, но мужем желала иметь человека своей расы. Незнакомец, сказала она, вы мне очень по сердцу. Если вы осенью могли перейти скалистые горы и прийти сюда, значит, вам нравится такая жизнь, какую мы ведем. Здесь красивые места, лучше не сыщешь. Почему бы вам не остаться здесь? Она ждала ответа. Должен признаться, соблазн был велик. Я уже почти влюбился в нее. Ведь вы знаете, я так и не женился. И теперь, оглядываясь на прожитую жизнь, могу сказать, что Люси была единственной женщиной, которой меня влекло. Но вся эта история казалась мне слишком несуразной. И я солгал, как джентльмен, сказал ей, что я уже женат. А жена ждет тебя? Спросила она. Да, ответил я. И она любит тебя. Да. Тем и кончилось. Она вышла и приказала, чтобы меня снарядили в дорогу. Право, это очень печально, что ты уезжаешь, сказала она, прощаясь со мной. Ты мне нравишься. Я полюбила тебя. Если когда-нибудь передумаешь, возвращайся сюда. А мне в ту минуту очень хотелось поцеловать ее, ведь я был почти влюблен. Она сама пришла ко мне на помощь. Поцелуй меня, сказала она. Поцелуй меня, чтобы было о чем вспомнить. И мы поцеловались там, в снежной долине у скалистых гор. Я оставил Люси у края дороги и пошел вслед за своими собаками. Прошло полтора месяца, прежде чем я, одолев перевал, добрался до первого поста на Большом Невольничьем озере. Город гремел за окнами, как отдаленный прибой. Бесшумно двигаясь, официант принес нам сифоны. В тишине голос Тривдена звучал, как погребальный колокол. Было бы лучше, если бы я остался там. Посмотрите на меня. И мы посмотрели на него. На его сидеющие усы, на плешивую голову, мешки под глазами, отвислые щеки, двойной подбородок. На всю эту картину разрушения когда-то сильного и крепкого мужчины, который устал, выдохся, разжирел от слишком легкого,

0: короткой и слишком сытой жизни.
1: Опять еще раз была весна. И опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту, будничность, которая и есть здоровье. Возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какой-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я по молодости не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил и все то здоровое молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце. От верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы. Утро было уже похоже на летнее. Со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему мягкому и чистому воздуху, запахом солнечного сада, со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорное непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай. Он часто приходил к нам по утрам. И он говорил, очевидно, обо мне. Да что ж тут думать? Конечно, надо служить. Поступить куда-нибудь на место. Думаю, что Георгию все-таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится. Какие далекие дни. Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными, при всей той близости их мне, с которой я все думаю о них за этими записями и все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уже давно исчезнувшего из мира, со всем своим бесконечно далеким временем. Случалось, бывало, в каком-нибудь чужом доме взять в руки старый фотографический альбом. Странные сложные чувства возбуждали лица тех, что глядели с его карточек. Прежде всего, чувство необыкновенной отчужденности от этих лиц. Ибо необыкновенно бывает чужд человек человеку в иные минуты. А потом происходящее из этого чувства повышенная острота ощущения их самих и их времени. Что это за существа, эти лица? Это все люди, когда-то и где-то жившие, каждый по-своему, разными судьбами и разными эпохами, где было все свое – одежды, обычаи, характеры, общественные настроения, события. Вот суровый чиновный старик с орденом под двойным галстуком, с большим и высоким воротом сюртука, с крупными и мясистыми чертами бритого лица. Вот светский щеголь времен Герцена, с подвитыми волосами и с бакенбардами, с цилиндром в руке, в широком сертуке и таких же широких панталонах, ступня которого кажется от них маленькой. Вот бюст грустно красивой дамы, затейливая шляпка на высоком шиньоне, шелковое платье с рюшами, плотно обтягивающее грудь и тонкую талию, длинные серьги в ушах. А вот молодой человек 70-х годов. Высокие, широко расходящиеся воротники крахмальной рубашки, не скрывающие кадыка, нежный овал чуть тронутого пушком лица, юная томность в загадочных больших глазах, длинные волнистые волосы. Сказка. Легенда все эти лица, их жизни и эпохи. Точно то же чувство испытываю я и теперь, воскрешая образ того, кем я был когда-то. Был ли в самом деле? Работу я бросил. Много времени проводил на деревне, по избам. Много охотился, то с братом Николаем, то один. Борзык у нас уже не было. Оставалось только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде, травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поле, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады, вернее, нашим скитанием за ним, по осенним полям на осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками, перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего Мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один. Выдался необыкновенно теплый солнечный день. Но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно потому, что уж слишком тихо и голо было всюду и во всем. Было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью. А безнадежно по причине недавних дождей. Было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жневьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре и думать перестал об охоте, а за мной и собаки. Бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю, если бы даже и было что гнать. И, несколько оживляясь, лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий, безжизненный, хотя и теплый ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности. Все эти клетчатые от жнивей, зеленей и пашин перевалы полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие кое-где вдали березовые и осиновые острова. Ночью я сидел в своей комнате и, думая, читал, вместе с тем перечитывал «Войну и мир». Погода за день круто изменилась. Ночь была холодная и бурная. Было уже поздно, весь дом был тих и темен. У меня топилась печка, пылало и гудело тем жарче, чем злее и сумрачнее налетал на сад, на дом и потрясал окна ветер. Я сидел, читал и вместе с тем думал о себе. С грустным наслаждением, чувствуя этот поздний час, ночь, печку и бурю. Потом встал, оделся, вышел через гостиную наружу и стал взад и вперед ходить по поляне перед домом, по ее уже скудной и мерзлой траве. Кругом чернел шумный сад. Над поляной стоял бледный свет. Ночь была лунная, но какая-то мучительная, осяновская. Ветер ледяной, северный, свирепствовал. Верхушки старых деревьев мрачно и слитно ревели. Кусты шумели остро, сухо и как будто бежали вперед. По небу, замазанному чем-то белесым, по небольшому лунному пятну в огромном радужном кольце, быстро неслись с севера, где было особенно зловеще и угрюмо, темные, страшные, какие-то не наши, а как будто морские облака, вроде тех, что изображали старинные живописцы ночных кораблекрушений. И я то на ветер, одолевая его ледяную свежесть, то, гонимый им в спину, стал ходить и опять думать с той беспорядочностью и наивностью, с которой всегда в молодости думаются думы наиболее сокровенные. Я думал приблизительно так. Нет, лучше этого я еще никогда ничего не читал. Впрочем, о казаке, Ерошка, Марьянка или пушкинское путешествие в Арзеру? Да, как они были все счастливы, Пушкин, Толстой, Лермонтов. Вчера, говорят, мимо нас прошла по большой дороге в отъезжие поле чья-то охота вместе с охотой молодых толстых. Как это удивительно! Я современник и даже сосед с ним. Ведь это все равно, как если бы жить в одно время рядом с Пушкиным. Ведь это все его, эти Ростовы, Пьер, Аустерлицкое поле, умирающий князь Андрей. Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного, но важнейшего. Пьеру кто-то все говорил: жизнь есть любовь, любить жизнь, любить Бога. Это кто-то и мне всегда говорит. И как люблю я все, даже вот эту дикую ночь. Я хочу видеть и любить весь мир, всю землю, всех Наташ и Марьянок. Я во что бы то ни стало должен отсюда вырваться. В кольце вокруг млечно-туманной луны было точно какое-то зловещее небесное знамение. Бедный, слегка склоненный на бок лик ее все больше грустнел и туманился на белесой мути неба. В вышине неслись и мешались, порой могильно закрывая этот лик, дымный, свинцовый, а то и совсем темные облака. С севера, из-за ревущего сада, поднималась черная туча, и дико пахло по ветру снегом. А я ходил и думал: да, больше нельзя так жить. Я не мог бы, если бы даже имел 10 незаложенных Батуриных. Как это ужасно, что даже сам Толстой в молодости мечтал больше всего о женитьбе, о семье, о хозяйстве. А вот теперь все твердят о работе на пользу народа, о возмещении своего долга перед народом. А никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую. Не жертвовать собой за народ, не служить ему, не играть, как говорит отец, в партии на земских собраниях я не могу и не хочу. Нет, надо, наконец, на что-нибудь решиться. Я тщетно искал, на что именно должен решиться я, и вернулся домой, совсем запутавшись в беспорядочном и бесплодном думании. Печка потухла, лампа выгорела, пахла керосином и светила уже так слабо, что в комнате виден был неверный свет этой бледной и тревожной ночи. Я посидел возле письменного стола, потом взял перо, и неожиданно стал писать брату Георгию, что еду на днях искать какого-нибудь места в Орловском голосе. Это письмо и решило мою судьбу. Выехал я, конечно, не на днях. Нужно было сперва собрать хоть какие-нибудь деньги в дорогу, но все равно, наконец, выехал. Помню мой последний завтрак дома. Помню, что лишь только был он кончен, так послышался глухой шорох бубенчиков под окнами, и выросла за ними, совсем с ними рядом, пара деревенских зимних лохматых лошадей, лохматых и от снега, который непроглядно валил в тот день густыми молочными хлопьями. Как, Боже мой, старо все это, все подобные отъезды, а как мучительно ново было для меня. А потом был точно сон, долгая безмолвная дорога, мерное покачивание саней в этом бесконечно белом царстве снежных хлопьев, где не было ни земли, ни неба, а только какая-то неустанно текущая вниз белизна, да очаровательные зимние дорожные запахи, лошадиной вони, мокрого енотового воротника, серника и махорки при закуривании. А потом мелькнул в этой белизне первый телеграфный столб. Показались заснеженные снегом, торчащие из придорожных сугробов щиты, то есть уже начало какой-то иной, не степной жизни. То для русского человека всегда особое, волнующее, что называется железной дорогой. Когда пришел поезд, я, простившись с работником, отдав ему шубу и наказав доправить в Батурино 1000 поклонов, вошел в людный третьеклассный вагон с таким чувством, точно отправлялся в путь, которому и конца не предвиделось. То чувство, с которым я вошел в вагон, было правильно. Впереди ожидал меня и впрямь немалый, небудничный путь, целые годы скитаний, бездомности, существование безрассудного и беспорядочного, то бесконечно счастливого, то глубоко несчастного. Словом, всего того, что очевидно и подобало мне, и что, быть может, только с виду было так бесплодно и бессмысленно. В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове – мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани, извозчики, оказалось, ездили тут парой, с глухарями, бубенчиками, и разговаривали друг с другом на «вы». Оглянулся вокруг – и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше, во всяком случае, чем полагалось для декабря, и его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе, запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыхание на парных лошадях бубенчиков, ласковое завывание баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки, серый хлеб и сала. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло. В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое. Он тут, в Харькове, был как будто какой-то другой, чем в Батурине. Как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странна была его харьковская жизнь. Пусть и впрямь был он вечный студент, по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже это было страшно хорошо своей новизной. Но все же я был поражен. «Но как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня», — сказал брат, расцеловавшись со мной. «Хотя, собственно, зачем ты приехал?» — тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье. Я ответил, что и сам не знаю, зачем. Затем, конечно, чтобы посоветоваться, наконец, серьезно. Как же мне и в самом деле быть с собой? Но брат уже не слушал. «Обдумаем как-нибудь», — уверенно сказал он, и тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмистерскую какого-то пана Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая, что попало, говорить с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем, как у меня, одетого уже горожанином и очень это чувствующего, глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными. И на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло. Тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу. А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок. Стойка с превосходными и удивительно дешевыми закусками. Особенно хороши были, как огонь, горячие и страшно перченные блинчатые пирожки, по 2 копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уже и совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла. И от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всяческие ноги, идущие взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а между тем казавшимся чрезвычайно интересным мне, о знаменитом статистике Анинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат, и он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие, несмотря на всю близость к ним. И он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. По утрам, пока брат был на службе, я сидел в публичной библиотеке. Потом шел бродить, думать о прочитанном, о прохожих и проезжих, о том, что почти все они, верно, по-своему счастливы и спокойны, заняты каждый своим делом и более или менее обеспечены. Меж тем, как я только томлюсь смутным и напрасным желанием писать что-то такое, чего и сам не могу понять, на что у меня нет ни смелости решиться, ни умения взяться, и что я, все откладывая на какое-то будущее, обеден настолько, что не могу позволить себе осуществить свою жалкую заветную мечту – купить хорошенькую записную книжку. Это было тем более горько, что, казалось, от этой книжки зависит очень многое. Вся бы жизнь пошла как-то иначе, более бодро и деятельно, потому что мало ли что можно было записать в нее. Уже наступала весна. Я только что прочел собрание малорусских дум Драгоманова. Был совершенно пленен словом о полку Игореве. Нечаянно перечитав его и вдруг поняв всю его несказанную красоту, и вот меня уже опять тянуло вдаль, вон из Харькова и на Донец, воспетый певцом Игоря, и туда, где все еще, казалось, стоит на городской стене, все на той же древней ранней утренней заре молодая княгиня Ефросинья, и на Черное море казацких времен, где на каком-то сидит какой-то дивный и опять в молодость отца в Севастополь. Ранней весной я поехал в Крым. Мне достали бесплатный билет. Я должен был ехать под чьим-то чужим именем, выдавая себя за какого-то железнодорожного рабочего. В больших лишениях проходила моя молодость. Выехал я в такой тесноте и мерзости, каких я еще никогда не испытывал. В ночном почтовом поезде, прямо страшном своей длиной. Он и пришел переполненный, а на платформе в Харькове осадила его новая несметная орда ехавших на юг на заработки со всеми своими мешками, котомками и привязанными к ним лаптями и анучами, с чайниками и вонючими съестными припасами, ржавыми тараньками, печеными яйцами. Кроме того, время было уже позднее, так что мне тотчас же предстояла бессонная ночь, затем долгий день, а там новая ночь без сна. Но я шел на все. Где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость. Помню, что на рассвете первой ночи я очнулся в своем тесном углу на какой-то степной станции, уже далеко от Харькова. Еще догорала свеча в углу. Солнца еще не было видно, но было уже совсем светло и розово. Я с изумлением оглянул тяжко-безобразную картину, как попало спящих в этом розовом, и сейчас же открыл окно. Боже, какая заря была! Розовым огнем горит вдали восток, в воздухе та дивная свежесть и ясность, что бывает лишь ранней весной, на рассвете, в степи, в тишине Свежо и сладостно, по-весеннему, поют невидимые в небе жаворонки. Вправо и влево тянется неподвижная стена нашего поезда. А в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган. До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно. Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Такой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом, как горячи, как блещут рельсы перед ним. Небо от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Все то огромное, мужицкое, что везли мы с собой, по дороге растаяло. А вот и я почти один выхожу, наконец, из поезда, опять с моим подлинным именем. И, шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень. Везде пустота. Огромный буфетный зал, мир богатых, свободных и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими, чист и тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них. Я не мог больше удерживаться, быть, как был весь путь, нищенски расчетливым. Спросил себе кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая, вид мой и впрямь был подозрителен. Но все равно я опять был я. Я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал из открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто гуляючи, вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки. С тех пор уже всегда связывалось у меня представление о южных вокзалах с этим пестреньким. Но где же было то, зачем как будто и ехал я? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения, ничего одни отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уже давно-давно жил без них. Вновь отстроенный, белый, нарядный, жаркой, с просторными извозчичьими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к графской пристани, к зеленой морской воде, со стоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское. То, что называлось северной стороной, братской могилой. И только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого. И вот я пустился в путь далее. У Байдарских ворот я ночевал на крыльце почтовой станции. Смотритель не пустил меня в комнаты, узнав, что лошадей я не буду брать. За воротами, в бесконечной темной пропасти, всю ночь шумело море. Да временно, дремотно, с непонятным угрожающим величием. Я выходил иногда под ворота. Край земли и кромешная тьма. Крепко дует пахучим туманом и холодом волн. Шум то стихает, то растет, поднимается, как шум дикого бора. Бездна и ночь. Что-то слепое и беспокойное, как-то утробно и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное. Откуда-нибудь возвращаясь, всегда думаешь, что в твое отсутствие что-нибудь случилось. Получено какое-нибудь особенное письмо, известие. Чаще всего оказывается, что ничего не случилось, ничего не получено. Не так, однако, было со мной в этот раз. Брат встретил меня с большим смущением. Во-первых, отец запродал Батурина. Прислал нам денег, написал необыкновенно грустно, покаянно. Я на мгновение вспыхнул от радости. Опять, значит, есть возможность куда-нибудь поехать. Но тотчас же это чувство сменилось болью. Значит, совсем конец всей нашей прежней жизни. И горькой жалостью к отцу, к матери, Коле. Мы тут веселы, беспечны. У нас весна, люди, город, а они там, в глуши, в одиночестве, в думах только о нас, а вот теперь и о своей близкой бесприютности. Я никогда не мог спокойно видеть отца в грусти, не мог слушать его оправданий в том, что он пустил нас по миру. Я в такие минуты всегда готов был кинуться, руки его целовать, даже как бы с горячей благодарностью именно за это самое. Теперь же, после Севастополя, едва удержался от слез. К счастью, оказалось, что он запродал только землю, без усадьбы. И вскоре я опять пустился в странствие. Был на тех самых берегах Донца, где когда-то кинулся из плена князь горностаем в тростник белым гоголем на воду, потом был на Днепре, как раз там, где пробил он каменные горы сквозь землю половецкую, плыл мимо белых весенних сел, среди необозримо синеющих преднепровских низин, вверх, к Киеву. И как рассказать, что пело тогда во мне вместе с этой весной и песней об Игоре? Солнце светится на небеси, Игорь, князь в русской земли. Девицы поют на Дунае, вьются голоси через море до Киева. А от Киева ехал я на Курск, на Путивль. Этим путем я уже возвращался домой. Теперь я даже спешил туда. Кочевая страсть моя была до поры до времени несколько насыщена. Мне хотелось отдыха и работы, и лето, ожидавшее меня в Батурине, представлялось мне восхитительным. Так богат я был самыми лучшими надеждами, планами и доверием к судьбе. Но, как известно, нет ничего опаснее излишнего доверия к ней. Короче сказать, по пути я заехал в Орел. Тут я почувствовал свои странствия почти конченными. Еще несколько часов, и я в Батурине. Осталось только взглянуть на самый Орел, город Лескова и Тургенева, да узнать, наконец, что же такое редакция и типография. Бодрость я чувствовал необыкновенную, но почернел, похудел, как цыган, побывавший на пяти ярмарках, столько ходил пешком, столько плыл по Днепру и все на палубе, в радостной жаре солнца, блеска воды, раскаленной пароходной трубы, над которой весь день дрожало и плавилось что-то тончайшее, стеклянное, в духоте и густом тепле, людском, машинном и кухонном. Известны те неопределенные, сладко волнующие чувства, что испытываешь вечером в незнакомом большом городе в полном одиночестве. С этими чувствами я и обедал в пустой зале той старой и почтенной губернской гостиницы, в которую привезли меня, и сидел потом на железном балкончике своего номера над уличным фонарем, горевшим под деревом, сквозившая зелень которого, благодаря ему, казалась металлической. Впоследствии, без конца скитаясь по свету, много пережил я подобных часов одинокого спокойствия и наблюдения, и многим из них обязан весьма горькой мудростью. Но совсем не до мудрости было мне в ту темную ночь в Орле с этой полковой музыкой, порой доносившейся ко мне из-за реки то своей певучей томностью, то печально восторженным грохотом. Я совсем отвык спать по-человечески. Мне даже странной показалась в ту ночь большая, покойная и чистая кровать, темнота, тишина и простор моего номера. Я и проснулся по-дорожному. Чуть стало светать. Этим и объясняется то, что пришел я в редакцию «Голоса» совсем в неурочный час. Простота этой редакции была истинно провинциальная. За площадью шли сплошные сады, тихие тенистые улицы, совсем утонувшие в них и заросшие густой травой. В такой же улице, в большом саду, стоял и тот длинный серый дом, где помещалась редакция. Я подошел, увидал полуоткрытую прямо на улицу дверь, дернул за ручку звонка. Он задребезжал где-то вдали, но не произвел никакого действия. Дом казался необитаемым, как, впрочем, и все вокруг. Тишина, сады, милое светлое утро губернского степного города. Я опять позвонил, подождал еще и, наконец, решил войти. Длинные сени вели куда-то вглубь. Я пошел туда и увидал большой, низкий, необыкновенно грязный зал, весь загроможденный какими-то машинами, затоптанной и усеянной рваными сальными бумагами. Машины были все в движении. Мерно рокотали взад и вперед, катая какие-то темно-свинцовые доски под черными валами и валиками, мерно поднимая и опуская какие-то решетки. Лист за листом откладывая большие бумажные листы, с исподу еще белые, а сверху уже покрытый как бы зернью черные блестящие икры. И от всех этих машин, рокот и шум которых сливался порой с перекрикивающимися голосами печатников и наборщиков, веяло пахучим ветром, крепкой и приятной вонью свежей краски, бумаги, свинца, керосина и масел. Всем тем, что тотчас же стало для меня и уже навсегда таким особенным. «Редакция!» — сердито крикнул кто-то мне из-за этого ветра, шума и рокота. «Тут типография! Эй, проводи в редакцию!» И под ноги мне кинулся откуда-то грязный, с круглой, густо заросшей свинцовым ежом головой мальчишка. «Сюда пожалуйте!» И я, волнуясь, поспешил за ним назад в сени и через минуту уже сидел в большой приемной редактора, который оказался очень хорошенькой и маленькой молодой женщиной, а потом в столовой совсем по-домашнему за кофе. Меня то и дело угощали, все расспрашивали, сказали несколько лестных слов о моих стихах, напечатанных в столичных ежемесячниках, звали сотрудничать в «Голосе». Я краснел, благодарил и неловко улыбался, сдерживая почти восторженное удовольствие от такого неожиданно чудесного знакомства. Несколько дрожащими руками брал какие-то печенья, быстро и сладко таявшие во рту. Кончилось все это тем, что хозяйка вдруг приостановилась, услышав за дверью оживленные голоса, засмеялась и сказала: «А вот и мои заспавшиеся красавицы. Я сейчас познакомлю вас с двумя очаровательными созданиями, моей кузиной Ликой и ее подругой Сашенькой Оболенской». И тотчас же вслед за тем в столовую вошли две девушки в цветисто расшитых русских нарядах, с разноцветными бусами и лентами, с широкими рукавами до локтя, открывавшими их молодые круглые руки. Удивительна была быстрота и безвольность, лунатичность, с которой я отдался всему тому, что так случайно свалилось на меня, началось с такой счастливой беззаботностью, легкостью, а потом принесло столько мук, горести, отняло столько душевных и телесных сил. Почему мой выбор пал на Лику? Оболенская была не хуже ее, но Лика, войдя, взглянула на меня дружелюбней, внимательней, заговорила проще и живее, чем Оболенская. И в кого вообще так быстро влюбился я? Конечно, во все. В то молодое, женское, в чем я вдруг очутился, в туфельку хозяйки и в расшитые наряды этих девушек со всеми их лентами, бусами, круглыми руками и удлиненно округлыми коленями, во все эти просторные, невысокие провинциальные комнаты с окнами в солнечный сад, даже в то, наконец, что нянька привела с гулянья в столовую раскрасневшегося и немного запотевшего мальчика, серьезно и внимательно заглядевшегося на меня во все свои синие глаза, пока мать целовала его и расстегивала ему курточку. Тут, кстати, тотчас же стали убирать со стола и накрывать его к завтраку, а хозяйке вдруг пришла в голову мысль, что уходить мне от завтрака совсем не след, как не след и вообще скоро уезжать из Орла. А Лика отняла у меня картуз, села за пианино и заиграла собачий вальс. Словом, я ушел из редакции только в 3 часа, совершенно изумленный, как быстро все это прошло. Я тогда еще не знал, что эта быстрота, исчезновение времени, есть первый признак начала так называемой влюбленности, начало всегда бессмысленно веселого, похожего на эфирное опьянение. Так началась для меня еще одна любовь, которой суждено было стать в моей жизни большим событием. Я покидал Орел как нечто уже дорогое, близкое, со всей грустью и нежностью первой любовной разлуки и с горячими надеждами на скорое новое свидание.

А сейчас поет вокальный квартет артисты Леонидзе, Кикабидзе и братья Эбралидзе. Песня Цабадзе «Лалейби».

нашей песни. Часто дальние края, пусть как радостные вести принимают их друзья. О любви и дружбе нашей песня хочет рассказать.

0: Ну вот, как все у меня выдалось минутка, я могу выпить чашку кофе.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Ну как?
1: По-моему, все в порядке.
0: Впрочем, мне это совершенно безразлично.
1: Ну, зачем же вы задаете мне этот вопрос?
0: Вы извините, я задаю вопрос вам, а сам думаю о том, понравился ли сегодняшний огонек нашим телезрителям.
1: Я думаю, понравится, потому что только при помощи телевидения можно увидеть столько интересных вещей из разных мест и при том в один вечер.
0: А вы знаете, я люблю телевидение за то, что можно сразу поздороваться со всеми родственниками и знакомыми. Вы знаете, как это делается? Очень просто. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие родственники и знакомые. Вот, а теперь можно год не писать писем.
1: А как вы думаете, вот что бы произошло, если бы телевидение изобрели, ну, скажем, 500 лет тому назад?
0: Ничего не вышло. Все бы пошло вверх тормашками. Конечно. Ведь смотрите, ну, Колумб, зачем ему было открывать Америку? Он бы включил телевизор. Зачем было ехать так далеко? Включил бы телевизор и сразу увидел бы все. Шекспир, зачем ему было писать Гамлета?
1: Ну, а что бы, по-вашему, он писал?
0: Он бы писал только сценарий для «Голубого огонька».
1: Я вижу, что интересы «Голубого огонька» для вас стоят превыше всех интересов.
0: А как же?
1: Интересно, за что вы так любите «Голубой огонек»?
0: За то, что это единственное место в Москве, где после 11 часов вечера можно выпить чашечку кофе.
1: Ну, в этом отношении вы, конечно, правы.
0: А что вам нравится? Что вам нравится в телевидении?
1: Вы знаете, я больше всего люблю в телевидении...

0: театре.
1: Не совсем так.
0: А вот как вы добились экономии пуговиц?
1: А я не хожу на футбол. Вот и
2: все.
1: А что бы вы? Что бы вы хотели увидеть на телевидении?
0: Ну, в первую очередь, мне бы хотелось увидеть продолжение нашей передачи сегодняшней «Голубого огонька».
1: Да, вы меня извините, я просто немножко забыл, да, о том, что идет огонек. Ну что ж, давайте я вас познакомлю, познакомьтесь с Глоксинией.
0: А кто это такая?
1: Не кто это такая, а кто это такие?
0: Ну, да, кто же это такие? Вот куда они спрятались?
1: Это цветы, присланные нам из Львова. Вы помните прошлый огонек? Львовские садоводы вырастили специально для нас в подарок голубому огоньку вот эти цветы. Мы с вами, так сказать, сегодня дегустаторы. Эти цветы называются голубой огонек. Мы с вами первые дегустаторы. Два цветка, два носа. Давайте нюхать.
0: Давайте попробуем.
1: Великолепно.
0: Вы знаете, а? Неплохо пахнет наш голубой огонек.
1: Глоксиния. Глоксиния, а не голубой огонек.
0: Ну а что же будет дальше?
1: А что будет дальше, сейчас увидим. В Центральном парке культуры и отдыха идет программа артистов, которых мы любим и знаем. Новая программа. Это заслуженные артисты республики. Николай Рыкунин и Александр Шуров. Вот они.
0: Здравствуйте, дорогие товарищи.
1: Идет программа, которая называется «Два мушкетера».
3: Два мушкетера, что мы попросим учесть? Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть. Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть.
4: Есть, Рура! Что это у вас за самодеятельность такая, а?
5: В нашем маленьком эстрадном театре организовалось добровольное общество «Мушкетер».
4: Добровольное общество «Мушкетер» — это что, «Спартак» переименовали?
5: Нет. Рыцари без страха и упрека, благородные сердца.
4: Понимаю, это, так сказать, дружинники, да?
5: Ну, по-современному, конечно. Одним словом, у нас наше общество без всяких льгот, на добровольных началах, и мы вас записали.
4: Без льгот?
5: Абсолютно.
4: Не, не выйдет.
5: Ну, тихо, слышишь. Ну, Александр, ну, перестаньте. Ну, я всегда знал, что вы эстрадный мушкетер. Ну, вспомните эти благородные образы, созданные Дюма. Атос, Портос и...
4: Майонез. Простите.
5: Атос, Портос и Арахис. Ну, и Арамис.
4: Арамис.
5: Ну, а еще четвертый, Гасконец. Красавец парень Д'Артаньян.
4: Ну как?
5: Ну, красивый такой.
4: Да.
5: Высокий, да.
4: Немножко похож на меня. Я даже помню песню, которую он пел.
5: Ну как, вы согласны?
4: Согласен.
5: Итак, начнем посвящение, мушкетеры. На колени. Так, сейчас составим анкету.
4: А без анкеты можно, Николай?
5: Нельзя. Так, фамилия.
4: А вы так что называли, Шуров?
5: Ну, необходим ритуал такой, знаете. Фамилия.
4: Ну, Шуров, вот я называю.
5: Отныне вы будете называться Бешуров. Бешуровцу вива!
4: Вива!
5: Что, не та музыка, ну что, 16-й столетие.
4: Да.
5: Давай, давай. Тихо.
4: Что вы играете?
5: Это музыка 20 века.
4: А я думал, каменного века, Николай.
5: Итак, мушкетеры. Итак, мушкетеры.
4: Ну что ж,
5: вперед, рвачи! Бездельники, сутяги, любители казенных касс, поберегись словесной шпаги, она заточена для вас. Итак, друзья, долой сомнения, мы разрешили долгий спор и начинаем представление. Вперед, товарищ мушкетер!
6: Старый фильм о мушкетерах шел еще в войну.
2: запомнились, с тех пор мы дети.

0: по одному. Там коня пустит по люрам, пел Д'Артаньян, а сейчас поет Лешуров.
1: И Рыгуньян.
0: Ай, вари-вари-вари-вари-вари,
1: не взять там по Одессу, не спеть там под гитару,
0: как крошеный пятер.
1: Ай, вари-вари-вари-вари, у нас другой талант.
0: Припев оставим старый.
1: Ай, вари-вари-вари-вари-вари,
0: исполним новый вари-вариант. Туриста пропадал Федот.
1: Иностранцев очень быстро находил подход.
0: Начинал всегда он с фразы «Фройшен, дружба, мир!»
1: И вручал при этом сразу русский сувенир.
0: Вот вам вари-вари-вари-вари-вари, советские часы, а вы мне шарь-вари-вари, подтяжки и трусы. Ай, вари-вари-вари-вари-вари, деньги промчали все, и в ватных шар-вар-варах, он сидит теперь на нарах,
1: и рубит лес вар-вар-вар-вар-вар-вар-вар-вар-вар в Оркуте.
0: Получил путевку в встрече с Оливаром Антон.
1: За отличные успехи в Крым направлен он.
0: Там, где стройные чинары, там, где море блеск.
1: Санаторист Оливаров на 2000 мест.
0: Ай, вари-вари-вари-вари-вари, кого там только нет. Работники, главтары, художники, поэт.
1: Ай, вари-вари-вари-вари-вари, артистов 305. Кассир пивного бара, жена его Тамара. А стали вари-вари-вари-вари-вари-вари-вари-вары не видать.
0: Из Воронежа в столицу прибыл гражданин.
1: Где приезжему кормиться, выход лишь один.
0: Если деньги есть в кармане, если время есть, можно в лучшем ресторане с музыкой поесть. Ай, вари-вари-вари-вари-вари! Ресторан, кричат ему швейцары,
1: куда ты прёшь, болван?
0: Ай, вари-вари-вари-вари-вари!
1: Место свободных нет, здесь гости из Сахары, дельцы из Гибралтара, а кто из вар-вар-вар-вар-вар-вар-воронежа, привет!
2: Сейчас перед вами выступит дуэт мушкетерских ложечников. Так, ложечники на сцену. Ложечник, вон он. Да. Мушкетерские частушки.
3: Мы с Рыкуниным вдвоем не во Франции живем, но частушки мушкетера во всего не пропадем.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо. Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.
3: А нужно очень долго драться с кардиналом Ришелье, чтоб сегодня прописаться на жилплощадь Бонапье.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо. Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.
3: Хоть и сорвали скрю, мистер сорвется на куски, не сумел достать он гумми безразмерные носки.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.
3: Кто ответит на вопрос, где находится Портос? Это знает каждый житель, королевский вытрезвитель.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо. Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.
3: Нет людей в полирояле, пусто на дорожках. Мушкетера всех послали убирать картошку.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо. Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.
3: Д'Артаньян отдал починку свой камзол и пелерин.
1: Ей сидел он в ателье, миль пардон в одном белье.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо. Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.
3: Я недавно встретил друга, ходит по уши в долгах, но зато его супруга в мушкетерских сапогах.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо. Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.
3: Мол, сатиры мушкетерки нынче просто подгоришь, лучше с русской берешкой ехать в Лондон и в Париж.
4: Пардон, гран-мерси, здравствуйте, спасибо.

0: Есть мушкетеры.
1: Что такое?
2: Есть хотят мушкетеры.
0: Есть мушкетеры.

0: как я пришивал пуговицы к брюкам. Человек испытывает одно из самых мучительных чувств, когда замечает, что костюм его не в порядке. В таком костюме он не может появиться в обществе, так как общество не делает различия между пожилым холостяком и женатым человеком и требует от обоих определенной степени приличия. Отсутствие пуговиц на ваших брюках возбуждает у многих предвзятых людей определенный отпор. Общество не относится к этому обстоятельству достаточно вдумчиво и не принимает во внимание никаких смягчающих вину обстоятельств. Оно забывает, что старый холостяк из стыдливости не осмелится принести брюки с оторванной пуговицей к жене своего приятеля с просьбой, чтобы она подвергла их всестороннему осмотру и привела в надлежащий порядок. Если же он обратится с подобной просьбой к дочери своей квартирной хозяйки, то, вероятно, возбудит и в ее нежной девичьей душе вполне заслуженное презрение. Таким образом, если старый холостяк хочет сохранить в обществе хорошую репутацию, ему не остается ничего другого, как самому пришивать пуговицы к своим брюкам. Поэтому я решил пришивать пуговицы к брюкам сам. Первое время оторванную пуговицу я заменял английской булавкой. Но однажды в трамвае булавка впилась мне в тело, и я решил, что пуговицы необходимо пришивать, а не ограничиваться простым закалыванием булавкой. Я решил, что пришью к брюкам пуговицу, которую я отрезал от жилета. Отсутствие на жилете одной пуговицы не считается особенно неприличным. Во всяком случае, это не шокирует окружающую публику. Но совершенно другое впечатление производит, как я уже упомянул, отсутствие пуговицы у брюк. Я отправился в читальный зал, в библиотеки, взял там энциклопедию и в томе на букву «П» стал отыскивать статью «Пришивание». Теперь я могу решительно опровергнуть ложный взгляд, будто наша энциклопедия является полной. О пришивании пуговиц там не сказано решительно ничего. Там даже нет такого слова. В томе на букву «П» я нашел только объяснение слова «пуговица». Ну что это было за объяснение? Пуговица является принадлежностью одежды. Прикрепление пуговиц происходит при помощи пришивания. Пуговицы уже были известны древним египтянам, но греки и римляне пуговиц не употребляли. Пуговицы в Чехии появились вместе с христианством. Тогда я стал искать статью христианства, надеясь найти там упоминание о пуговицах, но ничего не нашел. Я подумал, что смогу найти сообщение о том, как древние египтяне пришивали пуговицы. Разыскал статью «Египет» и прочел. В Египте старых первосвященников хоронили с золотой пуговицей в руке. Но как пришивали египтяне пуговицы, об этом не сообщалось. Поэтому я должен был положиться исключительно на собственную изобретательность. После долгих размышлений я пришел к выводу, что необходимо держаться так называемой системы постоянного изучения. К делу нужно подходить систематически. Я осмотрел пуговицу и обнаружил в ней 4 дырки. Первое время назначение этих дырок было для меня загадкой. Но, осмотрев их внимательно, я понял, что через них проходит нитка при помощи того инструмента, который называется иглой. Игла же, как я вычитал из энциклопедии, является определенным видом стального рычага и отличается от поросенка тем, что имеет только одно ушко. В это ушко, как я обнаружил, просовывается нитка. Пуговица насаживается на нитку, а иголка прокалывает брюки. Моя фантазия работала весьма буйно. Так как я слышу, что сталь очень хрупка, то купил целую пачку иголок. Кроме того, дюжину катушек, большей частью черных. На тот случай, если черные нитки окажутся негодными, я купил белые, а также коричневые, на всякий случай, если окажутся негодными и черные, и белые нитки. В магазине, где я покупал, меня спросили, не желаю ли я купить также и наперсток. Я понял, что наперсток, очевидно, является весьма важным инструментом, и купил их 20 штук, так как известно, что на руках у нас 10 пальцев и на ногах тоже 10. Когда я со всеми покупками возвращался домой, то был похож на волшебника. Дома я приказал хорошенько натопить, принести 3 бутылки вина и, подкрепившись основательно ужином и вином, разыскал несчастные брюки и усердно принялся за работу. Я помню до сих пор, какая это была жестокая, упорная борьба. Утром меня нашли лежащим в одном белье на полу, окруженного 14 000 метров разноцветных ниток. Я спал на 200 иголках, а мои брюки оказались пришитыми к дивану. На пальцах ног и рук у меня было насажено 20 наперстков, а икра моя была пришита к ковру. Что делать? Пришлось купить новые брюки.
1: Как я варил яйца всмятку? У меня есть добрая старая тетя, которая время от времени подвергается приливам любви к родственникам. Лет 15 она ничем не дает о себе знать, а потом внезапно почтальон приносит какую-нибудь посылку от нее, которую она посылает в порыве такого припадка. Последний раз, 14 лет тому назад, она послала мне большой пирог, а теперь почтальон вручил мне большую корзину, в которой я обнаружил яйца, и следующее трогательное письмо. «Милый племянник, как я рада, что могу послать тебе корзину яиц из моего хозяйства. Я тебя, милый мальчик, очень люблю, и так как думаю, что жить мне осталось недолго, то посылаю тебе последние доказательства моего внимания к тебе. Свари их сам всмятку, ешь и вспоминай свою старую добрую тетю Анну. Пусть эти 60 яиц напомнят тебе о маленьком домике на севере, где весело кудахтают куры и вспоминают тебя вместе с твоей горячо любящей тебя тетей Анной. Из чувства благодарности к своей тете я решил сварить сразу все 60 яиц всмятку. Ночью я видел по этому поводу сон. Собственно, я никогда не задавался вопросом, как варят яйца всмятку. После продолжительного размышления я пришел к выводу, что яйца необходимо варить так, чтобы они сварились. Я очень люблю яйца всмятку. И так как 60 яиц, сваренных всмятку, я все же съесть в один присест не могу, то я решил сделать из яиц консервы. Я очень долго размышлял о том, как мне это сделать. Прежде всего, я купил несколько книг по птицеводству, предполагая найти в них на первых страницах нужные мне указания. К моему удивлению, оказалось, что наука совсем не интересуется такими важными вопросами, как варка яиц. Ни в одной книге я ничего об этом не нашел. Мне не осталось ничего другого, как попытаться попробовать самому сварить яйца всмятку и добиться благоприятного результата, хотя бы ценой порчи нескольких штук. Для этого я купил спиртовку, 5 литров спирта и котел Попина, пользоваться которым я научился во время изучения физики в гимназии. Затем я приступил к делу. Я налил в котел Попина воды, в воду положил 10 яиц, и зажег спиртовку. Через четверть часа я вынул первое яйцо. Разбил его, оно было крутое. Разбил другое, тоже крутое. Все яйца были еще крутыми. Тогда я очистил их от скорлупы, снова положил в котел Попина и варил целый час. Яйца продолжали оставаться твердыми. Я их варил до самого утра, и они все время были крутыми и твердыми. Утром меня нашли лежащим в корзине с яйцами. К куда я упал в раздражение от того, что мне не удалось ни одного яйца доварить до полужидкого состояния. Яйца так и остались крутыми.
2: Как выглядят женщины?
3: Признаюсь, что в дамском обществе я всегда чувствовал себя неловко. Да неловкость происходила от того, что я очень боялся женщин. Я был уверен, что женщины являются существами, которые своей миловидностью, привлекательной внешностью стремятся одурачить мужчину с целью выйти за него замуж. Миллионы историй, которые мужчины всех времен и народов имели с женщинами, по моему мнению, ясно свидетельствовали, что брак – это нечто ужасное. Жена проглатывает мужа, как крокодил кролика. А если это не удается, то коварное существо добивает мужа горшками, испорченным жарким и тому подобными маленькими орудиями инквизиции. Необычайно ласковость женщин до свадьбы превращается после нее в подлинное неистовство из-за малейшего разногласия, в кошмарное преследование мужа, терпящего муки первых христиан. Первое время они притворяются очень нежными, разумными и полными любви. Их голос, отражающий внутреннее волнение, чарует вас, как бы ласкает всюду, где только возможно. Они всячески окружают вас вниманием, и вы доверчиво отвечаете на эту любовь, на эти поцелуи и нежные пожатия рук. Вы смотрите в их нежные глаза, полные доверия, и прилипаете, как муха, к клейкому листу. Ну, а потом вам приходит конец. Прилипшего вас отвезут в костел, нежные взгляды превращаются в злобные, вместо поцелуев вас изгоняют из кухни, где, оказывается, запрещено курить. Любимое существо незаметно начинает приказывать вам, как вы должны одеваться, топает ножкой, скрежещет зубами, делает такое лицо, словно хочет вас проглотить, трясется от бешенства при взгляде на вас, бьет вас чем попало, и это нежное создание начинает грубо ругать вас и при этом думает, что делает вам одолжение, не растоптав вас на месте своей маленькой ножкой. Она клянется и обещает, что рано или поздно, но она вас убьет. Хотя бы только потому, что у нее пригорела мука с маслом, а вы просите эту муку не класть в суп. Затем она вам скажет, что вы ее совершенно не любите и ждет, что в ответ на это вы у нее будете просить прощения и уверять в обратном. С плачем и ревом вдруг она начинает рвать на себе волосы, разорвет свою блузку и, проклиная свою цыганскую жизнь и грозя выброситься из окна, попросит у вас денег на 3 новых блузки. Она идет к окну, а вы стоите как вкопанный. Она возвращается к вам и кричит, что вы хотите ее смерти, чтобы жениться на той твари, на какой твари, милочка. Конечно, не скажет имени той, которая она ничего не знает, которая существует только в ее фантазии, и неожиданно начинает изображать из себя брошенную супругу. Кричит, что мужчины лентяи, бездельники, которые только придумывают мучения своих жен. Она с восторгом начинает говорить о кладбище, об умирающих надеждах. Говорит об одном господине, который поздоровался с нею, когда она шла за покупками. Ее глаза загораются при словах о том, что он был блондин или брюнет. При этом она всегда говорит о противоположном вашему цвету бороды и волос. И, наконец, посмотрев на вас, восклицает: «Фу, ты лысеешь, ты мне противен!» И ударяет вас тарелкой. Вот мой взгляд на женщин.
4: В исполнении артистов Александра Арди, Алексея Горина и Владимира Ускова прозвучал рассказ Ярослава Гашека «Исповедь старого холостяка».

снова сумерки, крадучись, входят, и оттуда, где скрипка поет, они за руку грусть приводят, и мне шепчут что-то свое. Даже музыки, тихой и дальней, в час, когда еще дремлют огни, изначальный, печальный, прощальный, прежний смысл возвращают они. От того ли, что день угасает, но еще не окончился он, и за окнами тает и тает его тонкий серебряный звон, расплываются очертания, забываются имена, и простых предметов названия не могу я сложить в слова. Пой мне, скрипка, так мало на свете разгадать и понять нам дано. Только музыка может ответить, что сбылось уже, что суждено. Но напрасно мгновенье теряю, нет ответа, решения нет. Только сумерки заметают уходящий, гаснущий свет.

Наша передача подготовлена по заявкам. Сегодня вы услышите записи выдающегося советского скрипача, народного артиста Советского Союза Леонида Борисовича Когана. В качестве комментария к ним прозвучат высказывания и воспоминания самого музыканта и тех, кто его близко зная, смог прикоснуться к тайне творчества.

Рондино, Вьетана – одна из самых ранних записей Когана в камерном репертуаре, сохранившаяся в нашей фонотеке. Пленяет красота звука, виртуозность и исполнительская свобода, необычные для молодого музыканта. Запись, датированная 1947 годом, возвращает нас к тому времени, когда Леонид Коган, 23-летний студент Московской консерватории, одержал победу на художественном конкурсе первого Всемирного фестиваля демократической молодежи и студентов в Праге и дал первый после войны сольный концерт в Большом зале Московской консерватории. А теперь давайте вернемся еще на несколько лет назад и перелистаем страницы воспоминаний Леонида Когана.

Заниматься на скрипке я стал совершенно случайно. Мои родители не были музыкантами. Отец был фотографом, но он играл на скрипке. В детстве она привлекала меня необычайностью формы и удивительными звуками. Когда мне было 3 года, я не ложился вечером спать, если рядом со мной не клали скрипку. В 5 лет я уже пробовал сам играть на ней, но дотянуться левой рукой до шейки инструмента, как это делал отец, не удавалось, и это меня страшно злило. После долгих моих просьб родные купили мне маленькую скрипку, что было для меня огромной радостью. Вскоре я начал заниматься. Однако мои радужные мечтания быстро научиться играть вскоре рассеялись. Оказалось, что это очень трудно. Помню, к 3-му уроку мне уже настолько не хотелось заниматься, что я отказался идти к педагогу. Но тут же решительно запротестовали родители и настояли, чтобы я продолжил учебу. Первые 2 месяца я мог играть подряд не более 5 минут. Руки наливались свинцом, голова была еще тяжелее. После 1-го публичного выступления в Харькове, которое, как говорят, прошло с успехом, родители решили продолжить мое образование в Москве. В 9 лет я был принят в особую детскую группу при Московской консерватории в класс профессора Абрама Ильича Ямпольского. Я занимался у него и в Центральной детской музыкальной школе, и в консерватории. В детстве я занимался музыкой больше с чувством долга, нежели с удовольствием. Играл на скрипке немного, около 3 часов в день, так как было еще много других общеобразовательных предметов. Самое яркое впечатление моего детства – приезд в 1934 году в Москву скрипача Яши Хейфица. Ученик Леопольда Ауэра, он до революции уехал из России в Америку, там он сделал головокружительную заслуженную карьеру и стал одним из лучших скрипачей нашего времени. И вот он приехал в Москву. Я был на всех его концертах. Помню до сих пор каждую сыгранную им ноту, хотя мне было тогда только 9 лет. Его игра запечатлелась в моей памяти на всю жизнь. Яша Хейфиц стал для меня с тех пор идеалом.

В юные годы я больше увлекался виртуозной музыкой, творчеством Паганини, Вьетана, Эрнста, Винявского, Шпора. Но постепенно начал ощущать, что мне недостает по-настоящему глубокой, большой музыки. А она, конечно, прежде всего в творениях величайших классиков. И я все чаще стал играть классическую музыку, а виртуозные сочинения отодвинулись на второй план. Бетховена играют по-разному. По-бетховенски редко. Чтобы по-настоящему понять музыку композитора, надо ее выстрадать, сжиться с ней. Я с самого детства постигал Бетховена. Он был всегда со мной. В каждой бетховенской фразе, в каждой ноте заложен глубокий смысл. И нельзя выйти на сцену и просто хорошо сыграть на скрипке. Пожалуй, одна из самых сложных проблем, которые подстерегают интерпретатора бетховенских скрипичных сонат, это исполнение медленных частей, адажио, тех самых оазисов, которые дают возможность раскрыть лирическое начало в духовной жизни человека, самое сокровенное, что долгие годы таилось в душе композитора. Чтобы выразить всю эту безгранично глубокую, возвышенную и человечную музыку, недостаточно иметь вкус и музыкальное чутье. Необходимо обладать настоящим скрипичным звуком. В своих зрелых скрипичных сонатах Бетховен предельно симфоничен, и задача артиста – втиснуть этот огромный композиторский заряд в маленькую скрипку.

Если выделять в репертуаре мои музыкальные привязанности, я бы назвал в первую очередь два имени, во многом полярные – Бах и Паганини. Я понимаю людей, которые говорят, что после тяжелого рабочего дня, когда они приходят домой и ставят пластинку с записью произведений Баха, то сразу приходят в себя, становятся отдохнувшими, наполненными новыми силами. Даже если мы, музыканты, очень устали, если мы очень насыщенно работали подряд много дней, то дома, взяв скрипку и поиграв немного Баха в тишине и одиночестве, успокаиваемся. Нервы настраиваются на более спокойный лад. И вообще, человек снова становится способным жить и творить. В этом отношении, мне кажется, Бах для нас сделал очень и очень много. Бах – это синтез мудрости, человечности и какой-то всеобъемлющей музыкальности, если можно так сказать. Его произведения всегда на всех этапах музыкальной концертной жизни современны. Недавно я сделал совместно с известным западно-германским клавесинистом и органистом Карлом Рихтером запись всех 6 сонат для скрипки и чембало. Это была очень интересная, захватывающая работа. Мы нашли в Бахе опять-таки новые грани его гениальной способности глубоко воплощать мысли и чувства человека. Мы очень много работали для того, чтобы выявить все детали, все интересующие нас новые художественные моменты в его скрипичных сонатах. Не знаю, удалось ли нам все на 100%, но мы настойчиво стремились к этому.

Никколо Паганини. Все его композиции и сейчас оригинальны. А можно себе вообразить, насколько они были оригинальны для его времени. Они представляли нечто такое новое, такое непостижимое, что многие, я убежден, считали его дьяволом, лишь только потому, что не могли понять, как простой смертный человек может легко, непринужденно играть такие трудности, которые казались неисполнимыми и двумя, и тремя скрипачами одновременно. Но для этого были, конечно, большие предпосылки. Паганини родился уже скрипачом. Его талант, гигантский талант, развивался настолько быстро, что уже в детстве, в начале своих юношеских лет, он концертировал по всей Италии, и за ним прочно закрепилась слава лучшего виртуоза своего времени. Это был человек с очень большим сердцем, большой душой, который многим помогал в трудные минуты, много делал для музыки. Достаточно сказать, что фигура Паганини настолько грандиозна, что такие великие композиторы, как Лист, Шуман, Брамс и другие, обращались к его творчеству для создания своих сочинений. Лист, побывавший на его концертах, оказался настолько потрясенным его игрой, что заново пересмотрел свое фортепианное искусство, а это, как мы знаем, дало совершенно удивительный результат. С Паганини, с его сочинениями, я начал знакомиться с самого детства, а сыграть его произведения смог в юношеские годы. Я сыграл многие его сочинения, которые ранее не исполнялись, и надо сказать, что в каждом произведении можно было заметить невероятную художественную силу и скрипичный талант этого человека.

в огромных залах, чтобы полностью донести замыслы до самых отдаленных рядов слушателей, требуются мощные дальнобойные скрипки. Такие скрипки есть. Мы играем на них. Это инструменты работы итальянских мастеров XVIII века. Хотя многие секреты изготовления этих инструментов, такие как состав лака, грунта, подбор дерева, известны, хотя в наше время много хороших мастеров, которые стараются делать скрипки под итальянские модели, очень хорошие скрипки, красивые по работе, но достичь того совершенства и мастерства, которого достигли итальянские мастера, особенно мастера XVIII века, на сегодняшний день, к сожалению, мне кажется, не удается. Нет того звучания, нет умения консервировать инструменты на многие столетия, и, естественно, совершенно невозможно достичь тех удивительных индивидуальных черт мастерства, которые присущи каждому из известных итальянских мастеров, изготовлявших замечательные инструменты. Скрипка, на которой я играю, сделана в 1731 году в итальянском городе Кремона, там, где и работал Антонио Страдивари, замечательным мастером Джузеппе Гварнери даль Джезу. Звучание этого инструмента очень сильное и очень ровное на всех струнах. Скрипка хорошо несет звук в зал. Она очень отзывчива, и мне на ней легко воплощать свои художественные намерения.

Если говорить о творчестве русских композиторов в нашем скрипичном репертуаре, то оно занимает значительное место. Мы очень благодарны нашим великим классикам за те замечательные произведения, которые они создали для скрипки. Русская музыка, в частности Чайковского, безгранично мелодична. Это особенно важно для нас, скрипачей, ведь скрипка – инструмент певучий. Пение на этом небольшом инструменте – настоящее пение, призвание скрипки. Мы все стараемся подражать певцам. Так называемое «бельканто» – прекрасное пение, свойственное итальянской вокальной школе, оно возможно и на скрипке. Многие композиторы пишут в таком стиле, и в частности Чайковский создал очень много настоящих мелодичных вещей.

0: Кажется, нашей слушательнице слишком легкий.
1: Исполнял роль Альмавивы?
2: Разумеется. Продолжайте, пожалуйста.
1: Гарсия, настроив гитару прямо на сцене, что вызвало бесцеремонные смешки в зале, спел свою каватину без всякого воодушевления. Публика отвергла ее с негодованием. Я приготовилась к самому худшему. Трепеща поднялась по лесенке, вышла на балкон и пропела: «Продолжай, о дорогой, продолжай». Услышав эти слова, зрители разразились свистками и бранью. Ничего удивительного. В гениальную оперу Россини вставить какую-то чужую музыку. Может быть, этот тенор и мог что-нибудь сочинить, но все-таки...
2: Так, я полагаю, нашей слушательнице придется отвечать на очередной вопрос.
1: Это почему же?
0: Потому что мне ясно. Вы не подозреваете, что кроме этой случайной серенады тенора Гарсия, в «Севильском цирюльнике» с самого начала был и есть один вставной номер. Ну, можно сказать, узаконенный самим композитором. Известные певицы нередко обращались и к автору, ну, то есть к Россини, с просьбой написать что-нибудь новенькое. Может быть, вы вспомните, в какой это сцене?
1: Вставной номер. Значит, это не должно быть непосредственно связано с действием оперы. Кажется, догадываюсь. Урок пения? Там Розина что-то разучивает.
0: Молодец, все правильно сообразили.
2: Какой удачный поворот темы. Спасибо, уважаемый документалист. Я как раз хотела, чтобы мы упомянули о соловье Алябьева.
1: Ну, при чем же здесь Алябьев?
2: А при том, что русские певицы нередко в качестве вставного номера исполняли именно соловья Алябьева.
0: И не только русские певицы. Любители музыки старшего поколения, вероятно, еще помнят блестящее исполнение партии Розины негритянской певицы Матевальды Добс во время гастроли в Москве. В сцене урока пения ее Розина исполняла соловья Алябьева. Записи у меня, к сожалению, нет.
2: Ничего, несколько позже мы дадим фрагмент из самой оперы. А пока вернемся к воспоминаниям первой исполнительницы партии Розины. Кстати, примадонна театра Ригетти Джорджи была другом детства Россини.
0: И еще более, кстати, сказать, что ее исполнение арии Розины на премьере вовсе не было освистано. Наоборот, вызовом и криком «Браво!» не было конца. Певица обладала голосом редкой красоты, контральто огромного диапазона.
1: Контральто – самый низкий женский голос, а ведь партию Розины поет колоратурная сопрано. Или я опять ничего не понимаю?
2: Нет, вы правы. Чаще всего именно колоратурная сопрано. Но в оригинале партия Розины написана для колоратурного меццо-сопрано. Такие голоса встречаются довольно редко.
0: И тем не менее могу предложить запись.
2: Вы ее нашли? Ну, замечательно. Я знала, что вы не подведете, уважаемый документалист. Тогда послушаем арию Розины.
1: Значит, как в оригинале. Очень интересно. И кто же поет?
0: Командор Итальянской республики. Нет-нет, я не шучу. В Италии есть такое почетное звание. Поет знаменитая певица Миланского театра Ла Скала Джульетта Симеонатта. Колоратурная меццо-сопрано.

0: Удивительно. И как только могла провалиться опера, одна эта ария чего стоит?
1: Ну, это было первое представление. Главное, как реагировал сам композитор на эту неудачу. Читайте, что там рассказывает первая исполнительница партии Розины.
0: Маэстро покинул театр с видом самого равнодушного зрителя. В полном смятении я отправилась к нему домой, успокоить его. Но Россини не нуждался в моих утешениях, он спокойно спал. На следующий день Россини убрал из партитуры все то, что казалось ему действительно достойным порицания, а затем притворился больным, чтобы не появляться в театре.
2: Что же произошло дальше? Одна из римских газет писала: на втором и на следующих спектаклях «Севильский цирюльник» был оценен по достоинству и вызвал такой энтузиазм, что весь театр содрогался от «Эвива! Да здравствует!» по адресу маэстро России. Множество раз его вызывали на сцену и, наконец, при свете факелов проводили домой.
0: Интересно, а как теперь вел себя композитор? Как реагировал на успех?
2: Со свойственным ему остроумием Джиакино Россини сообщил в письме своей будущей жене: «Мой цирюльник с каждым днем пользуется все большим успехом. И даже к самым заядлым противникам новой школы он сумел так подлизнуться, что они против своей воли начинают все сильнее любить этого ловкого парня».
0: Да, музыку Россини просто невозможно не любить. Не зря же сказано у Пушкина: «Там упоительный Россини, Европы баловень Орфей».
2: А что касается этой оперы Россини, то, пожалуй, самую высокую оценку дал ей Петр Ильич Чайковский. «Севильский цирюльник» останется навсегда неподражаемым образцом своего рода. Тон непритворный, беззаботный, неудержимо захватывающий веселости, какой брызжет каждая страница цирюльника, того блеска, изящества мелодии и ритма, которым полна эта опера, нельзя найти ни у кого.
1: Однако наш рассказ я хотела бы закончить другими словами о «Севильском цирюльнике». Бомарше и Россини. Что же объединяет творение этих выдающихся художников, драматурга и композитора? Мне кажется, очень метко сказал поэт Вяземский: «В музыке Россини весь пыл, все остроумие, вся веселость прозы Бомарше».

Вы слушали программу радиостанции «Юность. Встреча с прекрасным». Над передачей работали артисты. Заслуженная артистка республики Людмила Долгорукова, Екатерина Коршун, Константин Кошкин, Николай Серебренников, Алексей Куралин и Александр Воеводин. Автор Валентина Романова, редактор Елена Дулова, режиссер Сергей Штейн. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго!

0: Имя замечательного советского чтеца и актера Владимира Яхонтова мы произносим с чувством благодарной любви и глубокого уважения. Как часто вспоминаем мы его удивительный талант, его высокое и поэтическое искусство. Зайдет ли речь о поэзии Пушкина, невольно приходит на память исполнение Яхонтова. Заспорим ли о том, как трактовать стих Маяковского, и снова Яхонтов решит спор и будет для нас высоким авторитетом. Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский, песни о буревестнике Горького, стихи современных советских поэтов, проза, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой. Все в исполнении Яхонтова восхищалось свежестью, блеском, силой. Это было искусство смелое, новое, увлекательное. У Яхонтова всегда было свое очень острое понимание литературного произведения, своя концепция автора, вещи, образа. Слушая Яхонтова, вы невольно соглашались с тем, что право делать открытия и утверждать свой взгляд на литературу, право, которое признано за критиком и за ученым, принадлежит и ему, чтецу Владимиру Яхонтову. Он смело решал новые, еще небывалые задачи, включал в свои программы газетные статьи, философские сочинения, политические трактаты, коммунистический манифест, диалектику природы Энгельса, что делать Ленина. Он пришел на эстраду в год смерти Ленина, пришел как публицист, агитатор, чтобы нести книгу в массы, и с первых шагов до конца жизни утверждал в искусстве темы огромного политического значения. Это был актер, рожденный революцией, охваченный вдохновением строительства нового мира, пламенными идеями ленинизма, актер дерзающий, в высшей степени современный, блистательный советский актер. Тема его выступления у многих на памяти. Ленин, первые пятилетки, этапы истории партии, Великая Отечественная война. Гражданская тема была его личной темой, и это составляло одну из самых важных и значительных особенностей его творчества. Но современность не мыслилась Яхонтову без классики, без поэзии Пушкина, Маяковского. И классики входили в его программах в сегодняшний день как живые люди нашей эпохи. Выразительными средствами служили Яхонтову чередование литературных текстов, объединенных общей темой и общим сюжетом, и жест, и мимика, и умение сыграть слово, осмыслить его театральным приемом. Но главным средством служил его удивительный голос, юношественный, звенящий, спокойный, властительный. Он заключал в себе какую-то трепетность, которая сообщала таинственную прелесть его интонации. В чтении Яхонтова покоряло и медленное звучание стиха, и строгий ритм, и особое музыкальное постижение слова, и логическая выразительность фразы с ниспадающими укороченными окончаниями, и невозмутимый покой в сочетании с благородным пафосом. Стиль и характер исполнения подчеркивало и усугубляло внешность его. Серые глаза, полные мысли, спокойное и серьезное лицо, клин очень светлых волос, косо упадающий на лоб, неторопливые и сдержанные движения. Каждая программа Яхонтова представляла собой целый спектакль. Одно время он даже выступал под маркой театра «Современник». Это был его театр. Театр одного актера, театр Владимира Яхонтова. Он умер в 1945 году. И тут выяснилось, что основные его работы не записаны, что в распоряжении Всесоюзного радио имеются только отдельные фрагменты его программ, некоторые стихотворения Пушкина, сцены из Моцарта и Сальери, песни о буревестнике Горького, отрывки из поэмы «Ленин» и несколько стихотворений Маяковского. Немногие отрывки сохранились в кабинете звукозаписи Всероссийского театрального общества. Эти записи часто включаются в литературные передачи, и пользуется у слушателей огромным успехом, ибо Яхонтов горячо любим не только теми, кто восхищался им на эстраде, но и множеством новых слушателей, которым голос его знаком только по этим радиопередачам. И вот недавно нашлись неизвестные до сих пор яхонтовские записи. Отрывки из Евгения Онегина, из «Горя от ума», фрагменты лермонтовского «Маскарада», стихи Есенина, сцены из «Гамлета», работы Яхонтова, которые можно было считать безвозвратно утраченными. Сейчас вы услышите эти записи. Стихотворение Пушкина «Заклинание».
1: О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые, и с неба лунные лучи скользят на камни гробовые, о, если правда, что тогда пустеют тихие могилы, я тень зову, я жду ее. Ко мне, мой друг, сюда, сюда. Явись, возлюбленная тень, как ты была перед разлукой, бледна, холодна, как зимний день, искажена последней мукой. Явись, как дальняя звезда, как легкий звук и дуновенье, или как ужасное видение, мне все равно сюда, сюда. Зову тебя не для того, чтоб укорять людей, чья злоба убила друга моего, и чтоб изведать тайны гроба, не для того, что иногда сомненьем мучу, но тоскуя, хочу сказать, что все люблю я, что все я твой, сюда, сюда.
0: В чтении Яхонтова вы всегда ощущаете ритмическую основу стиха, словно в музыке. Вы ощущаете ритм как начало, выявляющее остроту мысли, своеобразие стиля, неповторимую прелесть формы. Отношение к стиху как к зарифмованной прозе, весьма, к слову сказать, распространенное, казалось Яхонтову нелепым и неприемлемым. Внимание к особенностям стиха, к его структуре, ритму, мелодике, инструментовке, умение проникать в смысл словесной ткани, в логику стихотворной речи, позволили ему совершить в этой области подлинную реформу. Впервые в его исполнении раскрылась театральная природа маленьких трагедий Пушкина, впервые явился на эстраде граф Нулин, зазвучал домик в Коломне. К поэзии Пушкина Яхонтов возвращался в продолжении всей своей творческой жизни. Пушкину были посвящены его композиции «Пушкин», «Болдинская осень», «Лицей», «Поэты путешествуют», «Медный всадник» входил в композицию «Петербург», а лирику Пушкина Яхонтов включал почти в каждую свою программу. И во всех программах его возникал образ Пушкина, самый поэтичный и самый достоверный из всех сыгранных Пушкина. Не только в тех композициях, которые строились как повествование о судьбе и поэзии Пушкина, но и на тех вечерах, где Яхонтов исполнял Евгения Онегина. Пушкинский роман в стихах Яхонтов первый стал читать полностью и читал два вечера подряд, восхищая аудиторию еще неизвестными и поэтическими достоинствами этого текста. Среди записей, которые мы сегодня прослушиваем, сохранились отрывки из Евгения Онегина. Сцена в саду.
1: Что может быть на свете хуже семьи, где бедная жена грустит о недостойном муже и днем, и вечером одна, где скучный муж ей цену знает, судьбу, однако ж, проклиная, в всегда нахмурен, молчалив, суров и холодно ревнив. Таков я, и того ли скалит вы чистой пламенной душой, когда с такою простотой, с таким умом ко мне писать? Ужели жребий вам такой назначен строгою судьбой? Мечта

0: научитесь властвовать собой. Не всякий вас, как я, поймет. К беде неопытность ведет.
1: Письмо Онегина к Татьяне.
0: Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайны объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? Какою целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел, привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило, несчастный жертвой Ленской пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал, чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вам, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство. И я лишен того для вас, тащусь повсюду на удачу, мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостно, я знаю, век уж мой измерен, но что продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь мольбе моей смиренной увидит ваш суровый взор, затеи хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом всечасно, смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и зарыдать у ваших ног, излить мольбы, признание, пение, все, все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать и речь, и взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах воли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе.
1: Еще отрывок из последней главы Онегина.
0: Я плачу, если вашей тайны вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор, когда в моей лишь было власть, я предпочла

0: обидный страх, и этим письмом и слезам к моим младенческим мечтам тогда имели выход жалоб. Хоть уважение к летам, а нынче что к моим ногам вас привело? Какая малость, как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабу? А мне, Онегин, пышность эта, постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера. Что в них? Сейчас отдать я раду всю эту ветошь маскараду, весь этот блеск и шум и чад, за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз Онегин видел я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной няней моей. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уж решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Меня слезами заклинаний молила мать, для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж, вы должны, я вас прошу меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. Чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. Какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показал. И здесь героя моего в минуту злую для него читатель мы теперь оставим.
1: Незадолго до войны Яхонтов выпустил лермонтовскую программу, которую начинал с исполнения пушкинского пророка. Потом переходил к лермонтовскому пророку. Он показывал кровную связь между обоими поэтами и обнаружил при этом их глубокое внутреннее различие. В программу входили Бородино, смерть поэта, соседка, отрывки из казначейших, завещание, сцена из маскарада. Трагическая сила Арбенина, его гордый ум, благородство, противоборствующее темным страстям, это был удивительный Арбенин. Прелесть и чистота Нины, все в яхонтовском маскараде отвечало стилю романтической драматургии Лермонтова, передавало силу мысли и чувства, свободных от бытовых решений. Представление об этой программе дает одна из новонайденных записей. Сцена из маскарада.
0: Арбенин, ну вот и вечер кончен. Как я рад, пора хотя на миг забыться. весь этот пестрый сброд, весь этот маскарад еще в уме моем кружится. И что же я там делал, не смешно? Давал любовнику советы, догадки поверял, свечал браслеты, и за других мечтал, как делают поэты. Ей-богу, мне такая роль уж не подлеты. Что, барыня приехала домой? Слуга нет. А когда же будет? Обещалось в 12:00. Теперь уж 2:00. Не ночевать же там она осталась. Не знаю. Будто бы. Ступай. Свечу поставь на стол. Как будет нужно, я вскричу. Бог справедлив. Я теперь едва ли не осужден нести печали за все грехи минувших дней. Бывало так, меня чужие жены ждали, теперь я жду жены своей. В кругу обманщиц милых я напрасно и глупо юность погубил. Любим был часто, пламенно и страстно, и ни одну из них я не любил. Романа не начав, я знал уже развязку, и для других сердец твердил слова любви, как няня сказку. И тяжко стало мне и скучно жить, и кто-то подал мне тогда совет лукавый женить. Чтоб иметь святое право, уж ровно никого на свете не любить. И я нашел жену, покорное создание. Она была прекрасна и нежна, как агнец Божий на закланье. Мной к алтарю она приведена, и вдруг во мне забытый звук. Я в душу мертвую свою взглянул и увидал, что я ее люблю, и стыдно молвить ужаснулся. Опять мечты, опять любовь в пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? Ах, здравствуй, Нина, наконец. Давно пора.
2: Неужели так поздно?
0: Я жду тебя уж целый час.
2: Серьезно? Ах, как ты мил.
0: А думает, глупец, он ждет тебя, а я.
2: Ах, мой творец, да ты всегда нахмурен, смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Скучаешь ты со мною розно, а встретимся ворчишь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет, я буду жить с тобой и для тебя. Зачем другой мужчина? Какой-нибудь бездушный и пустой, бульварный франт, затянутый в корсете, с утра до вечера тебя встречает в свете, а я лишь час какой-нибудь на дню могу сказать тебе два слова. Скажи мне это, я готов. В деревне молодость свою я схороню, оставлю балы, пышность, моду и эту скучную свободу. Скажи лишь просто мне, как другу. Но к чему меня воображение умчало? Положим, ты меня и любишь, но так мало, что даже не ревнуешь никому. Как быть, я жить привык беспечно и ревновать смешно. Конечно. Ты сердишься? Нет, я благодарю. Ты опечален. Я только говорю, что ты меня не любишь. Нина, что вы? Послушай, нас одной судьбы оковы связали навсегда, ошибкой, может быть, не мне и не тебе судить. Ты молода летами и душой. В огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист, и пред тобою открыто море счастья и зла. Иди любой дорогой, надейся и мечтай. Вдали надежды много, а в прошлом жизнь твоя бела. Ни сердца своего, ни моего не зная, ты отдалась мне и любишь, верю я. Но безотчетно чувствами играя и резвясь, как дитя, но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял. Все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я. То сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. На жизни я своей узнал печать проклятья. И холодно закрыл объятья для чувств и счастья. Так годы многие прошли. О днях, отравленных волнением порочной юности моей, с каким глубоким отвращением я мыслю на груди твоей. Так прежде я тебе цены не знал несчастный, но скоро черствая кора с души моей слетела, мир прекрасный моим глазам открылся не напрасно, и я воскрес для жизни и добра. Но иногда опять какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой чудный взор и голос твой волшебный. В борьбе с собой под грузом тяжких дум я молчалив, суров, угрюм, боюсь осквернить тебя прикосновение. Боюсь, чтобы тебя не испугал ни стон, ни звук исторгнутый мучением. Тогда ты говоришь, меня не любит он.
1: Особая программа Яхонтова была посвящена Сергею Есенину. Помню толпу у дверей Политехнического музея в Москве, замиравшую в тишине аудиторию. Помню, как слушали есенинскую лирику выздоравливавшие солдаты и офицеры в госпитале, куда Яхонтов приезжал в 45-м году. Он читал стихотворение «Собаки Качалова».
2: Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую, бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежи. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил, и знаменит. И у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по собачьи дьявольски красив, с такою милою, доверчивой приятной, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг ты лезешь голова. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не приходила, она придет. Даю тебе пору, и без меня в ее уставился взгляд, ты за меня лизни ей нежно руку, за все, в чем был и не был виноват.
1: Стихотворение Есенина «Сестре Шуре».
2: Ты запой мне ту песню, что прежде напевала нам старая мать, не жалея о сгибшей надежде, я сумею тебе подпевать. Я ведь знаю, и мне знаком, потому и волнуй, и тревожь, будто я из родимого дома слышу в голосе нежную дрожь. Ты мне пой, ну а я с такой, вот такой же песней, как ты, лишь немного глаза прикрою, вижу вновь дорогие черты. Ты мне пой, ведь моя отрада, что вовек я видал не один, и калитку осеннего сада, и опавшие листья с рябин. Я навек за туманы и росы полюбил у берез и стан, и ее золотистые косы, и холщовый ее сарафан, потому так и сердцу не жестко. Мне за песнею и за вином показалась ты той березкой, что стоит под родимым окном. Ты мне пой, ну а я припомню, и не буду забывчиво хмур. Так приятно и так легко мне видеть мать и тоскующих кур.
1: Еще стихотворение Есенина «Цветы мне говорят».
2: Цветы мне говорят, прощай, головками склоняясь ниже, что я вовеки не увижу ее лицо и отчий край. Любимая, ну что ж, ну что ж, я видел все и видел землю, и эту гробовую дрожь, как ласку новую, прием. И от того, что я постиг, всю жизнь пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что все.
0: все на свете повторим. Не все ли равно, придет другой, печаль ушедшего не сгложет, оставленный и дорогой, пришедший лучше песню сложит. И песня, внемля в тишине, любимая с другим любимым, быть может, вспомнит обо мне, как о цветке неповторимом.
1: К числу замечательных удач Владимира Николаевича Яхонтова принадлежал его спектакль «Горе от ума», в котором он один играл все роли. Этой работе, выпущенной в последний год Отечественной войны, предшествовали долгие поиски. Монолог Чацкого – один из фрагментов этой работы.
0: Не образумлю, виноват, и слушаю, не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят, растерян мысль, чего-то ожидаю. Слепец, я в ком искал награду всех трудов, спешил, летел, дрожал, вот счастье думал близко, пред кем я давеча так страстно и так низко был расточитель нежных слов. А вы, о Боже мой, кого себе избрать, когда подумаю, кого вы предпочли? Зачем меня надеждой завлекли? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех, что память даже вам постыла тех чувств, в обоих нас движений сердца тех, которые во мне ни даль не охладила, ни развлечения, ни перемена нет. Дышал и ими жил, был занят беспрерывно. Сказали бы, что вам внезапный мой приезд, мой вид, мои слова, поступки, все противно. Я с вами тотчас бы сношение пресек, и перед тем, как навсегда расстаться, не стал бы очень добираться. Кто этот вам любезный человек? Вы помиритесь с ним по размышлению зрелым. Себя крушить и для чего? Подумайте, всегда вы можете его беречь и пеленать, и посылать за делом. Муж-мальчик, муж-слуга из жененных пажей, высокий идеал московских всех мужей. Довольно, с вами я горжусь моим разрывом. А вы, сударь-отец, вы, страстные к чинам, желаю вам дремать в неведенье счастливом. Я сватаньем моим не угрожаю вам. Другой найдется благонравный, низкопоклонник и делец, достоинствами наконец он будущему тестью равный. Так. Отрезвился я сполна, мечтанье с глаз долой и спала пелена. Теперь не худо было сряду на дочь и на отца, и на любовника глупца, и на весь мир излить всю желчь и всю досаду, кем был. Куда меня закинула судьба? Все гонят,
3: все клянут, мучителей толпа, в любви при вражде неутомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками взором. Безумным вы меня прославили всем хором. Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним и в нем рассудок успеет. Вон из Москвы.
1: Записи, сохранившиеся в фондах Всесоюзного радио театрального общества, и новые записи, которые вы сегодня прослушали, это только разрозненные страницы огромного и вдохновенного труда, подвига творческой жизни Владимира Яхонтова. Тем более драгоценна для нас каждая запись. Владимир Яхонтов – основоположник нового рода искусства, существующего только в нашей стране, так расцветшего у нас и получившего такое признание искусства художественного чтения. Выдающееся мастерство Яхонтова общепризнано. Творчество его оставило в советском искусстве неизгладимый след и не пройдет даром для будущего.
4: Во крестьянстве выросла. По тихой вечерней улице, поскрипывая и покачивая, сплывет огромный кузов, сверхом набитый свежим сеном. У кузова ноги в старых растоптанных опорках. А где человек? Человек объявился лишь тогда, когда кузов вполз в заулок к Заварзиным. Настя Степановна, ветошная голубоглазая старушонка, вся задохлась, запарилась, еще на ногах стоит. Чего так убиваешься? В твои ли годы с сеном возиться? Дети-то куда смотрят? Звали, и Артем звал, и Алеша звал. Не отталкивают, не отталкивают от себя матерь. Грех жаловаться. И деньгами необиженно посылают. Так в чем дело? Робить хочу. Робить-то ее сыновей можно? Нет, не та работа. Без коровники. А я во крестьянстве выросла. Мне первым делом коровушку нать. С коровушкой-то мне и жить весело. Вечером ложишься с думой о ней, и утром встаешь, опять она на уме. А ночью-то проснешься, тоже первым делом, где у меня лысонька-то? А у их, у детей... О чем думать? Все думано, передумано без меня. Нет, нет, я люблю работать. Мне не в тягость корова. С коровой-то я только и человек. Вкус победы. Я долго, до 8 лет, хлеб победой называла. Как сейчас помню, бегаем, играем с девочками возле нашего дома, и вдруг Санка приехал. А Санка — старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Вот мы и чесанули к Маньке. Солдат. Медали во всю грудь, с каждой за руку здоровается. У каждой спрашивает, как звать, каждую по головке гладит, а потом и говорит: «Я, говорит, победу вам, девки, привез». А мы, Малороссия, что понимаем, вылупили на него глаза, как баран на ворота. Нам бы победу-то в брюху запихать, вот тогда бы до нас дошло. Ну, догадался Санка, что у нас на уме. достает из мешка буханку хлеба. Вот, говорит девки, так победа-то выглядит. Да давай эту буханку на всех резать. Долго я после того капризила. За стол садимся, мамка даст кусок скатанной из муха до картошки, а я в слезы. Победы хочу.
5: Слуга народа. Петр Васильевич торговал в Потребиловке еще до войны, а старушонки, завидев кого-либо с покупками, еще и поныне говорят: где была? Не у Петра Васильевича. В 30-х годах селяне не часто ходили в лавку. Какие деньги у колхозника? А если уж выходили, то это было для них целым событием, чем-то вроде праздника. И Петр Васильевич хорошо понимал это. «Заходи, заходи, Захар Павлович! Как здоровьице, как дела?» Или: «Ах, ах, кто пожаловал-то к нам сегодня? Анна Федоровна! Долгонько, долгонько не видал тебя, матушка!» Кому какой товар надо, Петр Васильевич угадывал с полуслова, а то и просто так. А с какой ловкостью, с какой любовью колдовал он на обычных весах-тарелках! А когда дело доходило до мануфактуры, самого дефицитного товара по тем временам, он тут и вовсе преображался. Самый дешевенький ситчик умел развернуть так, что все ахали. Петру Васильевичу несколько раз предлагали перебраться в район. Талант же у человека. Но Петр Васильевич на это неизменно отвечал: «Нет, нет, всю жизнь был слугой своей деревни, в этом звании и умру». И он действительно умер на посту продавца маленькой деревенской лавочки. Самая высокая награда. В Доме культуры, известного на всю область совхоза, вечер встречи тружеников села с писателями. Секретарь парткома, приветствуя гостей, по обыкновению рассказывает о трудовых подвигах, о лучших людях совхоза и с особой гордостью говорит о четырех сестрах-свинарках. «Это наша славная династия свинарок уже много лет занимает передовые рубежи в соцсоревновании. Три сестры отмечены высокими правительственными наградами. У Анны Клементьевны орден Трудового Красного Знамени, аплодисменты в зале. У Марии Клементьевны орден Октябрьской революции, аплодисменты в зале. А у Валентины Клементьевны, самой младшей сестер, орден Ленина. И будем надеяться, это не предел. Аплодисменты в зале». Секретарь на какое-то мгновение умолк, затем смущенно пожал плечами. «Ну, а что касается самой старшей сестры, Матрёны Клементьевны, то она никаких орденов и медалей не имеет, потому как в те времена у нас был еще колхоз». Неловкая пауза. «Но, товарищи!» — звонко, с энтузиазмом воскликнул секретарь. «Матрёна Клементьевна, я считаю, награждена у нас самой высокой наградой — любовью народной и народным уважением». Зал взрывается ликующими аплодисментами.
4: Братья, не знаю, не знаю, за что мне такой почет был от братьев. Сама худа, маленькая, всю жизнь рукавицей звали, а братья у меня головой и небо достают. И все трое обожали, все трое почитали. И Максим Исаакович, и Терентий, и Егор. Егор строгой был, все в деревне боялись. Бывало, придешь домой откуда, соседи уже сказывают. Приходил Егор, глядел тут на окошки. А Максим Исакович человек служил и всю жизнь у власти стоял. А что своим детям, то и моим девкам. С ситцем в 30-е годы, сам знаешь, как худо было. Ни за какие деньги не купишь. А Максим Исакович сколько получит, все пополам. Это своим ребятам, это Татьяниным девкам. 26 годков я осталась от мужа. В гражданскую убили. Две девки, свекрова родима, полжизни болела, а я худо не жевала. Братья, бывало, в праздник за стол не сядут, пока месть я не приду. Пеняют, выговаривают, опять ты к Егору пошла. Я не знаю, как и быть, ей-богу, хоть по расписанию ходи. А насчет работы всякой, еще до колхозов, я своего поля не пахивала. Не знала, как за сахой ходят. Все, братья. «Татьяна!» — утром кричат. «Выйди, посмотри, годится ли!» А на сенокос ехать завсегда в местях. Сперва мое сено поставят, а потом себе. Нет, нет, таких братьев теперь и нету. Бывало, все говорю. «За что мне такое счастье? Чем я вас отблагодарю?» Смеются. «Живи только! Больше с тебя ничего не требуется». Вот я и живу. Всех пережила. Какие дубы пали. А я, как ивка при дороге. От каждого ветра гнусь, докачаюсь. А все, живу.
5: Рад с предложения. Ноги у меня резвые, говоришь. Так у меня и прозвище резвое. Председатель вы ноги. Откуда прозвище-то? С войны. У нас в деревне всех мужиков на войну забрали. А кому командовать? И вот думали, думали и придумали рацпредложение. К умной голове резвые ноги приделать. Умная голова – это Иван Васильевич Махрюков, бухгалтер колхозный. Ну, министр финансов. Бывало, чтоб там счетами пользоваться или еще какой подмогой. Ни за что. Все в уме. Глаз только левый эдак прижмурит, и готово. Умножил 125 на 29. Одна беда – с малу на костылях. И вот к этому самому Ивану Васильевичу и приставили мои ноги. Мне тогда 13 было. 3 года я бегал. Председатель, бывало, в правлении сидит или на крыльце, а я бегаю по полям, по деревне, по покосам, передаю его распоряжение. Ничего у нас получалось. Колхоз всю войну районное знамя держал.
4: Бабушка Вера. Катя С. с двумя подругами-студентками приехал на Вологодчину собирать фольклор. И готова была в первом же райцентре проклясть и Вологодчину, и ее жителей. Дождь проливной, холод, транспорта нет. Они 4 часа выстояли на дороге, прежде чем их подобрала машина-попутка. А в деревню приехали. Что за народ? Ни в одну избу не пускают обогреться. Ну, хоть подыхай. А уж насчет фольклора и говорить нечего. Никто слушать не хочет, как на чокнутых смотрят. Наконец, после долгих хождений от избы к избе, их пустила к себе одна старушка. Чудо-старушка, как из русской сказки. На печке обогрела, обсушила, чаем напоила, а потом разговоры завела. Откуда, куда, зачем? Однако сама-то старушка ни песен, ни сказок, ничего другого в этом роде не знала. Зато растолковала на завтра, кому надо идти, в какие деревни. Катя и подруги ее так и сделали, как посоветовала старушка. И к вечеру вернулись к ней с богатейшими записями и страшно удивленные, что в каждом дому их принимали как нельзя лучше. Старушонка этому нисколько не удивилась. Она сказала только, Так ведь я вас к людям своей веры посылала. Как могло иначе-то? А какая у вас вера, бабушка? А вера у меня такая. Доколе жива, добро людям делать.
5: Родничок. Кто сегодня поет старинные русские песни? Старые деревенские старухи, да участники всевозможных самодеятельных коллективов. А тут на сцену был смотр художественной самодеятельности Северо-Запада. Вышел нестеровский отрок, ясноглазый, светлоголовый, в белой расшитой рубашке связанным пояском, и давай петь одну за другой полузабытые старинные песни. Голос у Васи Назымова, так звали полюбившегося всем паренька, был не сильный, но чистоты удивительной. Казалось, полевой жаворонок вдруг запел под высокими сводами зала. В перерыв Васю Назымова обступили со всех сторон. Кто, откуда, как пришел к народной песне, у кого учился. И так же просто и скромно, как пел, Вася Назымов отвечал. Киномеханик с Мизени, живу в родной деревне. Петь научился у бабушки, возле которой рос с братом. Васю Назымова пригласили петь сразу три известных народных хора, но он отказался. «Не», — сказал Вася, — «к себе на Мизень поеду. Я Мизень люблю». И уехал. Через год я специально навел справки, где Вася Назымов. На своей Мизени. Все так же работает киномехаником и поет в сельском хоре. Сколько на Пиниге сказок! Еще до войны студентам записывал я сказки на своем Пинижье. Раз попалась старуха, день записывай, два записывай, три, все сказывает. «Много ли еще, бабушка?» – спрашиваю. «А кто зна? Не считала. Тут, который год внучек заболел, фершалиц приказала на улицу не пущать. Да я три недели сказками его удерживала. С утра до темени сказывала. Ну, всю-то себя не опразднила. Много ведь людей-то на Пиниге жило. Сколько их сказок-то за века насказывали». Максимов Путик. Иду широким холмом. Замшелые ельники, ягодные болота, травники, сухие веретеки грядки, выстланные веселым курчавым беломошником. Все места, все урочища, которые любит дичь. А самой дичи нет. За весь день ни единого пера не видел. И вспомнилось мне, что именно через этот широкий холм пролегал когда-то охотничий путик Максима Матвеевича. Максим Матвеевич с малых лет кормился охотой, и его путик, его охотничьи угодья не имели себе равных. Осенью пойдет силки проверять, глухарей да рябов столько напопадает, что и из лесу вынести не может. На лошади иной раз приходилось вывозить. Ваня, племянник Максима Матвеевича, сколько уж лет упрашивал старика. «Дядя, покажи мне свой путик, пока ходить можешь». «Покажу, покажу, Иванушка», — отвечал старик и все откладывал и откладывал. Жалко было вводить в свои угодья другого человека, хоть этот человек и доводился самой близкой ему душой. Максим Матвеевич был холостяк, потому что путик этот вся его жизнь, все его радости за 8 десятков лет. Наконец подошло время, когда откладывать дальше было некуда. И старик сказал: «Пойдем-ка, племяш, в лес, я тебе свои угодья передам». Пошли, переехали в лодке за Пинигу, начали подниматься вверх по ручью, а старик и идти не может. И тогда он сел на старый пень и заплакал. «Ох, Иванушка, Иванушка, мне ведь не сходить, не несут ноги. Наказал меня Господь за жадность». Так и задичали, захерели знаменитые угодья Максима Матвеевича. Майка Плотник. Удивлению моему не было предела. Девка плотник. И добро бы там какой-нибудь хлевок сварганила, сарай сколотила, ну, баньку, наконец, а то ведь дом срубила. И какой дом! Ладненькой, веселенькой, со светелкой-чердаком, а у той светелки-чердака еще балкончик с точеными перильцами. Терем. Не ты один ахаешь, разговорилась старуха-мать. Все не верят. Топор не прялка, у мужиков-то не у всех в руках держится. Да нужда чему не научит. С 5 девками я после войны осталась. За всем, за каждой безделицей в люди бежи. Гвоздь какой вколотить, доску прибить, напросишься. И вот Майка все это с малых лет видела. Последняя у меня. С малых лет начала за топор хвататься. А в школе-то, на уроках труда, она уже табуретку сделала. Да, вот табуретку. Теперь и жива. А там дальше, да больше, и до дома дошла. Ну, топор счастье бабе не приносит. А что? А то! До 30 одна за стол садится. За худого да безрукого сама не хочет. А рукастый — не хочу, топора в кровать. Майка, она как раз в это время вернулась из лесу с полнёхеньким коробом красных сыроек и масляных груздей, на топор не походила. Это уж мать хватила через край. Легкая, синеглазая, грудастая, не каждый день такую увидишь. И в душе у меня опять начали подниматься сомнения. Майка разрушила их. Она взяла топор, доску еловую, и живехонько вытесала маленькое весло. На память.
4: От жалости. У Александра Михайловна возле дома целая псарня. Полно собак и собачонок. Спрашиваю: «Ты что, Михайловна, по выведению собак решила специализироваться?» «С чего? Сиротины все это, да подброски. Заведут собачонку, поиграют сколько, а потом надоест на улицу. А то и щенка слепого принесут. Александра Михайловна, я вам щеночек принес. Да зачем он мне? Понеси Бога ради, откуда принес? А час спустя, какое на крыльцо вышло, щенок там ползает, коготками по полу скребет. Ну и жалко станет. Плеснешь молока. А раз плеснула, все. Больше не выгонишь».
5: Урок. Рассказ старого рабочего. Выключатель у меня перегорел. Иду к управдому. «Так и так, авария дома небольшая, пришлите рабочего. Пиши заявление». Я неграмотный, принципиально не захотел писать. «Что это такое? По каждому пустяку бумажка». Ну, заявление за меня написали из уважения к годам. Ладно, на завтра жду. Утром нету, днем нету. Является за 15 минут до окончания работы. Молодой парень. Нынешняя, так сказать, рабочая смена. Чего у вас? Света нету. С выключателем, наверное, что-то не в порядке. Потрогал выключатель и покрутил головой. Сегодня не успею. Работа тут немалая. Придется до завтрашнего дня подождать.
6: А почему же, говорю, ты раньше-то не пришел?
5: А раньше никак нельзя было. Раньше в других квартирах чинил.
6: Значит, без света мне сидеть?
5: Да уж так, смеется.
6: Посмотри-ка, говорю, на часы на стене. Сколько там накачало? 7:50?
5: 7:50.
6: Садись, говорю. Подал ему табуретку, сам снял пиджак, надел фартук, надел очки, раскрыл у него чемоданчик, взял отвертку. Починил за 7 минут. Ну, спрашиваю, сколько надо времени, чтобы починить выключатель? Ухмыляется. А зачем же вызывать, раз сами все умеете? А затем, говорю, чтобы на тебя, подлеца, посмотреть.
5: Но.
6: Без но. Сиди и слушай, что тебе говорят. Ты это почему ж пришел ко мне 7:45, а не раньше? Чтобы бутылку с меня сорвать, да?
5: Папаша, попрошу советского рабочего не оскорблять.
6: Какой ты к дьяволу рабочий. Ты мерзавец, а не рабочий. Рабочий — это я, потому что у меня совесть рабочая есть. Понятно тебе, что такое рабочий?
5: Тут работяга заговорил уже другим голосом. Дедушка, не сердись, выпить-то кому не хочется, а где возьмешь денег? Семья, жена песочит.
6: Худо песочит. В общем, преподал урок. Раскалил так, что сквозь землю провалишься.
5: Не провалился. На завтра встречаю во дворе, на ногах не стоит. Ленька будет механиком. У писателя С. младшему сыну 4 года. И вот этакой-то карапуз однажды вкатывается в кабинет к отцу с разобранным замком от входных дверей. Леня, что ты наделал?
6: Ложи сейчас же на диван, а то потеряешь детали и шурупы, двери не закрыть.
5: С. был занят срочной работой. Взяться за замок сразу самому было некогда, а когда освободился, замка на диване не было. Леня, Леня, где замок? Леня входит к отцу и радостно улыбается. Замок, говорю, где?
7: В дверях.
6: Как в дверях?
5: С. выбежал в переднюю и глазам своим не верит. Замок действительно в дверях. Все на месте, все шурупы, все винтики ввинчены. И сделал это 4-летний ребенок. С тех пор С. всем говорит: Ленька будет механиком.
4: Так и талант загубить можно. Тетя Паша, 75-летняя старуха, ни дня, ни часу не училась поварскому делу. Но мне в первоклассных ресторанах не доводилось обедать так вкусно, как у нее. Тетя Паша не кухарничала, колдовала. Варит, скажем, она суп. Сельдерей, петрушки, укропчик, еще какой травки положит. Это само собой. Но зачерпнет ложкой суп, попробует — не то. Думает, хмурится, пожимает плечами. Не хватает чего-то. А чего? А ну-ка брошу сухой грибок. Бросила, опять попробовала. И разъехалась в широченной улыбке. Вот теперь что надо. И так с любым блюдом. Всегда что-нибудь сотворит неожиданное. найдет никем не предусмотренную приправу-подливу. У нас тетя Паша прожила полгода